тюрьме я встретился с одним преступником, присужденным за многократные убийства, к смертной казни. Его звали Соловьем-разбойником. Настоящая фамилия его была Соловьев. Когда пропала надежда на помилование, обычная энергия стала покидать его. Страх перед будущим, тревога, сознание вины и заслуженности кары, что он признавал и сам, стали угнетать его. В то же время он был безграмотен и почти ничего не знал из Евангелия. Я рассказал ему, как мог, о всепрощении Христа. Воспользовавшись и тем, что на груди у него было вытравлено чернью большое распятие, я напомнил ему о помиловании блудного сына, о разбойнике на кресте, который обратился ко Христу, распятому с ним, с покаянием и мольбой о спасении. И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». В последний раз я принес ему картинку, на которой был изображен Христос и припавший к его груди кающийся юноша. Я спросил его: «Кто это?» «Это Христос». «А другой кто?» «Не знаю». Я сказал: «Это ты, Соловьев». Тогда он взволновался, глаза его засверкали. Он схватил картинку, сжал ее в руке и воскликнул: «Это мой мандат, с ним завтра я пойду на смерть». Так Евангелие побеждает страх смерти, спасает душу от вечной гибели для жизни в раю со Христом. Но оно же побеждает и страх жизни на этой земле. Там же был один интеллигентный человек, который сидел за отказ от военной службы по нравственным убеждениям. Требуя свободы, он объявил смертельную голодовку. 7 дней не ел и не пил, пытался покончить с собой. Мы вдвоем с одним добрым священником старались его успокоить и ободрить. Больше всего подействовало на него напоминание о престарелой матери, которая ведь не перенесет удара. В решительную минуту, чувствуя непреклонность его решения покончить с собой, он уже пробовал крюк, привинченный к потолку. Я спросил его, обращался ли он к Богу в молитве. Он сказал, что религия – это предрассудок, противоречащий его разуму. Я настойчиво просил его и оставил ему написанную на бумажке краткую молитву: «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». На другой день на прогулке он имел силу еще гулять и беседовать, несмотря на полное истощение от голода. Он был оживлен и весел. «Я прочитал вашу молитву, признаться больше по дружбе к вам. Вы с отцом Георгием вчера сделали подкоп любви в моей душе». В тот же день пришло известие о его освобождении. Он стал принимать пищу, быстро поправился, нашел работу. Потом мы виделись еще несколько раз вне тюрьмы, на свободе. Дело, конечно, не в том, чтобы быть начетчиком и приводить лишь тексты из Священного Писания. Только живое Евангелие, переживаемое нами, спасающее и нас самих каждый день и каждый час, может звучать как живое, исцеляющее слово в наших устах. Люди, страдавшиеся и растерянные, жаждут Евангелия радости, которое открывает нам совершенную волю Отца, жертвенную любовь Сына и благодатное веяние Духа Утешителя. У Достоевского, в творчестве которого страдание является главным героем, именно сострадание, сопровождающееся благою вестью о Христе, приводит человека к новой жизни.
Так тяжелая, беспросветная трагедия, описанная в произведении Достоевского «Бесы», озаряется в конце благостными лучами, словами Нового Завета, который читает русскому атеисту женщина-книгоноша. Христос исцеляет больную душу обанкротившегося русского интеллигента, одержимую темную силою, как некогда он исцелил гадаринского бесноватого. В другом произведении этого же писателя «Преступление и наказание» Соня жалеет Раскольникова и стремится пролить свет Евангелия в его мрачную душу. И вот приходит час, когда повествование о воскрешении Лазаря озаряет радостью бедную каморку, где убийца и блудница странным образом сошлись над чтением вечной книги, то есть Евангелия. Новая жизнь, уже загоревшаяся в душе Сони, своим отраженным светом согревает и Раскольникова. И там, и здесь чуткая женская душа выражает свое сострадание тем, что приносит людям, упавшим духом, спасающую весть о Христе. Только с благою вестью претворения скорби в радость, злобы в любовь, зовущей на небесный пир Каны Галилейской с вестью о воскресении, Алеша Карамазов решается идти из монастыря в этот мир печали и слез. Книга Слова Божье раздвигала мрачные стены шлиссельбургских казематов, где томились декабристы, русские политически заключенные начала XIX века. Один из них, Батенков, в своих воспоминаниях свидетельствует, что 20-летнее одиночное заключение не свело его с ума благодаря чтению Библии, Священного Писания. Россия проходит через великую школу страдания на своем историческом пути. Еще Гоголь старался разгадать тайну русской души, выраженной в народной песне, несущейся от моря и до моря. Что в ней в этой песне? Какая тоска рыдает и хватает за сердце? Годы тяжких испытаний выявили смысл этой тоски. Вся Россия лишь страдание, ветра стон в ветвях берез, но из крови и рыдания вырастает ожидание царства Твоего, Христос. Сергей Соловьев. Достоевский предчувствовал, что наш великий больной исцелится и сядет у ног Иисусовых, и будут все смотреть с изумлением. И он уже исцеляется через слово Евангелия, благодатную силою Христа, который один своей чистой рызой покроет наши раны, своим тихим светом озарит нашу тьму и благоуханной благостью утолит нашу боль и томление по высшей всечеловеческой правде. Когда я думал о нашей эмиграции, о России номер два, о современном скитальчестве русской интеллигенции, мне вспомнилась вдохновенная речь Достоевского о Пушкине, сказанная в 1880 году. Конечно, эти мысли применимы в равной мере и к интеллигенции, живущей на родине, и к той, которая переживает великое рассеяние. Достоевский говорил о беспочвенности русского образованного класса, оторвавшегося от родного народа и как бы рождающегося от книг. Он называл этого русского скитальца горьким словом «былинка перекати поле». Он звал его, этого гордого, самовлюбленного эгоиста, смириться и послужить народной правде. А правда эта – идеал русского народа – Христос, как говорит он в другом месте. Без него
мы всегда будем эмигрантами, или лучше сказать, мигрантами, блуждающими и на родине, как и все, кто потерял, отвергает или просто не знает эту святыню русской души, объятой жаждой вселенской вечной правды. Вспомним, как многие из нас, скитаясь по пустыням разных теорий, вскармливали и атеизм, и гордое человеко Божие, которые потом дали столь горькие плоды в русской жизни. И некоторые из этих скитальцев уже поняли причину и цель своего страдания, своей отчужденности от родного народа. «Вот я увлеку ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, говорит Бог устами пророка Осии, о возлюбленном своем народе». Бездомность и одиночество заставили уже русского странника оценить священное и вечное в родной культуре и обратиться к ее духовным истокам. В то же время, прикасаясь на пути своих скитаний к священному и вечному у других народов, русский человек расширяет свой подчас узкий кругозор до той всечеловечности, которая, по словам Достоевского, составляет русское призвание. Но в этой духовной встрече и Западная Европа воспринимает для себя новые духовные ценности, и таким образом готовится почва для будущего соединения, синтеза восточного созерцательного христианства и западной деятельной религиозности в цельное вселенское восприятие Христа. Судьба русского народа имеет не только национальный, местный, но и всемирный смысл. Россия представляет как бы пылающий дом, в котором огнем испытываются старые ценности. Но и Западная Европа живет в этом же доме, только, может быть, этажом выше. И страдания русского народа имеют для нее некий предостерегающий смысл. Это страдание говорит о том, что ни материализм, ни теплохладное буржуазное христианство не могут дать счастья человеку, и оно зовет христианству всецелому, вселенскому. Оно свидетельствует миру, что человек без Бога может создавать только страдания себе и другим, и этим дает потрясающий живой урок всем проповедникам безбожия и человеку Божьему. Оно служит также предварением того апокалиптического испытания последних дней истории, предваряющих второе пришествие Христа. Об этом испытании говорит Христос: «На земле будет уныние и недоумение народов, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». С каждым часом этот день возвращения Христа приближается. Усиливаются страдания за нарушение правды, усиливаются и страдания за Христа. Близится время последней борьбы Христа и Антихриста, смысла и бессмыслицы, как предварение дня грядущего. И еще много муки несет на себе русская душа за свою двойственность и неопределенность. О, Русь, на тебя дух мести мечный восстал за то, что ты стоишь немея. У перепутного креста ни зверя скипетр подъять не смея, ни иго легкое Христа. Так писал еще при старом строе русский поэт. Что же нам делать? Из всего сказанного о страдании вытекают определенные жизненные задачи, которые каждый может и должен разрешить лично. Среди тьмы и хаоса этого мира слышится зов благодатный Христа. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Мир мой даю вам. В дни моей юности, в годы студенчества,
1904 году я глубоко сознавал свою греховность. Обуреваемый сомнениями, я обратился к Богу с молитвой. «Отче Небесный, спаси меня во имя Христа и помоги мне следовать за Ним». И я обрел во Христе прощение, мир с Богом, силу против греха и свет. Друг, слушающий эти слова, во Христе, распятом, воскресшем и вновь грядущем, все опоры нашего прошлого, настоящего и будущего. Когда душа смущена тяжестью прошлого, вспоминая о распятом, умершем за наши грехи, когда унываешь под бременем настоящего, взирай на воскресшего, сидящего, одесную силы, а тревога о будущем рассеется, как утренний туман в лучах Иисуса Христа грядущего. Ко всем ищущим духовного избавления Слово Божие говорит: веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. И вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий, значит, и ты –

Сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим наши беседы. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу. Почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: Говорит радио «На пути». Наше вещание продолжается. Послушайте проповедь Александра Иванова.
1: Мир вам, братья и сестры. Я всегда переживаю, когда выхожу на это место. Сегодня особо скажу, почему. Говорить о последних событиях намного легче тем людям, которые имеют определенный авторитет. И вы бы все согласились. Ну, может быть, не все. Хотя вправе каждый думать, что это ты так понимаешь.

0: понимаешь. И вот чтобы не было сегодня, что это я так понимаю, я буду приводить очень много мест из Священного Писания. Чтобы вы не подумали, что это все мое, что это я придумал, а я буду говорить то, что говорит Слово Божие. В самом начале я прочитаю два текста. Первый текст – это книга «Деяния святых апостолов», 17 глава. Это из проповеди Павла в Афинах. Читаю 26 стих. Здесь написаны такие слова. Книга «Деяния святых апостолов», 17 глава, 26 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». И второй текст, который я прочитаю, это книга пророка Иеремии, 8 глава, 7 стих. «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господне. От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена». Оказывается, для всех людей, которые живут на земле, определено время. И это время определено для народов языческих. Это время определено для Израиля. И это время определено для церкви. Оно определено самим Богом. Слово Божье, оно говорит нам об этом. Когда мы читаем книгу «Деяния», вторую главу, наверное, многие из вас помнят и дети знают, это истукан, где Бог открывает жизнь языческую на этой земле. Это империи и конец этих империй. В 9 главе этой же книги пророка Даниила назначено время для народа израильского и точно так же для церкви. Бог сказал, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И мы сегодня живем в этот период. Для каждого периода есть определенные признаки, чтобы люди могли определить, что вот это время отделено именно для них. Когда мы читаем Евангелие от Луки, 21 главу, 24 стих, Иисус Христос говорит такие слова: «Пока не окончатся времена язычников». Я сегодня не об этом хочу говорить, но я хочу, чтобы мы могли определиться, что есть определенные признаки, которые дал сам Господь, что есть время отведено для язычников, и оно закончится, это время. «Пока не окончатся времена язычников». Как я уже говорил, книга Даниила, она говорит так, что для народа твоего Израиля определено 70 седьмин. Это 490 лет. Это сказал Бог. Он определил определенное время. 490 лет для народа твоего отведено время. О церкви мы читаем, что Иисус Христос сказал: «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». И когда это будет, читаем Римлянам 11 главу 25 стих: «Пока не войдет полное число язычников». Это тоже определено время. Уходит последний язычник, и время для церкви заканчивается. Бог, вот второй текст я прочитал, он обращается к своему народу и говорит: «Птицы знают свое время, когда прилететь и когда улететь». И там идет перечисление. И Бог упрекает свой народ и говорит: «А народ мой Израиль не знает определения Господне». Оказывается, каждый из нас должен знать это время. Я хочу привести пример, чтобы мы могли понять, насколько, имея Священное Писание и зная его, мы можем ошибаться. Народ израильский, если бы я задал сегодня вопрос вам, почему они не приняли Мессию? Своего Мессию, который пришел для них. Почему они не приняли? Я знаю, что ответы будут разные. На этот вопрос ответил сам Иисус Христос. Евангелие от Луки, 19 глава. «Не узнали время посещения». Время не узнали. Оказывается, можно было узнать время. И можно было знать, когда придет ихний Мессия. И он пришел. Но они просто не узнали время. Они считали, что это не то время. Это где-то там, это будет после, это и так дальше, и тому подобное. За то, что не узнали время посещения моего. И это зная Писание, и это имея книжников, которые изучали это Писание, которые учили других. И вместе с тем они сделали такую огромную ошибку. И почему? Стоит вопрос, почему они сделали эту ошибку? Оказывается, ее было очень легко сделать. Точно так же, как на сегодняшний день многие христиане повторяют эту ошибку. Вся их проблема заключалась в том, что они не считали, что пришествие Иисуса Христа будет в два, можно назвать, этапа или в два периода времени. Для них было понятно из Священного Писания, что придет их Мессия, Избавитель, восстановит царство Израиля, мы будем царствовать с Ним. И об этом говорит нам Новый Завет, когда они ходили сами ученики с Иисусом Христом. Они уже даже делили между собой роли, кто сядет по правую сторону, кто сядет по левую сторону. Тогда, когда Он им говорил о том, что «Я восхожу в Иерусалим, и я буду предан», они думают совершенно о другом. Смотрите, я приведу вам несколько мест из Священного Писания. Мы читаем книгу Даниила, 9 глава, 10 стих. Там сказаны следующие слова. «По истечению 62 седьмин предан будет смерти Христос». Это Бог через пророка говорит народу израильскому. И они знали эту книгу, и можно было от восстановления Иерусалима высчитать это время. Второй текст, который Исаии, 53 глава. Вся 53 глава, она говорит о смерти Иисуса Христа. Это один момент. И второй момент, когда мы читаем ту же книгу пророка Исаии, 9 глава, 7 стих, там, где говорятся слова «умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида». Или эти же слова повторяют ученики Петр, когда говорит во второй главе книги Деяния, он говорит: «Бог с клятвою обещал ему, то есть Давиду, от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его». Два момента, о которых говорится. Один момент говорит о смерти Христа, второй момент говорит о том, что Мессия сядет на престоле Давида и будет царствовать, и царство его не будет конца. Но почему-то они одно приняли, а второе не захотели принять. Для нас трудно сейчас сказать почему. Наверное, потому что всегда мы принимаем то, что лучше для нас. У них у всех была одна единственная мысль. Вспомните, что говорили ученики уже после того, когда воскрес Иисус Христос. И Он им говорит о сошествии Духа Святого, чтобы они ждали обещанного. Они Его спрашивают: «Господи, не все ли время восстанавливаешь Ты царство Израилю?» На сегодняшний день есть христиане, которые считают, что восхищения церкви не будет. Они говорят, что отцы церкви этому не учили. Это дарбисты. То есть был такой Дарби, который первый прочитал Священное Писание, сказал, что будет восхищение церкви, а потом будет пришествие Иисуса Христа. И многие на сегодняшний день говорят: нет, нет, ничего подобного. Ничего подобного. Будет все так, как понимаем мы. Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас согласился с тем так, как понимает Слово Божие, или так, как говорил Иисус Христос. Смотрите, я читаю Евангелие от Матфея, 23 глава, 37-39 стих. Это когда Иисус Христос, глядя на Иерусалим, плачет о нем и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков камнями, побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать, как птица птенцов». И дальше он говорит следующие слова: «Не увидите меня отныне». Это от каких пор? Это же говорит и сам Иисус Христос. То есть отныне, от теперешнего времени, от то, это буквально, буквально Он говорил эти слова перед своими страданиями. «Не увидите меня отныне, доколе не воскликните: благословен гряды во имя Господне». По-еврейски «Варуха Баба Шима Данай». Это возглас их будет тогда, когда ноги Иисуса Христа станут на Елеонскую гору для того, чтобы восстановить царство Израилю. И это говорит Иисус Христос, то есть Он отделяет на два периода. Многие могут не согласиться и сказать: все, что ты говорил, это ты так думаешь. Но сам Иисус Христос говорит: вот отныне я стою в Иерусалиме, я плачу о вас, я хотел вас собрать, вы не захотели. Я иду на Голгофу, я умру. И вот от этого времени вы меня видеть не будете, до тех пор, пока вы меня не увидите, когда я стану на Елеонскую гору. Эти слова Иисуса Христа означают, что все ветхозаветные пророчества, которые были произнесены и которые говорили о Его пришествии, они отделены на два периода. Или даже, как я обычно привожу это место, вспомните, Иисус Христос в синагоге, Ему подали свиток пророка Исаии, это Луки 4 глава, и Он говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». И идет перечисление, и потом Он говорит: «Проповедовать лето Господне благоприятное». И сказано: «И закрыл, и сел». А почему он не дочитал до конца? А там написано: «И день мщения». Потому что первое пришествие Иисуса Христа, оно не было днем мщения. Он пришел проповедовать лето Господне благоприятное. Он пришел, чтобы открыть это лето, чтобы оно началось для нас с вами. А день мщения еще будет. Это еще впереди. Я думаю, что, наверное, никто из нас не сомневается в том, что мы сегодня живем в период церкви, в период благодати. И я сейчас постараюсь кратко, сжато, хотя я буду приводить очень много текстов из Священного Писания, чтобы мы могли расставить хронологию событий, которые будут происходить, начиная от сегодняшнего дня. Я не буду говорить о тех моментах, я уже сказал вкратце о том, что народ израильский, он ждал Мессию, ждал его как Избавителя, а он пришел как Спаситель, чтобы их спасти. И вот это время, этот разрыв времени, в которой мы с вами живем, это период церкви, это время благодати, это время спасения. И сегодня те, которые сюда выходили, они свидетельствуют об этом. Это свидетельство того, что на сегодняшний день совершает Дух Святой. Он предлагает спасаемых церкви. Итак, первое. Чем заканчивается период церкви? Я уже говорил, называл этот текст, я еще его повторю. Об этом никто не знает, когда это будет. Но, тем не менее, Слово Божие нам говорит, пока не войдет полное число язычников. Это первое то, что нам открывает Слово Божие. Для того, чтобы закончился период церкви, должно быть определенное число, которого ни я не знаю, ни Слово Божие нам не открывает. Оно ведомо только Господу. Но это число есть. И вот когда последний войдет, двери закроются. Период церкви будет закончен. И поэтому на сегодняшний день так часто с этого места, не только с этого места, наверное, и дома, наверное, в других местах Дух Святой побуждает нас, чтобы мы спешили, чтобы нам не оказаться опоздавшими. Это первый момент. Второй момент, о котором я хочу сказать, это момент, что будет происходить после того, когда войдет последний человек из язычников. Это будет нечто иное, как воскрешение праведников. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, 52 стихом, там написано так. «Во мгновение ока мертвые воскреснут нетленными». Второй текст – это первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». То есть будет воскресение праведников, воскресение спасенных – будет происходить именно после того момента, когда входит последний грешник. И после этого сказано так, будут те, которые будут изменены и восхищены живыми на небо. Приведу немножко больше текстов, хотя они знакомы для всех вас, но мне хотелось, чтобы мы все-таки уяснили, что то, что говорил Иисус Христос, то, что написано в посланиях, это и есть подтверждение, это не все тексты из Священного Писания, но это подтверждение того, что в действительности восхищение церкви будет. Я читаю Евангелие от Матфея, 24 глава, 40 и 41 стих. Вспомните, когда Иисус Христос говорил, это 24 Матфея, который открывает последнее время, и там Он говорит, двое будут на поле, двое будут в жерновах. И что там произойдет? Один берется, второй оставляется. Читаем Евангелие от Луки, 17 глава. Там же говорится об этом. Там даже говорится, что двое будут на постели. Ну, там идет повторение, еще добавлено. Двое будут на постели. Один берется, другой оставляется. Дальше мы читаем тоже послание Фессалоникийцам, 4 глава. Что мы изменимся и восхищены будем на облаке. Коринфянам, 15 глава. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока... И будем восхищены с теми праведниками, которые воскреснут. Мы вместе с ними будем восхищены. Это наше с вами утешение. Это наше с вами восхищение. Утешение. Почему? Стоит вопрос, почему? На сегодняшний день очень многие спрашивают, останется ли церковь на великую скорбь? Или говорят так, ну хотя бы немножко, она захватит эту великую скорбь или нет? Приведу тоже тексты из Священного Писания. И думаю, что эти тексты будут сами говорить за себя. Евангелие от Луки, 21 глава, 34-36 стих. Иисус Христос говорит, «Чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий». Найдет как сеть на всех живущих на земле. Не в смысле где-то в одном месте, вот сейчас там в республиках на Украине трудно очень жить, можно сказать, бедствие там. Для других христиан во многих местах бедствия или где-то стихийные бедствия. А здесь говорится «на всех». Исключений нету. И говорит, вы бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь, то есть да удостоитесь избежать всех сих будущих бедствий. Римлянам 5 глава 9 стих. «Будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева». Фессалоникийцам 1.10. «И ожидать с небес Сына Его, избавляющего нас от грядущего гнева». Фессалоникийцам 5.9. «Бог определил нас не на гнев». Откровение 3 глава 10 стих. «Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Я сохраню тебя от этого. Ты там участвовать не будешь. Да, никто не знает того времени, когда это начнется. Но тем не менее, Слово Божие нам говорит и уверенно говорит, церковь, она не определена на великую скорбь. Немножко ниже я коснусь еще этого момента. Если она будет восхищена, тогда где же она будет? Откровение, 19 глава, 7 стих. «Ибо наступил брак Агнца». Прочитаю вам несколько текстов, что будет происходить в это время. Римлянам 14 глава, 10 и 12 стих. «Все мы предстанем над суд Христов, и так каждый из нас за себя даст отчет Богу». 2 Коринфянам 5, 10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 1 Коринфянам 3, 13, 15. «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, огонь испытает дело каждого». 2 Тимофея 4, 8. «А теперь готовится мне венец правды». То есть, после того, когда церковь будет восхищена, будет испытываться дело каждого. Каждый из нас за себя даст отчет Богу. Нет, нет, не перед этим миром, а перед спасенными. И там даже сказано, у кого дело сгорит, тот потерпит урон, но сам спасется как бы из огня. То есть строил он, но строил не совсем верно, но строил от всей души. И тем не менее, когда он попадает в восхищение церкви, он потерпит урон, но сам будет спасен. Но чтобы не было ни у кого такого понятия, как есть у одного течения, которые говорят, что это будет чистилище. То есть мы все попадем туда, и это будет чистилище, где будут нас чистить, все от наших грехи будут очищать, будут выбрасывать, и все равно мы все будем спасены. Нет, нет, нет. Туда войдут только спасенные души. Туда войдут только те, которые принадлежат к телу Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, принадлежат к церкви Его, нет-нет, не поместной, а к церкви общей, тех души, которые возрожденные, которые спасенные, которые входят в тело Иисуса Христа. А что будет происходить в это время? И какой период этому будет? Наверное, для многих из нас знакомо такое выражение «великая скорбь», «день Господен», «день гнева» или «последняя седьмина». Это то время, когда оно кончится для церкви. И последняя седьмина, о которой я говорил, это тот момент, когда по истечению этой седьмины ноги Иисуса Христа станут на Елеонскую гору. И это будет пришествие для народа израильского и для всего мира. Я не буду много об этом говорить, я только скажу, что эта седьмина, она разделена на две половины. Одна из них, это мы читаем Матфея 24, 24, там сказано, будет и огонь сводить с неба, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. То есть первые 3,5 года Антихрист будет прилагать все старания к тому, чтобы прельстить всех. И во второй половине, как мы читаем, во второй половине, где Даниил говорит, в половине седьмины вы увидите мерзость запустения. Или, как говорит 2 Фессалоникийцам 2:4, в храме Божьем, там говорится об Антихристе, в храме Божьем сядет он, выдавая себя за Бога. В этот период что будет еще происходить? Я думаю, что знакома для вас книга Откровения. Всадники, печати, 7 печатей, 7 труб, 7 чаш. Это будут страшные бедствия. 1/3 человечества на земле погибнет. Так говорит нам Слово Божие. Останется очень мало людей, но тем не менее это будет происходить. Все мы об этом знаем, и многие этого боятся, и поэтому многие спрашивают, а как в отношении того, церковь застанет или не застанет? Не застанет только лишь тогда, когда у нас будет правильная жизнь, правильная христианская жизнь, чтобы нам не попасть туда, а чтобы нам попасть в то число, которые будут восхищены на небеса. Следующий момент, чем окончится великая скорбь. Я не буду прочитывать, время у нас очень быстро летит. Почитайте, пожалуйста, дома Откровение, 16 глава, 14-16 стих. Знакомое для вас слово «Армагеддон», где сказано «Я соберу всех, и они придут в землю Израилеву, на долину Мегиддо». Армагеддон – это против Иерусалима. И все войска соберутся туда для того, чтобы сразиться с Израилем. Если останется время, я коснусь немножко подробнее этого момента. Но сегодня я хочу сказать, что это именно будет тот момент, то есть вот эта последняя седьмина, которая будет для Израиля, где говорит Даниил в последней своей главе, что многие будут испытаны и переплавлены. Это будет не для церкви, это будет для народа израильского. И именно в этот момент, как говорил Иисус Христос в Евангелии от Луки 17 глава, как молния от одного края неба блистает до другого края, так будет Сын Человеческий в день свой. Или в 21 главе он говорит, он придет силою и славою великою. 1 Фессалоникийцам 3:13 написано так, в пришествии Господа Иисуса Христа и все святые с Ним. И еще один текст читаю. Захарии 14 глава, 5 стих. «И придет Господь Бог мой и все святые с Ним». Захарии 14 глава. «И станут многие в тот день на горе Елеонской». И в Деянии 1 глава 11 стих. «Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим». О чем говорят все эти места? Эти все места говорят, что, как я вам говорил, церковь будет восхищена, и там сказаны в конце такие слова, «И так всегда с Господом будет». И когда Иисус Христос будет возвращаться на землю во время Армагеддона, с Ним будут все святые, с Ними будет церковь, и с Ним будут все ангелы Его, с силою и славою великою. Ну и исход битвы будет следующий. Откровение, 19 глава, 19 по 21 стих и 20 с 1 по 3 стих, я не буду прочитывать эти места, я только перечислю. «Зверь и лжепророк будут брошены в озеро огненное. Воинство будет убито мечом». Откровение он говорит, что «я увидел всадника на белом коне, у кого из уст выходил острый меч». «Сатана будет скован на 1000 лет». Еще можете почитать дома 39 главу книги пророка Иезекииля, там есть одно интересное место, которое говорит о том, что после этого сражения, я хочу, чтобы просто представили, какого масштаба будет это, 7 месяцев будут хоронить убитых и 7 лет будут сжигать оружие. Столько будет туда стянуто техники и всевозможного оружия. 7 месяцев будут хоронить людей. И там даже описывается, что уже будут потом проходить, уже люди будут разложены. Если кто-то увидит кость, поставит флажок, и погребальная команда будет брать это, и все будет похороны. И после этого будет суд над народами, над теми оставшимися народами, которые останутся, которые не будут уничтожены. Я прочитаю 2 места. Которые говорят, пусть народы не зайдут, это Иеремия 3 глава 12 стих, пусть народы не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Матфея 25 глава 31 стих, сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит, и вы дальше помните, по правую и по левую сторону. Одним скажет, идите унаследуйте, а другим скажет, идите проклятый в огонь вечный. И после этого наступает 1000-летнее царство. Еще один момент я хочу затронуть, это момент, будут ли спасенные во время великой скорби. Я вспоминаю, мы, как сегодня утром брат проповедовал, мы ДВРовцы, то есть дети верующих родителей. Моя сестра долгое время, хотя она все знала, росла вместе со мной, но она все время спрашивала мою мать, спрашивала меня, а будут ли спасенные во время великой скорби? То есть, насколько я понимаю, она рассчитывала так, вот сейчас можно хорошо пожить, а вот когда придет великая скорбь, ее ж будет видно. Будут свершаться определенные события, которые написаны в книге Откровения, это очень легко проследить. И если это будет, чтобы не опоздать, вот хорошо именно тогда спастись. А сейчас можно жить как угодно. Так вот, будут ли спасенные во время великой скорби? Будут. Откровение 6 глава 9-11 стих, там говорится, что «я увидел души, обезглавленных за Слово Божие». Они вопьют и говорят, «доколе, Господи, не мстишь за кровь нашу?» И им было сказано, подождите еще немалое время, пока сотрудники и братья ваши дополнят число. Второй момент, когда сказано, я увидел с пальмовыми ветвями великое множество людей. И спрашивает Иоанна, а кто это? Он говорит, ты знаешь, господин. И он ему объясняет и говорит, это те, которые пришли от великой скорби. Это не церковь. Это те, которые пришли от великой скорби. И 20 глава, 4, 5 стих, там сказано так. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не воскресли. То есть, как многие говорят, а как это так, что воскресение будет в 3 этапа? Да, будет в 3. Первые – это будут воскрешены праведники церковь, восхищена с живыми, которые останутся, которые будут изменены. Второй момент – это после великой скорби все те, которые не приняли печать, не приняли начертание, которые были умерщвлены за свидетельство Иисусова и за Слово Божие, они тоже будут воскрешены, и они будут царствовать со Христом 1000 лет. Кто будет в 1000-летнем царстве? В 1000-летнем царстве будут оставшиеся народы, которыми будет управлять Христос Церковью. Иезекииля 34 глава, 23 стих. «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их». Речь идет о восстановлении Израиля. раба моего Давида, он будет пасти их, и он будет у них пастырем». Луки 1 глава 32 стих. «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки». Это мечта народа израильского, это их ошибка, которую они считали, что в первое пришествие Иисуса Христа, ихнему Мессии, когда он придет, он должен будет это сделать. Но, увы, это будет во время тысячелетнего царства. Исаия 65 глава 20 стих, там говорится о тех людях, которые будут жить, потому что многие спрашивают, а как жить? Кстати, я вам скажу, если мы, а я считаю, что мы живем буквально в период восхищения, оно может быть очень и очень скоро. И если те люди, которые не будут восхищены из сидящих здесь, они останутся на великую скорбь. И если они останутся живы, спустя 7 лет они войдут в тысячелетнее царство. Хотя не рассчитывайте на это, потому что великая скорбь, она в действительности будет великой. И это будут страшные события. Здесь сказано так, что они будут жить по 100 лет. И сказано, столетний будет умирать как юноша, то есть они в расцвете, казалось бы, сил, но тем не менее время пришло, они будут умирать. И столетний грешник будет проклинаем. Хотя сатана будет скован, но тем не менее грешники будут. Да, они не будут поступать так, как сегодня, потому что не будет того, который будет их прельщать. Он будет скован на 1000 лет, но тем не менее грешники будут. Я уже сказал, что сатана скован, чтобы не прельщать. И еще один момент, хотя я знаю одного брата, который говорит, что мы сейчас уже живем в тысячелетнее царство. Здесь сказано 65:20. «Звери не будут причинять зла на всей святой горе моей». И там описывается лев и ягненок. Ребенок протянет руку на гнездо змеи. То есть звери зла причинять не будут. И еще один момент, что из месяца в месяц будут приходить народы на поклонение в Иерусалим. 66 глава Исаии, 29 стих. «Из месяца в месяц и на праздники народы будут, все народы, представители от каждого государства, которое останется жить на то время, они будут приходить на поклонение в Иерусалим». И сказано, что если какой народ не пойдет, небо не даст дождя, и, естественно, будут у них последствия этого. Чем заканчивается тысячелетний период? Откровение 20 глава, 7 стиха по 10. Можете дома это прочитать. Там сказано так: «Сатана освобожден, он выходит на широты земли, чтобы обольщать все народы». И, наверное, для многих, для вас знакомо Гог и Магог. И еще Иезекииль об этом говорит, там Мешех и Фувал, и многие спрашивают, Мешех — это, как говорят, это Москва, а Фувал или Тувал по-украински — это Тобольск. Многие говорят, что это именно с этих мест. И вот сатана будет ходить обольщать все народы. И удивительно то, что живя на земле, тысячелетнее царство, когда не будет зла на земле, звери не будут причинять, и люди будут прекрасно жить, не будут болеть, все будет хорошо, и вдруг выйдет обольститель. И сказано, он соберет, не помню, по-моему, там сказать, тьму тем и тысячи тысяч. То есть он собирает множество людей, которые размножились в период тысячелетнего царства. И они идут, чтобы окружить стан святых и чтобы уничтожить их. И там сказано так: «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Там уже хоронить не будут, там некого будет хоронить. Там огонь с неба просто их уничтожит. И сатана будет брошен в озеро огненное. И после этого будет воскрешение всех остальных людей, которые жили тогда-либо на этой земле. Там сказано, и море, и смерть, и ад, всех отдадут. Многие не понимают, говорят, как это так? Кого-то кто-то разложился, кого-то рыба съела, кто-то там, кого-то звери растерзали, съели. Как это возможно? Возможно. У Бога ничего не выбывает. Так говорит нам Слово Божие. И это будет. И после этого, Откровение 21 глава, «И увидел я новое небо и новую землю, на которых обитает правда, и святой город Иерусалим, нисходящий с неба, и там сказано все скиния Бога с человеками», то есть начинается вечность. Вот это краткое описание событий, которые произойдут. Я хотел бы сегодня кратко поставить точку, где находимся именно мы. Чем можно было бы это объяснить или сказать, что это в действительности так? Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 7 глава, 4 и 6 стих. «Если ты творишь такие дела, это родные братья Иисуса Христа обращаются к Иисусу Христу и говорят ему следующие слова. «Если ты творишь такие дела, яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Очень интересное место. Знаете, оно мне всегда нравилось, я долго думал над ним. Это образ для нас с вами. Братья говорят Иисусу Христу, своему брату: «Ну ты творишь такие дела, яви себя миру, пусть весь мир увидит». Он говорит: «Нет, мое время еще не настало. Вот для вас всегда время, а мое время не настало». И он говорит: «Вы идите на праздник». Это был праздник кущей. По-нашему, это праздник жатвы. Это третий праздник. Есть праздники Господни, который еще не исполнился. Потому что праздник Пасхи исполнился. Праздник Пятидесятницы исполнился. А праздник жатвы, он еще будет. И Христос побуждает своих братьев: «Вот вы как не веруете еще, вы идите, вы спешите на этот праздник, а мое время еще не настало». Но когда они пришли на этот праздник, оказалось, что Христос пришел. Но пришел не явно, а пришел тайно. Это именно как раз то, о чем я говорил перед этим. И когда мы читаем Евангелие от Матфея, 22 глава, 4 стих, там сказано: «Скажите званым: вот я приготовил обед мой, все готово, приходите на брачный пир». Это Бог зовет, обращается сегодня к каждому из нас. Он говорит: «Приходите на брачный пир». И вопрос стоит: долго ли звать будут? Как долго это время, когда придет этот праздник жатвы? Я недавно слышал, мне очень понравилось, и я считаю, что это очень хороший пример и удачный пример. Еще 15 лет тому назад, здесь в Америке, я уже не говорю там, здесь в Америке я фотографировал, покупал пленки, ставил фотоаппарат, фотографировал, потом вынимал эту пленку. Правда, я в России сам это делал, но здесь зачем? Заплатил, и тебе проявили, фотографии сразу сделали. Прошло 15 лет, сегодня одно мгновение, один щелчок – набрали вы несколько цифр, и ваша фотография на том краю света. Скажите, кто об этом думал? Что через 15 лет так быстро все изменится? Кто из вас думал, что спустя буквально каких-то 10 лет, когда я ездил на работу, я смотрел, где улицы по карте? Сегодня я GPS включил, она мне показала: вон там дом. Это очень хорошо, это удобно. Но кто думал, что это будет так быстро? Правда, мы этого не думали? Вот точно так же и мы сегодня живем. И поэтому Бог говорит своим братьям: вы, говорит, идите на праздник, а мое время еще не настало, я еще подожду. Вы не переживайте, я приду вовремя, я не опоздаю. И я заберу вас к себе, и вы будете со мной. Братья и сестры, узнаем ли мы это посещение? Вы знаете, как жестоко евреи расплатились за то, что они не узнали времени. Казалось бы, всего-навсего времени не узнали. Окружат тебя окопами и побьют детей твоих в тебе. Это говорил Иисус Христос. За что? За то, что вы не узнали время посещения. Есть два момента, которые на сегодняшний день говорят нам, в какое время мы живем. Два признака. Я считаю самых ярких. Я не буду их перечислять. Их есть очень много, этих признаков, которые уже исполнились. Но два признака, которые настолько ярко указывают, что, казалось бы, другого быть не может. Мы читаем Евангелие от Матфея, 24 главу, там с 32-33 стиха, Иисус Христос говорит такие слова: от смоковницы. Когда Он говорил перед тем, что один берется, другой останется, Он говорит: от смоковницы возьмите подобие. Когда вы увидите, что листья ее становятся мягкие, пускают почки, что вы знаете? Знаете, что близко, при дверях. Знаете, что близко лето. То есть вот-вот, ну, вот сейчас мы смотрим, мы сегодня едем, а жена мне говорит: вот смотри, видишь, деревья цветут, а ты говорил, что еще не скоро, еще будет холодно. Это уже признак весны. И мы все это знаем. Я вспоминаю, когда-то Марцинковский, может, многие слышали о нем, знают. Он всегда говорил так, когда его выдворили из уже Советского Союза, он вел передачи, и он говорил всегда так: Израиль – это указательный палец для церкви. Что же именно он сегодня указывает? Есть книга пророка Захарии. Она описывает тот момент, когда ноги Иисуса Христа станут на Елеонскую гору. И вот послушайте, что там написано. Я читаю с 14 главы книга пророка Захарии. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взять будет город, и разграблены будут дома, и бесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани, и станут ноги в тот день на Елеонскую гору». Это сегодняшнее время. Речь идет о половине Иерусалима. Как вам кажется? Я хочу вам сказать о политике, или я хочу сказать вам о событии. Многие сегодня знают, что президент, который сегодняшнего дня, он объявил столицу Израиля Иерусалим. она не была объявлена. Был Тель-Авив. И все посольства были в Тель-Авиве. Он сказал, нет, Иерусалим – столица. И мы туда посольство переводим. И весь мир вскричал, нет, половина Иерусалима отдайте мусульманам. Палестинцам отдайте. И все встревожились. И все зашевелились. А Захария говорит, а пойдут они войной. И отнимут этого половина города. Отнимут, будет это. Но это будет конец, когда ноги Христа станут на Елеонскую гору. А перед этим еще 7 лет будут развиваться события. Тогда скажите, в какое время сегодня мы живем? А что, если это будет завтра? Второй момент, я читаю Евангелие от Луки, 12 глава, 57 стих. «Зачем же вы по самим себе не судите, чему должно быть? Лицо неба и земли распознавать умеете, как же времени сего не узнаете?» Иисус Христос обращается, вокруг Него стоят люди, люди разумные, знающие Писание. Он им говорит, они не понимают, о чем они говорят. Они не хотят принять Его как своего Мессию. И Он, обращаясь к ним, говорит, как же так получается? Вот вы смотрите на небо и говорите, посмотрели на закат и говорите, завтра будет дождь, и вы узнаете. А завтра будет погода, и вы узнаете. То есть вы лицо неба и земли распознавать умеете. Как же вы время сего не распознаете? И он говорит, вы по себе судите. По себе самим определите, где вы именно находитесь. Не по ком-то, а по себе. И вы знаете, братья и сестры, что это значит определить по себе? Второе послание фессалоникийцам. Один из важных признаков пришествия Иисуса Христа. Там нужно читать с первого стиха, у нас времени нету. Я процитирую вам только с четвертого стиха. «Доколе не придет прежде отступление. Человек греха, антихрист, не откроется до тех пор, доколе не придет прежде отступление. Безразличие, теплота, себелюбие, сребролюбие, надменность, гордость, непримиримость, злоречие, соблазны, умножение беззакония, потеря любви к Богу и друг к другу». Что это? Это отступление. И сегодня настолько, ну, если можно выразиться так, наше христианство – это теория. А где практика? Какова она на самом деле? Так, как говорил когда-то Раваам, по шатрам своим Израиль, а вы там себе как хотите. Наша жизнь с вами сегодня. Иисус Христос поэтому и говорил, придя на землю, найду ли веру на земле? Я вернусь к тексту. Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Я работал на железной дороге, и очень часто я ездил прямо там, где сидит машинист. Ну, мы были рабочие, мы вывозили, нам нужно иногда было просто не на станции, остановиться раньше. Мы говорили, где машинист останавливал, то ли это была пассажирская, то ли был грузовой состав. Мы высаживались и работали на линии. И вот я наблюдал много раз. Дежурный по станции объявляет, электричка отправляется по такому-то направлению. Время посадки закончилось. Машинист объявляет микрофон, осторожно, двери закрываются. Он ложит руку на кнопку, чтобы закрыть двери, и смотрит в зеркало. И видит, что кто-то на перроне еще опоздал и бежит. И он терпит и ждет, пока тот сядет. Хотя время уже кончилось. Братья и сестры, что будет, когда кнопка будет нажата, и церковь будет восхищена? Когда люди садились в поезд, там был один выход. Там можно было взять за ручку, назывался стоп-кран, и сорвать ее. И поезд вынужден был остановиться. Открывались двери. Проводники бегали, искали, где, в каком вагоне сорван стоп-кран, его нужно было поставить на место, нужно было решить проблему, почему. А в это время тот, который опоздал, он мог еще сесть. Но не будет так. Не будет. Когда мы читаем потоп, там сказано так. «И затворил Господь». То есть все вошли в ковчег, и затворил Господь. Я думаю, что нашлись те, которые, когда увидели, что вода поднимается, они стучали. Еще ковчег не поднялся над водой, они просили, дедушка Ной, пожалуйста, отвори нам. Он не мог отворить, потому что не он двери закрыл. Когда мы читаем 25 главу про 10 дев, там сказано так, и готовые вошли на брачные пиры, двери затворились. И вернулись те, которые тоже стучали. Но двери были закрыты. А знаете, какое прекрасное время сегодня мы живем? Откровение, 3 глава, 8 стих. «Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Сегодня Бог призывает, входи, двери открыты. Хотя еще раз повторю, братья и сестры, мы живем накануне пришествия. Мне понравилось, когда-то приезжал один брат из Германии, он говорил о последнем времени, он говорил о чипах, может быть, вы многие помните. И он говорит, я приехал, сколько ездил по церквям, вот особенно на Новый год рисуют часы, я рисую там без двух минут, без минуты. А в одну церковь я приехал, там были нарисованы часы, и уже было 5 минут за. И он говорит, я понял, что это правильно люди нарисовали. Сегодня Бог ждет, Бог терпит нас. Может быть, тебя, дорогой друг, что ты последний войдешь, и двери закроются, тогда уже никто тебе их не откроет. Поэтому давайте мы помолимся нашему Господу. Мы поблагодарим Его за Его милость, за любовь, за Его спасение. За то, что даже в такое время Бог сегодня призывает. И в такое время сегодня двери открыты. Но давайте мы будем просить Господа, чтобы Он не оставил нас, чтобы нам не казаться опоздавшими. Аминь.
1: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

На волне «Радио на пути» в течение этого часа мы предложим вам послушать запись богослужения из церкви «Ковчег» из города Бельцы, Молдова.

0: Слава Господу! Предлагаю, чтобы все мы настроили сердечный наш слух на восприятие голоса Божия. Итак, Чумакин Андрей Павлович и месседж Божий к Церкви Ковчег.
1: Давайте прочитаем Слово Божие. Я буду читать из Евангелия Луки, 19 глава, 41 стиха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал: о, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мне очень приятно, братья и сестры, быть в этом общении вот эти несколько дней здесь, на этой конференции, вместе слышать Слово Божие, вместе молиться. На самом деле, брат сильно преувеличил мои способности читать по-молдавски. Пока я два слова успевал прочитать, вы уже весь куплет пели. Но, тем не менее, в духе мы вместе, мы можем Господу одному служить, поклоняться. И слава Господу за то, что вот в эти дни Дух Божий особо действовал и касался сердец, которые выходили сюда и могли молиться Господу, каяться, обновлять свои отношения с Господом, обновляться в служении Господу. Это милость Божия, это Божие благословение. Мы прочитали с вами вот этот текст, который говорит о Господе нашем Иисусе Христе, который говорит, что в один момент своего служения Господь заплакал. Знаете, я так думал, слезы в нашей жизни. Почему мы плачем иногда? Дети иногда плачут, наверное, потому что что-то не вышло так, как они хотели. Игрушку забрали или еще что-то, и они плачут. В подростковом возрасте плачут, потому что друзья предали, или что-то кто-то обидел, или не желают общаться с ним, и подростки иногда огорчаются и плачут. Возможно, родители, которые молодые родители, они плачут, потому что дети болезни находятся, и какие-то проблемы, сложности. А старшие родители плачут, наверное, когда видят жизнь своих детей, которая идет не так, как она должна идти, и плачут люди. Когда мы думаем вот об этом, что такое слезы, почему мы плачем, знаете, ученые до сих пор не могут дать точного ответа, каков механизм, что люди начинают плакать. Конечно, есть чисто вот механические такая польза, когда мы плачем, и глаза наши омываются, но вот есть эмоциональные слезы, которые ученые не могут объяснить. Каким образом происходит, что в какой-то момент жизни человека, в какой-то ситуации вдруг что-то происходит с ним, и человек начинает плакать? Конечно, ученые говорят, что в этот момент, возможно, удаляются вот эти особые гормоны стресса, и когда человек плачет, вот таким образом его организм борется с этой ситуацией, кто-то говорит, так токсины удаляются. На самом деле у ученых до сих пор нет объяснения, почему человек плачет. Знаете, есть слезы, которые Бог ценит. Не объясняя вот чисто по-ученому, есть слезы, которые видит Бог, и которые Он особо ценит, когда мы в жизни совершаем это. Мы читаем в 55-м псалме, в 9 стихе, Давид говорит: «Положи слезы мои в сосуд у тебя». Это слезы, которые Бог видит, которые собираются у него там в сосуд. Вы помните, Мария когда-то, написано, слезами омывала ноги Спасителя, она волосами отирала его ноги, и Господь особо оценил этот момент. Он особо заметил то, что произошло там. Знаете, цари тоже плачут. Не только простые люди плачут, цари плачут. И мы уже вспомнили вот этот 55-й псалом, это слова Давида. Давид плакал, и цари тоже плачут. Когда-то закованный в медные оковы, слепой, беспомощный царь Сидекия шел и плакал. И по легенде, которая передается вот там в Израиле, когда он плакал и шел туда, в плен, его слезы, смешанные с кровью от ослепленных глаз, они падали на землю, они падали на этой дороге плена, которой он шел. В Иерусалиме есть особая пещера, которая так и называется «Слезы царя Сидкиягу» или «Царя Сидекии». И вот там, в этой пещере, есть небольшой подземный источник, который выбивается оттуда из-под земли и бежит этот источник. И вот этот источник так и называется «Слезы царя Сидекии». Наш текст, который мы прочитали, говорит о том, что плакал Иисус Христос. Плакал наш Господь, и это уже другой царь. Это не царь Давид, это не царь Сидекия, это другой царь. Наш царь, Господь Иисус Христос, он подошел к Иерусалиму, он там остановился, и он плакал. Писание говорит только о трех случаях, когда плакал Иисус Христос. Первый раз он плакал, об этом записано в 11 главе Евангелия Иоанна, когда он узнал о смерти Лазаря. Написано, он плакал. Второй раз он плакал, когда это было в Гефсимании, перед своими страданиями. Он плакал там, в саду Гефсиманском. И вот этот текст, который мы сейчас прочитали, он говорит еще об одном событии, когда плакал Иисус Христос, плакал Господь наш. Представьте себе событие, если бы принц Уильям начал плакать о состоянии Лондона посреди своей свадебной процессии. Когда торжественная процессия идет по улицам Лондона, и вдруг этот принц остановился, и он посмотрел на этот город Лондон и начал бы плакать. Наверное, никто бы не понял, что происходит. Но вот то событие, которое мы сейчас прочитали, оно подобно этому. Потому что это было царственное шествие, это была торжественная церемония. И вот мы читаем с вами, что когда это происходило, в этот торжественный момент, когда люди прославляли Иисуса как Мессию, он остановился здесь, возле этого города Иерусалима, и он заплакал. И вы знаете, в греческом языке вот это слово, которое у нас написано здесь, «заплакал», оно более сильное, оно более интенсивное. Это не просто две или три слезы, которые были на глазах. Слово «клайо» буквально означает «заплакать навзрыд». И мы задаем вопрос, почему? Почему плакал Христос? Наш Господь избрал этот путь. И Он шел особым путем. И когда Он подошел, здесь написано, к спуску с горы Елеонской, перед Ним открылся весь Иерусалим. В этом году, в феврале месяце, мы были там, в Израиле, и я стоял вот на этой горе Елеонской, именно на том месте, которое по преданию говорится, что именно здесь остановился Христос, именно здесь Он плакал об Иерусалиме. Да, на этом месте, на горе Елеонской, перед тобой открывается эта долина Кедрон, и перед тобой весь Иерусалим. И прямо перед тобой видно то место, где эти золотые ворота и потом вход в храм. И вот Иисус Христос остановился там. Он сказал своим ученикам, чтобы они приготовили ему осленка, чтобы он сел на него. Он сделал все необходимое, потому что должно было исполниться пророчество. Мы читаем в Захарии в 9 главе, сказано «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». И вот так именно произошло, если мы читаем эту 19 главу, стихи, которые перед этим написаны. Именно так это произошло. Христос сел на этого осла, и Он въезжает туда, в Иерусалим. Этот въезд на этом осле, он означал знак мира, потому что в Захарии в 9 главе, в 10 стихе сказано «Тогда истреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, от реки до концов земли». Этот царь не принесет войну, он принесет мир, и он показал своему народу, для чего он пришел в этот город, для чего он пришел на эту землю. Иисус показал, что он не только царь, он показал, какой он царь. Тогда, когда он остановился там и заплакал, это помогает нам понять, почему плакал Иисус Христос. О чем он плакал в тот момент? Люди торжествовали, они думали, что вот этот царь, он освободит Иерусалим, он освободит народ от римской оккупации, он станет национальным вождем в этот момент. А Иисус хотел освободить свой народ. Он хотел освободить их от греха. И для того, чтобы освободить их от греха, там, в Иерусалиме, он пострадает. Он умрет на Голгофском кресте. И вот этот царь Иерусалима, царь плачет об этом городе. Он плакал, зная, что этот город постигнет суд. Он плакал, зная, что он будет отвержен этим народом. Так мы смотрим на этот текст, который мы прочитали, и мы задаем вопрос, так почему же плакал Христос? Он плакал не о себе. Он знал, что произойдет с ним. Он знал, что будет крест. Он знал, что будет распятие. Он знал, что будет Гефсимания, что будет терновый венец. Он плакал не о себе. Мы смотрим в этот текст, который мы прочитали, и мы видим первое. Он плакал о их незнании. Посмотрите, в 42 стихе мы прочитали, он говорит: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит миру твоему». И в 44 стихе он говорит: «За то, что ты не узнал времени посещения твоего». Он плакал, потому что он знал, что...

игнорировали призыв Иисуса Христа, и в 42 стихе сказано: «Если бы ты знал, хотя всей твой день, если бы ты знал». Жители Иерусалима, они очень много знали, но они не узнали своего Мессию, они не узнали своего Спасителя. Грешники сегодня знают очень много, но они не знают самое главное. Они не знают свое погибшее состояние. Они не знают, думая, что с ними все в порядке. Они иногда не знают, что они погибшие в грехах и преступлениях своих. Они не знают, насколько они безнадежны. Они не знают, что их единственное спасение – это в Иисусе Христе. Это в Нем их освобождение от греха. И мы видим, что эти жители Иерусалима, как говорит Христос, они отказались Его узнать. И он плакал об этом, о том, что они отвергли его, они не захотели узнать Господа. Я хочу сегодня обратиться вот к нам, братья и сестры, все, кто находится здесь. Возможно, сегодня кто-то плачет о вас. Дети, если ваши родители сегодня плачут о вас, о вашей жизни, о вашем состоянии, это очень серьезно. Мужья, если жены сегодня плачут о вас, о вашем поведении, о вашем отношении к семье, к женам, к детям, это что-то очень серьезное. Друзья, если ваши друзья плачут о вас, это что-то серьезное. Это, наверное, указывает на то, что в тот момент, когда Христос остановился там и плакал, Он плакал не только о жителях Иерусалима, Он плакал и о вас, и о вашем состоянии. Он плакал о жителях Иерусалима, зная, что с ними произойдет. Но что будет с вами, когда вы слышите это слово сегодня о слезах Христа? И мы говорим, что Он плакал об этих жителях, зная, что они погибнут. Возможно, Он плакал о ком-то из нас, зная, что мы погибнем. Он плакал, потому что знал, что они все потеряли. И посмотрите, в этом тексте Христос говорит, что ты не узнал, что служит к миру твоему. Слово «мир» или слово «шалом», оно означает и содержится в самом слове «Иерусалим», потому что «Иерусалим» означает «основание мира». Но настоящее основание мира был сам Господь Иисус Христос. В Нем был этот мир. И Он знал, что эти люди отвергнут Его. На самом деле в городе Иерусалиме мало было мира. И за всю историю Иерусалима там было мало мира. Он был разрушаем врагами. И он еще раз будет разрушен римлянами. И Христос видел и знал это. И вот в этот момент эти люди отвергали последнюю надежду, которая была у них, Иисуса Христа и их Мессию. И мы знаем, что Иисус – это князь мира. Он плакал, потому что эти люди могли получить освобождение, но они не получат, потому что они отвергли Его. И Он знал, что через неделю они распнут Его. Я хочу задать вопрос всем нам. Как вы относитесь к надежде? Как вы относитесь к тем возможностям, которые Бог вам дает? Когда Бог перед вами открывает возможность получения спасения, когда Бог вам протягивает руку и дает возможность освободиться от греха, как мы относимся к тому, что Бог нам дает? Возможно, так, как эти люди. И мы видим, что Иисус Христос плакал о городе. Он как бы плачет об Иерусалиме, но на самом деле Его слезы были о людях. Не о самом городе, не о стенах. Он плакал о мужчинах и женщинах. И мы в 44 стихе написано: «И побьют детей твоих в тебе». То есть Он говорит о людях. В этом городе Иерусалиме Он кормил толпы людей. Он проповедовал этим толпам, и каждая эта толпа людей, она состояла из отдельных людей, которым нужен был Спаситель. И он видел каждого этого отдельного человека, и он понимал, что каждому этому отдельному человеку нужно спасение. Он видел каждого лично, и я думаю, что он плакал за каждого лично, а не просто в общем. Сегодня Иисус Христос видит каждого из нас лично. Он видит сердце каждого из нас лично. Он видит наши грехи. Он видит жизнь нашу. Он видит, куда направляется жизнь наша. И если сегодня Христос плачет о ком-то, Он плачет о каждом лично, а не просто в общем. Мы читаем с вами в Бытие в 6 главе,

Господь говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым. Эти люди, которые жили до момента потопа, они слышали Божие предупреждение. Они слышали проповедь Еноха. Они слышали проповедь Ноя. И потом, когда закончилось это время проповеди, пришел потоп. И эти люди не воспользовались возможностью, которую давал Бог. Мы читаем в книге Откровения во 2 главе, в 21 стихе, Господь обращается к церкви и говорит об этой жене Изавеле. Он говорит, я дал ей время покаяться, но она не покаялась. Господь обращается к нам вот в этом тексте и говорит о том, что Он плачет о грешниках, которые отвергнут возможность, которую они имели. Они не узнали времени посещения своего. Посмотрите, второе, что мы находим, он плакал об их слепоте. И в 42 стихе написано, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Люди отказались верить в Бога, и Господь предал их этой духовной слепоте. Вы помните, так прежде произошло с фараоном, к которому приходил Моисей, когда Господь обращался к нему через Моисея, а он отказывался, он не принимал. И в конечном итоге Бог ожесточил его сердце. Бог говорит всегда последнее слово. Бог предлагает человеку спасение. Но когда человек отказывается, Бог говорит последнее слово. И в Евангелии Иоанна, 12 главе, мы находим ответ, почему люди не могли веровать, когда Христос предлагал им спасение. И там сказано, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Причина именно в этом. Народ окаменил сердце свое. Апостол Павел пишет в 4 главе 2 Коринфянам, он говорит, «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». Это люди, которые идут вслед сатаны, и Бог века сего ослепляет их умы. В послании Римлянам 1:28 мы читаем, «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму». Человек ожесточает сердце свое, человек отворачивается от Бога, и как результат мы видим, Бог предает их этому состоянию и этой слепоте. Когда-то читал, я помню еще в детстве, книгу Герберта Уэллса, фантастическую книгу, которая называется «Страна слепых». И помню, в этой книге идет описание, что один человек попал в страну слепых, где все были слепые. И этот человек единственный был зрячим. И когда он обращался к этим людям и пытался объяснить им, что они в погибельном состоянии, они могут погибнуть, они могут что-то сделать для себя, потому что они не видят. Эти люди слепые в конечном итоге ослепили его, потому что они считали, что это он ненормальный. Это он находится в ненормальном состоянии. Люди живут в стране слепых. И грешники, с которыми мы встречаемся иногда, по сути, это страна слепых. И люди думают, что это нормальная жизнь. Быть слепым и не видеть света истины – это нормальное состояние. Но когда Бог нам дал зрение, мы видим это погибшее состояние. Люди не видят того положения, в котором они находятся. Тогда я еще раз задаю вопрос – возможно, кто-то из нас сегодня находится в этой духовной слепоте. И, может быть, сегодня Христос о ком-то из нас плачет, потому что мы ожесточили сердце свое и не видим глазами то, что Бог желает открыть нам. И мы видим, что вопрос спасения включает в себя личный выбор. В Евангелии Матфея параллельный текст говорит нам в 23 главе, Христос говорит, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Это личный выбор. Мы видим, здесь нету речи о предопределении какой-то погибели. Здесь речь идет о личном выборе человека. Личный отказ человека. Бог предлагает, Бог приглашает. Он говорит, я хотел собрать вас, но вы не захотели. Поэтому Библия показывает нам, что вопрос спасения – это вопрос выбора человека. Это вопрос решения, которое принимает человек.
Наконец, третье, что я вижу здесь, почему плакал Христос. Он плакал об их погибели. Посмотрите, 43 по 44 стихи. Он говорит: «И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Он видел этих людей. Он видел жителей Иерусалима. Им даны были Моисей и пророки, которые указывали на Христа. Но Христос видел, что эти евреи погибнут навеки. К ним приходили пророки, они проповедовали, они говорили Слово Божие, но результата не было, и они отвергли Иисуса Христа. И это произошло буквально. История говорит, что 10 августа 70 года Иерусалим был разрушен. История описывает эти события, когда головня, брошенная одним из римских воинов, зажгла Иерусалимский храм. В порыве алчности и злобы римские воины неудержимо кинулись на укрепленные террасы храма и залили ее кровью, грабили, разрушали все. Были убиты тысячи людей, едва державшихся на ногах от голода. Где прежде звучали гимны молитвы, раздавались теперь стоны убиваемых и дикие крики торжества победителей. В зале наружной колоннады храма искали спасение себе 6000 безоружных людей. Римляне зажгли зал, и они все погибли. Священники умирали на ступенях жертвенника. Некоторые бросались в пламя. Вскоре вся гора храма стала морем огня. Когда Иерусалимский храм был разрушен, победители, издеваясь над иудейской верою, поставили на священном месте свои знамена с изображением орлов и принесли языческие жертвы. После разрушения Иерусалимского храма 18 дней длились приступы к старому городу. Наконец, некоторые части стены и наименее крепкие башни были разрушены тиранами. Последние защитники национальной независимости скрывались в подземные галереи. Римляне вошли в город, перерезали всех, кого нашли, разграбили все и зажгли опустевшие дома. 2 дня горел Иерусалим. Когда пожар кончился, Тит велел сравнять землею развалины разрушенного города и храма. Велел оставить только 3 башни для охраны римского стана, построенной на пепелище. Все иудеи, участвующие в обороне Иерусалима, были убиваемые, как попадались в руки римлян. Были убиты и старики, и хилые люди, не годившиеся на продажу в рабство. Из остальных победитель выбрал самых сильных и высоких для своей триумфальной процессии, для гладиаторского боя и битв с дикими зверями. Не попавших в это число были посланы в оковах на работу в египетские каменоломни, а мальчики и юноши до 17-летнего возраста были проданы в рабство. Но тысячи иудеев лишили себя жизни или умерли от голода или болезней, прежде чем были уведены. Так говорит история. Так произошло с Иерусалимом. Слова Христа, плач Иисуса Христа в Иерусалиме буквально исполнился, как сказал наш Господь. Но вот этот образ показывает нам, что человек, который был сотворен Богом по образу и подобию Божьему, этот человек оказался во вражде с Богом. Этот человек будет наказан вечной погибелью. И мы читаем 1 Фессалоникийцам, в 1 главе, Павел говорит: «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вам вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с ними в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Люди, которые отказались от Бога, они будут преданы погибели. И Господь, который видел эти события в Иерусалиме, который плакал о городе, на самом деле Он плакал о погибели человека, который откажется от Господа, который не примет жертву Иисуса Христа, который пойдет в погибель и в вечности будет находиться там. Я задаю еще раз вопрос. Почему плакал Иисус Христос? Он видел людей,
который будет находиться в вечном наказании. Он видел этих людей и знал, куда они пойдут после смерти. Он видел этих евреев, которые будут убиваемы римлянами. Но он видел не только их смерть там, в Иерусалиме. Он видел, что эти евреи пойдут в вечную погибель. И они там будут находиться в вечности. И он плакал об этих евреях. Но когда мы читаем этот текст, мы видим, что суть плача Христа – это его сострадание и печаль о тех людях, которые отвергают его. Он желал, чтобы люди с ним имели мир. Он пришел как царь мира, и этот царь плачет, потому что знает о разрушении, он знает о погибели, в которой останется человек, если он не примет Господа Иисуса Христа, если он останется во вражде с Богом. И вот эти слезы царя, они позволяют нам увидеть саму суть евангельской вести. Бог предлагает спасение человеку. И Он не желает смерти грешника. И Бог скорбит от греховного выбора человека. И вот этот суд над Иерусалимом, он происходит не просто от хладнокровного Божьего правосудия. Он происходит из любящего сердца Бога. Бог скорбит, когда человек отказывается от Него. Царь Небесный, Он плачет, когда Он видит, что люди добровольно отказываются от спасения и добровольно идут в погибель, и они будут находиться там. И нам эти слезы царя помогают нам увидеть, что сердце царя, оно направлено к нам. Даже тогда, когда мы отвергаем его, даже когда мы отвергаем его царство, когда мы отвергаем его владычество, царь говорит о том, что результатом этого отвержения будет погибель, будет суд, будет ад. Но он говорит это со слезами на глазах. Он произносит эти слова о осуждении, когда он плачет о нас. Он приглашает нас, чтобы мы отвернулись от греха, чтобы мы уверовали и приняли его, и приняли его спасение. Если в этом мире что-то заставило плакать Иисуса, то разве это что-то не должно заставить плакать нас? Если это была погибель грешников, и Христос плакал об этом, разве сегодня мы не должны посмотреть на себя, посмотреть на свою жизнь, увидеть свои греховные дела и заплакать об этом? И заплакать, потому что Христос плакал о нас. Если Христос плачет сегодня, Он плачет о нашем греховном состоянии. Я хочу задать вопрос: плачет ли Христос о твоей жизни сегодня? Видит ли Христос твое состояние? Он царь. И это слезы царя. И, может быть, сегодня это день твоего посещения. Мы с вами читали этот текст, и Христос говорит: «О, если бы ты узнал день посещения». И мы читаем с вами в послании Римлянам, есть такой текст, который говорит следующие слова. Третья глава Римлянам сказано: «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на онный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что не войдут в покой мой». Господь говорит: ныне, когда услышишь глас мой, не ожесточи сердце твоего. Мы прочитали этот текст, и он начинается, 41 стих: «Когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал». Возможно, сегодня день посещения кого-то из вас. Господь приблизился к вам, потому что этот город Иерусалим, он символически указывает на душу человека. Возможно, это ваша душа. И Господь сегодня к вам приблизился, и сегодня это день вашего посещения. И Господь сегодня ваше сердце видит, Он ваши грехи видит. И Он остановился близко-близко к вам. Может быть, Он плачет о вас.
Но сегодня, когда вы слышите это слово, если вы не ожесточите ваше сердце и придете к Господу, и начнете молиться Ему и каяться о грехах ваших, это будет день вашего посещения. Когда вы примете спасение Господа, когда вы примете своего Царя, когда вы уверуете в Него, когда вы склонитесь перед Ним на колени, будете молиться и просить, и будете плакать о своем состоянии, тогда Он станет вашим Царем. Я хочу, чтобы мы сегодня очень серьезно подумали об этом. Мы сейчас будем молиться. Я приглашаю тех, кого касается это Божье Слово, и вы видите, что это слезы, которые были о вас. Не ожесточите вашего сердца. Может быть, здесь есть мужья, которые проверяют свою жизнь, вашей семье, к вашей жене, к вашим детям, вы видите, что вы не то делаете, что вы должны делать. И Христос плачет о вас. Может быть, здесь есть дети, которые делают не то, что должны делать, и живете греховной жизнью, живете так, как вам нравится, и вы знаете, что Христос плачет о вас, потому что родители ваши плачут о вас. Сегодня Господь касается каждого, и Он приглашает, чтобы мы склонились перед Ним, чтобы Его слезы, они не были слезы о нашей погибели. Чтобы мы не оказались в том состоянии, в котором оказались эти евреи, о которых Он плакал, которые были убиты, которые были наказаны и пошли в вечную погибель. Сегодня день спасения. Сегодня есть возможность прийти к Господу. Я предлагаю, чтобы сейчас мы все вместе встали. Хористы будут петь гимн. Если в это время, во время пения, Господь стучит в ваше сердце, Господь призывает вас, я приглашаю вас, чтобы вы прошли сюда. У вас будет возможность помолиться, исповедаться перед Господом, обновить свое отношение с Богом, обновить свои взаимоотношения с Господом, Царем Своим. И Господь да благословит вас не ожесточить ваше сердце, но принять это решение. Благослови вас в этом, Господь, пожалуйста.

0: Слава Господу, братья и сестры, вот душа вышла, чтобы покаяться. Давайте мы будем молиться вместе.
1: Дорогой Господь, я прошу Тебя, прости меня, я каюсь перед Тобой, Господи. Ты видишь мою душу, Господи. Я старалась сама решить свои проблемы, но вижу, мне не под силу. Господи, Ты видишь мои слезы, которые я лью почти каждый день, Господи. Я запуталась в своей жизни, Господи, в этой суете, Господи. Старалась все сама своими силами, Господи, но я вижу, что я не могу. Господи, прошу Тебя, сохрани жизнь моей дочери, Господи. Молю Тебя. Ты ей здоровье, Господи. Ты видишь ее сердечко, Господи. Сохрани ее, Господи, чтобы она не болела. Господи, только Ты можешь исцелить ее, Господи. Я прошу Тебя. Помоги ей, Господи. Чтобы она была здорова, Господи. Так же само прошу Тебя и за себя, Господи. Ты видишь у меня мою жизнь, Господи, мое сердце. Прошу Тебя, не оставляй меня, мою семью, Господи. За все Тебе хвала и слава. Аминь.
0: Господи, Ты слышишь молитву этой души, она пришла к Тебе. Она пришла к Тебе, как к Отцу своему, который любит, который заботится, который ждал. И вот она сделала это решение. Она исповедуется перед Тобой, Господи. Я прошу Тебя, прости, Господи, все то, что сделано было не так, все, что было неверно, неправильно, греховно. Удали, Господи, и помилуй, и очисти, и освободи. И дай, Господи, ей новую жизнь, твердую веру, упование на Тебя, чтобы она шла за Тобою и была верна Тебе во всем. Сохрани, Господи, ее от всякого греха и дай ей силу Твою побеждать всякое искушение и жить верою, уповая на Тебя. Господи, я прошу Тебя, благословляя ее, благослови ее семью. И как она молится о дочери своей, услышит эту молитву матери, Господи, пошли выздоровление, исцеление, здоровье необходимое. Помоги, Господи, ей во всякой ситуации, в которой она находится, чтобы благодать Твоя пребывала в этой семье, чтобы они могли вместе служить Тебе, радоваться Твоей заботе и Твоему благословению. В Твои святые руки я доверяю их и верю, что Ты поможешь и благословишь. И благодарю Тебя за все, Господа нашего. Аминь.
2: Итак, наше богослужение пришло к концу. Осталось только слова благодарности. Вы видели этот прекрасный объединенный хор. Благодарность всем хористам, всем исполнителям, всем дирижерам, всем тем, кто положил свое время, силы, для того, чтобы подготовиться к этим служениям. Один только вопрос хотел задать. Поднимите руку те, кто из поселка Беруинс. Я плохо отсюда вижу, с зала лучше видно, да? Ну, не знаю, я с ними посоветовался, с хористами до служения. Вроде такое предложение там прозвучало из их самих, из числа их, и оно поддерживается. Мы очень рады, что вы участвовали с нами в таком грандиозном деле славить Бога. Мы думаем, что это начало только, и вы снова захотите вместе в Большом хоре спеть еще в Бельской церкви Ковчег. Ну, а для того, чтобы это произошло, мы хотим на память, чтобы вы оставили шарфики, вот эти шарфики, да, они будут подходить к нашему хору, когда вы приедете. Это еще один залог, что вы снова с нами будете участвовать в служениях. Несколько слов благодарности Андрею Павловичу. Благодарность за то, что вы посетили Молдову. Сейчас было все сумбурно, много работы, труда, семинары и все прочее. У нас есть хорошая, добрая традиция в Ковчеге. Тихо по-семейному встретить Новый год. 31 декабря в 23:00 пасторская последняя проповедь в году. Я приглашаю вас сказать.
3: Я приглашаю вас к нам. Давайте приглашайте
2: Новый год. Спасибо. Спасибо операторам, которые потрудились, помогли нам. Спасибо братьям и сестрам, те, которые молились, те, которые финансово поддерживали, те, которые готовили на кухне пищу для всех нас. И за все то, что происходило в эти три дня здесь, в церкви Ковчег, и вообще в Бельцах, мы можем только сказать два слова. Слава Богу! Молимся и заканчиваем служение. Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что любовь Твоя, она незримо выше, чем мы можем измерить ее. Благодарен Тебе, Господь, за то, что в любви Своей Ты нам даешь время покаяться, Ты нам даешь время поправить светильники наши. Благодарю Тебя, Господь, за то, что этот крик «Вот жених идет, приготовьтесь и выходите навстречу Ему», что он еще звучит для нас, звучит для Церкви Твоей. Благодарен Тебе за эти дни, когда было много слова Твоего и пения, дни, когда мы могли обновить своего внутреннего человека, могли поправить свое духовное состояние. Благодарность Тебе, Господь, за то, что Ты заботишься не только о телах, но и о душах наших. Благослови, Господь, Твоими благословениями воздай всем тем, кто был сподвижником в этом великом проекте. Благослови, Господь, наших гостей, когда они будут отправляться к месту жительства своего. Благослови также Церковь Твою и на эту трудовую неделю. И помоги нам, как мы обновились в Боге, в Духе Святом, чтобы так в обновленной жизни и жили в повседневности. Благослови народ Твой в течение трудовой недели, с поспешностью в деле рук, благословляй, Господь, и финансами, благословляй здоровьем. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Приветствуйте друг друга любовью Господа Иисуса Христа. С миром Божьим.
4: 7 часов вечера в Сиэтле.
5: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
4: На волне христианского радио «На пути» звучат программы «Суламита» для женщин, «Истина сегодня» – ежедневный радиожурнал и «Час решения» – проповедь Билли Грэма.

В эфире программа для женщин «Суламита». Рада новой встрече с вами, дорогие слушатели. С вами программа «Суламита» и ее ведущая Елена Делюк. Приветствую вас в этот воскресный вечер. Еще одна неделя пробежала так быстро, как только вообще не умеют бежать, сменяясь дни за днями. Сменяются недели, месяцы, годы. Сменяются и меняются. И мы осознаем, что вместе с переменами, которые происходят вокруг нас, меняемся и мы сами. Меняется быт, уклад жизни, а это накладывает отпечаток на нас. И мы с удивлением замечаем, что то, без чего мы прекрасно обходились десяток лет назад, сейчас стало незаменимым атрибутом нашей жизни. И теперь мы просто не знаем, как без этого можно жить. Когда-то автомобиль был роскошью, а сейчас водители часами вынуждены ждать, пока освободится место, и можно будет припарковать машину возле дома. А взять хотя бы интернет, мобильные телефоны. Да и не верится совсем, что не так давно мы жили практически без рекламы. А сегодня разобраться трудно в перечне товаров и услуг, предлагаемых нам на страницах газет, радио, телевидением, рекламными щитами больших городов. Становится только понятно, что мы не будем чувствовать себя полноценным человеком, если у нас не будет помады известного производителя, и как много мы потеряем, если не ощутим нежный вкус пористого шоколада. Подумать только, как это раньше мы умудрялись отстирывать пятна обычным порошком. Зато теперь у нас есть уникальная формула 3 в одном. Порошок с отбеливателем и кондиционером не только отстирывает въевшиеся пятна, но и сохраняет краски и смягчает ткань. А чего стоит шампунь с бальзам-ополаскивателем 3 в одном, который нежно очищает, укрепляет и придает блеск волосам? Уникальная формула тройного действия. К этому списку можно добавить и зубную пасту, которая бережно ухаживает за нашими зубами, и дерматологически апробированное средство для мытья посуды, да и каких только самых лучших товаров. И столько этих уникальных формул, что разобраться, какая же из них все же уникальнее, не так-то просто. Но, приобретая эти товары, мы с сожалением замечаем, что далеко они не самые лучшие. И вновь убеждаемся, что реклама к товару не имеет никакого отношения. А товары, действительно нам необходимые, в рекламе не нуждаются и рекламируются меньше всего. Как часто, к примеру, вы слышали рекламу хлеба? А ведь это как раз то, что ежедневно входит в наш рацион. То, что нам нужно, рекламируется неназойливо. Именно так рекламировали, а точнее сказать, проповедовали апостолы «Слово жизни». Слово Божие. Оно на самом деле является уникальным средством 3 в одном. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание евреям 4:12. Итак, оно проникает, разделяет и судит. Уникальное средство тройного действия. Действуй! А также ему еще можно придать четырехкратное действие. Вот послушайте. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Значит, Писание учит, обличает, исправляет и наставляет. 4 в одном. Позвольте Слову Божьему учить вас, и будьте готовы к тому, что, изучая его, вы увидите свое несовершенство. Оно обличит вас, и вы увидите себя в свете Слова Божьего, свои недостатки, неправильные мысли и поступки, исходящие от грешной природы. А обличив, укажет путь к исправлению.
Нет смысла узнавать о своих недостатках, чтобы смиряться с ними, уподобляясь забывчивому слушателю, который посмотрел на себя в зеркало, отошел и тотчас забыл, каков он. Ведь конечная цель научения Писанием – это наставление в праведности. Конечно же, не своей, а Божией, потому что наша праведность – как запачканная одежда. Но, как пишет апостол Павел в послании Филиппийцев, чтобы вы были исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. 1 глава, 11 стих. Апостол Павел рекомендует нам вооружиться Словом Божьим, называя его «мечом Духа». «И шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие». Вообще-то весь ранее перечисленный в 6 главе арсенал, о котором мы говорили в прошлых программах, являлся средством защиты от нападения. И только меч является как средством защиты, так и нападения. Хотя Павел в этом отрывке не призывает нападать на врага душ человеческих, но стоять на защите территории, отвоеванной Христом и Его Церковью. Словом Божьим мы отбиваем нападки сатаны, как отбивал их Иисус, отвечая на искушение противника цитатами из Библии, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея, 4 главе. Для того, чтобы нам отразить нападение врага, нам нужно знать Слово Божие и уметь им пользоваться. Дьявол может так искусно разрекламировать свои товары и услуги, что его нелегко бывает разоблачить. Но, зная Священное Писание, мы сумеем распознать его умыслы и сказать: «Отойди, сгинь, нечистый». Отразите нападки мечом Духа. Слово Божие живо и действенно. Оно судит помышления и намерения сердечные. Если искушение сильно и совесть вас осуждает, загляните в Библию. И вы увидите, что преподносимое дьяволом в красивой рекламе вам абсолютно не нужно. Более того, оно вредно для здоровья и опасно для жизни. Но оно не сможет вам повредить, если вы овладеете мечом Духа. Он защитит вас. К тому же, пользуясь мечом Духа, мы можем не только отбиваться, но и отбивать у противника тех, кого он уже захватил к себе в плен. Сам Иисус Христос сказал: «Даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Евангелие от Луки, 10 глава, 19 стих. Правда, сделаю оговорку, что эти слова он адресовал своим ученикам. Это они могут наступать на силу вражью, и им ничего не повредит. Но если вы не являетесь учеником Христа, тогда с вами может случиться то, что случилось с сынами иудейского первосвященника Скевы, употребляющих над именем злых духов имя Господа Иисуса. «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Деяния апостолов, 19 глава, 13-16 стихи. А вы, собственно говоря, кто такие? Ученики Христа, облаченные во всеоружие Божие? Или вы из тех, кто просто скитается, подобно сынам иудейского первосвященника? Хватит скитаться. Переходите в ученики Христа. Как? Возьмите для начала меч Духа и внимательно изучите его.

Вот и закончилась наша встреча. В следующий раз программа выйдет в эфир ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Пишите нам по адресу. Программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 22-40-20, город Брест, 20, Беларусь. На прощание желаю вам Божьих благословений. До свидания.

Вы слушаете «Радио на пути». Сейчас выйдет в эфир ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой программы слушайте передачу «Час решения».

Дорогие друзья, в эфире очередная беседа из цикла «Христианин и горе». Сегодня мы поделимся с вами практическими советами, как подготовиться к смерти. Прочитаем в основании место из Евангелия от Матфея, 24 глава, 42 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Мы все умрем. Мы можем умереть через месяц, а можем прожить еще 50 лет, но каждый из нас умрет, говорится в послании к Евреям, 9 глава, 27 стих. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Здесь есть, однако, одно исключение. Те, кто будут жить при возвращении Христа, не умрут, но изменятся. Мы читаем в первом послании к Коринфянам 15:51. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Коэффициент смертности у рода человеческого 100%, поэтому мысли о смерти любимого человека должны побудить нас подумать о подготовке к собственной смерти. Учитывая неизбежность конца земной жизни, это не только облегчит нам задачу помощи умирающим, но и поможет самим быть готовыми. Так как смерть неизбежна, то что же можно сделать, чтобы подготовиться к ее приходу, и как побудить других подготовиться к ней? С практической точки зрения, принимая во внимание тот факт, что все рано или поздно умрут, ответственные взрослые, возможно, захотят позаботиться о некоторых вещах. Во-первых, человек может написать последнюю волю и завещание, где распорядится относительно того, кто получит его имущество после смерти. Многие христиане считают необходимым упомянуть в своих завещаниях какую-либо сумму на благотворительность, выделив деньги на церковь, христианский колледж, детский дом или миссионерскую работу. Мысль о том, что деньги, данные ими на благое дело, будут продолжать творить добро после их смерти, приносит огромное удовлетворение. Во-вторых, кто-то может также подготовить завещание о жизни. Это завещание, указывающее, какое медицинское обслуживание его носитель хотел бы иметь или не хотел бы получить в случае серьезной болезни или недееспособности. Третье. Родителям, имеющим на своем иждивении несовершеннолетних детей, следует указать в своем завещании, кто и как должен позаботиться об их детях в случае смерти их обоих. Четвертое. Хорошо, если человек вместе со своим супругом заранее позаботится о погребении. И в-пятых, человек также может высказать свои предпочтения относительно похорон или поминальной службы. Так как умирающие часто думают о материальной или финансовой подготовке к смерти, то начать подобное планирование следует как можно раньше в жизни. Каждый кормилец семьи должен оставить распоряжение относительно того, как будет жить его семья в случае потери им дееспособности или в случае смерти. План кормильца по обеспечению своей семьи после его смерти может включать страхование жизни или денежные сбережения. Другой вариант – позаботиться о том, чтобы оба партнера в браке получили хорошее образование или приобрели навыки, которые дадут им возможность зарабатывать на жизнь, если один из них умрет. Конечно, самый лучший способ помочь нашим семьям – это стараться продлить свою жизнь, правильно питаться, укреплять здоровье физическими упражнениями и, когда необходимо, посещать врача. Поговорим также и о психологическом приготовлении. Помимо финансовых приготовлений, связанных со смертью, неизбежно больной человек должен подготовиться к концу жизни психологически и эмоционально. Люди инстинктивно борются за жизнь. Воля к жизни настолько сильна, что многие, от которых отказались врачи, отказываются умирать. Тем не менее, когда все-таки наступает конец, каждому из нас приходится смириться с тем фактом, что мы тоже пойдем путем всякой плоти. Возможно, нам будет легче, если мы будем знать, что процесс умирания, как и процесс горя, состоит из нескольких этапов. Может быть, стоит познакомиться с этапами процесса умирания, и когда мы боремся за жизнь, и тогда, когда мы готовимся умирать.
совет людям одновременно бороться за жизнь и готовиться к смерти только кажется противоречивым. Его можно сравнить с распространенным присловием «надейся на лучшее, ожидай худшего и будь готов ко всему». Следующее – это социальное приготовление. Человек, который знает, что умирает, должен по мере возможности уладить незавершенные дела, связанные с другими людьми, с обществом и со своей семьей. Возможно, он пожелает попрощаться с друзьями и членами семьи, прекративший с кем-либо общение из-за чувства вины за совершенный проступок или из-за обиды на другого человека, должен постараться примириться с ними. С библейской точки зрения не имеет значения, считает ли человек, что он согрешил против кого-либо или что другой согрешил против него, он должен прийти к тому человеку и попытаться примириться. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 5 главу,

одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. И если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Послание Иакова, 5 глава, 16 стих, говорит: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Простить или получить прощение — это значит обрести покой самому и утешить тех, кто остается жить. В послании к Колоссянам в 3 главе в 13 стихе написано: «Снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Следующее, о чем мы поговорим, — это духовное приготовление. Самое важное, что должен сделать человек перед смертью, — это подготовиться духовно. Библия учит, что каждый человек после смерти предстанет перед судом. Мы уже читали стих Евреям 9:27. «Положено человеком однажды умереть, а потом суд. На этом суде будет определена его судьба в вечности, в зависимости от того, как он жил». Евангелие от Матфея описывает эту картину в 25 главе с 31 по 46 стихи. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную». Прочтем также второе послание к Коринфянам, 5 главу, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Итак, на этом суде будет определена судьба человека в вечности в соответствии с тем, в частности, был он или не был спасен Иисусом Христом. В книге Откровения, в 7 главе, в 14 стихе мы читаем: «Я сказал ему: „Ты знаешь, Господин“, и он сказал мне: „Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца“». Каждый судимый либо получит жизнь вечную, либо будет приговорен к вечному осуждению, как мы уже прочитали в 46 стихе 25 главы Евангелия от Матфея. Для умирающего практически не остается времени для приготовления. Он должен принять меры к тому, чтобы быть готовым предстать перед судом, приняв приглашение Господа о спасении. Если вы ухаживаете за умирающим, то у вас появляется возможность помочь ему приготовиться встретить Бога своего, как написано в книге Амоса 4:12. В этом деле нужно быть очень осторожным и тактичным. Никто не подскажет вам, как начать разговор с человеком, чья смерть неминуема, но постараться надо. Умирающий может быть особенно восприимчив к истине. Если вы сможете помочь ему стать христианином, это будет для него величайший дар надежды.
Тогда смерть он сможет

встретить с таким же отношением, как у Павла, ибо для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение». Послание Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. Он будет знать, что у него, как и у Павла, есть венец правды, который дает Господь, праведный судья, в день оный и всем возлюбившим явление его. Второе послание Тимофею, 4 глава, 8 стих. Если вы сами стоите на пороге смерти, в конце концов мы все ведь умрем, то вам следует подумать, что вам необходимо сделать, чтобы подготовиться к своему неизбежному путешествию вместо упокоения. Если вы склонны думать: «Я не собираюсь умирать, я проживу еще много лет», то вам следует вспомнить человека, которого Бог назвал безумным в Евангелии от Луки, 12 главе, 20 стихе. Тот человек сказал себе: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Луки 12:19. Однако Бог сказал: «В эту ночь душу твою возьмут у тебя», 20 стих. Можете ли вы гарантировать, что сегодня же у вас не возьмут душу вашу? Смерть неизбежна, и она может прийти внезапно и неожиданно. Поэтому вы должны духовно готовиться к смерти уже сейчас. Библия учит, что мы всегда должны быть готовы ко второму пришествию Христа, которое может произойти в любой момент. Давайте, например, посмотрим Евангелие от Матфея, 25 главу, 13 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». По этой же причине мы всегда должны быть готовы к смерти. Как можно духовно подготовиться к смерти? Стать христианином, поверив в то, что Христос есть Сын Божий. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Покайтесь в своих грехах». Прочитаем Деяния апостолов, 17 главу, 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Исповедайте свою веру в Иисуса Христа». Послание к римлянам, 10 глава, 9 и 10 стих говорят: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». И, наконец, примите крещение для прощения грехов. Деяние апостолов 2:38 говорит: «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Христианам, которые отошли от Господа, необходимо вернуться к своей первой любви, покаявшись в грехах, исповедав свои грехи и молясь Богу о прощении. Деяние апостолов 8:22 говорит: «Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». Прочитаем также первое послание Иоанна, 1 главу, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Также прочитаем Иакова, 5 главу, 16 стих. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведного». Не следует отправляться в путешествие, не приготовившись. Мы все совершаем путешествие по жизни, которое закончится смертью, если только Христос не вернется раньше. Мысли о месте нашего вечного пребывания должны побудить нас готовиться тщательнейшим образом. Если ваш близкий страдает от неизлечимой болезни, то вам следует воодушевить его подготовиться к смерти. Однако не менее важно, чтобы и вы сами были готовы к своему суду. Конечно, чтобы начать приготовление, не следует ждать, когда смерть нависнет над вами. Вы должны жить так, чтобы всегда быть готовым покинуть этот мир.

0: В эфире «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэма.
1: Монтень сказал: «Жизнь сама по себе не благо и не зло. Она вместилище и блага, и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее. Но как понять, что есть благо? Как надо жить, чтобы сделать свою жизнь прекрасной?» В книге «Сокровище духовное» святой Тихон Задонский писал: «Кто ходит во мраке, тот сам не знает, куда идет, поминутно спотыкается, блуждает и, опустившись в какую-нибудь пропасть, погибает. Подобно сему, кто провождает жизнь только по указаниям ума своего, не последуя свету евангельского богопознания, тот не знает, с какой целью живет в всем мире, уклоняется от нее и по причине неведения или забвения Бога действует под влиянием князя тьмы, дьявола, который всех желает сделать участниками бедственного состояния, не зринуть в область вечного мрака. Библия говорит:
2: напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которым и спасаетесь. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим. Мы, исполнители Божьего дела, что нам гадать, выходи и трудись. Мудрыми будьте, шагайте умело, кроткими будьте, поменьше каприз. Видите, все сразмерно и стройно, движется, строится, прочно растет. Что нам звонить со своей колокольни, если давно уже служба идет? Ангелы в небе Творца славословят, хор благодарных поет на земле. Все исполняет Господнюю волю, стало быть, нужно включаться и мне.

0: Сегодня доктор богословия Билли Грэм поговорит с вами о том, как достичь зрелости во Христе, о том постоянном духовном росте, к которому должен стремиться каждый христианин. Послушайте, пожалуйста, перевод его проповеди на русский язык.
1: Ведем ли мы автомобиль, печем ли пирог или играем в футбол? Чтобы выполнить любую работу, мы должны следовать определенным правилам. Библия учит, что христианин должен постоянно расти духовно. Когда мы обретаем новое рождение, мы рождаемся в духовном мире, мы становимся чадом Божьим, вступаем в Божью семью. И цель Божья в том, чтобы мы достигли зрелости во Христе. А это подразумевает постоянное развитие и приобщение к мудрости. Для развития духовному младенцу, как и младенцу обычному, нужны основные четыре вещи – дыхание, питание, тепло и движение. Для младенца во Христе дыхание – это молитва. Мы вдыхаем и выдыхаем. Когда мы молимся, мы вдыхаем и выдыхаем, когда, помолившись, в тишине слушаем голос Божий. Ведь молитва – это диалог, мы обращаемся к Богу, и Он отвечает нам. У нас, христиан, есть Небесный Отец, который слышит наши молитвы и отвечает нам. Иисус сказал: «Все, чего не попросите в молитве, с верою получите». Всегда нужно найти время помолиться, даже если мы очень заняты. Христианин без молитвы – бессильный христианин. Иисус Христос молился часами. Иной раз Он целую ночь проводил на вершине горы, общаясь с Богом Отцом в молитве. Если Он настолько нуждался в молитве, насколько же больше она нужна нам? Поначалу молитва наша неуверена. Мы чувствуем себя неловко и запинаемся, но Дух Святой, живущий в нас, помогает нам и учит нас. Бог отвечает на каждую нашу молитву. Иногда Он говорит нам «нет», иногда говорит «подожди», иногда отвечает молчанием, но Он всегда отвечает нам. Мы можем молиться всегда и везде, в любом месте. На кухне, в машине, на службе, в магазине, на спортивной площадке. И Бог ответит нам. В Библии сказано «непрестанно молитесь». Если мы ежедневно будем уделять время молитве, то ею будет насыщено все остальное время дня. Без такой постоянной, систематической, каждодневной молитвы наша жизнь будет бесплодной, скучной и унылой, и мы никогда не познаем тот сердечный покой, который дает человеку Бог. Духовный младенец должен питаться. Духовная жизнь нуждается в подпитке. Какой же должна быть эта пища? Тоже духовной. А где нам найти ее? В Библии, в Слове Божьем. Библия рассказывает об Иисусе Христе. Он-то и есть хлеб жизни, который один способен насытить нашу алчущую душу. Он-то и есть вода жизни, и Он способен утолить наше жаждущее сердце. Нерегулярное питание ведет к недоеданию и потере духовной крепости. В Библии сказано: «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам». Во время одной из наших евангелизационных кампаний ко Христу обратился активист компартии. За 6 месяцев своего обращения он прочел Евангелие от Иоанна 100 раз. Он буквально поглощал Писание. Множество трудностей, возникающих у христиан, возникают из-за недостаточного их внимания к Библии. Недостаточно лишь пробежать глазами главу из Библии, нужно сокрыть Слово Божие в сердце. Немного хорошо усвоенного дает эффект больше, чем масса прочитанного в спешке. И пусть вас не смущает, если вы не все понимаете, продолжайте читать. Начните, скажем, с Евангелия от Иоанна. Вы будете читать, а Дух Святой будет разъяснять вам прочитанное. Чтение Писания очищает ум и сердце. Ничем не заменяйте этой ежедневной духовной пищи. Младенцу во Христе также нужно тепло, тепло общения. Общение с другими христианами согревает новообращенного. Кроме посещения церкви 1 или 2 раза в неделю, хорошо было бы приглашать других христиан к себе домой, беседовать с ними о Христе и проводить библейские занятия. Бог заповедал нам возрастать духовно в святом общении друг с другом. Ничто не заменит вам церкви. Кто считает себя верным последователем Христа, тот идет в церковь всегда, в жару и в холод, в дождь и в снег. Посещение церкви – это не только прекрасно проведенное время. Посещение церкви – это духовное общение друг с другом. И еще младенцу нужно движение, нужны физические упражнения. Упражняться в духовном смысле – значит свидетельствовать. Ведь вы посланники и представители царя царей на земле, и нужно, чтобы флаг посольства вашего высоко реял над вами. Если вы не хотите, чтобы этот флаг реял над вами, дома, в офисе, в магазине, в университете, значит, вы недостойны быть посланниками Христовыми. Вы должны занять свой пост, и пусть все вокруг узнают о том, что вы христианин. Что значит свидетельствовать о Христе? Свидетельствовать можно двумя способами – жизнью и словом. Придерживаться лишь одного из этих способов нельзя. Мы – свет миру, и мы должны светить, даже если нам кажется, что мы, как дрожащее пламя свечи, в этом мире тьмы. Мы трубим в трубы. Посреди суматохи и шума битвы кажется, что звук нашей трубы теряется, но мы должны продолжать трубить и предупреждать мир об опасности. У нас есть хлеб для этого алчущего мира. Люди заняты, они поглощены делами, и кажется им не до хлеба жизни, не до Христа. Но мы все равно должны предлагать его их алчущим душам. У нас есть вода для жаждущих душ, и как бы люди ни отнеслись к нам, мы должны встать и провозгласить вместе с пророком Исаией: «Жаждущие, идите все к водам». Мы не должны сдаваться. О Христе должна свидетельствовать наша улыбка и наша любовь. Мы должны любить друг друга, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. Любовь лучше, чем что-либо другое, поможет решить нам наши проблемы. Из всех даров Божьих любовь – самый большой дар. Из всех плодов Духа Святого любовь – самый главный. Итак, дыхание, пища, тепло и движение – без них ребенку не выжить. Не может без этого и новообращенный. Эти рекомендации кажутся простыми, но они эффективны. Если следовать им правильно и неуклонно, ваша жизнь наполнится миром и покоем, счастьем и удовлетворением, ибо вы познаете ее секреты.
2: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Я повторяю, 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Здравствуйте, милые наши друзья! Малых, больших, всех зовем сюда. Мы приглашаем Христа прославлять. С нами всем вам не придется скучать.

Сегодня хотелось бы поговорить с вами, ребята, на тему неба. Что оно из себя представляет и что там есть на небе. Мы с вами все, наверное, знаем, что наша Земля, как и все, что есть на ней, создана всемогущим Богом. Точно так же и небо. Оно тоже создано Богом. Как и Земля, оно тоже по-своему красиво, потому что нет ничего некрасивого, чего бы не создал Бог. Если мы посмотрим на него ночью, мы увидим, что оно усыпано бесчисленным количеством звезд. Одни светят ярче, другие тускнее, одни находятся дальше от нас, другие ближе. Целая Вселенная, состоящая из звезд, планет, Луны, Солнца, представляет собой небо, которое мы видим. Наша Земля, на которой мы живем, тоже является звездочкой, как и все другие планеты. Ночью она освещается Луной, а днем — Солнцем. В солнечную погоду, когда нет ни единой тучки, небо голубое, прозрачное, чистое. В пасмурную погоду оно покрыто тучами, серое, хмурое. Часто облака, плывущие по небу, представляют собой какие-нибудь предметы, животных. Можно часами сидеть, смотреть и наблюдать, и удивляться, как все красиво и чудно создал Господь.

0: Как вы думаете, что такое небо?
1: Небо – это там, где Бог живет.
0: Правильно. Небо – это Божий обитель. Сам Господь живет там. В Деяниях апостолов прочитаем главу 7, стих 49, первые две строчки. «Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих». Небо настолько огромно, что его невозможно измерить. Оно выше звезд. Она состоит даже из нескольких небес. Откроем Второзаконие, 10 главу, 14 стих. Здесь написано: «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней». Также псалмопевец Давид в своих псалмах упоминает о небесах. Например, Псалом 8, стих 4. «Когда я взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил». Или Псалом 35. «Господи, милость твоя до небес, истина твоя до облаков».

0: Интересно, а для чего Бог создал небо и небеса?
1: Для всех тех, кто любит Бога.
0: А там что, и люди будут жить?
1: Да, Господь на небе построил для всех спасенных чудный город Иерусалим. А что это за город, мы можем узнать, если откроем Откровение Иоанна 21 главу. Давайте прочитаем 2 стих. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего».
2: Дальше, в этой же главе, со стиха 11, мы можем прочитать, что из себя представляет этот город. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями, а 12 ворот – 12 жемчужин, каждый ворота из одной жемчужины.
1: Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.
2: Далее, уже из 22 главы, с 1 по 5 стих читаем. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков».
1: Чудный город Иерусалим. Его невозможно сравнить ни с одним городом здесь на земле. И это еще не все. В первом послании апостола Павла к Коринфянам, 2 глава, 9 стих написано: «Не видел глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Думаю, каждому из нас хотелось бы взглянуть на этот город, жить там, радоваться и прославлять нашего Господа Иисуса Христа. Но для этого существует одно условие. Мы должны быть записаны в книге жизни.
0: А что для этого нужно?
2: Для того, чтобы быть записаны в книге жизни, нужно в первую очередь прийти к Иисусу Христу, попросить у Него прощения за все свои грехи, поверить в Него, признать Его своим личным Спасителем. И каждый, кто принял Иисуса в свое сердце, становится спасенным, и его имя записывается в книгу жизни.
0: А от чего становятся спасенными?
2: От власти сатаны, от всякой неправды, от адского огня. Все, кого Иисус простил, будут благодарить и славить Его за это в чудном городе Иерусалиме.

0: Дорогие друзья, если мы с вами тоже хотим жить в этом городе, там, на небе, то должны стремиться быть верными Иисусу Христу, быть готовыми к Его пришествию за нами, чтобы ввести нас в этот небесный, славный Иерусалим.
1: Наша небесная Родина, сколько дорог нами пройдено, сколько встречалось долин, наша небесная Родина.

бездною, нет его в благах земли. Родина наша небесная, новый Иерусалим. Из стопроцентного золота чистые улицы там. Граждане этого города все, кто любили Христа. Эммануилом разгромлена армия зла на кресте. Наша небесная Родина чудна в своей красоте. А красота Искупителя, как из алмаза звезда, там, в лучезарных обителях, будет невеста Христа. Всем отрешиться от плоти нам надо, распяв свою плоть. Наша небесная Родина там, где Христос и Господь.

голубое небо. Как она манит к себе наши взоры! В детстве я мог часами лежать на спине и смотреть в его бездонную глубину. С тех пор прошло много времени. Небом уже начинают любоваться внуки, но небо все еще манит меня к себе. И не только своей синевой. Я знаю, что в небо ушел мой Спаситель Иисус Христос. Библия много говорит об этом, но мы прочитаем хотя бы два места. В книге «Деяний святых апостолов» в первой главе читаем: «И когда они, то есть ученики Христа, смотрели на небо во время восхождения Его, Иисуса, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо“». А в послании к евреям, глава 9, стих 24, читаем: «Ибо Христос вошел в самое небо». Когда смотрю я в небо голубое, то хочется Тебя, Господь, спросить: что есть я, Боже, грешный пред Тобою, и как Ты можешь таковых любить? Когда смотрю я в звездные просторы и на светила те, что Ты создал, тогда, мне кажется, ликуют горы, хотя Ты им дыхания не дал. Когда смотрю на птицу, что порхает в полете так свободно высоко, душа моя тогда к Тебе взлетает, и сердцу так становится легко. Вот я смотрю на муравья работу, не знает он в труде своем простой, а я прошу: Господь, прости дремоту, прости меня за лень, о Боже мой! Что небо и земля придут, я знаю, но Твое слово вечно будет жить. Я на Тебя лишь только уповаю, Ты помоги мне свято жизнь прожить. Когда смотрю я в небо голубое, то я, Господь, прошу: прибудь со мной, и от меня все удали мирское, и вечность сам веди своей рукой. Мой Царь, мой Бог, превозношу Тебя, и имя я Твое благоставляю, и я Твое величие восхваляю, и всей душой стремлюсь к Тебе, любя. О Твоей славе буду размышлять, о деле рук Твоих провозглашая. Владычество для всех людей являя, я буду Твое имя восхвалять. Могуч Господь, и достохвален Он, о щедрости Его я размышляю, и милость как подарок принимаю, и дух мой благодатью пленен. Он праведен и благ в делах своих, Он близок к тем, кто в истине взывает, боящихся желаний исполняет, вопль слышит и спасает дивно их. Кто падает, поддерживает Бог, низверженных Он сам восстановляет, их поддержать за руку успевает. Велик Господь, и план Его высок. Хранит Господь всех любящих Его, а нечестивых всех Он истребляет. Детей Своих Он сам благословляет, не постыдит надежда на Него.

Да, Бог наш, живущий на небесах и в сердцах спасенных им людей, любит нас неизреченной любовью. И было бы невыразимо жаль, если бы Бог занимался только небом. Но к великому нашему счастью это не так. Бог наш, о котором Библия говорит, что Он живет в неприступном свете, не забыл нас. Со своего небесного престола Он послал своего любимого, единородного Сына, чтобы и нас сделать жителями неба. Иисус Христос для того пришел в этот мир, чтобы падшего человека, лишенного присутствия Божия, примирить с Богом. Он отдал на Голгофском кресте свою жизнь, чтобы подарить нам жизнь вечную. Божий Сын добровольно стал нищим, чтобы обогатить падшего человека. Иисус стал земным гражданином, чтобы подарить нам гражданство небесное. Да, Библия говорит, что спасенные зарегистрированы на небесах у Бога. И если мы еще временно живем на земле, то Бог в небесах уже приготовил нам жилье. Иисус Христос перед уходом к Отцу в небо говорил Небесному Отцу: «Отче, хочу, чтобы там, где я, и они, спасенные, были со мною». Итак, мы уже граждане неба, если только приняли это гражданство. В этом наша радость, наша надежда и наше счастье.

Я счастлив тем, что я живу на небе, хотя и пребываю на земле, что Иисус – единственный мой жребий, тогда как мир усердствует во зле. И как бы горе не было глубоко, и как бы там ни насмехался враг, я счастлив тем, что твердо верю в Бога, и эта вера изгоняет страх. Дни в вечность мчатся суетливой стаей, но, невзирая на машинный шум, я счастлив тем, что Библию читаю, и в ней на все ответы нахожу. Я нахожу в ней золотые слитки, духовный клад, сокрытый в глубине. Я счастлив тем, что на мои молитвы Творец Вселенной отвечает мне. Общаясь в духе с лучезарным небом, я счастлив, как небесный гражданин. Я жив вовеки, ибо Божьим хлебом со мною поделился

Мой дорогой слушатель, стал ли ты уже гражданином неба? Получил ли ты прощение всех твоих грехов? Стал ли Иисус Христос твоим личным спасителем?

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: Говорит радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать духовную беседу.
2: Сегодня мне хотелось бы с вами обсудить тему о том, можно ли спастись без Иисуса Христа. Всем нам известно, что современное общество, в котором мы живем, зачастую осуждает христианство. Осуждает христианство за его идею Бога, который обвиняет все наше современное общество. И они считают, что наш Бог якобы желает все общество вернуть в гиену огненную. Но мне кажется, что сам подход к исследованию нашей веры неверен. Большинство людей, которые говорят о нас плохо, утверждают то, что в их мире все происходит нормально. Они считают, что они живут совершенно нормальной жизнью, что им нечего менять, что все, что в их жизни происходит, то, как они реагируют на какие-то события в своей жизни, они считают, что это совершенно правильно и закономерно. И вполне ясно, что, основываясь на этой платформе, трудно понять человека, почему Бог его осуждает, почему он может встретить строчки в Библии, которые обличают его за казалось бы, ему правильные, нормальные, по крайней мере, действия. Но дело в том, что у Бога совершенно иной взгляд на состояние человечества. И Бог считает, что человечество смертельно больно грехом. И для нашего спасения, для нашего излечения, если хотите, Бог предлагает совершенно иные радикальные меры. И в данном случае обвинять Бога в желании заточить всех в преисподнюю так же безосновательно, как обвинять врача в злом умысле, который ставит нас перед выбором либо операция, либо смерть. Давайте представим себе такую картину. Больному сообщают, что тот смертельно болен, и его может спасти только операция. И вдруг пациент, заламывая руки свои, начинает возмущаться о том, как бесчеловечен врач, что он где приговорил больного к смерти. Неужели у него не осталось ни капли человеколюбия? Пусть он даст пожить больному еще хотя бы лет 20. Не правда ли странная ситуация? Поставьте себя на место врача. Вы ведь только констатируете факт. Но не менее нелепо, когда люди, игнорируя божественную констатацию факта, поднимают крик и говорят о кровожадности христианского Бога. Дело ведь не в кровожадности, а в нашей болезни. Вы можете спросить меня, так значит, вне христианства спастись нельзя? Но давайте по порядку. Почему вообще в христианском обществе вдруг возникает идея спасения вне Иисуса Христа? Тому существует, по крайней мере, одни из основных причин. Первое – это то, что мы неверно понимаем, в чем состоит суть спасения через Иисуса Христа. Честно говоря, просто поразительно. Мы живем в России в эпоху, когда более чем достаточно литературы, которая в доступной форме разъясняет нам, что есть такое спасение через Иисуса Христа. Я уж не говорю о Священном Писании. Пожалуй, только самый, наверное, ленивый еще не обзавелся Библией или Евангелием. Однако, как говорится, воз и ныне там. Просто поразительно, насколько укоренилось в нас невежество. Большая часть российского общества

убеждена, что суть христианского спасения заключается в том, что нужно научиться делать добрые дела, и тот, кто достигнет в этом совершенства, тот может быть и спасется. При этом все общество буквально одержимо какой-то безумной идеей, что русский народ есть народ-богоносец. Судите сами. К вам приходит сосед или теща, или зять, и вдруг утверждает: «Ты знаешь, а ведь я богоносец». Скорее всего, вы сочтете его за сумасшедшего. А что вы скажете, если это не один человек и не 100 человек, а целая нация? Наверное, это больше похоже на один большой сумасшедший дом. Зачем все это я говорю? Чтобы лучше проиллюстрировать, насколько исказилось здравое понимание веры. Итак, многие уверены, что спастись можно только совершением добрых дел. Однако думающий так рано или поздно сталкивается с другими религиями, в которых он видит, как такие же люди совершают такие же добрые дела и даже более достойные с его точки зрения дела, которые требуют к себе всемирного уважения. И тогда он начинает размышлять. Вот человек, он не верит в Иисуса Христа, но он живет просто замечательной жизнью. Неужели Бог не впустит его в рай? Вполне логичное рассуждение, но они имеют один изъян. Христианство никогда не учит, что человек спасается через добрые дела. Конечно, Библия осуждает грех и прославляет добродетель, но это не значит, что это и есть путь спасения. Это так же нелепо, как если прочитать «Песнь песней» из Библии и прийти к выводу, что спасение приходит через любовь мужчины и женщины. Библия говорит на сотни тем, но это не значит, что Библия предлагает сотни путей спасения, хотя эти темы сами по себе хороши и достойны провозглашения. Что же касается спасения через свои дела, то апостол Иоанн совершенно конкретно утверждает: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, то есть Бога, лживым, и слова Его нет в нас». Иначе говоря, нет ни одного на земле человека, который не грешил бы. Это, конечно, совершенно не значит, что мы все такие убийцы, любодеи или воры. Нет. Большая часть из нас грешит, если так можно сказать, более утонченно. Плохими помыслами, непрощением, обидой. Нам порой кажется, что это совершенно пустяковые грехи. Но с точки зрения вечности достаточно одного пустякового греха, чтобы попасть в преисподнюю. Человеческая греховность – вещь куда, пожалуй, более серьезная, чем нам то кажется. Но как, спросите вы, ведь есть люди истинной святости, наконец, есть какие-то канонизированные святые, которым поклоняются многие люди. Но разве вы хоть где-нибудь читали, чтобы праведник утверждал о своем совершенстве в святости? Наоборот, как правило, наиболее посвященные верующие вполне открыто говорят о своих немощах. И это не есть какое-то ложное смиренно-мудрее этикет, если хотите. Эти люди не нуждаются в подобных глупостях. Когда они пишут о своей греховности, то они пишут совершенно серьезные вещи, это пишут сущую правду. Конечно, нам кажется, что эти люди буквально великаны веры в сравнении с нами. Но ведь Бог смотрит иначе. Он не сравнивает этих людей с другими, Он сравнивает их со своим эталоном. Это то же самое, как если бы мох смотрел лунной ночью на ель и восхищался бы ее ростом. Ему, наверное, казалось бы, что ель своей верхушкой царапает луну. Но если мы окажемся на Луне, то мы не увидим ни мха на Земле, ни ели. Больше того, из-за оперирования большими расстояниями, как, такими размерами, как мох или ель, можно и вовсе пренебречь. То есть, когда стоишь на Луне, совершенно не важно, кто к тебе ближе, мох или ель, растущие в лесу. И Бог смотрит на нас, как с Луны. Он, конечно, видит, как один значительно опережает в вере других, но он также видит, насколько этот праведник еще далек от истинных идеалов. Поэтому очень, пожалуй, наверное, прискорбно слышать, когда в России с ее, извините, тысячелетней все-таки историей христианства присутствует полное незнание основ веры. Бог не предлагает людям спасаться посредством добрых дел. Вместо этого Он взял на Себя всю тяжесть вины, совершенных нами грехов. Он пришел на землю в Сыне Своем Иисусе Христе и понес наказание вместо нас, чтобы всякий, кто признает себя грешником и верит, что Бог его прощает через Иисуса Христа, имел спасение. А уж потом идет речь и о добрых делах, о новой жизни, которая возрастает верующим посредством присутствия Святого Духа в нем. Поэтому, когда говорят, что между христианством и другими религиями существуют отличия, лишь обусловленные культурным и временным аспектом, то подобные заявления являются, мягко говоря, ложью. Итак,
Первой причиной, которая нас заставляет искать спасение вне христианства, есть незнание основ спасительной веры. Второй же причиной, на мой взгляд, является обманчивое чувство, что современное поколение наиболее умное и мудрое в сравнении с предыдущими. И будто бы нам дано право переоценивать прошлое, решая, что ложно и что истина. Я сейчас, конечно, не говорю об ученых-историках, изучающих тщательным образом каждый вздох истории. Я говорю об нас с вами, обывателях. Чтобы было яснее, приведу такой пример. По одному из московских телевизионных каналов демонстрируется сериал, суть которого проста. Из ада убегает 120 душ на землю. Я уж не знаю, каким образом, но все они обретают свои прежние тела. Чтобы их вернуть в ад, сатана нанимает одного детектива, который также находится в преисподней, и заключает с сыщиком договор, чтобы вернуть 120 душ в ад. Взамен сыщик получает возможность освободиться от власти преисподней. Можно подумать, что будто сатана имеет власть помещать людей в ад или в рай. Конечно, большая глупость, но там есть очень показательный диалог. Этот следователь, когда приходит на землю, разговаривает с одной писательницей, которая находится в творческом кризисе. И он рассказывает ей свою историю, как о третьем лице. Писательница тут же загорелась идеей, только ей кое-что захотелось изменить. «Давай, — сказала она, — этого сыщика будет нанимать не сатана, а Бог». «Но ведь это глупо», — возразил детектив. «Ничего не глупо. Мне кажется, что так правдивее», — парировала она. Вот, пожалуй, в этой последней фразе отражена сама суть. Ей не важно, как и что есть реальное положение вещей. Она считает себя вправе интерпретировать события на свой лад. Подобное отношение словно рак пожирает умы современного человечества. Почему-то каждый сегодня мнит себя специалистом в области познания Бога. Почему-то современный человек, в лучшем случае прочитав атеистический словарь, вдруг начинает с важным видом изрекать какие-то глупости. Я думаю, что если бы мы так вели себя в области ядерной физики, то от Земли, наверное, осталась бы лишь космическая пыль. Но религия — куда более сложная и опасная область человеческих поисков, где совершенно непозволительно делать поспешные высказывания. Нередко, разговаривая с неверующими, я слышу такую фразу. «Вы знаете, я вот думаю, что Иисус Христос, пожалуй, был учителем высоких идеалов, за которые и умер». Вот это вот «я думаю» есть, наверное, самая величайшая на Земле глупость. Откуда человек черпает, пожалуй, столько наглости, чтобы делать подобные заявления, выдавая Иисуса Христа за учителя новой нравственности? Ведь тот, который заявляет, что Иисус Христос, Он принес просто нам новую нравственность, он не понимает, что он выдает тем самым свое полное невежество. Почти все, что говорил Иисус Христос о межчеловеческих отношениях, существовало и до Него. Это можно найти и в Ветхом Завете, и можно даже найти в других религиях. Апостол Иоанн в своем Евангелии четко написал: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Бог явился во плоти. Вот что нам почти кричат апостолы в своих трудах. Но современный человек заявляет: «Вы знаете, а вот я думаю, что это не так. Мне кажется, что апостолы не поняли Иисуса Христа». Да это, наверное, пожалуй, даже смешно. Получается так, что люди, говорившие со Христом, люди, жившие с Ним, люди, спавшие вместе с Ним 3,5 года и видевшие Его воскресшим, ничего не поняли. А вот какой-то дядя Ваш, извините, из Простоквашино, или тетя Тамара, местная целитель из города Энска, живущая спустя 2000 лет, вдруг почему-то все поняла. Пожалуй, это можно назвать лишь только как глупость в кубе. Я еще могу понять человека, который изучил христианство, изучил другие религии, сделал заявление, что Бог спасает и вне Христа. Я могу это назвать ошибкой, но человек все-таки трудился, анализировал. С таким человеком можно попытаться объясниться. Но когда кто-то, не ударив палец о палец, начинает высказываться, тогда такого человека, пожалуй, ничем не переубедить, так как основанием его рассуждений не является ничего. Это то же самое, если я вдруг скажу, что белый цвет на самом деле не белый цвет, а красный. Вы можете мне привести мнение всего человечества, но это совершенно для меня не будет аргументом, так как я сам не забочусь о доказательстве, что белый — это красный. Мое утверждение, оно вообще, пожалуй, не базируется ни на чем. Просто вот на моем желании, не больше того. И, пожалуй, можно сказать, что даже сверхъестественное явление не будет доказательством истины для таких людей. Давайте представим, что мы с вами сейчас оказались в студии, где происходит съемка передачи под названием «Про это»
с ее ведущей, метиской в парике Еленой Хангой. И представим, что происходит такой диалог. Ведущая спрашивает у сидящей в кресле подростка девушки: «Скажите, а как мама ваша относится к тому, что вы ведете активную половую жизнь?» Девушка: «Мы с мамой договорились, что когда ко мне приходит парень, то я на двери в мою комнату вешаю красное сердечко. Это значит, что я занята и ко мне заходить нельзя». Студия раздается аплодисментами. Все в восторге от раскованной девушки и ее понимающей матери. Вдруг в студии появляются два ангела. Ведущая хлопает от восторга в ладоши и спрашивает: «Скажите, а как ангелы занимаются сексом?» Один из ангелов, игнорируя вопрос, говорит: «Через 40 дней Земля будет уничтожена за нечестие и развращенность». Ведущая: «Вы хотите сказать, что нам нельзя делать то, что естественно и приятно, что помогает людям более полно выразить свое отношение друг к другу?» Ангел: «Бог дал людям 40 дней, чтобы покаяться в блуде, в измене, в извращениях». Ведущая: «Что значит блуд? Что значит измена? И, наконец, что такое извращение?» Ангелы исчезают. Ведущая: «Оказывается, и в духовном мире есть сухие моралисты, которые пытаются контролировать нас. В следующей передаче, дорогие друзья, мы будем говорить о технике секса с животными». Позже, допустим, эту программу без урезок показали по центральному телевидению. Как вы думаете, люди начнут каяться? Вряд ли. Скорее всего, большинство пожмет недовольно плечами и все. Но только когда это случится, тогда уж действительно, наверное, будет все. Вы скажете, что ведь все сказано мной, это было выдумкой. Но верно, с определенной лишь точностью. Это не совсем так. Давайте откроем книгу Откровения апостола Иоанна на 14 главе. Здесь описываются события завершающей стадии человеческой истории. И я прочту 6 стиха. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Если вы не пожалеете своего времени и прочтете книгу Откровения апостола Иоанна, то вы увидите, что человечество так и не раскается. Так что я лишь изменил сюжет, но, как говорится, сказка ложь, давний намек, добру молодцу урок. Все вышесказанное мною подчинено одной цели – показать, что дело не в самом вопросе о спасении, а в тех людях, которые задаются подобным вопросом. Просто людям, наверное, свойственно, что ли, стремиться уходить от ответственности за счет постановки уводящих вопросов. Практика показывает, что вопрос о спасении вне христианства задают в основной своей массе люди, которых не устраивает истинное познание веры. Возможно, им не хочется расставаться с какими-то грехами. Возможно, они просто являются оккультно зависимыми. Но поэтому они всячески стремятся расстаться с христианством. И как следствие пытаются рационализировать свое отношение к вере. Но ведь это то же самое, как перелазить через забор, игнорируя калитку, прикрываясь тем, что калитка состоит из того же материала, что и забор. Однако Иисус Христос в Евангелии от Иоанна говорит: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник». Почему, конечно, можно спросить, вор? Ведь он еще ничего не украл. Однако мысли его, его цели говорят сами за себя. Он вор уже в своем сердце. А уж когда он совершит кражу, это, пожалуй, лишь вопрос времени. Также и те, кто отвергает Божие спасение через Иисуса Христа. Библия игнорирует поставленные ими вопросы, обращается к их сердцу, к их поврежденной душе, которая стремится оправдать свое непристойное поведение. И когда я готовился к сегодняшней передаче, то у меня стояла также цель обратить внимание многих радиослушателей на те причины, которые побуждают их искать спасение вне Христа. Однако я вполне отдаю отчет в том, что вопрос, который можно сформулировать так, что могут ли спастись люди, не веря в Иисуса Христа, и которые принадлежат другим религиям, вполне разумный. Ведь и по сей день на земле живут такие люди, которые ни разу в жизни не слышали об Иисусе Христе. Разве Бог может осудить их за это? Но ведь давайте разберемся. В ад люди попадают не за то, что они не слышали об Иисусе Христе, а за то, что совершали грехи. Поэтому, как бы ни было велико наше желание обвинить, возможно, Бога за печальную участь грешников, это все, пожалуй, будет пустое. Проблема, пожалуй, будет в другом заключаться.
Исходя из всего вышесказанного, получается, что спасение в чем-то напоминает лотерею. Допустим, родился в России, значит, есть возможность услышать Евангелие и принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Если же родился в каком-то диком племени в джунглях Африки, где-то просто лишен возможности услышать хоть что-то об истинном Боге, в таком случае считай, что тебе не повезло. Твое место в аду уже как бы зарезервировано от самого рождения. Подобная постановка вопроса не может не тревожить нас. Но на самом деле за этим скрывается вопрошающий как бы укор Богу. Мы как бы говорим ему: «Неужели ты осудишь их?» Давайте разберемся на примере другой ситуации. Сейчас нередко люди упрекают верующих такими фразами: «Почему ваш Бог позволяет, чтобы наши дети гибли на войне? Почему ваш Бог позволяет, чтобы богатые обирали бедных? Почему ваш Бог позволяет, чтобы сын обижал мать?» И таких вопросов просто масса. Но вот я хочу прочитать слова Бога, записанные у пророка Иезекииля в 22 главе с 3 стиха. «И скажи, так говорит Господь Бог: о город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя. Кровь, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, которыми ты наделал, ты осквернил себя. И приблизил дни твои, и достиг годины твоей. За это отдам тебе на постмеяние народам, на поругание всем землям. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое прославившимся буйством. Вот, начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу дают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих не уважают, и субботы мои нарушают. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенные, среди тебя производят гнусность, наготу отца открывают у тебя, жену во время очищения нечистот насилуют у тебя, иной делает мерзость с женой ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего, взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. И вот я сплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаружится у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые будут действовать против тебя? Я, Господь Бог, сказал и сделаю. И рассею тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя». Обратите внимание, что не мы, а Бог обвиняет нас за то, что у нас происходит. Не мы Бога спрашиваем, а Бог нас спрашивает, почему ваши дети погибают на войне? Почему у вас злословят отца и мать? Почему у вас обижают беженцев? Почему у вас насилие? Почему, почему, почему? Многие наивно полагают, будто они могут прожить жизнь по своему усмотрению, а когда они предстанут пред Богом, то в благородном гневе смогут обвинить его во всех жестокостях нашего мира. Впрочем, конечно же, ответ все же в Библии есть. В Евангелии мы можем прочитать о каких-то неизвестных никому волхвах, которые приходят к Иисусу Христу, когда он еще был младенцем. И в этом отрывке мы видим таинственных волхвов, или по-другому на самом деле они в переводе обозначают маги. В Писании не сказано, откуда они пришли и куда ушли. Существует много предположений, но назвать одно из них истинным не представляется возможным. Однако вполне понятно, что эти люди не являются представителями ортодоксальной веры. Но по их поверью, по их поведению можно вполне смело утверждать, что верование этих магов было достаточно от истины, чтобы они могли прийти ко Христу и поклониться пред Ним. И о них мы можем вполне смело говорить, что эти спасенные люди. То есть можно с достаточной смелостью вероятно утверждать, что Бог заботился и вел в том числе и другие религии. Это совершенно не значит, что там существует что-то такое, что неизвестно христианству. Просто Бог работает с людьми с такими, какие они есть, в своих верованиях и философиях. И Бог сделал все, чтобы человек, находясь в лоне своей религии, повстречавшись с Иисусом Христом, оставил свое прошлое, преклонившись пред истинным Богом. К сожалению, современное общество действует наоборот. Оно оставляет Христа и уходит к мелким начаткам истинной веры. Я полагаю, что любые верования и культы, пожалуй, достойны уважения, если их рассматривать как детоводители ко Христу. Но их никак нельзя рассматривать как альтернативу христианству.
Ну так что же, спросите вы, спасает ли Бог представителей других религий? Пожалуй, я вам ничего не отвечу. Я не больше знаю, чем Священное Писание, и во многом и Священное Писание еще до конца не знаю. В Библии на эту тему много фактов, но нет ответа, по крайней мере, однозначного. Но давайте будем помнить, что многие ответы, они не сокрыты в Боге, они в нас. И какой будет ответ, во многом зависит не столько зачастую от Бога, сколько от нас.

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: В сегодняшней передаче вы услышите беседу с зайцем, который расскажет о секретах маскировки.
3: А затем в нашей программе разговор пойдет о науке и религии. Противоречат ли они друг другу?

0: Здравствуй, заяц.
1: Здравствуй, девочка.
0: Скажи, заяц белый, куда бегал?
1: Я, заяц, через кусточки бежал, кору ел, веточки жевал.
0: А сейчас куда бежишь? Спать почивать? В норе отдыхать?
1: Нет, не время мне зайцу сейчас отдыхать. Только вечер настал, и я еще не устал.
0: А когда ж ты, заяц, спать ложишься?
1: Днем, вот когда.
0: Днем спишь? А по ночам, значит, по лесу бегаешь?
1: Да, такая уж наша заячья жизнь.
0: А где днем спишь? В норе?
1: Нет, мы, зайцы, нор не копаем. В кустах прячемся и спим, отдыхаем.
0: Значит, укрываетесь в кустах?
1: Да, в кустах и других укромных местах. Например, в высокой траве.
0: Это летом, а зимой как же? Зимой ведь нет травы и нет листвы.
1: Ничего, мы, зайцы, и зимой укромные места находим.
0: А не холодно вам на снегу спать?
1: Нет, у нас ведь шубка теплая. Ну а в очень сильный мороз выкапываем себе в снегу норку длиной 1,5 метра.
0: Ах, вот как! И в этой снеговой норе вам в мороз теплее?
1: Конечно, теплее. А родственники мои, зайцы, живущие в северных краях, в тундре, зимой еще длиннее норы в снегу выкапывают. 8 метров глубиной.
0: Ого! 8-метровые норы! Ничего себе!
1: Да, зато зайчикам на севере в таких норах хорошо от мороза и ледяных ветров укрываться. А потом, знаешь, тундра не лес. Спрятаться ведь там труднее.
0: Да, я знаю. В тундре лишь маленькие кустики, да низкорослые деревца. Мудро, заяц, твои собратья поступают, что в тундре зимой себе глубокие снеговые норы копают.
1: Верно. Так поступать их создатель научил.
0: Согласна.
1: Да, им в тундре зимой глубокие норы очень нужны. А нам, зайцам, живущим в лесах, таких глубоких нор в снегу рыть не надо. Мы и так в лесу спрятаться можем.
0: Поэтому-то вы глубоких нор и не роете?
1: Ну да.
0: Тоже, значит, разумно поступаете?
1: Конечно.
0: Заяц, а зачем тебе такие большие уши?
1: А это чтобы лучше слушать. Нюх-то и зрение у меня не особенно хорошие. А вот слух просто замечательный.
0: Значит, твой чуткий слух тебя об опасности предупреждает?
1: Это точно.
0: Заяц, а зачем тебе такие широкие лапы?
1: А это чтобы по снегу лучше бегать и не проваливаться.
0: А, вот в чем дело. Широкие лапы тебе служат как снегоступы.
1: Совершенно верно. Ты, наверное, знаешь законы физики. Чем больше площадь опоры, тем меньше нагрузка на каждый ее квадратный сантиметр.
0: Это верно.
1: Вот и получается, что широкие лапы лучше иметь, если по снегу бегаешь.
0: Потому что широкие лапы не так сильно в снег вдавливаются?
1: Ну, конечно. Лапы не так сильно в снег проваливаются. И это помогает мне от врагов убегать. Если хочешь знать, нагрузка на 1 квадратный сантиметр площади лап у нас, зайцев-беляков, всего 10 грамм. В то время как у лисы она 40 грамм, у волка 100 грамм, а у гончей собаки примерно 110 грамм.
0: Вот оно что! Интересно!
1: Да, такие лапы мне Творец дал, чтобы я от преследователей убегал.
0: А ты, заяц, быстро бегаешь?
1: Да, быстро. И при том я особую тактику применяю, чтобы сбить со следа хищников, которые за мной гоняются.
0: Интересно, что это за тактика?
1: Когда я отправляюсь на кормежку или ищу укромное местечко, чтобы прилечь отдохнуть, я никогда прямо к тому месту не бегу.
0: Прямо не бежишь? Почему?
1: Потому что по моим следам хищный зверь может прибежать туда, где я ем или сплю.
0: Ага, вот в чем дело.
1: Да, поэтому бегу я не прямо, а петляю. Чаще всего по своим же следам обратно возвращаюсь. Получается вроде замкнутого круга. А потом я прыг-скок, делаю в сторону большой скачок. От своих следов отрываюсь и в лесу укрываюсь.
0: Здорово!
1: Да, бежит потом волк по лесу. Замечает волк заячьи следы, то есть мои, и думает: «Ну, заяц, погоди, от меня не уйдешь!» И бросается в погоню по следу.

0: И как ты думаешь, что чаще всего получается?
1: Волк к тому же месту возвращается?
0: Верно, к тому же месту, откуда он погоню начал. И ни с чем остается.
1: Потому что ты заранее петлю по лесу сделал?
0: Да, следы свои в виде замкнутой петли оставил.
1: Молодец!
0: Этому меня мой создатель научил.
1: Верно.
0: А еще я благодарю Бога за то, что кожу он мне тонкую дал.
1: Кожу тонкую? Интересно, почему тебе это нравится?
0: А вот почему. Если даже волк или лиса меня за бок схватит, я могу вырваться и убежать.
1: Как это?
0: А кожа-то у меня тонкая, как пергамент. Лиса или волк меня за шкуру хвать, а я изо всех сил прыг, скок и бежать. Кожа моя тонкая, легко рвется. Кусок моей шкурки в зубах у волка остается.
1: Ах, вот как получается. Кусок твоей шкуры остается в зубах у волка или лисы. А ты, заяц, сам убегаешь.
0: Верно. И там, где кусок шкуры вырван, не выступит ни кровинки. Кожа моя потому что особая.
1: Здорово.
0: Да, и быстро рана новой кожей и шерстью зарастает.
1: Потрясающе! Как все предусмотрено.
0: А как же?
1: Заяц, а теперь не мог бы ты рассказать о том, как ты окраску шкуры меняешь?
0: Да, чтобы, как говорят, спасти свою шкуру, нужно мне, зайцу, цвет ее менять.
1: Это для маскировки?
0: Ну, конечно. Зимой я, заяц-беляк, белым делаюсь.
1: Чтобы на снегу быть незаметным?
0: Да. А летом я бурым становлюсь. Коричневато-бурым.
1: И опять делаешься менее заметным в лесу. На фоне земли, листьев прелых, опавших еловых иголочек.
0: Верно.
1: Скажи, заяц, а что ты делаешь для того, чтобы цвет своей шкуры поменять?
0: Что я делаю? Ничего не делаю. Я даже не забочусь об этом. Цвет моей шкуры сам собой автоматически меняется.
1: Цвет твоей шкурки сам собой меняется?
0: Конечно. Об этом мой творец позаботился. Дело в том, что у меня в организме есть специальная железа, от которой окраска моей шкурки зависит.
1: Специальная железа?
0: Да. Когда она выделяет буро-коричневый пигмент, волоски моей шубы становятся бурыми.
1: Заяц, а что заставляет эту железу работать?
0: Она по-особому чувствительна к свету.
1: Чувствительна к дневному свету?
0: Да. Весной, когда дни становятся длиннее, а ночи короче, эта железа начинает работать, и волоски моей шубки тогда становятся буро-коричневыми.
1: И ты готов к летнему сезону?
0: Да. А зимой, когда ночи удлиняются, а дни укорачиваются, железа ведет себя иначе, и волоски моей шкурки делаются белыми.
1: Отлично.
0: Причем зимой не только окраска моей шубки сменяется на белую, ее мех изменяется. Он становится более густым и длинным.
1: Это чтобы ты, заяц, зимой не замерз?
0: Ну да. Особенно удлиняется мех на нижней стороне тела. Ведь зимой мне приходится на снегу лежать, отдыхать. И на подошвах лап у меня зимой мех заметно отрастает.
1: Теплые подметки, чтобы теплее было по снегу бегать?
0: Верно. Вот видишь, как мой Создатель обо мне заботится. Не только цвет моей шкурки изменяет для безопасности, но также к зиме ее утепляет, чтобы я не замерз.
1: Здорово!
0: Ну, извини, пора мне зайцу сейчас опять в лес бежать, себе пропитание искать.
1: Хорошо. Большое спасибо тебе, зайчик, за все то, что ты мне рассказал. Это очень интересно.
0: Пожалуйста. Ну, я побежал. До свидания.
1: До свидания, заяц. Всего хорошего.

0: Дорогие друзья, вы видели когда-нибудь живых зайцев? Я видел. И зимой, когда заяц-беляк в белую шубку одет, и летом, когда он буро-коричневый. Ученых давно интересовал вопрос, каким образом и по какой причине меняется окраска заячьей шкурки. Понять это им помог такой опыт. Однажды пойманного в лесу зайца привезли в лабораторию. Дело было летом, и заяц был одет в свой буро-коричневый наряд. Ученые посадили пойманного зайца в просторную клетку и кормили его любимой заячьей пищей. Каждый день в лаборатории, где находился заяц, свет гасили немного раньше, чем накануне, пока, наконец, зайцу не пришлось сидеть в темноте 18 часов в сутки. И что же? Шкурка зайца стала белой. Краткость светлого времени суток, как зимой, вызвала это изменение окраски.
1: Потом ученые начали ежедневно увеличивать количество светлых часов. И когда светлый день стал равен 18 часам, шкурка зайца снова начала делаться буро-коричневой. Так ученым удалось узнать, по какой причине меняется цвет заячьей шкуры. Они установили, что ее окраска зависит от работы особой чувствительной дневному свету железы.
0: Возникает вопрос, как у зайца появилась способность менять цвет своей шкурки? То, что звери, принадлежащие к одному и тому же виду, могут иметь разную окраску, неудивительно. Различные окраски и расцветки могут быть, например, шкуры у кошек и коров, лисиц и собак, лошадей и кенгуру. Законы наследственности, существующие в природе, допускают животным одного и того же вида рождаться на свет с разной окраской. Но вот менять окраску шкурки в зависимости от времени года – это уже нечто гораздо более удивительное. Для этого у зайцев имеется в организме специальная железа, о которой мы сегодня слышали. Железа эта по-особому чувствительна к продолжительности светлого времени суток и в зависимости от этого выделяет пигмент, окрашивающий шкурку зайца. Значит, вопрос о том, как возникла у зайца способность менять окраску, сводится к вопросу о возникновении у него специальной железы.

0: А теперь посмотрим, как на этот вопрос отвечают сторонники теории эволюции. Вот что пишет атеист, доктор философских наук Эрнест Кольман в своей книге «Есть ли Бог?».
1: Заяц не действует как боец, который надевает зимой белый маскировочный халат, зная, что в нем противник не заметит его на снегу. Заяц становится белым, потому что он унаследовал это свойство от своих предков.
0: С этим нельзя не согласиться. Продолжаем читать.
1: Однако так было не всегда. Давным-давно на Земле на многие века сильно похолодало. Большие области покрылись льдом. Те зайцы, шерсть которых случайно была светлее, в новых условиях выживали лучше, а зайцы с темной шерстью, как более заметные, истреблялись.
0: В это при желании можно поверить. Так действует естественный отбор. Хорошо, читаем дальше.
1: Поэтому и стало размножаться все больше белых зайцев. Постепенно это их свойство белеть к зиме закреплялось.
0: Стоп! Вот это уже сомнительно. Повторим две последние прочитанные нами фразы Эрнеста Кольмана.
1: Поэтому и стало размножаться все больше белых зайцев. Постепенно это их свойство белеть к зиме закреплялось.
0: По-моему, ясно, что эти две фразы доктора философских наук ничего не объясняют. Во-первых, предполагаемое автором книги размножение белых зайцев, предполагаемый период оледенения путем естественного отбора, еще совсем не означает появление у зайцев свойства белеть к зиме и темнеть весной. Как мы уже знаем, для этого у зайцев должна была появиться особая железа, то есть совершенно новый орган. А упомянутые нами законы наследственности, допускающие разную окраску животных в пределах одного вида, не допускают возникновения у животных новых органов. Согласно этим законам природы, каждое существо рождает лишь себе подобных.

0: Правда, сторонники эволюции ссылаются на мутации, то есть случайные отклонения от нормы в живых организмах, которые передаются по наследству. Однако почти все мутации вредны. В результате их на свет появляются живые существа-калеки, плохо приспособленные к жизни и потому вымирающие. Часто мутации приводят к быстрой смерти. Изучая естественные и вызванные искусственным путем мутации в течение многих лет, ученые не отметили ни одного случая, когда мутация привела бы к появлению на свет организма более сложного и лучше приспособленного к жизни, чем его предки. Ведь мутация — это лишь своего рода случайная грубая поломка механизма наследственности. А случайная поломка никогда не приводит к созданию чего-либо разумного и целесообразного.
1: Во-вторых, Эрнест Кольман, автор атеистической книги, которую мы цитировали, утверждает в соответствии с теорией эволюции о постепенном закреплении приобретенного зайцами свойства белеть к зиме.
0: Постепенно это их свойство белеть к зиме закреплялось, пишет он.
1: Но могла ли способность зайца менять цвет своей шкурки каким-то путем возникнуть постепенно на протяжении многих веков, как тому учат сторонники теории эволюции? Представьте себе, как чувствовали бы себя зайцы в тот период, когда их способность менять окраску еще не была достаточно развита. Они были бы почти так же уязвимы, как если бы совсем ее не меняли. Вероятно, бедные зайцы исчезли бы с лица земли, легко обнаруженные и уничтоженные их врагами.
0: Сложность и рациональность строения организмов живых существ, их хорошая приспособленность к жизни свидетельствуют об их мудром создателе, позаботившемся о них Боге, Творце природы.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Это правда? Ей в самом деле ничего не грозит во дворце? Если бы ей пришлось там жить постоянно, Попея поговорила бы о ней с Лукустой. Но в эти несколько дней ей ничего не грозит. Во дворце императора обитает 10 тысяч человек. Нерон, возможно, и не увидит ее, тем более, что он все доверил мне. Недавно у меня даже был центурион с известием, что он отвел девушку во дворец и передал ее Акте. Акта – добрая душа, поэтому я и приказал поручить девушку ей. Помпония Грицина, кажется, такого же мнения об Акте. Даже написала ей: «Завтра у Нерона пир. Я выпросил для тебя местечко рядом с Лигией». «Прости мне, Гай, мою горячность», — сказал Венеций. «Я думал, ты приказал ее забрать для себя или для императора».
2: «Горячность я могу тебе простить, но куда труднее простить эти жесты мужлана, бесцеремонные крики и тон игроков в мору. Мне это не по душе, Марк, предупреждаю тебя. Знай, что сводником при императоре служит Тигелин. И еще знай, что пожелая я взять девушку себе, я бы сейчас, глядя прямо тебе в глаза, сказал бы следующее: Венеций, я забираю у тебя Лигию и буду держать ее, пока она мне не наскучит».
1: Говоря это, он глядел своими глазами цвета орехового дерева в глаза Веницию, глядел холодно и надменно. «Я виноват», — сказал молодой человек, вконец смущенный. «Ты добр, ты благороден, и я благодарю тебя от всего сердца. Позволь только задать еще один вопрос. Почему ты не приказал отвезти Лигию прямо в мой дом?»
2: «Потому что император хочет соблюсти приличия. В Риме будут об этом говорить, а так как Лигию мы забираем в качестве заложницы, то, пока будут идти разговоры, она поживет во дворце императора. Потом ее отошлют тебе без шума, и делу конец. Меднобородый трусливый пес. Он знает, что власти его нет пределов, и все же старается пристойно обставить каждый свой шаг. Ну как? Остыл ты уже настолько, чтобы немного пофилософствовать? У меня не раз появлялась мысль, почему злодейство даже у таких могущественных особ, как император, и как он, уверенный о своей безнаказанности, всегда чтится соблюсти видимость справедливости и добродетели. К чему эти усилия? Убить брата, мать и жену — это, по-моему, деяние, достойное азиатского царька, а не римского императора. Но случись такое со мной, я бы не писал Сенату оправдательных писем, а Нерон пишет. Нерон заботится о приличиях, потому что Нерон трус. Но вот Тиберий, он же не был трусом и тоже старался оправдаться в каждом своем поступке. Почему это происходит? Что за удивительная вынужденная дань, приносимая злом добродетели? И знаешь, что я думаю? Происходит такое, по-моему, от того, что поступки эти безобразны, а добродетель прекрасна. Следовательно, истинный эстет тем самым добродетельный человек. И, следовательно, я добродетельный человек. Сегодня я должен совершить возлияние теням Протагора, Парадикта и Горгия. Оказывается, и софисты могут на что-то сгодиться. Ну, слушай, я продолжаю. Я отнял Лигию Авла, чтобы отдать ее тебе. Это так. Лисип создал бы из вас дивную скульптурную группу. Вы оба красивы. Но ведь и мой поступок красив. А раз он красив, он не может быть дурным. Гляди, Марк, вот перед тобою сидит сама добродетель, воплощенная в Петронии. Живи теперь, Арстит. Он должен был бы прийти ко мне и наградить меня сотней мин за краткую лекцию о добродетели.
1: Однако Венеций, как человек, которого действительность волнует больше лекции о добродетели, сказал: «Завтра я вижу Лигию, а потом она будет жить в моем доме, и я буду видеть ее каждый день.

0: твой первенец будет наречен Авлом. Надо же чем-то утешить старика. Я готов просить Меднобородова, чтобы он пригласил Авла на завтрашний пир. Пусть бы старик увидел тебя в треклинии рядом с Лигией».
1: «Не делай этого», — возразил Венеций. «Мне все-таки жаль их, особенно Помпонию». И он сел писать то письмо, которое отняло у старого полководца последнюю надежду. Перед Актой, бывшей любовницей Нерона, когда-то склонялись знатнейшие головы Рима. Но даже и тогда она не желала вмешиваться в публичную жизнь, и если порою пользовалась своим влиянием на молодого государя, то лишь для просьб о милосердии. Тихая, скромная, она снискала благодарность многих и не сделала своим врагом никого. Даже Октавия не сумела ее возненавидеть. Завистники не почитали ее опасной. Было известно, что Акта продолжает любить Нерона любовью печальной и страдальческой, которая питается уже не надеждой, но лишь воспоминаниями о тех днях, когда Нерон был не только более молодым и любящим, но был лучше. Все знали, что к этим воспоминаниям прикованы ее душа и помыслы, но что она ничего уже не ждет. А так как можно было не опасаться, что император к ней вернется, на Акту смотрели как на вполне безобидное существо и не трогали ее. Для Попея она была лишь смиренной прислужницей, настолько безвредной, что она даже не требовала удалить Акту из дворца. Но так как император когда-то ее любил и расстался с ней без оскорблений, спокойно, почти по-дружески, Акта продолжала пользоваться уважением. Отпустив ее на волю, Нерон дал ей покой во дворце с отдельным кубикулом и несколькими служанками. В прежние времена Палант и Нарцисс, вольноотпущенники Клавдия, не только садились с Клавдием за трапезу, но как могущественные его министры занимали почетные места, и Акту тоже иногда приглашали к императорскому столу. Делали это, возможно, еще и потому, что ее красота составляла истинное украшение пира. Впрочем, в выборе сотрапезников император давно уже перестал считаться с какими бы то ни было приличиями. За его столом сидела пестрая смесь людей всех сословий и занятий. Более знаменитые садились прямо к столу. Прочие развлекали пирующих во время еды, поджидая минуту, когда слуги разрешат им наброситься на остатки еды и напитков. Подобных гостей доставляли Тигелин, Ватини и Вителий, и частенько им приходилось позаботиться и о приличествующей императорским палатам одежде для всего этого сброда. Впрочем, императору такое общество нравилось. В нем он чувствовал себя вполне непринужденно. Придворная роскошь все золотила, всему придавала блеск. Великие и ничтожные потомки знатных родов и гладибас римских мостовых, вдохновенные артисты и жалкие бездарности, все стремились во дворец, чтобы насладиться зрелищем ослепительной роскоши, превосходящей воображение человеческое, и приблизиться к подателю всяческих милостей, богатств и благ, прихоть которого могла, конечно, унизить любого, но также могла безмерно вознести. В тот день предстояло и Лигии присутствовать на таком пиру. Страх, робость и понятная при столь резкой перемене ошеломленность противостояли в ее душе желанию воспротивиться насилию. Она боялась императора, боялась людей, боялась дворца, шум которого доводил ее до дурноты. Боялась пиров, о бесстыдстве которых наслушалась от Авлы и Помпонии Грицины и их друзей. Несмотря на молодость, Лигия многое понимала. Впрочем, в те времена отголоски окружающего зла доходили даже до детских ушей. И Лигия знала, в этом дворце ее ждет гибель, о чем вмиг расставания предупреждала ее, впрочем, Помпония. Но юное сердце девушки, незнакомое с развратом и глубоко усвоившее уроки, преподанные названной матерью, было готово защищаться от грозящей гибели. Лигия давала в этом обет матери, себе, а также тому божественному учителю, в которого она не только верила, но которого полюбила своим полудетским сердцем за сладость его учения, за муки его кончины и за славу воскресения из мертвых. Теперь она была к тому же уверена, что ни Авл, ни Помпония Грицина не будут в ответе за ее поступки, и она раздумывала, не лучше ли воспротивиться и не пойти на пир –

Страх и тревога владели ее душою. Но они не могли заглушить всю возраставшую жажду выказать мужество, стойкость, пойти на муки и на смерть. Ведь так учил божественный учитель. Ведь сам он явил тому пример. Ведь Помпония рассказывала ей, что наиболее ревностные приверженцы его учения всей душою жаждут такого испытания, молят о нем. И Лигией, когда она еще жила в доме Авла, порой овладевала такое желание. Она видела себя мученицей, видела раны в своих ладонях и ступнях, видела, как ее с лицом белее снега, сияющим неземной красотой, уносят такие же белоснежные ангелы в голубое небо. И воображение ее упивалось этими грезами. Тут много было детской мечтательности, но была также доля самолюбования, за что ее корила Помпония. А теперь, когда сопротивление воле императора могло навлечь жестокую кару, и когда грозившие ей муки могли стать действительностью, к упоительным ее мечтам, к этим страстным стремлениям примешивалось наряду со страхом известное любопытство. Как же ее покарают, какие муки для нее придумают? Подобные мысли смущали во многом еще детское сердце Лигии. Но Акта, узнав о них, взглянул на нее с таким удивлением, точно девушка говорит в лихорадочном бреду. Противиться воле императора? С первой же минуты навлечь на его гнев? Для этого надо быть сущим ребенком, не ведающим, что он лепечет. Да ведь из слов Лигии ясно, что она не заложница, а просто забытая своим народом девушка. Ее не охраняет никакой закон. А если бы и охранял, император достаточно могуществен, чтобы в минуту гнева растоптать любой закон. Императору было угодно взять ее, и отныне он ею распоряжается. Отныне она в его власти, выше которой нет на свете ничего. «Да, конечно», — говорила Акта. «Я тоже читала послание Павла и старца и знаю, что в небесах над землею есть Бог и есть Сын Божий, который воскрес из мертвых. Но здесь, на земле, есть только император. Помни об этом, Лигия. Знаю я также, что твое учение не дозволяет тебе быть тем, чем была я. И что вам, как и стоикам, когда приходится выбирать между позором и смертью, дозволено избрать лишь смерть. Но откуда ты можешь знать, что тебя ждет смерть, а не позор? О, Лигия, Лигия, бойся прогневать императора. Когда настанет решающий миг, тогда тебе придется выбирать между позором и смертью. Ты поступишь так, как велит тебе твоя истина. Но не ищи гибели добровольно и не раздражай по пустячному поводу земного и притом жестокого бога». Акта говорила с чувством глубокой жалости, даже со страстью. Немного близорукая, она приблизила свое нежное лицо к лицу Лигии, как бы приглядываясь, какое впечатление производят ее слова. «Какая ты добрая, Акта!» — сказала Лигия, с детской доверчивостью обняв ее. Польщенная похвалой и доверием, Акта прижала девушку к своей груди, а затем, высвободясь из ее объятия, сказала: «Счастье мое миновало, и радость миновала, но злой я не стала». Быстро прохаживаясь по комнате, она заговорила как бы сама с собою, и отчаяние слышалось в ее голосе. «Нет, он не был злым. Он сам тогда считал себя добрым и хотел быть добрым. Я это знаю лучше, чем кто-либо. Все пришло потом, когда он перестал любить. Это сделали другие его таким, какой он теперь. Да, другие. Эпопея». Тут на ее ресницах блеснули слезы. Лигия водила вслед за ней своими голубыми глазами и, наконец, спросила: «Ты о нем тоскуешь, Акта?» «Да, тоскую», — глухо ответила гречанка. И снова принялась ходить по комнате, заломив руки, словно от боли, и на лице ее была скорбь. «Ты его еще любишь, Акта?» — робко спросила Лигия. «Люблю». И минуту спустя прибавила: «Ведь его никто, кроме меня, не любит». Наступило молчание. Акта, видимо, старалась обрести нарушенное воспоминаниями спокойствие. И когда на ее лицо вернулось обычное выражение тихой грусти, сказала: «Поговорим о тебе, Лигия. Ты не думай противиться императору. Это было бы безумием.
А впрочем, ты не тревожься. Я хорошо знаю здешние нравы и полагаю, что со стороны императора тебе ничего не грозит. Если бы Нерон приказал тебе похитить для себя самого, тебя бы не привели на Палатин. Тут повелевает Попея, и с тех пор, как она родила дочь, Нерон еще больше подпал под ее власть. Да, Нерон приказал, чтобы ты была на перу, но он же до сих пор тебя не видел и не спрашивает о тебе, значит, он тобой не интересуется. Возможно, он забрал тебя у Авла и Помпония только от того, что зол на них. Петроний написал мне, чтобы я тебя опекала, но, как ты знаешь, писала мне и Помпония. Так, может быть, они между собой договорились. Может быть, он это сделал по ее просьбе. Если так, если он по просьбе Помпония будет заботиться о тебе, тогда тебе ничего не угрожает. И возможно, что Нерон, склоняясь на его уговоры, отошлет тебя обратно в дом. Я не знаю, очень любит ли Нерон Петрония, но знаю, что император редко решается противиться его мнению. «Ах, милая Акта!» — отвечала Лигия. «Петроний был у нас перед тем, как меня забрали, и матушка моя была уверена, что Нерон потребовал выдать меня по его наущению». «Это было бы печально», — сказала Акта, но, минуту подумав, снова продолжала в утешающем тоне. «А может быть, Петроний проговорился перед Нероном как-нибудь за ужином, что видел у Авла заложницу лигийцев. И Нерон, ревниво оберегающий свою власть, потребовал тебя потому, что заложники принадлежат императору. Вдобавок он Авла и Помпонию терпеть не может. Нет, я не думаю, чтобы Петроний, если бы захотел отнять тебя у Авла, прибег бы к такому способу. Не знаю, можно ли сказать, что Петроний лучше тех, кто окружает императора, но он другой. А может быть, ты найдешь и кроме него кого-нибудь, кто пожелает за тебя заступиться? Не случалось ли тебе в доме Авла познакомиться с кем-то из приближенных императора?» «Я там видела Веспасиана и Тита». «Император их не любит». «И Сенеку». «Стоит Сенеке дать совет, чтобы Нерон поступил наоборот». Нежное личико Лигии начало заливаться румянцем. «И Вениция». «Я его не знаю». «Это родственник Петрония, недавно вернулся из Армении». «Ты полагаешь, Нерон будет рад его видеть?» «Вениция все любят». «И он захочет заступиться за тебя?» «Да». «Так на перу ты, наверное, его увидишь», — ласково улыбаясь, сказала Акта. «А быть там ты должна прежде всего потому, что иначе нельзя. Только такое дитя, как ты, могло рассудить по-другому. И потом, если ты хочешь вернуться в дом Авла, на перу тебе может представиться возможность попросить Петрония и Вениция, чтобы они своим влиянием добились для тебя разрешения вернуться. Будь они сейчас здесь, они оба бы сказали тебе то же, что я, что попытка сопротивления была бы безумием и гибелью. Император, конечно, может и не заметить твоего отсутствия, но если бы заметил и подумал, что ты посмела противиться его воле, спасения для тебя уже не было бы. Ну, пойдем, Лигия. Слышишь, как шумно стало во дворце? Солнце уже опускается, скоро начнут собираться гости». «Ты права, Акта», — отвечала Лигия. «И я послушаюсь твоего совета». Что в этом решении было от желания увидеть Вениция и Петрония, а что от женского любопытства, от стремления хоть разок поглядеть на такой пир, на императора, на его двор, на знаменитую Попею и других красавиц, на всю эту неслыханную роскошь, о которой рассказывали в Риме всякие небылицы, сама Лигия вряд ли могла бы дать отчет себе в этом. Но и доводы Акты были разумны. Девушка это хорошо понимала. Надо было идти. И когда необходимость и здравый смысл подкрепили затаившийся в ее душе соблазн, Лигия перестала колебаться. Акта провела ее в свой собственный ункторий, чтобы умастить и нарядить. Рабынь в императорском доме было достаточно, и у самой Акты не было недостатка в прислужницах. Однако из сочувствия девушки, чья красота и невинность тронули ее сердце, Акта решила сама ее одеть. И тут сразу стало ясно, что молодой гречанке, при всей ее грусти и увлечении посланиями Павла и старца, много еще осталось от прежней эллинской души, которой красота тела говорит больше, чем что-либо иное на земле. Раздев Лигию до нога,
При виде ее гибкого и в то же время мягкого округлого стана, словно изваянного из жемчужно-белой массы и роз, Акта не могла сдержать восхищенного возгласа. И, отойдя на несколько шагов, стала любоваться этой несравненной, полной весеннего очарования красотой. «Лигия!» — воскликнула она наконец. «Да ты во сто раз прекраснее Попея!» Но девушка, воспитанная в строгом доме Помпония, где соблюдалась скромность даже тогда, когда женщины были одни, стояла неподвижно, прекрасная, как дивный сон, исполненная гармония, но смущенная, порозовевшая от стыда. Но вот Лигия внезапно подняла руки, выдернула шпильки и в одно мгновение, слегка тряхнув головою, прикрылась волосами, как плащом. «О, какие у тебя волосы!» — сказала Акта, подойдя к ней и касаясь ее темных локонов. «Я не стану посыпать их золотой пудрой, они сами на изгибах светятся золотом. Разве кое-где добавлю золотистого блеска? Но слегка, чуть-чуть, как если бы их озарял луч солнца. Прекрасен, наверное, ваш край, где родятся такие девушки». «Я его не помню», — ответила Лигия. «Только Урс мне рассказывал, что у нас все леса, леса да леса». «А в лесах цветут цветы», — приговаривала Акта, окуная руки в вазу с вербеновым настоем и увлажняя им волосы Лигии. Покончив с этим делом, Акта принялась умощать ее тело благовонными аравийскими маслами, а затем надела на нее мягкую золотистую тунику без рукавов, поверх которой полагалось надеть белоснежный пеплум. Но прежде надо было причесать Лигию, и Акта, окутав ее широким одеянием и усадив в кресло, отдала девушку на время в руки рабынь, чтобы самой издали наблюдать за их работой. В это же время две рабыни стали надевать на ножки Лигии белые, вышитые пурпуром туфли, и прикреплять их, обвязывая крест-накрест золотой тесьмой алебастровые лодыжки. Когда, наконец, прическа была готова, пеплом на Лигии уложили красивыми легкими складками, после чего Акта застегнула на ее шее жемчужное ожерелье и, слегка тронув ее локоны золотой пудрой, приказала наряжать себя, не сводя с Лигии восхищенный глаз. Акту одели быстро, а так как перед главными воротами уже начали появляться первые носилки, обе пошли в боковой криптопортик, откуда были видны главные ворота, внутренние галереи и дворцовая площадь, окаймленная колоннадой из нумидийского мрамора. Все больше и больше гостей проходило под высоким сводом ворот, над которыми великолепная квадрига Лисипа, казалось, увлекалась ввысь Аполлона и Диану. Лигия была поражена зрелищем, какого она в скромном доме Авла не могла даже вообразить. Был час заката, последние лучи солнца ложились на желтый нумидийский мрамор колонн, который в их свете отливал золотистыми и розоватыми тонами. Между колоннами, мимо белых статуй Данаид и статуй богов и героев, двигались группы мужчин и женщин, похожих на эти статуи, ибо все они были в тогах, пеплумах и столах, красиво не спадавших до земли мягкими складками, на которых угасали лучи заходящего солнца. Гигант Геркулес, чья голова еще была освещена, а торс уже погрузился в тень колонны, взирал с высоты на толпу. Акта указывала Лигии сенаторов в тогах с широкой каймой, в цветных туниках и с полумесяцами на обуви, и всадников, и знаменитых актеров, и римских дам, одетых то на римский лад, то на греческий, то в фантастические восточные наряды с прическами в виде башен и пирамид, а у иных волосы были зачесаны гладко, как у статуи богинь, и украшены цветами. Многих мужчин и женщин Акта называла по именам, прибавляя короткие и порой ужасные истории, наполнявшие Лигию недоумением, изумлением и страхом. Странен был ей этот мир, чьей красотою упивались ее глаза, но чьих контрастов не мог постигнуть ее девичий ум. В звездах на небе, в рядах неподвижных колонн, уходящих куда-то в глубину, и в этих, подобных статуям, людях, было удивительное спокойствие. Казалось, среди мраморных этих громад должны обитать чуждые забот и тревог блаженные полубоги. А между тем тихий голос Акты открывал Лигии одну за другой жуткие тайны
и этого дворца, и этих людей. Вон, там вдали виден криптопортик, на колоннах которого и на полу еще темнеют пятна крови, брызнувшей на белый мрамор из тела Калигулы, когда он упал, заколотый Кассием, Хореей. Там убили его жену, там размозжили о камне голову ребенка. А вон под тем крылом есть подземелье, где от голода грыз собственные руки Друз. Там отравили его старшего брата, там извивался от ужаса Гимел, там бился в колусях Клавдий, а там Германик. Все эти стены слышали стоны и хрипенья умирающих, а люди, что спешат теперь на пир в тогах, в ярких туниках, украшенные цветами и драгоценностями, они, быть может, завтрашние смертники. Быть может, у многих из них улыбка на лице скрывает тревогу, страх, неуверенность в завтрашнем дне. Быть может, в эти минуты лихорадочная страсть, алчность, зависть гложет эти сердца с виду беспечных, увенчатых цветами небожителей. Сметенный ум Лигии не мог поспеть за словами Акты, и хотя волшебный мир все сильнее приковывал ее взор, сердце ее сжималось от испуга. И внезапно на душу нахлынула безмерная тоска по любимой Помпонии Грицине и по спокойному дому Авла, где царила любовь, а не злодейство.

0: Этот час открывает передача «Евангелие и поэзия». Через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Писания». В конце часа выйдет в эфир музыкальная передача «Душа и песня».
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Добрый вечер, братья и сестры.
1: Для чего нам, людям, нужны имена? Вопрос глупый, скажете вы. Неправильно. Именами мы отличаемся друг от друга. Семьям даются имена, чтобы отличить одну семью от другой. Народам и странам, чтобы знать, к какому народу относится тот или другой человек. И так далее. Имена Бога имеют то же самое назначение. Он творит, врачует, пасет, дает мир, освещает, правит миром и тому подобное. Что же особенного в том имени, которым Бог открылся Моисею в пустыне? Из среды горящего куста, читаем мы в книге Исход в 3 главе. «И увидел Моисей, что терновный куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей, он сказал: вот я. И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой. И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя, что сказать мне им? Бог сказал Моисею: я есть сущий. На иудейском языке Яхве, а на русском Иегова. И сказал: так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам. Начиная с этого момента, Моисей, а потом и весь мир, узнал имя Бога, Творца Вселенной. Благоговея перед именем назвали мы свою сегодняшнюю передачу. И вначале мы помолимся. Благословен Ты, Господи, благословенное имя Твое. Отец Небесный, Святой Божий, Судья праведный. Я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, благодарю, Отче, просто за то, что Ты есть над нами. Спасибо Тебе, славный Бог наш, что не оставляешь нас, что Ты всегда с нами. Великий, мудрый, многомилостивый, милосердный, хвала Тебе за все благодеяния и благословения Твои. Благодарю за невинную кровь Иисуса Христа, которую пролил Он за грехи, за беззаконие, за болезни и немощи наши. Благодарю, Отче, что Ты избрал нас в Иисусе Христе. Не оставляй нас и пребывай с нами. Живи, Господи, в сердцах наших, святи через нас людям, Отче. Во имя Иисуса Христа молю Тебя. Боже, да прославится имя Твое. Пусть будет все в нашей жизни так, как хочешь Ты. Дай нам мудрости принимать Твою волю во всем и всегда. Будь прославлен, великий Царь, во имя Иисуса Христа. Аминь. И послушайте стихотворение Василия Заскокина.
3: Господь Всевышний, Всемогущий, я на коленях вновь стою. Со мной Ты рядом, вездесущий. Узри, как я Тебя люблю. Смирился я перед Тобою, позволь приблизиться к Тебе. И в бурной радости, и в горе не дай заснуть моей душе. Не дай забыть благословенье, что я искуплен и живой. Ни на секунду, ни на мгновенье не расстаешься Ты со мной. Вселись Ты в жизнь мою, и радость не позволяй мне потерять. и в днях земных, что мне остались, не позволяй мне унывать. Позволь нести Твое служение и приводить к ногам Твоим сердца, что были в мраке тленья, чья жизнь вся черная, как дым. Позволь любить и быть любимым. Позволь пасти Твоих овец. Я быть хочу Тобою сильным, похожим на Тебя, Отец.
1: Перед горящим кустом на коленях стоял беглец, пастух, заика, а встал с колен вождь. Его пастушеский посох стал символом власти Бога Сущего, от имени которого Моисей говорил с фараоном, властью имени которого творил многие чудеса и привел через год на это место многочисленный народ. Из-за благоговения перед этим именем народ израильский не произносил его, имя Бога Яхве, а заменил его на Адонай, что значит Господь. В такой форме мы встречаем его в Библии и знаем, что за этим именем стоит Сущий, тот, рядом с которым нет никого. Через пророка Исаию он говорит: «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня». Послушайте стихотворение Натальи Щегловой.
3: «Мы, вслушиваясь в имя Божье и вглядываясь в небеса, с души снимаем образа, навязанные жизнью сложной, быть может, набожностью ложной, одетой пышно в словеса. И чувствуя, как необычно живого Бога благодать, вдруг начинаем понимать, что не постичь Его величия, идя по колее привычной. Но выстрадав за пядью пять, тоскуя, веруя, тревожась, врастая сердцем в небеса, с души снимаем образа, преображаясь в образ Божий».
1: Да светится имя Твое. Это первая просьба в молитве, которой учит Иисус своих учеников, читаем мы на горной проповеди в Евангелии от Матфея в 6 главе. Просьба о том, чтобы имя Божие светилось и на земле. На небесах имя Божие уже святится. В видении пророка Исаии, небесного храма и Бога на превознесенном престоле, ангелы, смотря на Него, ничего не могли сказать, кроме одного: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Эту фразу они повторяют все время. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог сам в себе свят. И ангелы просто признают это как факт. Таким образом, речь здесь идет не о том, чтобы имя Бога светилось на небе, но о том, чтобы оно светилось на земле. Бог говорит Израилю: «Будьте святы, как Я свят». Святость приходит от Господа и вытекает из Его характера. Он свят по своей природе. Мы не можем ни прибавить, ни убавить Ему святости. Святость — это чистота. Это вечный свет творения, который просвещает человека. В Евангелии от Иоанна сказано в 1 главе, 9 стих: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». «Будьте святы», назвала свое стихотворение Мария Брилева.
3: «Совершил Бог над вами чудо, со святыми поставил в ряд. Будьте святы, святые люди, потому что Господь ваш свят. Вы не значитесь в списках грешных, в книгу жизни занесены. Вы пред Господом в белоснежном, вы от мира отделены. Будьте святы, ваш путь в блаженство. пусть грешит весь несчастный род. Вы же царственное священство, вы Господень святой народ.
1: Вспомним записанный в 8 главе Евангелия от Иоанна спор иудеев с Иисусом Христом. Иудеям казалось, что они наконец поймали Иисуса на слове, когда он сказал, что Авраам увидел его время и обрадовался. В 8 главе мы читаем 57-58 стих. На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Яхве. Неудивительно, что нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись, говорит Святое Писание, кроме имени Иисуса Христа, который есть и был, и грядет Вседержитель. И перед именем Иисуса преклонится всякое колено, небесное, земное и преисподнее. Властью сущего вывел Моисей народ из рабства египетского. Властью Иисуса сущий спасает, значение этого имени. Сам Бог выводит свой народ из этого мира. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна в 5 главе, Двадцать 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Господь, я славлю Твое имя, назвала свое стихотворение Неля Логовская.
3: Господь, я славлю Твое имя, великого царя царей, кто грешных делает своими среди печалей и скорбей. Господь, я славлю Твое имя, боящимся кто крепкий щит, владыка Вышнего Салима, кто праведных от бурь хранит. Господь, я славлю Твое имя, Ты мой Спаситель, пастырь мой, Ты не пройдешь проблемы мимо и снимешь ветра жуткий вой. Господь, я славлю Твое имя. Ты кровью искупил меня, несчастнейшего пилигрима, и спас от ярости огня. Ты от болезни исцеление, как дар бесценный всем даешь, и пропадают мрака тени, когда Ты рядом, друг и вождь. Душа в восторге вся трепещет, и благодарностью горя забыла все мирские клешни, вкусив с избытком клад добра, где россыпь жемчуга святого, смарагд любви Твоей, Христос, где благость чистого покрова, благоуханье вечных роз. Тебя я славлю, достохвальный, всего начала и конец. Союз с Тобой, как факт буквальный, мне в небесах сулит венец. Союз с Тобой, мой заместитель, так крепок, нежен, так высок. Пускай растут, как дети, нити между нами, пастырь мой и Бог.
1: Сколько имен. Бог действительно открывается нам в Писании под многими именами, который по своим значениям раскрывает его сущность. Все эти имена принадлежат равно Отцу, Сыну и Духу Святому, то есть трем лицам единого Бога. Иудеи выделили из имени Бога одно, которое считалось наиболее священным – Яхве. Читаем мы в книге Бытие во 2 главе и в книге Исход в 3 главе. «Я есть». И старались не осквернять священное имя простым его произнесением. Оставили титул. Яхва Рафа, то есть я есть целитель. Яхва Шалом, я есть мир. Яхва Саваоф, Бог небесного воинства и тому подобное. Мы встречаем эти имена в Святом Писании, в книгах Бытие, Исход, книги Судей, в книгах пророков и псалмах. И мы, верующие Нового Завета, применяя понятие имени как сущности, понимаем слова Иисуса Христа: «Чего не попросите во имя Мое?» Гораздо глубже. То есть не как заклинание, которое бездумно повторяется, но имя Иисуса как Его сущность, которая рождается и растет в Его детях, давая нам право говорить «Отче наш». Мир внимательно наблюдает за нами, христианами. Наши слова и поступки либо светят имя Божье, либо порочат. Об этом знают все, кто принял Иисуса в свое сердце. «Да светится имя Твое». Мольба, призыв, утверждение, что имя Божье свято. Послушайте стихотворение Нелли Логовской «Имя Господа».
3: Имя Господа — крепкая башня, укрывается праведник в ней. Под защитой его там не страшно, львиный рык не достигнет ушей. В башне этой просторно, уютно, греет солнышко, небо вдали. Пополнение ежеминутно, пилигримы то скорбной земли. В этой башне есть дверь для входящих, путь к ней узок, тернист, каменист. Он проходит сквозь заросли чаще, где кустарник колюч и иглист. Там лютуют лишь хищные звери, там шипы вместо сладостных роз. Достигают немногие двери, где ждет верных Спаситель Христос. Он зовет их заботливо, нежно, и на помощь идущим спешит. Не спасет Господь лишь небрежных, кто не бодрствуя в ленности спит. Ох, как трудно в пути пилигриму! Там ущелье, здесь рой злющих ос, но до башни, до Иерусалима доведет добрый пастырь Христос. Пусть вокруг воет ветер, пустыня нас грозит навсегда поглотить. Имя Господа — щит и твердыня, с ним легко злобный мир покорить.
1: В книге «Исход» Бог предостерегает нас, читаем в 20 главе 7 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Почему нельзя без необходимости произносить имя Господа? Ведь написано: «Всякий, кто призовет имя Господа, спасется», читаем в книге «Деяния апостола» во 2 главе 21 стих. Как быть? И в каких случаях Бог не желает, чтобы мы произносили Его имя? Зачастую люди говорят о Боге, не веря в Него. Возмущаясь, они говорят: «О Господи!» не видя и не думая о Нем. Один атеист сказал: «Если Бога нет, то слава Богу, а если Бог есть, то не дай Бог». Ведь написано в Святом Писании: «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». 12 глава Евангелия от Матфея, 37 стих. Некоторые люди в случае удивления, страха, испуга, возмущения восклицают: «Господи!» Это очень печально и оскорбительно по отношению к Богу. Неудивительно, что он предупреждает, что не останется такой человек без наказания. Некоторые говорят с Богом командным, требовательным тоном, как со слугой. В книге Бытия, 18 главе, 27 стихе, мы читаем слова Авраама. «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел». Владыка. Авраам понимал, с кем говорил. А вот еще магическое употребление имени Господа в ритуалах колдунами и шептунами. Это страшная мерзость. Произнесение его имени без исполнения его воли в своей жизни. Желание прославить себя, а не Господа. И частое употребление имени Господа напрасно, особенно в молитвах. Все это нежелательно для Бога. То, что человек произносит слова «Господь» и «Бог», еще не делает его христианином. Кому Господь не мог повелевать на земле, не могут быть на небе. Вот эту фразу я хотел подчеркнуть, чтобы вы все, дорогие друзья, вдумались. Кому Господь не мог повелевать на земле, не могут быть на небе. Есть замечательные слова одного изобретателя телеграфа Самуэля Морзе, который сказал: «Это все он, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Слова самого первого в мире телеграфного послания, отправленного Морзе, были взяты из Библии. Вот что говорит Бог. «Святое имя произноси свято», — сказала Вера Кушнир в своем стихотворении.
3: «Был день весенний, светел. Созвав своих друзей, меня просили дети их повести в музей. Мы в монастырь старинный поехали тогда. Еда в большой корзине и в термосе вода. В тени кирпичной арки нас встретил там монах. Хитон на нем неяркий, сандалии на ногах. Подвязанный веревкой, постриженный в кружок, детей внимание ловко он вмиг к себе привлек. Сначала за оградой показывал нам сад, побеги винограда, маслин неровный ряд. Он каждое растение там поименно знал и этим восхищение детишек вызывал. Водил по коридорам, по кельям, по грибам, ритмичным разговором он увлекался сам и говорил с волнением о древних временах, когда постом и бдением спасался брат-монах. И каверзных вопросов никто не задавал, никто не чмыхал носом и не перебивал. Девчонок и мальчишек он как зачаровал, а голуби под крышей подняли страшный гвалт. Монах им: «Тише, тише, никто не тронет вас». И тут к распятию в нише мы подошли как раз. И у распятия стоя монах сказал: «Христос». Но имя то святое так нежно произнес, что небо стало выше и будто голубей. И в тишине не слышен был ропот голубей.
1: Какое замечательное стихотворение. Искренне желаем вместе с вами, дорогие друзья, произносить имя Господа не напрасно. Он Господь, значит, Господин нашей жизни, наших желаний, нашего времени, Господь наших поступков. Славьте Его, благословляйте имя Его, сказал псалмопевец в 99-м псалме. А нам остается помолиться молитвой «Отче наш» и на этом закончить нашу передачу.
4: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков.
1: Аминь. До свидания. До следующей передачи.

0: На волне «Радио на пути» вы услышите программы «Момент творения», «События через призму Писания» и затем музыкальная программа «Душа и песня».
1: Момент творения. Слово создало плоть. История Рождества начинается с первого деяния Сына Божьего. Об этом деянии идет речь в первой главе Бытия. История Его любви к нам, из-за которой Он оставил небесную славу, красоту и совершенство, и спустился в наш изъязвленный грехом и страданиями мир, начинается не в Вифлееме и даже не в ветхозаветных пророчествах. Она начинается с первых слов Священного Писания. Если бы дело обстояло иначе, Его рождение стало бы просто началом очередной жизненной трагедии. Основание креста, на котором был распят Иисус, в первой главе Бытия. Еще до сотворения мира Создатель знал о предстоящей крестной муке Христа. Бог задумал наше спасение до создания мира. Об этом говорит нам послание к Ефесянам.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Афганистане местные талибы пока представляют власть. Там запретили женщинам публичные выступления, в том числе прелюдное пение, чтение вслух. Также запретили прямо смотреть на мужчин, не являющихся родственниками женщин. Это уже далеко не первый запрет в отношении женского пола в этой стране после вывода оттуда американских войск. Что мы видим? Что талибы хотят всех заставить жить по закону шариата. Эти нормы диктуются шариатом. В Библии кто-нибудь видел подобные ограничения хоть раз? Чтобы женщин вот так ущемляли просто, как человека. Библии нет. Потому что в Библии Бог создал Еву не для того, чтобы ее ущемляли. Она была ущемляема Адамом. Нет. Она создана как помощница. Помощница помогает. А еще Бог сказал, и будут двое одной плотью. Что еще важно, что женщина – это мама. Что еще мы видим в Библии?

что женщина может быть пророчицей и диаконисой. Может быть женщина? Может. Это написано в Библии. Такие места. Бытие 2.28, 3.20, Исход 15.20, Луки 2.36, Римлянам 16.1. Давайте прочитаем Римлянам 16.1. Представляю вам этим письмом сестру нашу Фиву, диаконису церкви Кинхрейской. А Бытие, 15 глава, стих 20. Взяла пустая сестра Аарона, пророчица Мариам бубен, все женщины вместе с ней, тоже с бубнами, радовались и танцевали. Большая роль женщины в Божьем Слове. Роль женщины в плане Бога настолько велика, что даже Христос по плоти был рожден от женщины. Мария, Илки 2.7. Христос не просто пришел из ниоткуда. И мы не знаем его происхождение. Мы знаем его происхождение. Он рожден от благословенной женщины, которую звали Мария. В общем, женщины, благодарите Бога, что ваша роль в христианстве не принижена, а очень большая. Мужчины, не будьте подражателем талибов. Они не знают Бога, но благодарите Создателя за прекрасных женщин рядом с вами. Во время недавнего визита в музей Гехта в городе Хайфа, Израиль, ребенок 5 лет случайно разбил древний кувшин возрастом 3500 лет. Кувшин датируется средним бронзовым веком или периодом между 2000 и 1500 годами до нашей эры, что означает, что он предшествовал правлению царя Давида и Соломона. Он был типичен для региона и использовался для хранения жидкости, таких как, например, оливковое масло. Инцидент случился, когда ребенок потянул кувшин, чтобы заглянуть внутрь, в результате чего он опрокинулся и разбился на куски. Мать схватила мальчика и быстро скрылась с места происшествия. Это объяснил директор музея Ривлин. Мать и малыш были сильно напуганы произошедшим. Также он добавил, у музея нет претензий к ребенку и его семье. Потому что такие случаи, хоть и редки, но все-таки случаются. Кувшин восстановит с помощью реставрации, он вернется на свое место. О чем эта история? Эта история для нас не про кувшин. И даже не про ребенка, который по оплошности уронил. Это история про то, что любую вещь, даже такой кувшин старинный, можно отремонтировать и поставить на место в музей обратно. А что вот нельзя отремонтировать? Или что очень трудно отремонтировать? Человеческие отношения. Если их разобьешь, потом не соберешь. Берегите добрые отношения с своими близкими и вообще с людьми. Ведь это угодно Богу. Евреям 4 глава, 12 стих. Ибо Слово Божие живо и действенно, острее обоюдоострого меча, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судят помышления и намерения сердечные. Кристин Зената. Защитница природы, известная не своим бла-бла-бла про защиту климата, не своей пропагандой, которая обрушает экономики целых стран, а тем, что она своими делами действительно помогает природе. У нее какая-то необычайная связь с акулами, это удивительная женщина. Она начинала свой путь как драйвер-любитель, но в итоге поняла, что ее роль немного другая. За годы своей помощи акулам она освободила более 300 от рыболовных крючков. Конечно, акулы, которым она помогает, не такие большие, как, например, белые акулы. Однако и даже такие акулы – это далеко не обычные рыбки. Мировой океан сильно загрязнен. И это отражается на всем подводном мире. Подводные жители часто глотают железные предметы, оказавшиеся на дне. Часто это крючки или проволока. Все творение мучается и нуждается в помощи. Римлянам 8, 22, 23. Иногда эта помощь приходит оттуда, откуда не ожидаешь. К
Кто бы мог подумать, что человек сможет акулам помогать? Никто. Но Бог благословил эту женщину. Зачем? Чтобы помогать. И Бог благословляет всех других людей, готовых помогать и помогающих. Помогайте другим. Помогайте. И будете благословенны. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: звучит музыкальная программа «Душа и песня».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать еженедельную программу «Соприкосновение с истиной», в которой прозвучит проповедь известного американского пастора и проповедника Чарльза Стэнли. По ее окончанию слушайте проповедь Романа Рейнхарта.

0: В эфире передача «Прикосновение» с Чарльзом Стэнли.
1: Выражение «отход от дел» рисует в нашем воображении отдых и времяпровождение с внуками. Нет ничего плохого, если вы наслаждаетесь золотыми годами своей жизни. В преклонные лета вы все равно можете вести плодотворный образ жизни. Так считает Бог. Узнайте, как быть успешным на закате своих лет. Слушайте Бога, а все, что будет потом, возложите на Него. Сражайтесь, стоя на коленях. Мы принимаем самое непоколебимое и устойчивое положение, когда склоняем колени. Смерть — это непопулярная тема. На самом деле большинство людей хотят просто не вспоминать о ней, пока не наступит время, когда им придется взглянуть смерти в лицо. Бог не хочет, чтобы мысли о смерти заслоняли от нас все остальное. Но Он также не хочет, чтобы мы игнорировали смерть по той простой причине, что в Своем Слове Он говорит: «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Смерть неотвратима, ее невозможно избежать, если только раньше не придет Господь Иисус Христос. Смерть неизбежна для каждого человека. Поэтому вопрос вот в чем. Готовы ли вы встретиться с Господом? Как вы хотите оставить эту жизнь? Что вы хотите оставить после себя? У людей есть разные представления о смерти. Писание ясно говорит, что существует три типа, три аспекта смерти. Один из них — это физическая смерть, то есть отделение души и духа от тела. Есть духовная смерть. Именно ее имел в виду Бог, говоря Адаму и Еве в Едемском саду. «В день, в который ты вкусишь от него, от дерева, смертью умрешь». Это духовная смерть, смерть человека относительно всего того, что связано с Богом. И есть еще смерть, которую Библия называет второй или вечной смертью. Это вечная разлука с Богом. Если вы верующий, то вам незачем беспокоиться по поводу вечной смерти. Если вы уверовали в Иисуса Христа как своего Спасителя, то вы духовно живы. Если же вы не уверовали в Него, то вы духовно мертвы. То же самое верно и относительно второй смерти. Это совершенно точно. Бог не хочет, чтобы мы постоянно думали только о смерти. Он не хочет, чтобы такие мысли определяли нашу жизнь. Однако, вопрос в том, как мы должны чувствовать себя по отношению к смерти. Конечно, если вы и в самом деле верите в то, что вы исповедуете на словах, в Слово Божье, то есть у вас, как у верующего, нет причины бояться смерти. Если вы живете в грехе, тогда у вас есть причины для того, чтобы всерьез задуматься о своем образе жизни и о предстоящей встрече с Господом. Если вы неверующий, то последнее всего, что вам надо хотеть, это умереть, не зная Христа. Вы спросите, а надо ли нам печалиться об ушедших друзьях? Да, у нас есть право горевать и печалиться о наших умерших друзьях. Это вовсе не является показателем недостатка веры. Горе — это неизбежная составляющая этого процесса. Итак, все сказанное касается жизни, смерти и встречи с ней. Но вот о чем я хочу поговорить в этом учении. Я хочу поговорить о том, как хорошо закончить жизнь. Люди заканчивают жизнь по-разному. Как закончить ее хорошо? Из мест Писания я хочу показать вам две вещи. Первое, что значит закончить жизнь плохо. Второе. Какие составляющие жизни делают возможным завершить ее хорошо? Поэтому давайте сначала откроем 12 главу Евангелия от Луки. Это хороший пример того, как человек проживает свою жизнь. Но хорошо ли он ее заканчивает? Нет, вовсе нет. Внешне выглядит так, что дела у этого человека идут замечательно. У него много того, много этого. Но когда речь идет о смерти, он заканчивает плохо. Итак, давайте посмотрим на это место Писания и отметим для себя кое-что. Начнем с 15 стиха 12 главы Евангелия от Луки. В Писании сказано, Луки 12 глава с 15 по 21 стих. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Дальше написано, «И сказал им притчу». У одного богатого человека был хороший урожай в поле, И он рассуждал сам собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих?» И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Задумайтесь вот о чем. Есть много людей, которые намерены прожить долгую жизнь. Может быть, вы один из них. Вы собираетесь прожить долгую жизнь, и вот докуда вы дошли. В вашей жизни есть многое, но для Бога в ней места не нашлось. Итак, вы прожили свою жизнь, и в данный момент вы даже не чувствуете, что Бог вам нужен, потому что у вас много денег. У вас друзья, у вас все материальные блага, которые вы только хотите. Вы можете поехать куда вам угодно и быть тем, кем вам нравится. И вы, исходя из своего практичного мышления, думаете: «Зачем мне Бог?» Что ж, на этот вопрос есть несколько ответов, но я хочу показать вам истину о том, как человек проживает свою жизнь, будучи не готовым к смерти. Смотрите, что происходит в Писании. Писание говорит, что этот человек стал рассуждать: «Что мне делать? Ибо некуда мне собрать плоды мои». Заметьте вот что: «Мне, мне, мои». Я хочу, чтобы вы заметили, в его рассуждениях не упоминается Бог. Он сказал: «Что мне делать, ибо некуда мне собрать плоды мои?» Он рассуждает без Бога. Никакой мысли или идеи о всемогуществе Бога, о том, что все подвластно Ему. Из слов этого человека вытекает, что все под контролем именно у него. Он не признает сам источник своего благосостояния. «Что мне делать с моим обильным урожаем и житницами? Я сломаю старый, потому что у меня так много пшеницы, что в прежних житницах для нее не хватит места». Нет понимания, нет признака источника благосостояния. Этот человек полностью исключил Бога из своих планов. «Вот что я сделаю, вот как я проживу свою жизнь». Также этот человек проявляет самоуверенность относительно того, как долго он будет жить. Смотрите, что он говорит: «Вот что сделаю, сломаю житницы мои, и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». И что же? Он так и не задал следующий вопрос: «А что дальше?» «За покоем и весельем». Потому что, как видите, он не рассматривал и не хотел рассматривать вероятность того, что совсем скоро он предстанет перед Богом. В Писании сказано, что здесь происходит что-то очень интересное. Этот человек полностью предался погоне за богатством. Он жадный и эгоцентричный. Он говорит: «Что мне делать с моими житницами, моими плодами, моим покоем, комфортом и удовольствием?» Подумайте об этом. Сегодня многие люди живут так же, как и этот человек. Они живут для себя и только для себя. Для них важно только то, что они могут достичь, что они могут сделать, что они могут получить. Им важны только их покой, комфорт и удовольствие, их безопасность. Им важно, с чем они могут справиться, как они хотят распорядиться своей жизнью. Все сосредоточено на них самих. Они игнорируют тот факт, что смерть абсолютно неизбежна. Они не берут ее во внимание. Они говорят что-то вроде: «Когда я умру, меня просто не будет». Простите, но это не так. Поэтому я хочу задать вам вопрос. Если бы Бог призвал вас к себе, если бы вы умерли... Проповедник, не надо об этом. Вы хотите меня напугать. Если бы я мог при помощи страха привести вас на небеса, я бы так и сделал, но я не могу. Но зато я могу сказать вам истину. Вам надо относиться к своей жизни серьезно. Также серьезно вам надо относиться и к смерти, потому что вы не знаете, когда она придет. Итак, вопрос вот в чем. Как нам хорошо закончить свою жизнь? Давайте откроем второе послание к Тимофею. Это письмо апостола Павла. Я хочу, чтобы вы посмотрели этот отрывок. Я прочту несколько стихов. И вот что я хочу, чтобы вы помнили с самого начала. Второе послание к Тимофею, 4 глава. Послушайте внимательно, потому что, возможно, вы склонны говорить: «Ну, я не смогу закончить свою жизнь, как апостол Павел, потому что я не проповедник, я не служитель и не богослов или кто-то еще». Но это не имеет к данному вопросу никакого отношения. Я хочу, чтобы вы увидели, каковы эти составляющие в жизни человека, который, дойдя до конца жизни, заканчивает ее хорошо. В этом месте Писания совершенно ясно написано, как мы с вами можем хорошо закончить жизнь. Смотрите, что написано в 4 главе, начиная с 4 стиха. Павел говорит: «Ибо я становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, поприще совершил, веру сохранил. А теперь приготовлен для меня венец праведности, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Подумайте об этом. Вот апостолу Павлу грозит скорая смерть. Он в темнице. Нерон собирается отнять у него жизнь, плаха совсем близка. Если вы заметили, то в 16 стихе этой же главы говорится о том, что у него уже был один суд. Он говорит, 2 Тимофея 4 глава 16 по 17 стихи, «При первой моей защите никого не было со мной, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». Итак, Павел близок к смерти. Я хочу, чтобы вы увидели, каким образом он заканчивает свою жизнь хорошо. Ведь все мы можем закончить жизнь хорошо, если сделаем такой выбор. А иначе Бог скажет нам: «Безумный, ты слышал это и проигнорировал». И вот, первое, что я хочу, чтобы вы заметили. Когда я думаю о том, что могло случиться с Павлом, вот он приближается к концу своей жизни, и что же он делает? Он изливает свое сердце Тимофею. Он делится с ним своими знаниями, опытом, исповеданием. Он, например, приводит в пример свои собственные неудачи. Что он делает? Он приближается к концу жизни. И что он делает? Он отдает себя. Он ободряет юного Тимофея. Когда вы читаете это послание, я не буду читать все стихи, но послушайте, что Павел говорит Тимофею. Он говорит: «Держись образа здравого учения. Придерживайся истинной доктрины». Он сказал: «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». И еще: «Укрепляйся в благодати Христом Иисусом. То, что тебе было доверено, будь верен в этом. Переноси страдания вместе со мной». Он увещевает Тимофея не только быть старательным. «Старайся представить себя Богу делателем неукоризненным». Он говорит: «Служа Господу, Тимофей, будь верным Слову Божьему, преподавай его верно. Всегда будь верным тому, что говорит Слово Божье». Вторая, совершенно очевидная вещь здесь. Вы заметите ее в 6 стихе. «Я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало». Я размышляю над этой идеей — быть готовым встретить смерть. Говоря «я уже становлюсь жертвой», он подразумевает вот что. «Знаешь, моя жизнь посвящена Господу». И когда он говорит в 12 главе послания к римлянам: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего», что он этим самым хочет нам сказать? Вот что. «Мы спасены благодатью Господа, мы принадлежим Ему, мы выкупленная им собственность». А поскольку это так, то каждый день своей жизни мы должны жить, подчиняясь Его воле, исполняя Его цель, совершая Его дело. Что Бог хочет сделать в вашей жизни в каждый конкретный день? У вас есть работа, профессия, вы работаете в мире бизнеса, но как Он хочет, чтобы вы жили? Что Он хочет, чтобы вы совершили? Что Он хочет сделать через вас? Бог хочет действовать жизнью своих детей. И поэтому, когда Он говорит «я становлюсь жертвой», что Он имеет в виду? Вот что. «Я уже отдал свою жизнь Господу». Иначе говоря, Павел не боялся Нерона. Если бы мы с вами спросили его, он бы ответил нам: «Нерон не сможет отнять у меня жизнь, я уже отдал ее Иисусу, и когда Господь призовет меня домой, Он может использовать Нерона как средство для этого. Но я иду домой, потому что моя жизнь отдана Богу». Когда мы с вами знаем, что мы живем по воле Божьей, что мы делаем то, что хочет Бог, и делаем это именно так, как Он хочет, тогда у нас нет страха смерти. Иначе говоря, если вы боитесь смерти, на это есть причина, но вам незачем бояться смерти. Если вы закончите свою жизнь хорошо, тогда у вас нет причины бояться встречи с Иисусом. Потому что одна из радостей христианской жизни и причина, почему мы не боимся умереть, состоит в том, что, как говорит Павел, «выйти из тела значит водвориться у Господа». Вы встретитесь с тем, кто пошел за нас на крест, заплатил за наши грехи и не вменяет их нам, кто записал наши имена в книгу жизни Агнца и создал для нас на небе прекрасные обители. Кто-то скажет, подождите, я не проповедник, не служитель, я не руководитель церкви, я не то и не это. Это не имеет никакого значения. Разве всем нам не следует жить так достойно, чтобы быть готовыми, когда придет конец? Понимаете, многие люди настолько захвачены своим стремлением к богатству, своими «я», «мне», «для меня», что говорят, «я не хочу умирать, потому что не хочу оставлять все, что у меня есть». Вы упустили главное. Мой друг, если вы думаете, что здесь лучше, чем на небесах, вы не поняли самого главного. Бог приготовил для нас небесное богатство. Он приготовил для нас небесные обители. Верующие не должны бояться смерти. Это вовсе не значит, что нам надо хотеть смерти. Нет, ничего подобного. Нам нужно быть разумными и рассудительными. И Павел говорит, 2 Тимофея, 4 глава, 6 стих, «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Я готов». А вы? Готовы? Он говорит, «Я готов». Вы скажете, «А если я лежу в больнице, и мне осталось жить совсем недолго, может быть, несколько дней, как мне отдать себя служению Иисусу?» Каждой входящей медсестре вы можете говорить об Иисусе. Когда придет врач, вы можете рассказать ему об Иисусе. Ему обязательно надо что-то услышать от благочестивого человека, который не боится умереть и абсолютно уверен в своей вечной судьбе, в том, что Иисус Христос заплатил своей кровью за все грехи. Вам есть что сказать. Поэтому, когда верующий боится смерти, это как-то странно. Подумайте, например, вот о чем. Он сказал, «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало». А теперь послушайте, как он делает свое следующее утверждение. «Подвигом добрым я подвязался, поприще совершил, веру сохранил». Вот что он говорит. Вспоминает о своем прошлом с благодарностью и уверенностью. И он говорит, «Подвигом добрым я подвязался». Он говорит не о подвигах в физической битве, а о подвигах духовных. И послушайте, когда он говорит, «Подвигом добрым я подвязался», он имеет в виду, что христианская жизнь — это борьба. Мы все согласны с этим? Аминь. Временами это борьба, битва. Мы боремся против мироправителей, начал и властей, против дьявола. Нам приходится иметь с этим дело. Нам приходится иметь дело с грехом, скорбями, искушениями. Нам приходится иметь дело с противостоянием, критикой со стороны людей и всем остальным. Нам приходится сталкиваться с разочарованиями, сердечной болью, печалью и утратами. Все это борьба. И послушайте, как он сказал это. «Подвигом добрым я подвязался». Что он имеет в виду, говоря это? Он имеет в виду, что христианская жизнь — это битва. И он вел эту битву. В своем сердце и разуме он принял решение вести эту битву хорошо. Говорил ли Павел о том, что он совершенный? Нет. Например, если вспомнить 7 главу послания к римлянам, то что Павел говорит там? В этой главе он говорит, «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Так что и он боролся с грехом и искушениями. Он признает, что христианская жизнь — это борьба. Можно ли закончить жизнь хорошо? Да. Но что для этого надо сделать? Жить благочестивой жизнью, признавая, что жизнь — это борьба, признавая, что есть искушения, что есть испытания. И пока мы с вами дышим, никогда не наступит момент, когда мы сможем сказать «борьба закончилась». Борьба не закончится, пока не закончится жизнь. Послушайте, что он говорит. «Веру сохранил». Он говорит, «Я совершил течение». Когда он говорит о том, что совершил течение, то есть путь, земное поприще, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что он совершил то дело, которое Бог поручил ему. То есть он самым лучшим образом сделал то, к чему Бог призвал его. Кто-то скажет: «Минуточку, я хочу спросить вот о чем. Бог не призывал меня быть служителем или проповедником. И каково же мое поприще?» Ваше поприще — делать то, к чему Бог призвал вас и для чего оснастил вас, на что дал вам талант. Это и есть дело, которое Бог поручил вам делать. Возможно, ваше поприще — быть благочестивой матерью, благочестивой женой, воспитывать детей, учить их наставлениям Божьим и становиться такой, какой Бог хочет, чтобы вы были. Это может быть частью поприща вашей жизни. Это может быть то, чем вы занимаетесь в жизни. Бог призвал вас, чтобы вы работали в своей профессии наилучшим образом. Он призвал вас быть честным, достойным доверия, являть доброе свидетельство, помогать другим, отдавать самого себя. Вот это и значит достойно проходить поприще. Делать это должным образом. Чтобы не призвал вас Бог делать в жизни, вы должны делать это от всего сердца. В одном месте послания к Колоссянам ясно сказано, что мы должны делать все, как для Господа. Что бы вы ни делали, вы должны делать это как для Иисуса, потому что это и в самом деле так. Вы Его слуга. Вы отдали себя Ему, вы принадлежите Ему, Он объявил нас своими слугами, и потому мы с вами ответственны за то, чтобы делать все наилучшим образом. Если вы хотите закончить свою жизнь хорошо, вы не можете работать небрежно. Если вы хотите хорошо закончить, вам нельзя стараться работать как можно меньше. Если вы хотите хорошо закончить, вам надо проходить свое поприще. И вот что говорит Павел. Он говорит: «Я совершил поприще. Иногда я разговариваю с пасторами, проходящими через трудный период в своей церкви. И часто они говорят мне вот что. Знаешь что? Я не могу больше мириться с этим. Знаете, что я отвечаю? Ты можешь. Возможно, через эту ситуацию Бог просеивает тебя. Он действует так, чтобы вылепить из тебя человека, готового к более высокой ступени служения. Но если ты хочешь сдаться, собрать вещи и уйти, то это может показаться более легким путем. Но это не то, чего хочет от тебя Бог. Да, если Бог решил переместить вас из этой церкви, другое дело. Но если вы хотите уйти из-за того, что тяжело, если вы хотите сдаться из-за того, что люди неправильно с вами обращаются, если вы думаете, что они вас недооценивают, недостаточно вам платят, не делают того и этого, то вы не можете использовать это как предлог для ухода с поприща, потому что это Бог проводит вас через это. Многие люди хотят руководствоваться своими чувствами. Но вам это нельзя делать. Вам надо руководствоваться тем, что в вашем сердце. В моей жизни тоже были моменты, когда я хотел было руководствоваться чувствами. Но это не работает. Вспоминаю один случай, когда у меня было искушение сдаться. Это было перед тем, как я стал пастором первой церкви. Многим людям я не нравился, они хотели избавиться от меня, и все такое прочее. Помню, я сидел в своем кабинете. В то время я жил в Такере. Однажды вечером я сидел там и размышлял обо всем, что люди говорили обо мне, и большинство их слов было неправдой. И вот, я сижу там, думаю. Я тогда готовился к проповеди, и мне было нелегко. Я думал: «Боже, я даже не хочу быть их пастором. Они так скверно себя ведут. Я просто хочу уйти и все забыть». Я до сих пор совершенно точно помню, что Господь ответил мне. Он сказал: «Разве я сказал этого тебе?» «Нет, Господи, ты мне этого не говорил». Но в тот момент мне хотелось сказать: «Пусть получат по заслугам». Но знаете что? Вам необходимо верить тому, что сказал Бог. Я знал, что Бог сделает меня пастором. Я точно знал, что Он сказал мне, и что бы ни произошло, я должен был верить тому, что сказал Он, а не тому, что я видел и чувствовал. Not what I saw and not what I felt. Now listen carefully. Послушайте внимательно. Если вы хотите закончить свою жизнь хорошо, то вы не можете следовать за Господом Иисусом Христом, опираясь на то, что вы видите или чувствуете. Этого делать нельзя. Заметьте, что Он сказал. Он говорит: «Течение совершил, веру сохранил. Что бы ни случилось, — говорит Павел, — я не отступлю и не сдамся. Я ожидаю награды». Смотрите, как он это сказал. Он сказал: «А теперь приготовлен для меня венец праведности, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». Дальше заметьте вот что. «Вы тоже получите награду. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Вот что он говорит. «Для всех нас, верующих, праведный судья приготовил». Это слово «приготовил» означает «безопасность». означает, что никто не сможет похитить этот венец. Поэтому в 8 главе послания к римлянам он говорит, «Кто отлучит нас от любви Божьей?» Никто. А что значит слова «всем возлюбившим явление Его»? Позвольте мне задать вам такой вопрос. Может ли быть так, чтобы явление Иисуса возлюбил неверующий? Абсолютно нет. Вот для чего Павел использует эту фразу. Если человек возлюбил явление Иисуса Христа, это значит, что он возлюбил самого Иисуса Христа. Поэтому он говорит, «Для всех нас, кто возлюбил Отца, Господа Иисуса Христа и Святого Духа, на небесах приготовлено сокровище, награда, венец праведности, который никто не сможет у нас отнять». Вы спросите, а что значит венец праведности? Это вы уже решите для себя. Венец праведности, возможно, это какая-то небесная корона, которую Бог даст нам за то, что мы жили праведной жизнью. Или же это может значить то, что когда мы, выйдя из тела, водворимся у Господа, в этот самый момент Он сделает нас совершенно и вечно праведными и безгрешными. Кто-то спросит, а как насчет всех грехов, что я сделал? Как насчет всего того, что было в моей жизни неправильным? Что ж, Бог даст нам награду соответственно тому, как мы жили, на основании дел, которые в Его глазах были угодными и достойными чести, и на основании истины, которую мы с вами знали. Так что каждый получит свою награду. В этом истина, верно? Некоторые люди так слепы. У них нет об этом понятия. Они не задумываются о том, что в любой момент они могут умереть. Будучи верующими, мы получим награду соответственно на жизни, которой мы жили. Если вы жили эгоистичной жизнью в погоне за земными благами, то ваши награды будут скудными. А чтобы хорошо закончить жизнь, что нужно делать? Надо до последнего дня отдавать себя. Надо быть готовым, приготовленным, доверять Богу, проходить поприще, определенное Господом, веря Ему, несмотря ни на что. И живя в эти последние времена, быть совершенно уверенным, что Бог приготовил для вас награду. Итак, что же вы сделаете со своей жизнью? Так или иначе, она когда-нибудь закончится. Закончите ли вы свою жизнь на небесах? Закончите ли вы свою жизнь, служа Богу? Закончите ли вы ее с полной уверенностью, что идете на небеса? Сможете ли вы сказать, «Я веру сохранил, течение совершил»? Я готов, я не сдался, не свернул с пути. Но от всего сердца я старался жить в послушании Отцу Небесному. Сможете ли вы сказать это? Если да, то у вас нет причины бояться смерти, потому что вы приготовлены к небесам, и Бог ожидает вас, чтобы дать вам награду. Для получения дополнительной информации о служении прикосновения и о том, как принять Иисуса Христа в свое сердце, позвоните нам по телефону или напишите по адресу, который вы видите на экране. «Прикосновение с доктором Чарльзом Стэнли» выходит в эфир благодаря благодати Бога и верности наших партнеров по всему миру.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Обратимся с вами к книге Бытия и в главе 32 прочитаем стихи с 22 по 31. И на основании этого текста поговорим на тему «Бог изменял тогда, а Иисус изменяет сегодня». Привожу этот текст, который мы возьмем за наш главный текст. «И встал в ту ночь Иаков и взял двух жен своих и двух рабынь своих,

Заря, Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня, и сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков, и сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там, и нарек Иаков имя место тому Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя, и взошло ему солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое». В этом отрезке Писания Святой Дух рисует перед нашими глазами историю из жизни Иакова, сына Исаака, одного из патриархов Израиля. Эта история является одновременно прообразом нашей собственной жизни. В нашей жизни мы находим много общего с жизнью Иакова. Все мы, как и Иаков, ходили когда-то в заблуждении, как читаем в первом послании Петра, глава 2, стих 25. «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Мы все, как и Иаков, ходили в заблуждении, а именно до того момента, когда Иисус нас спас. До смерти Иисуса на Голгофском кресте мы все ходили в заблуждении. Об этом говорит также пророк Исаия в главе 53 стих 6. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Это является проблемой погибших людей, каждый из которых ходит своим собственным путем. Но это является также нуждой в церкви Иисуса, потому что сатане удается соблазнить многих верующих, убеждая их в том, что каждый из них должен ходить своим собственным путем. А поскольку все блуждали и ходили собственными путями, то и о Иакове читаем в Бытие, глава 32, стих 1. «А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божьи». Еще раз подчеркиваю этот факт. «А Иаков пошел путем своим». Прошу этот факт взять во внимание. Этот отрезок Писания, начиная от стиха 22 нашего главного текста, показывает нам Иакова при этой его встрече на своем пути, не на пути Бога. Этот путь, которым шел Иаков, не был Божьим путем. Собственные пути всегда приносят людям страх и боязнь, как читаем о Иакове в книге Бытия, глава 32, стихи 10 и 11. «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, — говорит Иаков, — ибо я с посохом моим перешел этот Иордан». А теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Иаков боится своего брата Исава, что он убьет его за то, что жестоко обманул его и обманным путем забрал у него первородство. Иаков хорошо об этом помнил, но, тем не менее, идет своим собственным путем. Он молится к Богу и просит его, «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». Очень много общего мы наблюдаем на пути Иакова по отношению к нам.
Иаков боится.

0: молиться. Яков взывает к Богу, но он, тем не менее, шел своим путем. И без Бога, как мы ниже увидим, сколько подобных мышлений находятся в сердцах верующих. Поэтому и на наших собственных путях нас часто охватывает страх. Страх является мотивом последних дней в сердцах верующих, потому что прихождение на собственных путях события часто протекают не в согласии с волей Иисуса, как Он предписывает нам это в Своем Слове. Тогда и мы молимся: «Господи, помоги! Господи, спаси меня!» Но мы, тем не менее, идем тем же путем дальше. Тогда мы начинаем сомневаться в том, слышал ли Бог вообще нашу молитву. Бог слышал, конечно, нашу молитву, но Он не может дать согласия к нашим собственным путям. В этом заключаются проблемы многих верующих. Поэтому над нашим главным текстом мы можем написать заголовок: «Бог изменял тогда, а Иисус изменяет сегодня». Часто мы ходим такими путями, о которых мы знаем, по меньшей мере, должны бы знать, что они неверны, но мы, тем не менее, идем по ним. Это является огромнейшей проблемой, за которой стоит одна тайна. Этой тайной является грех. Мы также ходим, как и Иаков ходил своим путем, но наш верный и любящий Господь Иисус желает нас изменять, что является глубоким тенором в сообщении нашего главного текста, как мы сейчас в этом убедимся. Бог желает нас изменять, потому что Он является единственным, который может изменять. Великим изменением в нашей жизни является не тот факт, если мы поступим в институт или в университет. Великим изменением в нашей жизни не является и тот факт, если мы играем в лото и выиграем несколько миллионов евро или долларов, или что-то подобное этому. Это не является изменением нашей жизни, а, скорее всего, великой нуждой. В таких случаях изменяются только определенные привычки в пределах греховных путей. Но это не является изменением согласно Божьей воле. Миллионер и тогда остается погибшим, если он не встретится с Господом Иисусом. Этим великим изменением в нашей жизни является встреча с Богом, как мы это видим у Иакова. Мы все нуждаемся в изменении через встречу с Богом. Посредством прирожденной, свойственной Иакову хитростью он держался рукой за пяту своего брата Исава, как читаем в книге Бытия, глава 25, стих 26. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Когда Ревекка рожала двойню, то родился, конечно, первым Исав. Затем следом рождается его брат Иаков, но не разделенным от Исава, а связанным с ним. Он держится рукою за пяту Исава и не мог быть от него отделен до тех пор, пока продолжались роды Ревекки. Это чрезвычайно интересно. Это значит, что принадлежащее Исаву первородство Иаков при рождении удерживает. Это очень интересно. Иаков еще не успел увидеть дневной свет, не успел увидеть свет мира сего, но уже ухватился за первородного, уже хватается за первородство. Оно в конечном счете и должно было ему принадлежать. Посредством хитрости Иаков добыл себе впоследствии также и наследственное благословение, не в согласовании с путем праведного Бога, но с хитростью. Это такой аргумент, который перед Богом недействителен, не считается. Впоследствии он вынужден был кое-что по этому поводу испытать, а именно то, что написано в Новом Завете. В послании Галатам, глава 6, стих 7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». И что же Иаков вынужден был испытать на собственной плоти? Насколько это горько быть другими обманутым? Мы можем ему только еще раз сказать, Иаков, что человек посеет, то он и пожнет. В книге Бытия, глава 35, стих 18, читаем о том, что умерла любимая жена Иакова Рахиль при родах своего второго сына. А в стихе 22 читаем о том, что старший сын Иакова, Рувим, переспал с Валлою, наложницею Иакова. В жизни Иакова было много темных мест, было много мрака. Поэтому в стихе 22 нашего главного текста не без причины написано «И встал в ту ночь». Иаков действовал ночами. Без сомнения, Святой Дух напоминает нам новозаветное слово, где читаем «Он, то есть Иуда, приняв кусок, тот час вышел, а была ночь». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 30. Иуда действовал ночью, поэтому для Иуды затем так и осталась ночь, потому что он не имел больше встречи со своим Господом. Понимаете ли вы? Для него оставалась темнейшая ночь, потому что он не имел больше встречи, не имел больше примирения с Иисусом. Итак, на собственном пути Иаков переправил всех своих родственников и весь свой скот через поток Явок. Слово Божие подтверждает это в книге Бытия, глава 32, стих 1. А Иаков пошел путем своим. Ночью Иаков переправил все это шествие через Явок. Единственное личное старание и усердие без божественного «да» не составляет или не образует божественное благословение. Даже ученики Иисуса должны были об этом засвидетельствовать. Хотя они всю ночь напролет ловили рыбу, но их сети оставались пустыми. Так сообщает нам Писание в Евангелии от Луки, глава 5, стих 5. «Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Одно старание без Божьего подтверждения останется бесплодным. Заметим себе это. В заключение, после ночного события, Иаков стоял один у этого потока Явок. И для нас существует в жизни очень важный пункт, когда мы совершенно одни будем стоять перед Богом. В этом мы видим решающие пункты жизни, если будем искать присутствие Бога, если будем искать встречу с Богом. Искать встречу с Богом, быть один на один с Ним. Многие верующие этого вообще не знают, чтобы быть один на один с Господом Иисусом, говорить с Ним и слушать Его. Иаков отстал от всего своего стана и остался один, не для того, чтобы помолиться и поразмыслить, но он остался для борьбы с одним мужем. Иаков остался для того, чтобы провести борьбу в плоти. Это мы находим в стихе 24 нашего главного текста. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Эта борьба длилась до восхода утренней зари. Возможно, это длилось порядка 2 часов. Так долго сражался Иаков с этим мужем, с этим некто. Откуда он явился, Слово Божье нам не сообщает. Мы только читаем о том, что он был здесь, и остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. Поскольку мы с вами выше отметили, что в лице Иакова Божий народ Израиль идет своевольно своим, но не Божьим путем, то совершенно ясно, что Бог стремится во что бы то ни стало направить свой народ на верный, на Божий путь. Поэтому в этом некто мы однозначно видим Господа Иисуса. Собственно, Иаков мог это знать или должен был это знать. Знаете ли, дорогие братья и сестры, это у нас такая проблема, что мы многое не знаем, хотя мы могли бы это знать. Мы, дети Божьи, в отличие от Иакова, имеем Святого Духа и должны совершенно точно знать, как следует себя вести в Божьем доме. Но тем не менее, мы имеем слишком мало знания в отношении этого высказывания. Почему это так получается? Об этом мы читаем в начале главы 32, стих 1. «А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии». Иаков заметил, конечно, это необычное явление и подумал, «Да, что это такое? На той стороне ходит один ангел, и здесь ходит еще один ангел». Но Иакова это явление не очень-то волновало, и он об этом не заботился. Он только подумал. Иаков, увидев их, сказал, «Это ополчение Божие». И точка на этом. Вопрос в отношении этого явления решен. Но это и в действительности было ополчение Божие, а там, где находится ополчение Божие, чаще всего находится и вождь воинства Господня. Поэтому Иаков и встретился с ним здесь в лице этого некто. Эта продолжительная борьба, с которой мы здесь имеем дело, продолжалась с момента встречи Иакова с этим мужем и до восхода утренней зари. Ибо в момент утренней зари стало известно новое имя Иакова – Израиль. А в духе эту борьбу ведет Божий народ Израиль, то есть Иаков, с Богом на протяжении 2000 лет времени благодати. А теперь мы немного глубже заглянем в пророческий смысл приведенного здесь сообщения, чтобы мы по возможности познали эти события во всех направлениях. Пророчески будет Израиль, Божий народ, находиться в борьбе практически против Бога. И как долго? До тех пор, пока не взойдет солнце праведности. А произойдет это в 1000-летнем мирном царстве. Об этом читаем у пророка Малахии, глава 4, стихи 1 и 2. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей, а для вас, благоговеющие пред именем Моим, то есть те, которые примут Иисуса своим Мессией, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». В стихе 1 мы имеем сообщение о суде Божьего гнева в 70-ю седьмину, а в стихе 2 мы находимся в 1000-летнем мирном царстве. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, Или, как читаем в нашем главном тексте, «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Как Иаков в плоти боролся и сейчас борется против Бога, так и Израиль, Божий народ, который в плоти Богу служит, войдет в покой только при появлении зари, или когда в тысячелетнем мирном царстве взойдет солнце правды. Тогда Божий народ Израиль встретится с Богом и придет к покою. В Иакове мы символично видим Божий народ в плоти, то есть евреев без Бога, поскольку при пришествии Иисуса в плоти на землю евреи не приняли Его своим Мессией, то Господь Иисус отставил свой народ Израиль на 2000 лет времени благодати в сторону и занимается строительством своей церкви из язычников. А евреи все это время ходят без Бога и в духе сражаются против Него. Эту борьбу мы символично видим в сражении или в борьбе Иакова с этим некто. Тот факт, что этот некто коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, говорит о том, что на протяжении всего времени благодати Израиль ходит в темноте, потому что Бог наложил на сердце Израиля покрывало, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 3, стихи 14-16. «Но умы их, то есть у израильтян, ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Массовое обращение евреев к Господу Иисусу произойдет в 70-ю седьмину через Моисея и Илию, двух свидетелей Господа Иисуса, когда Господь Иисус снимет с Израиля покрывало. А до снятия этого покрывала евреи, прообразно в Иакове, в духе хромают на одну ногу, потому что они не признают Новый Завет частью Библии, потому что они не принимают Иисуса своим Мессией. Как Иаков в нашем главном тексте в плоти боролся против Бога, точно так и Божий народ Израиль, который в плоти служил и до сих пор пытается в плоти служить Богу, но в конечном счете Израиль в лице остатка в 144 тысячи душ только при восходе утренней зари тысячелетнего мирного царства сможет в духе встретиться с Богом и таким образом войдет в Его покой. По окончанию борьбы с этим некто, в котором мы прообразно видим Господа Иисуса, Иаков пришел у Пенуэла в покой от многих мыслей своей прошлой жизни. Пенуэл означает «Божье лицо», поэтому Иаков и говорит: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Но я еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что в нашем главном тексте, в этом отрезке Писания, мы в Иакове прообразно видим Божий народ Израиль с момента отвержения Иисуса как Мессии и до того момента, когда Господь Иисус снимет с сердец израильтян покрывало, когда два свидетеля Иисуса, Моисей и Илия, преподнесут Израилю Евангелие. С этого исторического момента многие евреи могут и станут верить в Иисуса и в то, что их предки убили Господа Иисуса, как читаем у пророка Захарии в главе 12, стих 10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления через Моисея и Илию. И они, то есть израильтяне, воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Вы представляете, что ослепленный Божьим духовным покрывалом Израиль 2000 лет времени благодати вел в плоти борьбу против своего Бога и Иеговы, поэтому израильтяне сами этого не осознавали и не хотели этого понимать. По этой причине на протяжении 2000 лет времени благодати мы, Божий народ Израиль, прообразно видим в Иакове, имя которого означает «евреи без Бога». Фактически у евреев в это время нет Бога, потому что они продолжают верить и ожидать пришествия ложного Мессии. Точно так, как Израиль прообразно в Иакове ходил своим собственным путем, книга Бытия 32 стих 1, так евреи и сегодня еще ходят собственным путем. Для ясности еще раз поставлю перед вами этот вопрос. И как долго они будут ходить этим собственным путем? До встречи с тем, который только один является путем и истиной. До встречи с Господом Иисусом, Мессией Израиля. И Он придет сначала для взятия с земли Своей Церкви в небесную славу, а затем Он придет, чтобы ввести Свой народ в тысячелетнее мирное царство». В глазах Иакова его путь казался ему верным путем. В этом заключается проблема евреев и в настоящее время. Но почему? В противном случае Иаков не ходил бы этим путем со всем его тягостным трудом в плоти, чтобы свой многочисленный скот провести через поток Иавок. И что мы считаем в нашей жизни веры верным, и что только мы считаем в нашей жизни веры божественным и верным. Но это совершенно не все равно, если мы все это даже очень серьезно делаем. Но при всем этом Иаков, тем не менее, находился в борьбе против Бога. Он считает свою дорогу верной. Он думает, что только один он правильно судит, но не знает, что находится с Богом в борьбе. В этом заключается трагедия еврейского народа. С этой точки зрения многие миллионы христиан, а вернее религиозные люди, как эти пять неразумных дев в 10-й притче Царствия Небесного из Евангелия от Матфея 25, пойдут в вечное проклятие. Посредством опрыскивания водой младенцев при детском крещении им внушили, что таким образом они родились свыше. Этот муж, этот некто, с которым Иаков сражался, являлся прообразом Бога. Бог открылся Иакову в образе некоего мужчины. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: В Сиэтле полночь.
2: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
1: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
3: Боже наш, дякуємо тобі щиро, що ти дав нам цю можливість дорогоцінну в нашому житті у цей ще тихий мирний час. І ми мали цю спільність один з одним з твоїм словом. Ми дякуємо тобі, Господи. Ми не знаємо, як далі в подальшому, чи буде в нас можливість, але Ти, Господь, нам дав цю можливість сьогодні. Ми дякуємо Тобі, і ми просимо милості в Тебе, благословіння. Благословіння для нашої країни, щоб Ти захистив і дарував мир і спокій в нашій країні. І ми розуміємо, як люди віруючі, що ми, Господь, довіряємо Тобі наше життя. Ми під Твоїм покровом, ми під Твоїм захистом. Ти держиш всі ці ситуації в своїх руках. І ми віримо, що Ти, Господь, допоможеш і благословиш нас. Благослови також цього юнака, який в лікарні зараз потребує цього лікування. Допоможи, Господь, через людей, які повинні здати кров для нього, Господи. Допоможи, благослови. Уздоров'ю його по милості і по волі Твоїй. Нехай мир Твій Святий наповнить наше серце. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа зі всіма нами вічно. Амінь. З миром Божим будемо вітати один одного.
4: Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, іменем Господа нашого Ісуса Христа. Дякуючи Богові, можемо зібратися в домі молитви. Будемо просити Господа, щоб Він благословив нас, щоб Він перебував разом з нами. І нехай Його святе ім'я буде звеличено і прославлено і в цей вечір, і в усьому нашому житті, і навіки вічні. О Господь, ми щиро дякуємо Тобі за те, що Ти зберіг наше життя, благословив наше бажання і нашу дорогу на це місце, де збирається Церква Божа, де збираються віруючі у Христа Ісуса, збираються для того, щоб послухати Слово Твоє, помолитися нашому Небесному Батькові в ім'я Сина Божого, а нашого любого Спасителя, і подякувати Тобі за те, що віруючи в Сина Божого, ми маємо життя вічне, і що життя кожного із нас знаходиться в Твоїх святих руках. Господи, перебувай разом з нами, проговори до нашого серця, почуй наші молитви, благослови нас, потіш нас, Господи, через Твого Духа Святого, який так і називається Дух Утішитель, той, хто дає спокій нашій душі, Господи, той, хто направляє наш зір на Господа нашого, який помер за нас і воскрес для нашого оправдання. Просимо за країну нашу, за наш народ, за нашу землю, за всі ці події, які відбуваються. Ми розуміємо, Господи, що все під Твоїм контролем. Ти все тримаєш у своїх руках. І тому ми впевнені, Господи, що люблячи Бога, все діє на добро. Просимо тих, за тих, кого немає з нами, хто хворий, старенький, хто на праці чи в дорозі десь. Бережи, Господи, всіх тих, які кличуть до Тебе. Господи, нехай вони будуть під Твоїм захистом, тому що Ти наша надія, Ти Господь наш, Ти наш добрий пастир, і ми ні в чому не будемо мати потреби. Прослався і в цей вечір, і по віки вічні наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Номер 67, номер 67. Душе, утішайся в Ісусі, гріхи твої всі Він простив, Він в серце спокій посилає, навіки тебе полюбив. Щасливий я вічно з Ісусом, спочинок в Христі я знайшов, Він серцю моєму дав радість, коли я до Нього прийшов.

російській мові у нас є за номером 310, ну, схожий такий по тексту і навіть, ну, по музичному такому супроводженню, чудова пісня, чудовий псалом. «Только в Ісусі щастлив я всегда, только в Ісусі отдых от труда. Он мой друг, с которым я делюсь во всем, верного друга я нашел лишь в нем. О, какое счастье другом быть Христа! Выразить не могут так мои уста, только мое сердце радуется в нем, в Иисусе, гимном моем». Поем.

Приветствую, дорогие братья и сестры. Обратимся к Слову Божьему, которое записано в Священном Писании. Место Священного Писания, первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам. Будем читать 4 главы, 3 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Одной из самых важнейших задач верующего человека является освящение. То есть это путь духовного возрастания. И это касается каждого члена Церкви Христовой. Слово «освящение» исходит из понятия «святость», то есть «святой». Поэтому для каждого из нас, дорогие братья и сестры, есть решительная задача оставить все то греховное, которое тянется за нами. Поэтому нам нужно содержать себя в чистоте и праведности. Нужно содержать наше тело и душу. И это посвященность Богу мы должны совершать постоянно. Мы должны оставлять греховность и продвигаться вперед. То есть мы должны совершать в своей жизни это поступками, делами, словами. И это мы должны показать тем самым, что мы принадлежим не этому миру, а мы принадлежим нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. И мы находимся уже не во власти греха, а мы находимся во владении нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. То есть мы должны быть похожими не на человека мира, а мы должны стремиться быть похожими на Иисуса Христа. Всех детей Божьих, независимо от их духовного состояния, Писание называет святыми. Об этом мы читаем послание к римлянам апостола Павла, 1 глава, 7 стих. «Сем, находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». В этом случае Писание всех верующих, братьев и сестер, называет святыми. Это не потому, что мы такие чистые и мы такие праведные и безгрешные. Это потому, что мы принадлежим Богу. Эту святость, которую мы получаем, получает христианин при уверовании, называется вмененной святостью. Согласно Римлянам 4:5, называется это вмененной праведностью. Но Бог хочет от каждого из нас, дорогие братья и сестры, чтобы дети Божьи не только назывались святыми по причине их принадлежности к Иисусу Христу, к Богу, но чтобы мы с вами, дорогие братья и сестры, были такими своей жизнью, чтобы мы были святыми и вели высоконравственную, чистую, безгрешную жизнь. Бог знает, что Его дети в этой жизни не могут достичь абсолютной безгрешности, абсолютной чистоты и праведности. Но Он хочет, чтобы мы имели эту чистоту, чтобы мы стремились к ней, чтобы мы вели безгрешную, чистую и праведную жизнь. Об этом мы читаем в первом послании апостола Петра с 1 главы, с 15 по 16 стих. «Но, по примеру призвавшего вас, святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». В этом стремлении и желании жить чистой и благочестивой жизнью как раз и заключается суть нашего освящения, дорогие братья и сестры. Поэтому освящение по Писанию состоит из двух ступеней. Первая ступень, она происходит при нашем покаянии, когда мы обращаемся к Господу и Спасителю Иисусу Христу и нашем возрождении. Об этом мы читаем послание апостола Павла к евреям, 10 глава, 10 стих. «По сей-то воле освящены мы единократным приносением тела Иисуса Христа». Когда человек обращается Господу от власти греха, и когда он приобщается к Божьей семье, он получает новую природу, он получает возрождение, прощение, он становится новой тварью, он становится Детем Божьим, и это уже является вмененной святостью. Вторая ступень освящения, она состоит в том, или заключается в том, чтобы нам необходимо жить согласно этой новой природе, которую мы получили во время нашего покаяния.
чтобы мы поступали по духу, а не по плоти. И это уже является приобретенной святостью. В этом как раз и состоит воля Божия для всех членов Церкви Христовой. И это продолжается в длительность во всю нашу жизнь. Это не краткое какое-то время. Поэтому мы должны все к этому стремиться, и мы должны все совершать в своей жизни путь освящения до дня прихода нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа или до дня встречи с Ним. Вторая ступень освящения, она связана не с нашим спасением, а также не с нашим освобождением от греха, от греховного этого мира. Она связана с освобождением от нашего плоского «я», с освобождением от нашего греховного характера. Поэтому первая ступень освящения – это акт, а вторая – это уже процесс. И, как я уже сказал, процесс, который длится всю нашу жизнь. Поэтому нужно набраться терпения, нужно запастись вот этим желанием и стремлением, двигаться вперед и преображаться в святость и образ нашего Господа Иисуса Христа. Впереди много трудностей, впереди много препятствий, потому что мы знаем, что на пути стоит противник душ человеческих, сатана. Но с нами Господь, который любит, заботится, который помогает нам, который укрепляет нас и дает нам для этого возможности через свое Слово, через Дух Святой и через свою поддержку и защиту. Прообразом нашего спасения или примером нашего спасения и освящения мы можем навести на пример израильского народа. Мы знаем, когда израильский народ выходил из египетского плена, его выхождение также было в два этапа. Первый этап, мы помним, это выход из Египта, и второй этап – это 40-летнее странствование по пустыне. Так вот, для человека путь освящения также имеет два этапа. Первый этап, я уже сказал, это человек освобождается из греховного плена через покаяние, после чего он становится Детем Божьим, вот, через рождение свыше, и он совершает этот путь по этому миру, по этой пустыне, в небесный Ханаан, проходя через все трудности и испытания этого мира. Но все же остается вопрос нерешенным. Или все-таки можем задать вопрос, почему же нам, детям Божьим, которые стали на путь праведности, которые стали на путь истины, которые родились свыше и которые стали новым творением во Христе, необходимо освящение? Почему же все еще остается греховная природа, от которой нам, мне и вам, нужно избавляться в процессе освящения? Значит, нам, дорогие братья и сестры, нужно что-то исправить в этой жизни, что-то поправить. Значит, что-то еще не до конца мы сделали того, чтобы мы были близки к тому подобию Божьему. Значит, нам нужно что-то изменить и исправить. И чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно мысленно перенестись в Эдемский сад. Мы знаем из Священного Писания, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Что это значит? А значит это следующее, что Бог наделил человека некоторыми свойствами и качествами, а именно святостью, безгрешностью, бессмертием, ну и троичностью Бога. Этими же свойствами Бог наделил и человека. Он также сотворил человека безгрешной, бессмертной и троичной личностью, которая состоит из духа, души и тела. Мы знаем, что дух человека имеет Божию природу, мы знаем, что тело человека имеет материальную природу, ну а душа человека, она находится где-то посередине и является связующим звеном между духом и телом человека или материальной сущностью человека. Поэтому, когда Адам был сотворен по подобию и образу Божьему, ему был дан разум для того, чтобы он мог знать. Ему также дано было сердце для того, чтобы он мог любить, и ему дана была воля для того, чтобы он мог выбирать повиновение Богу. Но через грехопадение человек утратил подобие Божие. В чем же это выразилось? Это выразилось первое – потеря безгрешного состояния Адама и Евы, и человек стал грешным. Также человек стал смертным, человек духовно умер. И он стал уже как бы он перестал быть духовной личностью. Что же случилось там, в Эдемском саду? Да, случилось следующее. Многие говорят, что они как бы ослушались, или не послушали, или приступили, или совершили грех.
в данном случае они, да, они совершили преступление, они совершили грех. Им было дано повеление не кушать от древа познания добра и зла. И как только они это совершили, это непослушание. Человек умер сначала духовно, а затем и телесно. В результате духовной смерти человек потерял общение с Богом, поэтому духовная смерть – это потеря общения с Богом. Дальше. Человек потерял не только общение с Богом, Творцом всего, Создателем человека. Это источник жизни. Это человек получил духовную смерть. Человек был разделен с Богом. И человек перестал быть духовной личностью. Поэтому все люди после грехопадения стали душевными, не имеющими духа. В Иуде записано 1.19, что это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Другой аспект грехопадения состоял в том, что через него грех вошел во всех человеков. И в послании апостола к римлянам в 5 главе 12 стихом подтверждение этому следующее. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Трагедия как раз и состояла человека в том, что грех оказался наследственной духовной природой, болезней, которая передавалась из поколения в поколение и передается до сих пор до нашего времени. И поэтому уже дети Адама и Евы, они рождались не по образу Божьему, не по подобию Божьему, а они рождались по образу грешных наших прародителей Адама и Евы. Бытие 5 глава 3 стих записано следующее. «Адам жил 130 лет и родил сына, и по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив». То есть все люди были поражены этой смертельной болезнью. Другими словами, все люди были обречены на вечную гибель. Также еще одним трагическим, можно сказать, последствием грехопадения человека было то, что человек полностью попал под власть сатаны, под его греховную сущность. Но Бог, видя то, что человек, создание Божие, самое совершенное создание Божие, сам не может выйти из этого греховного состояния, из этого обреченного состояния на вечную погибель и вечную зависимость от греха, Бог в своем плане спасения человечества совершил следующее. Он послал в этот мир Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, Господа нашего, для того, чтобы нас освободить и от греха, и освободить нас от вечной погибели, и чтобы мы получили то подобие Божие, которое мы потеряли во время грехопадения наших праотцов Адама и Евы. Образ и подобие Божие в христиане полностью будет восстановлено, как я уже сказал, когда мы встретимся с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Тогда действительно станет все на свои места, тогда действительно все будет совершенно, и дух, и душа, и тело. Сейчас большая часть и духа, и души, и тела поражена грехом. Тело наше болезненное, тело наше имеет ограничения в возрасте, дух также находится под греховной сущностью. И только маленькая частичка его оставлена для того, чтобы через наше сумление, на украинском языке такое слово есть, мы могли приходить к Господу путем покаяния. Это то, что еще не поражено. Это та сущность нашего бытия, что мы еще можем обращаться к Господу, чтобы мы слышали, чтобы нас осуждение было, чтобы мы могли приходить к Господу. Но суть освящения как раз и состоит в том, дорогие друзья, что христианин должен освобождаться от этого греховной природы, от этого бремени, которое нас тяготит, от этого нашего греховного «я». И таким образом в возрожденном христианине происходит внутренняя борьба между нашей духовной природой и нашей греховной природой, которая тяготит нас. Победить грех своими силами человек не может. Но Бог нам дал победу. Христос, вернее, дал нам победу. Во-первых, Он освободил нас от рабства силы своего могущества. Он дал нам победу, нам, христианам, над грехом, путем своей благодати. Он дал нам победу над дьяволом, словом и кровью Иисуса Христа. И Он дал победу над миром. Что же необходимо сделать нам, дорогие братья и сестры, в этом случае? Во-первых, нам нужно помнить, что никакими делами, ни своими собственными силами мы не сможем освободиться от рабства греха.
и только следуя за Иисусом Христом.

0: о спасении, о том, что Господь был, Господь есть, Господь придет, о том, что Он еще многих призывает к покаянию, что Он дарует спасение, и что самое главное Он вручил нам – веру, надежду и любовь. Об этом мы должны освещать всем людям, которые окружают нас, люди этого мира. Да будем к этому стремиться, и поможет нам в этом Господь. А Ему пускай будет вечная слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Помолимся, дорогие братья и сестры. Аминь. Милосердный Господь, от всего сердца и всей души мы славим и поклоняемся нашему Господу и Спасителю и благодарим за великую милость и любовь, которую Ты проявил каждому из нас тем, что послал в этот грешный мир Сына Своего Единородного, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, чтобы пострадать, умереть и воскреснуть. Слава и благодарность Тебе, дорогой Господь, что мы находимся на этом святом, дорогом для каждого из нас место, где мы можем иметь общение вокруг Слова Твоего Святого, общение друг с другом, где мы можем в молитве приходить к Тебе, Господь, и чувствовать Твое присутствие Духом Святым. Также мы просим, чтобы Ты благословил пение хора, чтобы Ты услышал всех, которые пришли в этот дом, которые обращаются в тихих молитвах и молитвах в голос. Благослови каждого присутствующего здесь. Помоги нам, Господь, совершать наше спасение, совершать наше стремление и совершать наше освящение, преображаясь в образ Иисуса Христа, помня о том, что нам так необходимо, важно иметь Твое Слово, в Него вникать, Его читать, Его исполнять, молиться, пребывать в общении и свидетельство окружающим людям о той спасающей силе, которая не перестает миловать и спасать, силой любви нашего Господа и Спасителя. Помоги нам в этом, совершать до дня Твоего прихода, и чтобы это мы совершали во славу Святого имени, имени нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
1: Ми всі разом через спів подякуємо Богу за Його ласку до нас, за Його любов. 52-й номер, улюблена євангельська пісня, 52. Чудова ласка, що знайшла мене у прирві зла, до ніг Ісуса привела, життя нове дала.

0: Господа за то, что этот день благополучно прошел. Будем молиться и за последующее время. Если Господь продлит жизнь, все будет спокойно. Мы будем иметь на неделе служение во вторник и в четверг, 18:30. По средам, 8 часов утра, церковная молитва. А в следующее воскресенье собрание у нас будет утром в 10, днем в 3 и вечером в 6 часов. Тут и приветы принимаем, и много записок. Утром так получилось, что там вот не было брата, и тут целый ряд таких просьб. Господь знает, мы просто помолимся об этом, и, вставши за все, поблагодарим нашего Господа, и с миром Божьим будем расходиться. Господь наш, мы еще однажды приходим к Тебе в молитве, чтобы поблагодарить Тебя за этот день такой воскресный, замечательный, весенний. И на душе хорошо, когда мы слышим Твое Слово, когда Ты с нами, когда Ты в нас самих пребываешь. И Дух Твой Святой наставляет нас на всякую истину и утешает нас во всех наших переживаниях. В одном уверены, Господи, мы в Твоих руках, и Ты заботишься о каждом из нас. И потому мы вполне и совершенно доверяем Тебе нашу жизнь, наши обстоятельства, наших детей, внуков, доверяем Тебе наш народ, нашу землю и все эти события, потому что Господь царствует, и мы верим, что все будет так, как хочешь Ты, на милость Твою уповаем. Благослови все эти нужды, которые в этих записках, Ты знаешь каждого по имени и нужду каждого. Соверши это по милости Твоей, дай здоровье, силы и все потребное тем, которые просят об этом. Услыши нас, прибудь с нами, благослови нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим. Будем расходиться. Да благословит вас Бог. Спасибо, что пришли. Это ревность о Боге. Это ревность о Церкви Божьей. И это очень важно. Особенно в это последнее такое сложное время. Ревнуйте, чтобы быть в Доме Божьем.
1: Мир вам, дорогі брати і сестри. Дякуємо Богу за ще одну можливість бути разом у домі нашому молитві. І ми просимо, щоб Бог благословив нас на цей вечірній час. Помолимось. Отче Небесний, тобі щиро дякуємо, що ти благословив наші дороги, дав нам бажання бути в цій спільності один з одним з твоїм словом. Ми просимо твого благословіння, щоб ти в цей вечірній час проговорив до нашого серця через твоє слово, через Дух твій святий. Наповни наше серце миром, спокоєм. І ми просимо Твого благословіння також на нашу країну. Збережи, Господь, її від різних посягань, де ворог хоче роз'єднати нашу країну. Але Ти захисти, благослови тих людей, які в трудностях, в переживаннях. Підтримай, Господи, і хай ім'я Твоє у цей вечірній час буде благословенне і прославне. Ім'я нашого Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Как бороться с зависимостями? Это не секрет, что вокруг нас и многие мы сами являемся людьми зависимыми. Зависимостей огромное количество. Всегда на слуху какие зависимости? Ну, прежде всего, алкогольная, наркотическая, зависимость от азартных игр. Но помимо этих зависимостей существует и множество других. Этим все не ограничивается. Потому что есть еще и другие виды зависимости. Например, никотиновая зависимость, то есть зависимость от курения. Игровая зависимость — это не только речь идет об азартных играх, также идет речь о играх компьютерных. Зависимость — это называется игромания. Что еще? Какие зависимости? Зависимость от покупок. Шопоголизм. Это не просто слово смешное, которое употребляется к человеку, который ненасытно хочет покупать все новое и новое. Нет, здесь речь идет об другом. Ведь шопоголизм — это неудержимое стремление совершать все новые покупки на постоянной основе, покупать все новое, новое, новое. Еще есть пищевая зависимость, то есть зависимость от еды. Она заключается в том, что человек потребляет еду независимо от чувства голода. Это может быть его реакция на стресс, чтобы как-то скрасить свои или заесть плохие эмоции. Есть необычный вид зависимости – эмоциональная. Эмоциональная зависимость – это навязчивая потребность в другом человеке. В данном случае зависимый человек ощущает ценность своих отношений с другим как критическую. Ему кажется, что в этих отношениях состоит вся его жизнь. Скажите, вот мы перечислили зависимости. Относится ли какая-то из них лично к вам? Хорошо, если нет, но 100% вы знаете людей, к кому это относится. Есть более выраженные зависимости, есть менее выраженные зависимости, но их смысл состоит в одном, что человек является зависимым. Притом каждый зависимый зависит от разного. Кто-то от алкоголя, кто-то от наркотиков, кто-то от другого человека, кто-то от еды, от курения и так далее. От разного. Но всех этих людей объединяет одно. Зависимость не от себя, не от Бога, а от чего-то или кого-то другого. А почему вообще возникают зависимости? Зависимость возникает только при одном условии. Когда человеку что-то не хватает, когда у него внутри есть некая пустота, которую он никак не может восполнить по-другому. Он не может восполнить ее, если он не покурит, если он не выпьет, если он не примет наркотики, если он не будет с каким-то человеком, если не поест вкусно, если не купит новые вещи, шопоголизмы. Пустота, которая восполняется зависимым только предметом этой самой зависимости. Только этим предметом. И больше ничем восполнить эту пустоту нельзя. Вот так человек становится зависимым. что впоследствии он не может жить без предмета своей зависимости. Что говорит нам Библия о зависимостях и о том, как нам бороться с ними? Первое письмо Коринфянам, 6 глава, стих 12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Посмотрите на эти акценты Божьего Слова. «Все мне позволительно, с одной стороны, но не все из этого полезно». Опять же, «все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Обладание человеком. Зависимость обладает человеком. Писание учит, что ничто не должно обладать человеком. Итак, сначала нужно сказать, как зависимость не попасть. Зависимость не попасть, только следуя Божьему Слову. Ничто не должно обладать мною. Почему? Потому что нами обладает Иисус Христос. У нас в жизни не должно быть никакой пустоты. Иоанна, 3 глава, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всеобъемлющая любовь Христа. Когда человек живет по Библии, у него нет пустоты внутри. Ему не требуется что-то или кто-то, чтобы ее восполнить, он не будет зависимым, потому что его жизнь принадлежит Господу. Он находится во всеобъемлющей любви Христа. Только так мы можем быть свободны от любых зависимостей. Но что же делать, если человек находится в зависимости? Кто же может вытянуть из нее? Конечно же, Иисус Христос. Вы видите, Иисус Христос, человека, верующего в Него, не допустит к зависимости, потому что у него не будет пустоты. А человека, который находится в зависимости, но хочет выпутаться из нее, он также поможет. Если мы прочитаем «Радостная весть от Иоанна», 8 глава, стих 12, там сказано: «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Что сказал Иисус Христос? «Кто последует за мной, не будет ходить во тьме». Вот эту вот фразу «не будет ходить во тьме» очень можно широко понять. Ведь в нее включены и те самые зависимости зависимого человека. Тот не будет ходить во тьме, тот не будет более зависим. Почему? Потому что он последовал за светом. Когда человек последовал за светом, его жизнь освещается. Свет разгоняет тьму. Тьме не остается ни малейшего места в жизни человека. О какой зависимости мы можем говорить, когда наша жизнь принадлежит Господу? Есть много программ, есть какие-то революционные центры для зависимых разного рода. Есть различные кодировки и так далее. Но интересно лишь то, что иногда это работает. Действительно помогает человеку. Но работает это не всегда. Скажем честно, это работает не всегда. Потому что сам зависимый не стремится освободиться от этой зависимости. Родственники хотят, чтобы он освободился, а он сам не хочет. Он настолько уже погряз в этой зависимости. Это стало его жизнью. Он не хочет расставаться с этой частью своей жизни. И когда уже люди бессильны, и, казалось бы, не остается никакой надежды, то человек будет освобожден. Надежда есть. Она в Иисусе Христе. Для кого-то эти слова будут звучать как некое недоразумение. Это как такое возможно? Для кого-то покажется это странным. Но есть одно «но», что у Бога не остается тщетным никакое слово. Что сказал Иисус? «Кто пойдет за Мною, тот не будет ходить во тьме». То есть, говоря о нашей теме, тот не будет иметь зависимость, но будет иметь свет жизни. Какой свет жизни? Христа в жизни. Христос, который наполнит жизнь, Он избавит от зависимости. Для этого надо веровать в Него. Для этого надо признать авторитет Библии и покаяться, и последовать за Иисусом. Еще что Иисус сказал? Радостно весть от Иоанна, 10 глава, стих 9. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Ну ж самое знаменитое высказывание Христа. Радостно весть от Матфея, 11 глава, стих 28. «Придите ко мне, все уставшие и обремененные, я успокою вас». Вот это слово «уставшие» или «труждающиеся» в синодальном переводе, или еще «измученные». Кому это относится? В том числе относится к зависимым. Человек зависимый, он измучен. Хотя может и отрицать это. Он измучен, потому что он не может, например, лечь спать, если не выкурит сигарету. Почему он должен выкурить сигарету? Потому что он зависимый. Потому что по-другому никак его жизнь не представляется. Только так. Так вот, Иисус говорит всем тем, кто зависим. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, я успокою вас». Что предлагает Иисус? Он предлагает собой заполнить пустоту. Пустоту, которая на данный момент может быть заполнена какой-то зависимостью. Но Иисус заполнит ее сам. Потому что любая зависимость ведет человека к смерти. А в Библии сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Римлянам 6 глава, стих 23. Вот как все связано. Вот как не попадать в зависимость. Как? Жить по Божьему Слову. Не давать никому и ничему места такого, чего мы будем зависимы. Как выбраться из зависимости? Последовать за Иисусом. Иисус – это тот, кто избавляет. Тот, кто измученных, уставших исцеляет. Тот, кто разгоняет тьму, потому что он свет. Человек должен быть внимателен к своей жизни. А независимы ли мы? Или наши родные, друзья? Почему пустота в их жизни наполнена какой-то зависимостью? Потому что они не знают Христа. Говорите о Христе. Говорите о том, что истинная жизнь сокрыта в Нем. Не в какой-то зависимости. Истинная жизнь сокрыта в Нем, во Христе. Во Христе жизнь без зависимостей. Потому что Божье Слово говорит об этом. И это действительно так. О, друзья, как тяжело избавиться от зависимости. Как легко ее получить, проявив где-то слабость. Но как трудно удалить ее от себя. Придите к Иисусу сами. Скажите об этом людям зависимым. Чтобы зависимых становилось все меньше, но все больше было те, кто принадлежит Господу, кто свободен в Иисусе, кто имеет свет Божий в жизни и никакой зависимости, потому что во Христе Иисусе есть свет. Он сам свет, и он разгоняет любую тьму в жизни человека. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Дорогие друзья, в эту кассету включены 4 беседы христианского писателя и поэта Николая Александровича Водневского. Надеемся, что они вам понравятся, и вы почерпнете большое назидание для славы нашего Господа и для радости ваших сердец.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Сегодня мы имеем с Божьей помощью беседу «Поучительный урок» из книги Ветхого Завета, первой книги Библии «Бытие». Многие люди полагают, что Ветхий Завет был дан Богом только евреям. А для христиан, чтобы познавать волю Божию, достаточно Нового Завета. Это не только ошибочное мнение, а недоразумение, исходящее из незнания предназначения Библии и тех благословений, которые она несет. Все книги Библии – Слово Божие в равной степени, и все они между собой взаимосвязаны. Однажды я услышал такие слова. Одному человеку, несведущему в Священном Писании, дали почитать Новый Завет. Но он скоро возвратил эту книгу и сказал: «Я посмотрел то, что вы мне дали эту книгу, и оказывается, она написана римлянам, ефесянам, колоссянам каким-то коринфянам, филиппийцам. Я искал, что для нас, русских, я ничего и не нашел в этой книге». Друзья мои, все книги Ветхого Завета, помимо исторического материала, содержат поучение и наставление. Они имеют также большое духовное значение. Из этих книг мы узнаем о сущности Бога, о Его плане спасения грешников. К примеру, в книгах Ветхого Завета мы находим молитвы многих мужей Божьих. Имеем молитву Моисея, молитву Иисуса Навина, молитву Давида, Соломона, многих пророков, молитву Илии, Исаии, Иезекииля, многих других. И все их молитвы отличаются краткостью, конкретностью, сердечностью и благоговением перед Богом. Каждое слово стоит на своем месте. Друзья мои, разве в этом нет поучения для нас, верующих, новозаветных верующих, верующих Нового Завета? Однажды я обратил внимание на молитву Авраама, отца веры. Он просил Бога о племяннике Лоте. Свое обращение к Богу он начал такими словами. Они записаны в книге «Бытие», первая книга Библии, 18 глава, стих 27. «Господи, вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел». Обратите внимание, кого сегодня в религиозном мире называют владыками? Кто наш владыка? О чем говорят эти слова Авраама? О том, что перед лицом великого, всемогущего, абсолютно святого и справедливого Бога самое лучшее из нас – прах и пепел, ни больше, ни меньше. Авраам был искренним в своей самооценке, как был искренним в свое время псалмопевец Давид, когда он называл себя, знаете как, червем. «Я же червь, а не человек». Так читаем в 21 главе, 21 псалме. Апостол Павел также был искренним, когда, вспоминая, кем он был до встречи со Христом, он назвал себя, знаете, каким словом? Некоим извергом. 1 Коринфянам 15 глава, читайте об этом. Нелестная характеристика, не правда ли? Но благодать Божия преображает и таких людей. Это не было деланным самоунижением, что часто проявляется в жизни, в молитвах некоторых верующих. Если бы признание Авраама не было искренним, Бог никогда бы не начал с ним диалог. Но Бог любит искренность. Бог любит искренность. Это ли не урок для нас, друзья мои? Если человек увидит себя в присутствии всемогущего Бога таким, увидит себя таким, как он есть, он поймет свое ничтожество. Только любовь Божия поднимает нас из праха до положения человека. Это происходит тогда, когда мы видим перед собой Христа, распятого за грехи наши и воскресшего для оправдания нашего. И мы понимаем, насколько милостив к нам Бог. Он открывает доступ к себе через своего единородного Сына Иисуса Христа. Тогда нам близка молитва мытаря. Помните, в Евангелии Луки, в 18 главе записано, как молился мытарь? «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» В дни царя Озии пророк Исаия произнес обличительное пророческое слово к Израилю. Первая глава пророчества Исаии. Прочитайте это. А позднее, в год смерти царя Озии, он увидел себя в присутствии Господа грешником и воскликнул: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Это в шестой главе. В первой главе он обличает израильтян и народ Израиля. А в шестой главе он говорит, что «я живу среди народа, и я нечистый так же, как и они». И один из серафимов взял клещами с жертвенника уголь, коснулся уст пророка, и пророк услышал: «Беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Исаия 6 глава, стих 7. У Авраама было основание для гордости. Он имел от Бога личные обетования, но в его сердце не было гордости, не было никаких заслуг перед Богом, и потому он назвал себя прахом и пеплом. Я же прах и пепел. Это же самое можно сказать и о пророке Исаии. На самом деле, гордиться нам перед другими нечем, а тем более перед Богом. Кто мы перед лицом абсолютно святого и всемогущего Бога? Кто мы? Кто мы перед лицом Творца неба и земли? Творца всего видимого и невидимого. О человеке он, Бог, говорит: нет праведного ни одного. Все совратились с пути, до одного негодны. Все согрешили и лишены славы Божией. Так Бог говорит через апостола Павла. Римлянам 3 глава. Читайте, отметьте и прочтите после радиопередачи. Это характеристика, данная Богом людям. Гордость – вот главное препятствие на пути к живому общению с Богом. Чтобы сбить гордыню нашу, Бог допускает всевозможные лишения, переживания, болезни. Я это испытал. Но иногда и это не помогает человеку, чтобы признать свою ничтожность, свое абсолютное банкротство. Как часто бывают неискренними молитвенные излияния некоторых верующих. К примеру, я вам скажу достоверный случай. Один христианин с тяжелым характером, облеченный Богом, взывал к нему: «Господи, ты знаешь, какой я негодяй, прости меня, прости меня». А днем позже его жена в каком-то споре сказала мужу: «Негодный ты человек». О, эти слова... И за эти слова ей пришлось 3 раза просить у мужа прощения, иначе дело грозило разводом. Был ли этот брат искренним в молитве, когда сам себя называл негодным в молитве? Часто можно слышать такие молитвенные слова: «Господи, может быть, я чем-либо согрешил Тебя, Боже, прости меня». Друзья мои, слова «может быть» говорят о том, что молящийся еще ничего не знает о святости Божией. Человек еще пребывает в темноте, а в темноте и грязь не видна. И грязь не видна. Бытует рассказ об Иоанне Златоусте. Его недруги, у него были друзья, были недруги. Вот недруги всячески поносили его и распространяли о нем сплетни всевозможные. Когда ему рассказали об этом друзья, он ответил: «О, они еще не все знают обо мне. О, если бы они знали, какой я грешник, они бы еще больше сказали». Друзья мои, видеть себя самого в правильном свете – это великое благословение. Я читал рассказ об одном человеке, который пришел в монастырь, предстал пред игуменом и просил принять его послушником. «А ты готов смиряться?» — спросил игумен. «Готов, отец, готов. Свое решение мы объявим тебе завтра», — сказал игумен. Человек вышел, а тем временем игумен послал 2 монахов проверить его готовность к послушанию. Монахи нагнали его, один подставил ногу, тот споткнулся, слегка с головы слетела шапка, а другой монах втоптал эту шапку в грязь. «Ах, вы негодники! Что б вам провалиться?» — завопил кандидат послушники и начал их ругать, всякими словами обзывать. Ну, на другой день он пришел к игумену. «Ну как, батюшка, возьмешь меня в послушники в монастырь?» «Нет, нет, не могу. Ты еще не готов быть послушником. Иди походи 1 годок по России, а потом придешь». Через год этот человек снова пришел в монастырь, к тому же игумену. И тот снова принял его так, как и в первый раз: «Приходи завтра». 2 монаха у ворот снова подставили ему ногу, изрядно потолкали, а один сорвал с него шапку и надел себе на голову. Человек посмотрел в глаза обидчику и спокойно сказал: «Да благословит тебя Господь в моей шапке». И на другой день он был принят в послушники. Человека с сокрушенным сердцем очень трудно обидеть, потому что у него сбита гордыня. Он знает величие и славу Господа и в этом свете прощает брату обиды, ибо сознает, что он сам кто? Прах и пепел. В гимне мы поем: «Ведь церковь есть в небо преддверие». Знаете этот гимн? Но, к сожалению, иногда и в церкви толкнет кто-нибудь нас по неосторожности. И в такие минуты нам нужно вспомнить молитву Авраама: «Господи, я прах и пепел, и обида испарится.

ему приходилось летать на воздушном шаре. Я повторю, когда я поднимаюсь на воздушном шаре, он говорит, я вижу людей на земле очень маленькими. А ему ответили, но таким же маленьким мы видим и тебя. Друзья мои, Библия, Ветхий и Новый Заветы, на примерах многих детей Божьих, учит нас не только верить в Бога, познавать Его величие и славу, но и сознавать, что мы недостойны тех милостей и того богатства, которые Он открывает нам во Христе Иисусе. Да благословит Господь нас, каждого, и слушателей, и меня, чтобы видеть себя в правильном свете перед лицом Бога. Аминь.

Дорогие друзья, радиослушатели, сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о старости. Некто сказал, самое неожиданное, что случается в жизни человека, это старость. Мудро сказано. Попробуйте опровергнуть это, когда старость приходит незваным гостем вместе с пословицей «старость не радость». А все же в определенном смысле и старость может быть радостью. Вот об этом сегодня давайте поговорим. Несколько лет тому назад я получил письмо с приложением стихотворения, чтобы напечатать его в газете «Наши дни». Автора я знал очень хорошо. Это был старик с морщинистым, сухим, бесцветным лицом. Когда он разговаривал, голова его тряслась. Его 86 лет были видны в его движениях, в его речи. И насколько же я был удивлен, когда прочитал начальные строки его стихотворения. Вот они. «Скоро старость мне сядет на плечи, и придется ее мне нести». Тогда я еще не вступил в полосу старости сам, и, представив себя самого в положении жалкого, беспомощного старика, искренне пожалел его. Я понял, что человек желает жить вечно, даже в дряхлом состоянии. Но когда я только представил, что Творец дал мне бессмертие на земле с этой старостью, со всеми ее последствиями, слепотой, глухотой, зубными проблемами, артритами, не считая притупления памяти и слабости, при которой за мной уже нужен будет постоянный уход, я пришел в ужас и сказал, «Господи, помилуй меня от этого!» Но благодарение Богу, Он не оставляет человека в таком состоянии навеки. Всему свое время. Мы умираем, это хорошо. Я знаю, что все мои проблемы, борьба с самим собой, все мои переживания, томление духа, все мои болезни – все это не будет продолжаться вечно. Мы поем в одном песне, помните? «Не вечно буду я скитаться в долине горестной земной». Но и в этом есть милость Божия. Он кладет конец земным скитаниям и говорит, «Собирайся в невозвратный путь, время твоего приготовления окончено». Куда же приведет этот путь? О, это большой, это серьезный вопрос, на который человеку трудно найти ответ. Где мы можем найти ответ на этот вопрос, если не только не в Библии? Когда-то Моисей в молитве Творцу запечатлел неопровержимую истину. Прочитаем ее. Она записана в Псалме 89. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Я уже сверхурочник, друзья мои, и это сознание подгоняет меня спешить приготовиться к встрече с Господом. О, как много сверхурочников я встречаю в последнее время. В некоторых церковных собраниях я смотрю на голову,

Вы похожие на дуванчики, и думаю, все ли вы сознаете то, что вы вступили в жизнь при большей крепости, то есть жизнь сверхурочную, жизнь по благодати, жизнь по Божьей милости. Перед моим окном растут два молодых калифорнийских клена. Я сажал их маленькими саженцами и сажал их в одно время. Но вот что я заметил. Одна земля, одно солнце, одни дожди поливают их, но листья роняют они по-разному. Листья одного клена начинают желтеть и опадать в начале октября, а другие же держатся до середины декабря. Потом, как огнем, схватывает их желтизна, и через день-два на дереве не остается ни одного листочка. Друзья мои, не так ли бывает и в жизни человеческой? Я вспоминаю брата по вере, Ивана Антоновича Косенко, фамилия его. Он живет во Флориде. Недавно ему исполнилось 94 года, а он пересаживал, я видел, как пересаживал фруктовое дерево, и отказался от моей помощи. И говорит, мне нужно упражняться, мне нужно упражняться. Ходит он без палочки, но сознает, что в любой момент он может споткнуться и больше не встать, и потому говорит жене, ты не оставляй меня одного на ночь, некому будет закрыть глаза мои. Но главное, он, этот брат, имеет уверенность, что, закрыв глаза на земле, он откроет их на небесах и увидит своего Спасителя. У людей, кому перевалило за 70, переход в вечность очень близок. Когда Бог позовет, кто может отказаться с извинениями? Я еще не готов. Я не успел сделать завещание. Однажды молодой человек пришел с вопросом к проповеднику. «Скажите, сколько мне нужно времени, чтобы приготовиться к смерти?» «Около 5 минут», — ответил проповедник. «Ну, значит, я еще успею приготовиться, а пока поживу в свое удовольствие». «Простите», — прервал его проповедник, — «когда же вы собираетесь умирать?» «Ну, этого я не могу знать». Вот в таком случае будьте благоразумны и приготовьтесь к переходу в вечность теперь, так предупредил его проповедник. Друзья мои, приготовиться к переходу в вечность – главная цель земной жизни, но, к сожалению, не все это знают. Смерть, как правило, приходит тогда, когда ее меньше всего ожидают. Заветная мечта человечества на протяжении всей истории – жить вечно, не умирая, и притом жить в вечной юности. «Мечты, мечты, где ваша сладость?» – можно спросить словами поэта. Мечты остаются мечтами, а действительность говорит словами Священного Писания. Вот что говорит Библия. «Человеком положено однажды умереть, а потом...» А потом суд. Евреям 9 глава, стих 27 так говорит. Желание жить вечно стало мечтой с той поры, как наш прародитель сказал Богу «нет» и не пожелал исполнить одну единственную данную ему заповедь. Через неповиновение Богу человек утратил вечную жизнь, и теперь в его сердце живет это неистребимое желание, но удовлетворить его, желание жить, конечно, но удовлетворить его он сам не может. Бог открыл источник для удовлетворения этого желания. Этим источником является Иисус Христос. К сожалению, люди пренебрегают Божьим рецептом и прибегают к своим средствам продления жизни и остаются разочарованными. Для того, чтобы продлить земные дни, одни лжедоктора советовали пить утробные отвары некоторых животных, другие советовали пить женское молоко, а третьи – семенные железы тигра. Древние египтяне, например, советовали 2 раза в месяц принимать рвотное, почаще потеть. Прошлые века полагали, что чистое кровопускание – и очищение желудка значительно продлевают жизнь человека.
в распоряжении науки есть различные стимуляторы, витамины, гормонные препараты. Но все это самообман, плащ же науки. Да не вздумает радиослушатель поверить в эти дорогостоящие фальшивые средства. Никто, ни ничто не сохранит нас от наступления старости. Слышите, молодые люди, она придет, если еще не пришла, независимо от того, что вы пили, отвар корня шэньчжэнь или кислое молоко. А вот как избежать преждевременной старости – вы можете узнать, изучая Библию, книгу Божьего Откровения. Библия содержит много практических советов, исполняя которые человек может беречь здоровье как в физическом, так и в духовном плане. И то, и другое – Божий дар. Проблема вечной жизни остается неразрешенной до тех пор, пока человек не уверует в Господина жизни Иисуса Христа. И уверует в Него не только умом, как в историческую личность, но уверует всем сердцем, как в искупителя его грехов, как победителя над смертью. Отвлеченная вера ничего человеку не дает. Но вера в Иисуса Христа как Спасителя от вечного осуждения открывает человеку двери в его царство, царство, где нет смерти. Вот слова Христа, которые должен принять человек верою, если желает избежать справедливого Божьего суда и наследовать от Бога жизнь вечную. Слушайте, Иоанна 5 глава, стих 24. Говорит Христос: «Слушающий Слово Мое и верующий у пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Как просто, ясно. Определенно, говорит Христос, и если вы всем сердцем верите словам Христа, вы не можете не радоваться этим чудным обетованиям. Человеку, принявшему от Бога новую духовную природу через принятие Иисуса Христа в сердце, Бог дает жизни, которая никогда не умирает. В эту вечную жизнь христианин вступает через рождение свыше, как сказал Христос Никодиму. Читайте об этом в 3 главе Евангелия от Иоанна. И тогда старость не будет пугать вас. Пребывая во Христе, человек цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Псалом 91 так говорит. Чувствовать себя молодо и иметь здоровое духовное настроение могут и старики. Для этого не нужно глотать гормоны, а нужно только одно – пребывать в Слове Божьем. И пожилому человеку Господь дает чувства живые и яркие. Как печально, когда с наступлением старости теряют всякое присутствие радости, низко люди опускают голову, а бывает, что идут в могилу без уверенности в спасении. О, друзья мои, это великая трагедия. Обетование Господне для верующих, которые рождены свыше, гласит так: «Послушайте внимательно. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Псалом 91 так говорит. Другими словами, дети Божии и в старости могут приносить духовные плоды, прославляющие любовь их Спасителя. Да благословит Господь меня, старика, и вас всех, слушающих, и молодых, и пожилых, и стариков. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Антиэволюционное поведение. Когда мы сравниваем наши знания о материальном мире, полученные опытным путем, с библейским учением, не остается сомнений, что в Библии изложена абсолютная истина. Что же касается теории эволюции, то многое в окружающем нас мире ей противоречит. Например, Дарвин говорил, что на основе естественного отбора не могут возникнуть жертвенные отношения. Один вид не станет ничего делать ради блага другого вида. Но в реальности правила Дарвина не действуют. Можно привести в качестве примера несколько существ, которые помогают другим себе в ущерб. В числе таких альтруистов – муравьи. Некоторые виды муравьев действительно помогают другим видам себе во вред. Пустынные медовые муравьи затаскивают личинок некоторых видов жуков к себе в муравейник, где кормят и выращивают их. Мало того, что эти муравьи обделяют заботой своих собственных личинок, они еще и скармливают их личинкам жуков, по причинам, которые остаются неизвестными для ученых. Матка в таких муравьиных колониях часто теряет способность к воспроизводству потомства, и вся колония в конечном итоге погибает. На протяжении многих лет наша радиопередача «Момент творения» рассказывает о примерах взаимоотношений в живой природе, полностью противоречащих теории эволюции. Напрашивается предположение, что наш всеведущий Создатель затем и создал эти альтруистические жертвенные отношения, чтобы развенчать недомыслие тех, кто не желает признавать Его как Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Капля росы». Каждый день в течение 5 минут мы стараемся обратиться к Слову Божию, чтобы глубже, яснее понимать Его волю. Сегодня мы продолжаем изучение послания апостола Иакова. Откройте вторую главу послания апостола Иакова, прочтем стихи 2, 3 и 4. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: „Тебе хорошо сесть здесь“, а бедному скажете: „Ты стань там“ или „Садись здесь у ног моих“, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Одна из характерных черт истинного христианина – это желание служить один другому в духе любви и уважения. Иисус Христос сделал избрание своих учеников с разными характерами, с разными способностями. При этом Он избрал простых людей, рыбаков, чтобы они не только были Его свидетелями, возвещали истину, но чтобы были примером для других. Вся их жизнь была жизнью служения другим. Эти качества они приняли от своего учителя. Без этого принятия благодати Божией никто не может исполнять служение благовестия Евангелия. Внешние достоинства и способности только тогда могут быть благословением и приносить пользу другим, когда Дух Святой наполняет сердце верующего и побуждает его к служению. Божья любовь должна отражаться в жизни и в делах верующего, а это связано со служением ближнему. Любовь Божия наполняет сердце прощенного грешника радостью. Вспомним, как радовался блудный сын после возвращения в дом своего отца. Это чудесно, что Божья любовь не считается с человеческими достоинствами или недостатками человеческими. Спасающую благодать Христа нельзя купить за деньги или за особые заслуги. Отец Небесный в своем предвечном плане определил только один путь спасения – через искупительную жертву Христа. А это ставит всех людей, всех грешников на одном уровне. К сожалению, наша греховная природа трудно освобождается от предвзятостей, от лицеприятия. В собрании детей Божьих мы, верующие, стоим на одной платформе. Мы все прощенные грешники. Как же можно превозноситься один перед другим? Апостол Павел, великий служитель Божий, считал себя первым. Но каким первым? В каком отношении? «Я первый из грешников», — говорил он. Не превозноситься — это первое условие для того, чтобы получить от Бога благословение. Вот почему апостол Иаков особо подчеркивает равенство детей Божьих в собрании святых. Мы не должны судить о брате или сестре. Суд принадлежит Богу. Наши суждения могут быть неверными. И вообще, кто я, кто ты, осуждающий брата своего? Какой бы он ни был, но он мой брат, и, следовательно, за него также Иисус Христос уплатил такую же цену, как и за меня. В заключение я напомню один совет апостола Павла. Откройте послание Ефесянам, 6 глава, Ефесянам 6 глава, стихи 16 по 18. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Дорогие друзья, пусть Слово Божие будет для всех нас руководством в личной жизни и во взаимоотношениях с другими людьми. Слушайте нас завтра в это же самое время на этой же станции. До свидания.
1: В Сиэтле 2:00 утра.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: На волнах радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Владимира Теплова.
3: Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 10 главу. С 25 стиха здесь описана одна история.

0: Вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, будешь жить». Смотрите, 29 стих. «Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?“» Желая оправдать себя, зная закон, законники – это те люди, которые знали закон Моисеев лучше, чем, наверное, свои 5 пальцев. Все знал, что в законе написано. Когда Иисус ему сказал: «Так поступай, будешь жить». И дальше написано, что он, желая оправдать себя, то есть этого знания закона не помогало этому человеку оправдать себя. «Кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек вышел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой, увидел его, прошел мимо. Также левит, быв на том месте, подошел, посмотрел, прошел мимо. Самарянин некто, проезжая, нашел на него и, увидел его, сжалился. Подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу, позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: „Позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе“». И 36 стих. Иисус спрашивает: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты, поступай так же». Этот человек, законник, он не смог уже лицемерить перед Богом. И он сказал: «Да, этот самарянин, с которыми мы вообще-то не общаемся, как написано в Евангелии от Иоанна в 4 главе, самарянка, говорит Иисусу, иудеи с самарянами-то не общаются. Законник признается, оказавший ему милость. Самарянин, иди и ты поступай так же». И вы знаете, я размышлял над этой историей, и еще одна история из 17 главы Евангелия от Луки. Лука, когда я читал, я думал о тебе. В 17 главе 10 прокаженных увидели Иисуса издали, стали кричать. Давайте прочитаем, что они там кричали. Смотрите опять. «Идя в Иерусалим, проходил между Самарией и Галилеей». 11 стих и 12. «Когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали по закону и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“». Ну, Иисус увидел их и говорит: «Идите, покажитесь священниками». Они, когда шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Да? В 12 стихе, в 13-м, что они кричали? Иисус кто?
1: Наставник.
0: Наставник, помилуй нас. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился уже громким голосом, прославляя Бога. Упал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, ну не 10 ли очистилось? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. У Бога огромное сердце по людям. И сегодня, когда мы поклонялись, Бог дал этот стих, что на земле мир, а в людях благоволение. Бог пришел на эту землю из-за нас, из-за людей. И из-за этого законника. И из-за каждого самарянина. Он говорит законнику, иди делай так же. Зная, что это невозможно. Точно так же, как в первый раз законник отвечал ему, желая оправдаться, кто же ближний, потому что он знает закон. И нет внутри сердца его покоя и упования на то, что он спасен. Как же наследовать? Что делать-то, чтобы жизнь вечную увидеть мне? Жизнь вечную! Ну ты же все знаешь. Иди поступай так же. Иисус знал, что только благодаря тому, что его присутствие уже в это время на земле, у нас у каждого есть шанс поступать так же. Потому что, вы знаете, я сегодня встал рано, включил новости, я не знаю во сколько, в 5-6. И там была история в новостях, что в одном торговом центре потерялась сумка с деньгами в 500 000 рублей. И эту сумку тот, кто катает вот эти тележки, таджик один, он ее отдал, нашел и отдал хозяину. Он 2 года уже работает в этом центре торговом. Он говорит, а первый раз вообще я только устроился, вообще, говорит, 60 тысяч долларов у меня осталось в этом, в корзинке, я пошел отдал в администрацию. А почему ты так поступаешь? Ну не знаю, меня мама с папой так научили. Потом провели опрос среди местных, типа, вы-то что бы сделали? Ну и...
2: Зачем
0: нужно? Вот Бог благословил-то, да? Вот и священник прошел мимо, и левит, зайдя в яму, посмотрел и дальше пошел самарянин. У кого из нас это сердце самарянина? Я не знаю, у меня точно нет. Без Бога у нас нет такого сердца, чтобы идти поступать так же. Это Иисус говорит эту историю. Этот иноплеменник вернулся к Богу, когда тот коснулся его жизни. Наставник, помилуй нас. И возвращаясь уже очищенным, он говорит, Боже, я поклоняюсь Тебе. Когда Бог касается наших жизней, тогда сердца наши будут изменены. И тогда мы сможем поступать так, как говорит Иисус. Но не иначе. Потому что если бы законник этот мог исполнить это все без Бога, он бы такой гордый ходил. Но слава Богу, что не лицемер. Он пришел к Иисусу спрашивать. Не было покоя. Нет ничего доброго в сердце нашем без Бога. Ничего. Бог, зная это, пришел в этот мир. Только благодаря тому, что Иисус Христос ходил по этой земле и взошел на крест, мы имеем благодать, благодать, спасительную благодать для всех нас. Я благословил сердце своем этого таджика. Он научил меня чему-то сегодня. Но я подумал, что без Бога этого невозможно для меня. Либо я возгоржусь, и это еще хуже того, что было. Но Господь дает мне новое сердце. Аминь. И Он уже дал мне вместе с Иисусом Христом и Дух Святой внутри нас. И этим Духом мы, как в Ефесянах написано во второй главе, мы ходим в добрых делах, в которых Бог предназначил нам ходить, как стиль жизни. Бог совершает свое и желание, и действие по своему благоволению. И мы в этом ходим по благодати через веру. Аминь.
1: Пастор Шебели очень часто делает ударение, что у нас личный Бог, и что Он лично говорит с нами. У Него есть личное слово, и Он ходит с нами личным хождением. Сатана безличный. Ему не нужны личные взаимоотношения. Он не полагает свое сердце за людей. Ему не интересны дружественные отношения. Он предатель и ложь, и лгун с самого начала. А Иисус говорит: «Я пришел для того, чтобы разрушить дела кого? Дьявола. И я лично пришел на землю, чтобы стать вашим личным Богом, говорить вам личное слово». Аллилуйя! Хорошая притча о самарянине, а? А знаете, кто самарянин? Иисус. Его называли, знаете как? Не самарянин ли ты, и бес в тебе. А? Иисус говорит: «Я самарянин. Меня ничто не может сделать нечистым. Поэтому я могу склоняться к любому человеку». Аминь. Я не боюсь, как священники и книжники, и фарисеи, и левиты, быть испачканными грехом других людей. Я склоняюсь, и я служитель. И я могу сделать человека чистым. Мне очень нравится, привез гостиницу, оставил деньги на пропитание, на уход, а потом говорит: когда обратно буду возвращаться, ты мне скажи, если что. Аминь. Если он больше съел, чем обычно, если у него аппетит хороший, ты скажи, я тебе возмещу, потому что у меня есть все, потому что я Бог всякой благодати. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за песни хвалы, Господи, за дух поклонения. Благодарим Тебя за слово вступления, Господи. Ты разогрел наши сердца, зажег наши сердца. И мы не как Петр, который стоит и греется у костра. Мы вместе с Тобой, Господь, в огне Твоей любви. Мы стоим и хвалимся в благодати, хвалимся надеждою славы Божией. Благослови, Господи, собрание святых Твоих. Ты привел нас всех с ожиданием Слова с небес, и у Тебя есть личное Слово для каждого. Спасибо, Господь. Также исцеляй Своим Словом, потому что 106-й Псалом говорит, что послал Слово Свое и исцелил. Послал Слово Свое и избавил от могилы. Благодарим Тебя, Спаситель наш, Слово Твое сильно и действенно, и острее меча обоюдоострого. Ты удивился, когда сотник сказал: «Господи, не нужно ходить тебе в дом мой, пошли только слово». И Иисус сказал: «Ну ты даешь, молодец. Иди, твой слуга исцелен. Спасибо тебе, драгоценный наш Спаситель. Ты посещаешь нас верно здесь, в Москве, и это благодать, незаслуженный дар. Никто из нас не достоин слышать слово помазанное, но это твой дар. Спасибо, Иисус. Никто не достоин стоять здесь, за кафедрой, но ты дал, Господи, дар. Спасибо, Иисус, чтобы созидать твою церковь, и вести, и ободрять, и наставлять, и утешать, и радовать твоим сердцем и любовью. Во имя Иисуса Христа мы молимся и просим. Аминь. Откройте со мной книгу Екклесиаста, 7 глава. Книга Екклесиаста, 7 глава. 10 стих. Это не будет долгая проповедь, но этот принцип очень хороший, который мы рассмотрим сегодня. Итак, 10 стих. «Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних? Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом». Давайте еще раз. «Не говори, отчего это прежние дни были лучше не нынешних? Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом». Что это значит? Встречаются два поколения, да? Дедушка и внук. И говорит: вот в наши дни, вот мы работали. А вот в наши дни трава была зеленее. Или небо было голубее. А вот в наши дни, если бы такое произошло. И мы все с вами знаем об этом. И Екклесиаст говорит: не говори так, потому что под солнцем нет ничего нового. Потому что сердце как было лукавое и крайне испорченное, оно не изменилось. Аминь. А вот в наши дни, а вот в наши, и молодой человек, например, со мной, значит, было, а вот в наши дни я уже пахал один на поле. Я такой представлял, интересно, где же мне найти место, чтобы пахать на поле? А вот в наши дни мы сработали на работе с утра до вечера. Что-нибудь изменилось? Да ничего не изменилось. Сердце такое же, солнце такое же, аминь. Земля такая же, ничего не изменилось. И здесь говорится, что не от мудрости спрашиваешь ты об этом. И дети с родителями говорят, и часто такие разговоры детей с родителями, дедушки и бабушки с внуками происходят. И я не говорю, что это плохо. Я говорю, что под этим солнцем нет ничего нового. Люди могут сожалеть и говорить: а, вот в наши дни было вот так-то, вот так-то. Да? А сейчас совсем другое дело. Что делать? А вот в наши дни, а вот когда я был молод, а вот когда у меня все было, а вот когда солнце светило. Давайте мы с вами откроем книгу Иова. Книга Иова, 29 глава. Я надеюсь, что вы все знаете историю этой книги, что Иов, что сатана выпросил у Бога, чтобы коснуться тела Иова, и он коснулся тела Иова. Иова покрыла проказа с головы до ног. И здесь эта книга, как Иов говорит, потом друзья его говорят один за другим. И мы с вами видим здесь возвышенные речи. 29 глава, 1 стих. «И продолжал Иов возвышенную речь свою. и сказал: «О, если бы я был как в прежние месяцы». Вы со мной? «О, если бы я был как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, как был я во дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил себе седалище, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали, князья удерживали от речи, персты полагали на уста свои». 18 стих. «И говорил я: в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут, как песок, корень мой открыт для воды, роса ночует на ветвях моих, слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей». Итак, Иов здесь говорит, что: «О, если бы я мог вернуться вот в то время, когда у меня все было здорово, когда я был молод, когда все уважали меня, когда Господь был со мною, как будто Он сейчас не с ним». Вы со мной? «Ох, если бы вернуть то время!» Как Форд сказал один раз, но он сказал это с некоторым лукавством, что он говорит, Форд по машине ездит же, да, у нас? У кого Форд? Поднимите руку. Шучу, не надо. Итак, Форд этот человек, который изобрел автомобили, на которых мы сейчас ездим, он в своей встревоженности своего сердца сказал: «Ох, как я желал бы вернуться в то время, когда я просто был заправщиком на заправке и заправлял машины». И мы понимаем его, потому что быть заправщиком на машине намного проще, чем быть управляющим гигантской компанией. И здесь Иов говорит, что: «Ах ты, как здорово было бы вернуться туда, как было хорошо в дни молодости моей, когда пути мои обливались молоком». У кого были такие пути, да? «Когда я шел, молоко текло у меня здесь по путям моим, раз почерпнул и выпил стаканчик и второй. Слава и скала источала для меня ручьи елея. Когда я выходил к воротам города, на площади ставил седали». Вот это было время! А? Вы со мной? Вот это было время! Жаль, что оно прошло. В Будапеште подошел мне пастор церкви Вааса в Финляндии. И он сказал, они с женой, и он сказал: «Посетите нас в Ваасе». Я говорю: «А где Ваааса находится? Близко от Хельсинки или нет?» Он говорит: «Ну, часов 5 езды». Я говорю: «Ух ты, далеко что-то. 5 часов езды, уже начал». А он дальше продолжает: «Знаете, у нас в церкви очень много незамужних благочестивых дам». Знаете, еще никто не подходил мне с таким предложением. Я сказал: «А что, если я не один приеду? А что, если со мной еще пару машин приедет? А что, если это будут молодые ребятишки?» Он говорит: «Давай!» Я говорю: «Мы обязательно будем у вас». Пять часов для человека, который едет навстречу
3: с пастором.
1: Что это такое? Это все равно, что... Ух! Об Иакове, да, и об Иакове сказано, что он служил 7 лет за Рахили. Как это, что для него это было? Это как несколько дней. Аминь, потому что он любил ее, но мы еще не знаем, кто там нас ждет. Иногда бывает, что человек приезжает и говорит, так, самое, ох ты, 500 километров обратно нужны, 5 часов. Мы, конечно, поедем туда. Со Словом Божьим. Аминь. Мы поедем туда со Словом Божьим. В эту далекую Вассо, где она возле Лапландии находится. Где туда редко-редко кто куда туда заезжает. Этот пастор молодец, я понимаю его. Он очень хороший мысль, я имею в виду, хорошая идея у него была. И мы почтим их. Ко мне один раз прислали недавно, месяца два назад прислали письмо. Это меня не буду говорить, кто это. Этот человек, пастор, говорит, слушай, у нас здесь есть один молодой человек, замечательный. Ты как там, у тебя нет никого? Вау! Я написал, я подумаю. О, если бы было все так бы здорово, как раньше было. О, если бы у меня было столько же денег, как у меня было. О, если бы я жил в такой же квартире или в таком же доме. О, вы понимаете, вы со мной? О, если бы я вернул то время, когда я ходил с Господом очень близко. О, если бы вернуть то время, когда я был на миссии, и там происходили те вещи. О, если бы мне вернуть время, когда я, например, был пастором, и моя проповедь звучала огнем с кафедры. О, если бы мне вернуть то время, когда дети были со мною, когда жена была со мною. О, если бы мне вернуть это время. Знаете что? Человек может остаться в этом положении на многие годы, думая о том, как было здорово. В первой книге «Царств» мы видим удивительные взаимоотношения Самуила и Саула. Самуил – это пророк, это последний судья Израилев, который помазал на царство Саула. А Саул – это был человек из колена Вениаминова. Его отец был Кис. И сказано, что когда народ просил «дай нам царя», и Самуил говорит, вы хорошо подумали, чтобы просить царя? И народ сказал, мы очень хорошо подумали, чтобы просить царя. И Господь говорит, не тебя они отвергли, меня отвергли, помашем царя. И вот там история, две ослицы заблудились, Саул пошел со своим слугой искать этих ослиц. Нашел что? Пошел за ослицами, а нашел царство. Здорово, да? Пошел ослиц искать. Опа! И царство привалило. Потому что что? Потому что встретил его человек Божий. И мы видим там, как у них возникли замечательные взаимоотношения. Замечательные взаимоотношения между духовным отцом и сыном, который был рожден, между пророком и царем, который был поставлен на царство. И мы с вами видим, как Саул начал свое царство с удивительной победы, с удивительного хождения с Богом. Пророчествовал. И все говорили в пословице после этого, какая была? Ох ты, не, а уже и Саул в пророках, да? Неужели Саул в пророках? Этому человеку было дано новое сердце. Его встретили там по дороге, и на него сошел Дух Господень, и он стал пророчествовать мужественный. Потом филистимляне пришли, еще кто-то пришли, дал им бой. Все здорово было. Аминь. Все здорово было. Но потом Господь говорит: скажи Саулу, чтобы пошел и истребил Амалека. И Саул не сделал этого. Царя Агага привез с собой. Овец привез с собой. Коз. И Господь говорит: раскаялся я, что поставил Саула царем. 35 стих, давайте мы с вами откроем 15 главу, 35 стих, 1 царство. Итак, здесь произошел разрыв взаимоотношений Самуила и Саула. 35 стих и более. 34. «И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой, в Гиву Саулову».

вернуть то время. О, если бы Саул и так далее. Мы можем поставить что угодно. И Самуил сидит и печалится. Сидит и печалится. Вы знаете, в нашей жизни мы должны с вами четко понимать, что наш Бог есть не только Бог гор, но Он есть также и Бог долин. Аминь. Вы со мной? Когда мы находимся на вершине, Бог там с нами. И когда у нас все здорово, когда мы молоды, когда перед нами старцы встают, когда что-то молоко течет по нашему пути, когда скала источает воду и мед для нас, мы находимся на горе и говорим: «Ох, Господи, как я силен, как все здорово!» И Господь говорит: «Я не только Бог гор». Когда все здорово, когда все четко, когда я иду с Богом, иду в духе, и нет никакого огорчения, Господь говорит: «Я также Бог и долин. И ты, мое дитя, я тебе говорю». И он, Господь говорит в книге 43 глава Исаии, 28 стих, там сказано, что теперь вы не помышляете о древнем, и не нужно вспоминать то, что было, потому что я с вами в долине такой же, как когда был с вами на горе. Вы со мной? Когда у вас все было здорово, вы знаете, сколько верующих в Иисуса Христа живут в том, что, о чем мы сейчас прочитаем, что Самуил печалился о Сауле. Печалился о Сауле в замороженном состоянии. И вспоминал: ой, как здорово, верующий в Иисуса Христа может провести всю свою жизнь в таком состоянии. И вспоминать: ох ты, как здорово там было, а это было здорово, и молоко, и мед, и вода, все у меня было. И Господь говорит, давайте мы прочитаем 16 глава, 1 стих. «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле?» Как здорово! Аминь. Самуил, сколько ты будешь еще печалиться о Сауле? В церкви Great Grace люди могли бы сказать: вот когда был пастор Стивенс, вот тогда было здорово. Когда он проповедовал, когда он обучал, когда он ездил, когда возле него люди садились кругом. Вот когда был пастор Стивенс, вот это было время, тогда я был на подъеме. И я говорю церквям российским сейчас: тогда я был на подъеме, у меня все было круто. А Господь говорит, и тут пастор Стивен завершил свое поприще и перешел на небеса. И вы знаете, можно прожить жизнь верующего и вспоминать, как здорово тогда было с пастором Стивенсом. А что насчет сейчас? А что насчет моего хождения? Вы знаете, мне очень нравится, что Иисус не ходил по Галилее, по Иудее, по Десятиградию. Вы знаете, что такое Евангелие? Это постоянные передвижения. Переправимся на тот берег, переправимся на другой берег, поехали в Десятиградие, пойдем в Капернаум, пойдем в Назарет, спустимся в Иудею, пройдем через Самарию, туда-сюда, постоянно в движении. Вы со мной? Постоянно в движении. Со Христом нет сна летаргического. Вы со мной? Нет с Ним сна летаргического. Когда человек, я образно говорю, когда человек в своей печали и в своем скорбном воспоминании, какая у него была хорошая жизнь, он может заснуть на ногах, на коленях у Далиды. Помните Самсона? Помните, да? Которая самая, у него сила была, сила есть, ума не надо. Вот девица хорошая. Не буду шутить. Аллилуйя. Итак, ей заплатили Далиде. Представляете, да, чтобы выведать у него, какая в чем сила у него. И он игрался с Божьим даром, а потом, когда сказано, что она так достала его, что смерть.

и подобное. Просто невероятно. Он сказал, лучше умереть, что ничего. Что тебя держит там, на коленях у этой Далиды? Что тебя держит там? И в конце концов, что произошло? Она усыпила его на своих коленях, и ему сделала стрижку полубокс. Аминь. Если кто не знает, что такое Дюлян, ты знаешь, что? Все. Ты знаешь, да? Сашу стригли, меня тоже стригли. Полубокс. И сейчас у меня почти что полубокс. Это означает, что все косы, все волосы, это не то, что в них находилась сила, это то, что Господь, он был назареем от своего рождения. И он прилег прикурнуть на коленях у Далиды, остановится, стрижку ему сделали, и он так... Все, силы нет. Аминь. Ослеплен. Его поставили вместе со слом, чтобы он крутил вот это вот, я не знаю, как называется, но что-то крутил там, да? То ли молол, то ли вода там, то ли еще что-нибудь. Его поставили, чтобы он работал. Работай! Почему? Потому что заснул, потому что силы не стало, потому что глупо вел себя, потому что позволил, чтобы дьявол усыпил его в опасном месте. Вы со мной? 1 Иоанна 5 глава 18-19 стихи, там сказано, что весь мир лежит во зле. Это означает, что этот мир убаюкан злом. Спи, моя радость, усни, спи в своих мыслях. Ох, как было здорово тогда! Ой, как солнце светило! Ой, как я ходил со Христом здорово! Ой, какая миссия была! И Господь говорит, Самуил, долго ли ты будешь сидеть и печалиться здесь? Разве ты не хочешь знать следующий шаг? Аминь? Слушайте меня внимательно. У нас в нашей жизни обязательно будут переходные периоды, когда мы с вами с гор спустимся в долину, и мы можем думать, о, Бог, наверное, мой Бог, наверное, Бог только гор. Нет, Он Бог и долины. Аминь. У нас будут переходные периоды, когда мы будем смотреть, вроде ничего не происходит, и думать о прошлом, как там здорово было, и Господь посетит нас и скажет, хочешь ли ты увидеть новое? А? Задайте себе этот вопрос, хочу ли я увидеть новое? И те, которые слушают нас, а кстати, нас слушают довольно много уже. Хочу ли я увидеть новое? Эй, Самуил! И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем. Наполни рог твой елеем и пойди к Вифлеемянину, ибо между сыновьями его я усмотрел царя. Эй, Самуил, давай, вставай. Я покажу тебе моего человека. Я покажу тебе новую эру. Вы со мной? Новую эру. От Давида началась новая эра. Цари, я имею в виду, это эра и пророчество о Мессии. Давид, это был тот человек, о котором Господь сказал, что он навеки встанет царем над Израилем моим. Знаете, что это значит? Когда наступит тысячелетнее царство, Давид будет сидеть и царствовать над Израилем. Аминь. Вы со мной? Аллилуйя. Слушай, Самуил, я смотрю на тебя. Долго ты будешь там находиться? Аллилуйя, вы со мной? Ребята, разве вы не видите, мог бы сказать Господь, что во время пастора Стивенса было насаждено 258 церквей, а сейчас 580? А? Долго вы будете сидеть там? Вставай, я покажу тебе моего человека. И этот человек сотрясет, через него я сотрясу многих. Это человек по моему сердцу. Хочешь узнать его? Наполни елей. Наполни рог твой елеем. И пойди. Я пошлю тебя к Иисею Вифлеемянину,
ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». 13 стих, 12 стих. «И послал Иисей, и привели его. Он был белокур и красив лицом, и красив глаза, извините, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде и с того дня, и после». И мы видим, как Господь показывает своего человека. «Самуил, смотри, новое, удивительное. Я с тобою, я с Израилем, я не оставлю, я люблю тебя. Можешь не думать о том, что произошло, а мы можем сказать: да, Господи, но разве это ты был, разве это не ты был со мной? Я был с тобой, и это было хорошо, но мы идем вперед. Аминь? Но мы идем вперед. Это было здорово, это был Бог, но мы идем вперед, забывая заднее, куда простираемся, вперед. Господь говорит: хочешь узнать, что я для тебя приготовил? И верующий может сказать: нет, не хочу. Может ли он так сказать? Может сказать. И остаться на многие годы в этом состоянии. И там лежать на коленях у Далиды, и она сделает прическу хорошую, и у верующего не будет ни силы, ни горения, ни мотивации, ни хождения, ни радости, и он будет все вспоминать, как было хорошо. Господь говорит: хочешь ли знать, что я делаю новое? И я говорю: Господи, я верю, что ты не только Бог гор, но также Бог долин. Когда у меня силы иссякли, когда у меня печаль, ты поднимаешь мои руки, ты укрепляешь дрожащие колени, ты ведешь меня в новизне жизни, в воскрешенной жизни. И мне очень интересно, что ты приготовил для меня, в будущем для меня. И Господь говорит: пошли, я покажу тебе. Но чтобы встать и пойти, нужна вера. И я говорю: аминь, Господи. Иду. Иду. Иду. Вы знаете, в моем сердце, несмотря на то, что происходит сейчас в российских церквях, я абсолютно убежден, что Господь открывает для нас новую страницу. Аминь. И я абсолютно убежден, эта страница будет замечательная, великолепная. Божья страница, полна благодати, полна миссии, аминь, по России и до края земли, потому что золотой век, потому что мы можем это сделать с вами, аллилуйя. Разве мы с вами не способны, разве мы не можем мы сказать и сказать: да, Господи, я встану, кого помазать, Господи, я наберу Илек, кого помазать, покажи мне, и Господь покажет: вот этот молодой человек, вкладывай в него, окружи его заботой, не оставляй его, благословляй, бери его с собой, вози, пускай он смотрит, потому что этот молодой человек может стать Билли Грэмом. Аминь? Разве это не так? Разве мы можем ограничить Бога? И Господь говорит: давай, вставай, пошли. Потому что вся жизнь может пройти вспоминанием: ой, как было хорошо, ой, как было здорово. Господь говорит: я с тобой сейчас. Хочешь ли узнать, что я собираюсь сделать? И мы говорим: аминь, Господи. Это опасно. И Господь говорит: еще как опасно. Но я буду с тобою, и волос с головы твоей не пропадет. И мы говорим: спасибо, Господь, оживи нас, покажи нам новое и укрепи нас, потому что мы нуждаемся в этом. Аллилуйя! И весь я чадо Божий сказали: аминь. И это так и есть. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за Царство Твое, благодарим Тебя за то, что Ты, Господи, выше, Господи, всего, то, что было, выше того, что будет, выше того, что сейчас. Ты Бог, я есть. И это означает, Ты прямо сейчас с нами, личный Бог.
Ты, Господи, если мы упали, если мы побиты, Ты, как добрый самарянин, возьмешь нас на руки, определишь гостиницу, заплатишь, чтобы за нами ухаживали, и как ты скажешь, что когда возвращусь, еще прибавлю. И мы говорим, спасибо Тебе, Иисус. Ты тот, который исцеляешь наши раны, исцеляешь наши тела, и даешь новое видение, новый завет, новая миссия, новый год, новая неделя, новый день. Благодарим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, и Ты благослови нас, чтобы мы не заснули на коленях у Далиды, когда проснемся, будем совсем бессильными. Благодарим Тебя, Иисус, за это слово. И если из тех, кто слушает эту проповедь, есть человек, не знающий Христа, мы говорим вам сегодня, Он любит вас, Он единственный. Нет другого Спасителя, нет другого Бога, кроме Иисуса Христа, который сошел на крест и на кресте Голгофы взял на себя весь грех, всю черноту нашу, и умер и воскрес, и се жив во веки веков. Обратитесь к Нему в этой тихой молитве и скажите, дорогой мой Спаситель, я иду к Тебе, Твои руки распростерты, и я верю, что Ты любишь меня, я иду к Тебе, спаси меня. Прости мои грехи, прими меня в свое царство, успокой меня, даруй мне новое начало, новую жизнь вместе с Тобой и обучай меня Слову Твоему. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь.

0: В программе этого часа 15-минутная передача «Семейный библейский час», а после нее слушайте проповедь Александра Бычкова.
1: Добро пожаловать на «Семейный библейский час». Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

0: Сегодняшняя беседа называется «Двойной парадокс». Библия называет смерть последним врагом человека. Вероятно, нет никого, кто бы не согласился с этим определением. Но Библия говорит, что смерть может быть также приобретением. Слыша такое противоречащее сопоставление смерти, многие уже качают своей головой в знак несогласия. Однако Библия никогда не противоречит сама себе. Ее определение смерти, хотя звучит парадоксально, однако верно и истинно. Уверяю вас, что через 15 минут вы сами в этом убедитесь, если внимательно прослушаете нашу беседу. Прочитаем Евангелие от Иоанна, 12 главу, с 20 стиха по 25 включительно. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную“». Живая природа царства растительного всегда поражала и не перестает поражать нас своими красотами красок и разнообразием своих форм. Ученые говорят, что на одном и том же дереве, покрытом листвой, нет двух абсолютно одинаковых листьев, как нет и двух абсолютно одинаковых отпечатков человеческих пальцев. Жизнь каждого растения своим зарождением, развитием и ростом являет чудеснейший процесс. Множество разных плодов, деревьев и растений могут расти, питаться почвенными соками одного и того же сада, а приносить плоды совершенно разные, каждое по роду своему. Странные силы предоставлены некоторым растениям и деревьям предохранять свои семена и распространять их на далекое расстояние. Семена черники, ежевики и малины заключены в особого рода бронь, которая не переваривается в желудке животного. Пройдя через пищевод птицы или животного, съевших упомянутые ягоды, семена сохраняют свою жизненную силу и распространяются ими в местах, находящихся вдали от этих растений. Известный одуванчик поражает нас своими парашютами, которыми снабжено каждое его зернышко, и при помощи которых рассылает он свои семена на несколько километров в окружности. Но вот самое интересное в царстве растительности – то, что жизнь растения поддерживается их же смертью. Обратите внимание на слова Христа. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Здесь парадокс. Жизнь через смерть. И в этом случае смерть есть приобретение. Для примера поразмыслим о жизни арбузного семени. В сушеном виде арбузное семя имеет ничтожный вес, но в нем заложен громадный удельный вес и чудеснейшая сила энергии. Оказавшееся в земле само семя умирает, но оно выбрасывает на поверхность земли мощный вьющийся стебель с многочисленными листьями, дающими нужную тень для цветка и завязывающего плод. Созревший арбуз и его внешние и внутренние структуры окраской, вкусами, ароматом приводят нас в восхищение. Размер арбуза, превосходящий размер этого умершего семени, он превосходит во много тысячи раз. Количество семян арбуза за короткий срок умножается в 600 и более раз. Не забудем также, что на стебле одного семени может завязаться и созреть несколько таких арбузов. Не чудо ли это? Смерть только одного семени приносит приобретение более чем в 1000 раз. Таким образом, Бог повелевает проповедовать о себе не только с церковных амвонов и кафедр. Просторы полей, лугов, лесов, пустынь без слов, но красноречиво прославляют премудрость своего Создателя. Зерно пшеницы, упомянуто Христом перед своей смертью, приносит плод до 100 зерен на своем тоненьком стебле. По учению этой истины, Христос предсказывал необходимость своей смерти, которая обогатит весь мир и принесет еще большее благословение, чем иллюстрация пшеничного зерна или семечка арбуза. Очевидцы страдания Христа на кресте Голгофе, видя его физические муки и смерть, могли подумать, что пришел конец всей работы Иисуса и что он потерпел полное поражение. Но сам Иисус так не думал. Еще вися на кресте, он уже там провозгласил свое победное слово, сказав громко: «Совершилось!» Жизнь Христа, прошедшая в труде и изнурении, была окончена позорной, томительной смертью. Он отдал свое тело на терзание и муки на кресте. Вся его жизнь была смертью для своих интересов и отдачей себя другим. Христос не уклонился от смерти, которая есть общее для всех людей. Он приблизился ко кресту с достоинством и отдал себя на смерть, чтобы другим дать жизнь. Смерть была частью плана его служения людям. Он знал, что его смерть будет обогащением для многих. Последующие результаты оправдали его предсказание: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». За короткое время после его смерти число последователей Христовых не просто прибавилось, но буквально стало умножаться как среди евреев, так и эллинов, греков и других национальностей. В день Пятидесятницы, когда в один час 3000 душ уверовали во Христа, то это было только начало великой жатвы. История христианства – это одна нескончаемая жатва плода одного семени – Христа, умершего на кресте. Семя Христа, возрожденное от Духа Святого, люди, члены Его мессианского тела, Церковь Бога Живого, бесчисленное множество, которого никто не может сосчитать, наполняет всю землю от востока до запада и от севера до юга. Будущее еще покажет всю ценность и пользу смерти и воскресения Иисуса Христа. Наступит время, когда и эти слова Библии придут в исполнение в их многозначительном смысле. Я имею в виду эти слова, которые говорят: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Второй парадокс в словах Христа мы находим в его поучении – приобретение через потерю. Свою земную жизнь мы можем расценивать с двух сторон – временного и вечного бытия. Христос говорит: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную». Выбор остается за нами – какую жизнь мы любим больше, временную или вечную? Если эта временная жизнь дорога нам, тогда жизнь вечная должна быть для нас еще ценнее. Жизнь за гробом — это продолжение теперешней земной жизни, но совершенно в других условиях. Это жизнь в Царстве Христа, где будет исполняться только Его воля. Жертвуя наслаждениями плоти теперешней жизни для счастья будущей, мы следуем примеру Христа и будем участниками Его славы. Дорогие друзья во Христе, если теперь мы любим и нежим жизнь нашу в теле более чем волю купившего нас кровью Своею, то мы теряем Божию любовь в нашем сердце. Наша жизнь сама по себе продолжится в вечности, но она будет мертвой ко всему тому, что дает ей наслаждение и цель. Да хранит нас Господь от этого.
1: Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. «Семейный библейский час», индекс 15000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: На вашей волне христианское радио «На пути». Мы продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать проповедь брата Александра Бычкова.
1: Тема проповеди «Стрелы Иоаса». 4 Царств, 13 глава, 14 стиха по 21 мы читаем. «Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: «Отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей: «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя и сказал: «Отвори окно на восток». И он отворил. И сказал Елисей: «Выстрели». И он выстрелил и сказал: «Это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афике в конец». И сказал Елисей: «Возьми стрелы». И он взял, и сказал царю израильскому: «Бей по земле». И ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: «Надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян». И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои. Итак, смотрите, пророк Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Елисей был пророком в Израиле почти 50 лет при нескольких царях. Это очень долгий период. Перед воцарением Иоаса ему было по крайней мере 80 лет. Но самое главное – это качество жизни этого пророка. Это был самый востребованный человек в Израиле из-за своей исключительной духовности, даровитости, проницательности и силы от Бога. И в прошлой проповеди мы хорошо очень это увидели. Елисей бесспорно был одним из величайших пророков. Глядя на прожитую жизнь, он был совершенно спокоен, потому что духовное качество его жизни было высоким, и ему переживать на смертном одре было не о чем. Бог дает каждому из нас определенные таланты, и каждый может выполнять определенное дело, если, конечно, мы будем прилагать к этому все старание. И нельзя лишь быть вольным посетителем церкви, ничего не делать для созидания тела Христова, иначе качество нашей жизни прожитой будет низким. И чем ближе к переходу в вечность, тем больше мы будем переживать, в отличие от Елисея. Каждый может молиться, благовествовать, чем-то оказываться полезным для ближнего, посещать больных, немощных, помогать духовно немощным. Важно иметь мышление духовного созидателя, вот что необходимо. Тогда и будет это все на свое место становиться. Но перейдем к Елисею. Что это была за болезнь, ничего не известно нам из Писания. По всей вероятности, она была старческим увяданием. И во всей этой истории нет и тени жалоб, стонов, ропота, пассивности, которые свойственны для постельных больных, лежачих. Почему? У Елисея была не только сильная вера, но большая сила духа и стойкость. Он вел себя безмятежно и достойно, потому что прожил жизнь достойной, собирался перейти из жизни временной в жизнь вечную. Мне вспоминаются слова одного верующего человека, который сказал написать на надгробии его слова «Из нереальности в реальность». То есть жизнь земная призрачная, непостоянная, неустойчивая. Не знаешь, что от нее ожидать и как она в какую сторону повернет. А там у Господа постоянство, полный порядок, неизменность. Это большие слова. И его духовная активность, Елисея, на смертном одре заслуживает восхищения. Поэтому Елисей – это прекрасный пример как для пожилых, тех, кто уже близок к смерти, так и для молодых, не падать духом, когда возникают проблемы со здоровьем, и даже ободрять упавших духом. Мне вспоминается одна верующая бабушка, постельная лежачая, с пролежнями. Ее пришла ободрить молодежь, а получилось наоборот, что она ободрила молодежь и утвердила в вере. В немощном теле обитал сильный дух. Это надо достигать и воспитывать в процессе жизни. А если христиане будут духовно пассивными, откуда все это будет? Само ж оно не придет. Есть такие духовно крепкие постельные больные верующие, которые своими молитвами и ободрением приходящих к ним верующих делают для дела Божьего гораздо больше, чем некоторые здоровые христиане, опутанные терниями суеты. И пусть каждый пересмотрит свое духовное состояние и образ жизни с позиции полезности для Бога, для ближних, а также для дальних. Но дальше перейдем к истории. Во все времена истории Израиля и остального человечества было очень необычным, что правитель пришел навестить больного или умирающего пророка. Согласно истории, на Востоке цари не вели себя услужливо перед пророками, но наоборот, пророки заискивали у царей. И если в редких случаях правитель все же приходил к дому пророка, то для совершения воздаяния. Поступок Иоаса говорит о его великом уважении к пророку, и что он вел себя в данном случае не как царь, а как сын. Вот смотрите, поведение царя и его слова. «И плакал над ним и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его». Слезы падали на пророка, когда царь наклонился над ним. Это очень трогательная сцена. Очень похоже на то, что в Израиле выше этого царя, пророка, никто никогда не ценил. Это, вероятно, единственный случай, где царь настолько высоко ценит пророка Божьего. Да и вспомним последнюю проповедь, где говорилось о том, как Елисей пленил колесницу и конницу сириян в Дофаме. 4 Царь, 6 глава, с 8 по 23 стихи. Однако самому Елисею вспомнились его же слова, которые он произносил при восхищении пророка Илии. Вот прочитаем 4 Царь, 2 глава, 11 и 12 стихи. «Когда они шли и дорогу и разговаривали», имеется в виду Илия и Елисей, «вдруг явилась конница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его». Смотрите, непроизвольно один в один слова. «Не видел его более, и схватил он одежды свои, и разодрал их на две части». Вот таком вот он был потрясении глубочайшим от увиденного. Хорошо это, знаете, в спокойной обстановке зачитывать, а другое дело, когда это на глазах происходит. Это совершенно разное впечатление, принципиально разное. Итак, слова царя были полны и уважения, и отчаяния одновременно. Для царя Елисей, мы видим, был как отец, но в то же самое время он был его главным военным советником и важнейшим представителем Бога на земле и символом присутствия Божьей ограды для всего Израиля. Теперь Иоас в отчаянии. Что же будет? Он думает, что со смертью Елисея теряет все это. Но к тому же обратите внимание на то, что Бог не повелел Елисею помазать в пророке кого-нибудь вместо себя. Преемника не было, в отличие от того, как был преемник при живом пророке Илии. А это также могло пугать царя, сильно пугать. Елисей, несмотря на предсмертное состояние, явно видел и ощущал подорванный дух царя. А это не могло бы в будущем не сказаться на боевом духе его войска. И это могло бы трагично сказаться на жизни всего Израиля от грабителей соседних народов. Тем более в те времена боевые действия это были частым явлением. Вот в чем причина внезапного пророческого вдохновения Елисея. Хочу сказать, что Бог всегда своевременно приходит на помощь тем, кто во всем стремится угождать Богу и находиться с Ним в близких отношениях. Блаженны те христиане, кто всегда руководствуется Духом Божьим. Итак, плачущему царю было повелено взять лук и стрелы победы, чтобы укрепить немощную веру царя пророчеством, в котором он был сам задействован. Я просматривал все случаи в Священном Писании, где пророчества произносились царям. Это единственный случай, где в процесс пророчества был вовлечен сам царь. Обычно им доносили готовую волю Божию. Итак, почему Елисей сказал взять лук и стрелы? Слов было недостаточно, чтобы укрепить веру царя. Надо было еще и действие. Царь был вовлечен в действие. Но смотрите, в качестве безмолвного исполнителя он ни слова не произносил, хотя был царем. Повелителем полным и безоговорочным был пророк. За царями, как еврейскими, так и языческими, всегда ходили свиты, охрана, поэтому либо оруженосец, либо стражник подал лук и стрелы Иоасу. «И сказал Елисей царю Израильскому, положи руку твою на лук». В еврейском буквально написано «пусть рука твоя воссядет на лук». «И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя». Здесь мы видим, что Елисей призвал царя к активному действию. Смотрите, «возьми, выстрели». Наложенные руки Елисея на руки царя символично означали, что будущие битвы после смерти Елисея будут вестись с Божьим благословением. И теряя физически пророка, он не теряет того, что он имел от пророка при его жизни. Представляете, как это ценно? Это для царя было самое главное. «И сказал Елисей, твори окно на восток». Значит, хочу сказать, что стеклянных окон в то время не знали. На оконных проемах стояли решетчатые ставни. Именно их и надо было открыть. Почему на восток? Сирия-то севернее находилась. Потому что место битвы должно состояться в Афике, на восток, в 5 километрах от дома Елисея. Вот именно там и должно быть избавление Господне в результате разбития войска врага. Иоаз безоговорочно отворил окно, Елисей ему сказал выстрелить, он выстрелил. И сказал Елисей, это стрела избавления от Господа против Сирии. Вообще стихи с 15 по 17 это символическое пророчество о победах над сириянами. Но в это пророчество было вовлечено, еще раз обращаю внимание, личное участие царя. А именно, его вера, главное даже не плоть царя, не руки его, которые совершали это действие, а вера его, то духовное состояние, тот настрой, который находился в нем самом. Это очень важно. Елисей хотел указать Иоасу на то, что та же сила избавления, которая была с Израилем, когда Бог избавлял израильтян от власти фараона и многих других врагов, эта сила избавления и сейчас не отойдет от Израиля, когда Елисей умрет. Прообразно так нам и Господь говорит, евреям 13:5, «Не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек?» Многие, конечно, хотят иметь Божью ограду и благословение, но не знают, как практически это обрести. А когда узнают, прилагают лишь минимальные усилия, и потом снова скатываются назад в бездуховность. Лишь только те, кто прилагают все старание со всяким постоянством, будут по-настоящему успешны. Повторю, лишь только те, кто прилагает все старание со всяким постоянством, будут по-настоящему успешны. В этом ключевая мысль этой проповеди. Нельзя начать прилагать усилия и бросать, как это делал Иоас. Иоас 3 раза выстрелил, а надо было выстрелить 5 или 6 раз, ибо каждый выстрел означал победу над сириянами. И первые начальные победы без конечных побед практически стираются. Результат, эффект. Христианин начинает бороться со грехом, вроде начинает получаться и бросает, а раз бросает, опять скатывается. Отвоеванные позиции у греха опять завоевываются грехом. И так вот порочный круг без конца, понимаете? А из этого надо выходить. Тут много чего можно сделать, духовных выводов в разных сферах нашей жизни. Афик находился в Изреельской долине. Там прежде была одержана великая победа Израиля над сириянами. И то, что будет победа в Афике, это было очень символично. И царь о той победе хорошо знал. И есть большой смысл обратить на это внимание. Разгром был сириян, причем пьянствующих сириян. То есть, следовательно, Бог дал им превратный ум. Вместо того, чтобы иметь боевой настрой, напиваться. А в нетрезвом состоянии израильтяне их быстро перебили. Но на следующий год сириане пошли сражаться к Афику. И вот мы читаем об этом событии. 3 Царь, 20 глава, с 23 стиха. «Слуги царя сирийского сказали ему, Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, вот что сделай. Удали царей, каждый с места его, и вместо них поставь области начальников. И набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, и сразимся с ними».

большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом одни против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириян в один день. Представляете себе, 100 000 – это еще по тем временам, когда население было значительно меньше. Остальные убежали в город Афик. Там упала стена на остальных 27 000 человек. Авинадад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. Вот какая была великая победа. И теперь Елисей говорит взять стрелы Иоасу. И сказал бить по земле. И ударил он 3 раза и остановился. Царь использовал лишь 3 стрелы из всех имеющихся. Он действовал по своему разумению и недальновидности. Он, видать, недопонимал, что каждая стрела – это победа над врагом. Хотя перед этим пророк истолковал значение стрелы. Стрела – избавление Господне. Было сказано, когда он в окно выстреливал. Елисей же не вмешивался, возможно, потому что подлинное внутреннее состояние главы войска Израилева имело огромное значение для пророчества победы. И что, разгневался на него человек Божий и сказал, «Надобно было бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириян совершенно». В еврейском написано «сделал бы им конец». А теперь только 3 раза поразишь сириян. Елисей справедливо разгневался на царя. У него колчан стрел был полный. Что, сложно стрелять? Нет, не сложно. Тем более каждая стрела – это победа. Царь был одновременно главным военачальником. Он прекрасно знал, что одной победой не одолеешь врага, и он не успокоится. Ведь войны велись часто и постоянно. Если у врага не получалось победить, он быстро спасался бегством и все. Потом снова приходил, спасался бегством, потом еще раз, еще раз. Естественно, уж кто-кто, а Иоас должен был хорошо разбираться в военных стратегиях. Естественно, после 3 побед, а потом, когда идут поражения, новые проблемы со врагами. От этого народ будет страдать. И все из-за недальновидности царя. А человеку Божьему это очень не понравилось. Мы видим, что недостаток веры и рвения отразились на поведении царя. Иоас недопонимал, насколько важна полнота усердия и проницательности, когда Бог использовал его пророчески для достижения своих целей. И это для нас урок. Мы часто склонны занимать пассивную духовную позицию, и мы склонны ожидать, что либо Бог, либо кто-нибудь из слуг Его, кто-то из братьев и сестер что-то сделает для нас или для других, для того, чтобы был духовный подъем, чтобы стало что-то лучше. Но Слово Божье нас учит тому, чтобы мы занимали активную жизненную позицию. Очень многое в духовном мире и в действиях Божьих зависит от активности Церкви Его, и часто мы недооцениваем это. Мы часто недовидим и недооцениваем важность нашего личного участия в молитвах, ибо по молитвам Бог действует. Очень много может сделать усиленная молитва праведного. И в прочих видах духовного служения в церкви, в повседневной жизни, важно занимать правильную, духовную, активную жизненную позицию со всяким постоянством. Мы часто за что-то боремся, а потом бросаем на полпути, как Иоас это сделал. Начал стрелять и на полпути бросил. Когда сирияне в кавычках опять одолевают нас, это наша плоть, грехи всякого рода, всякие противостояния, то когда мы начинаем бороться с этим всем, а потом недоделываем и бросаем, поступаем, как этот Иоас. Таким образом, даем место дьяволу, плоти, грехам. И снова имеем те же проблемы и недоумеваем, а почему у меня не получается? Почему я делаю то же самое на протяжении долгих лет? Да потому что не доделываешь до конца. Постоянство не проявляешь. И с полной серьезностью не относишься к духовным достижениям.

Если мы будем лишь желать, то ничего по-настоящему подлинно не добьемся. Один человек выразился так: «Дорога в ад выслана благими намерениями». То есть, хочет человек с Богом примириться, хочет чего-то духовно добиться, но дальше желания ничего не идет. А фактически он идет на протяжении своей жизни в ад и туда и попадает. Да не будет этого с нами. То же самое относится и к духовному труду. Нельзя трудиться для Бога кое-как. Важно прилагать все старание. И тогда дело Божье будет процветать. Аналогичное можно сказать и о Господних благословениях, и о том, как мы воспитываем детей в духовности. Начинаем что-то делать, а потом бросаем, либо внуков. Соответственно, и результат, а влияние это мира на детей, внуков идет постоянное, каждый день. И в зависимости от того, кто насколько влияет, потом то и вырастает с наших детей и внуков. И асово воспитание, я образно выражаюсь, к детям не подходит. Или как мы ведем людей ко Христу, начинаем их вести, а может быть потом за суетностью и оставляем это дело. И насколько мы постоянно являемся светом миру и солью земли. Тут ко многому можно применить этот духовный урок. Раз взялся за плуг, то не бросай его. Хотя пахать на ниве Божьей что? Нелегко. Со всем усердием доводи начатое дело до конца, а тогда и будет успех и победа духовная очевидна. Слабая и вялая вера ведет, естественно, к пассивности и безразличию, а наше состояние веры, любви и сознательности являются в этом отношении решающими. Давайте упорно добиваться высоких духовных результатов с верой и молитвой, тогда будет успех и победа будет с нами. Не три попытки надо делать в духовных усилиях, а столько, сколько нужно. Настойчивые всегда добиваются большего, чем остальные. Так всегда было и будет. Давайте будем настойчивыми в духовности. Уж где-где, а здесь надо больше всего проявлять усердие, ибо речь идет о вечной жизни. И вот другие места Писания, которые говорят нам об опасностях духовной недальновидности и отсутствия постоянства. Галатам 5:7. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Как они хорошо духовно начали с ревностью, а потом оставили. Есть такие в наши дни? Сколько угодно. И мы можем сами такими же стать, если не будем бодрствовать. Или же Евреям 10:38. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». «Взялся, твердо стоишь». Не оставляй, не колебайся, не отходи, не уходи, не сдавай позиции. Ибо вера является решающей в духовности, ибо она является единственным туннелем в невидимый мир, в духовность, проводником. Или вот Павел вразумляет Коринфян, 1 Коринфянам 9:24. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Спортсмены с каким усердием бегут по беговой дорожке? А если кто-нибудь начнет лениться, отставать, или кто-нибудь ляжет отдохнуть, а потом бежать, как на него будут все реагировать? Скажут, это какой-то человек непонятный и бестолковый. Духовные достижения примерно так же достаются, со всем усердием и постоянством. А финишная прямая – это наша конечная земная жизнь. Но результат гораздо выше, и награда гораздо больше, чем тем бегунам. Тем дали кубок или венец, на следующий день забыли их, а здесь последствия вечные. И дальше, стих 20. «И умер Елисей, и похоронили его». Итак, пророк после своего последнего пророчества – закончил свою земную жизнь. Иосиф Флавий сообщает, что Елисея похоронили с большими почестями. Но это и естественно. Хочу также обратить еще и на другую грань этого повествования.
Здесь описано благословение Израилю от умирающего человека Божьего. В том, что пророк предсказал победу, и это же все отразилось благословением народу, так как защита от врага – это была первая необходимость. Подобным образом Моисей перед своей смертью благословил народ израильский во Второзаконии, главе 33. Но зачитаю только оттуда два стиха, которые очень похожи на благословение, которое было от Елисея. Стих 26 и 27. «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое – Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй». И вот это вот благословение, это пророчество принесло также большие свои плоды в победах Израиля, в том числе и в том, что пророчествовал Елисей. Духовно для нас это означает, что Господь дал нам власть наступать на всякую силу вражью и побеждать. Мы не должники греха, но наоборот воители Христовы против греха, воины Божии. Нам дано быть побеждающими, как написано, побеждающий наследует все. Но в этом нельзя останавливаться, надо не расслабляться и прилагать все старания в бодрствовании. И дальше, конец повествования, стихи 20 и 21. «И полчища моавитян пришли в землю в следующем году». В еврейском написано «банды моавитян», то есть это были грабители. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, в еврейском написано «банда мародеров» или «шайка разбойников», это одно и то же. Погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. В еврейском написано «зашвырнули в гробницу Елисея». Тогда не было, как вот сейчас могил, в землю хоронят, а высекали склепы, отваливали камень и туда заносили покойных. «И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Это единственный случай в Библии, когда прикосновение к праху умершего способно воскрешать из мертвых. Конечно, Бог, будучи даятелем жизни, воскресил этого человека. Естественно, это не кости сделали, а сила Господня. И этот случай также не оправдание для культа служения мощам, как это распространено в наши дни. Но что хотел Бог этим сказать людям? А Елисея, как о чудотворце, говорили в Израиле и после его смерти. Этот случай еще больше усилил эти все воспоминания и благоговейную память. Ну и, естественно, также это побуждало народ благоговение относиться к Богу и к заповедям Его, видя великую силу Божью. Ибо народ понимал, что не Елисей, не кости Елисея такие умницы, а это сила Божия. Согласно закону Моисееву, нельзя прикасаться к тому, что умерло, или к останкам умерших. И евреи никогда не создавали культа мощей, как это распространено в наши дни. Хотя пример воскресения человека мог бы создать почву для такого поведения, но этого не было. Вообще для евреев всегда было мерзостью раскапывать покойников, целовать их останки, выставлять на всеобщее обозрение, а тем более придавать какие-то сверхъестественные свойства. Со смертью Елисея Бог не покинул Израиль, потому что Бог не отвращает очей своих от праведников и благоволит боящимся Его и уповающим на милость Его. И в Псалме 32 стихом 18 написано: «Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его». Нам не нужно искать кости Елисея, чтоб наши тела, когда умрут, были воскрешены. Христос – наше воскресение и жизнь вечная. Чудо воскрешения через кости Елисея – это также прообраз неумирающего влияния примерных праведников, которых учения и дела живительно влияют на последующие поколения христиан. Важно подражать вере их, важно исполнять волю Божию, во всем следовать в угоду нашему Господу. А Господь своих воскресит, и не тем воскресением, как тот человек, воскреснув потом, с течением времени опять умер,
А это будет воскресение вечное, воскресение в жизнь вечную. Итак, все наставления, которые были сегодня высказаны, да принесут духовную пользу всем нам. Давайте не будем лишь некоторые усилия прилагать в духовности, но со всем усердием, постоянством одерживать духовные победы до конца, которые надо одерживать над плотью, над миром, над искушениями, над соблазнами, потому что побеждающий наследует все. Иначе мы будем просто терять пустую те великие духовные победы и достижения, которые мы имели. И будем надеяться на вечное воскресение для победителей Христовых во славу Его. Аминь.

0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В программе этого часа выйдут в эфир передачи «Краткая проповедь Сперджена», затем небольшая страница «Прибежище и сила», затем передача «Читаем христианскую литературу», и в конце часа выйдет в эфир программа «Чашка кофе с ректором семинарии».
2: «И буду их Богом, и они будут моим народом». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Как приятен титул «Мой народ», как ободряющее откровение «Буду их Богом». Какой огромный смысл заключен в этих двух словах «Мой народ». В них указание на особое отношение. Весь мир принадлежит Богу. Небеса, даже небо небес, Господне. И Он царствует среди сынов человеческих. Но о тех, кого Он избрал, кого Он искупил для Себя, Он говорит так, как не говорит ни о ком другом. «Мой народ». В словах этих заключена идея собственности. В особом смысле удел Господа, Его народ, Иаков – наследственный удел Его. Все народы на земле – Его, весь мир – в Его власти, однако Его народ, Его избранные, являются в более особенном смысле Его владением, ибо Он сделал для них больше, чем для других. Он искупил их Своею кровью, Он приблизил их к Себе – Он отдал им свое великое сердце. Он возлюбил их вечной любовью, любовью, которую не могут потушить большие воды и которую потоку времени никогда не удастся уменьшить. Дорогие друзья, можете ли вы верой увидеть себя в числе Его избранных? Можете ли поднять глаза к небу и сказать: «Господь мой и Бог мой, мой, благодаря этому дорогому родству, которое дает мне право называть тебя отцом, мой, благодаря тому святому общению, в котором я радостно пребываю с тобой, когда угодно тебе явить себя мне, а не миру». Можешь ли ты читать богодухновенную книгу и находить в ней установления, касающиеся твоего спасения? Можешь ли ты прочитать свой титул, начертанный драгоценной кровью? Можешь ли смиренной верой схватиться за одежды Иисуса и сказать: «Мой Христос»? Если можешь, значит, Бог говорит о тебе и о подобных тебе: «Мой народ». Ибо если Бог – это твой Бог, и Христос – твой Христос, то Господь имеет к тебе особое, исключительное благоволение. Ты – объект Его избрания, облагодатствованный в Его возлюбленном Сыне.

0: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
1: Пониженное напряжение в электросети. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Галатам 6 глава 9 стих. Толковый словарь определяет пониженное напряжение как уровень напряжения ниже нормы, установленной местной энергосберегающей организацией. При снижении напряжения в электросети компьютеры ведут себя достаточно странно. Двигатели замедляют действие или просто перегреваются, а регуляторы напряжения издают протяжные звуки. Вам тяжело, потому что вы не получаете сил свыше. И вы страдаете от недостатка энергии из вышнего источника. Почему иссякает наша духовная сила? Переутомление и недостаточное питание. Слишком много времени у телевизора и недостаточно времени наедине со Словом Божьим. Изо дня в день выполняем огромное количество дел и не в силах объять необъятное. Думаем, доделаю это завтра. Но завтрашний день обрушивает на нас все новые и более сложные проблемы. Джон Уэсли настаивал на необходимости вставать в 4 утра летом, в 5 часов зимой и посвящать первую часть дня молитве и изучению Писания. Чем больше дел ему нужно было выполнить, тем раньше он вставал, чтобы помолиться о жизненных трудностях. В нашей жизни все наоборот. Чем больше нужно сделать, тем меньше времени мы уделяем молитве или даже тому, чтобы подумать о ней. Как же преодолеть упадок духовных сил? Есть то, что может сделать только Бог, но есть то, что можете сделать только вы. Можете быть уверены, поток духовной энергии, нисходящий свыше, остается неизменным. Рост количества невыполненных дел и физические перегрузки – вот что снижает уровень духовных сил. Вы можете найти время для встречи с Богом, читая Слово Его. Никто не в силах это сделать вместо вас. В конце концов, туман рассеется, если только вы будете стремиться сосредотачивать свой взор на Боге. Солнце светит всегда. Мы не всегда это видим, потому что не всегда можем подняться достаточно высоко. Точно так же и в наших отношениях с Богом. Не довольствуйтесь слабой верой тогда, когда можно питать всю душу от мощного источника энергии свыше. Благодарение Богу за то, что духовная энергия, изливаемая на нас свыше, всегда остается неизменной. Соединитесь с ней и не позволяйте, чтобы что-либо в вашей жизни уменьшало поток Божьей энергии и разрушало ваши духовные силы.
0: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте theos.fm/gl. Прибежище и сила.

Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Сейчас выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». Затем слушайте 15-минутную программу «Чашка кофе» с ректором семинарии.

0: Сметенный ум Лиги не мог поспеть за словами Акты. И хотя волшебный мир все сильнее приковывал ее взор, сердце ее сжималось от испуга. И внезапно на душу нахлынула безмерная тоска по любимым Помпоне и Грицине и по спокойному дому Авла, где царила любовь, а не злодейство. Тем временем со стороны улицы Аполлона волнами надвигались все новые толпы гостей. Акта умолкла, но Лигия все всматривалась в толпу, будто ища там кого-то. Вдруг лицо ее заолелось. Между колонн показались Вениций и Петроний. Они направлялись в большой триклиний. Оба великолепные, невозмутимые, похожие в своих белых тогах на богов. Когда среди всех этих чужих людей Лигия увидела два знакомых, дружеских лица, особенно же, когда увидела Вениция, ей показалось, будто огромная тяжесть свалилась с ее сердца. Она почувствовала себя не такой одинокой. Охватившая была тоска по дому Авла и Помпонии стала вдруг не такой мучительной. Соблазн увидеть Вениция, поговорить с ним, заглушил в ее сердце все прочие голоса. Напрасно старалась она вспомнить все дурное, что слышала об императорском доме, и слова Акты, и предостережения Помпония. Вопреки этим словам и предостережениям, Лигии внезапно стало ясно, что она не только должна быть на перу, но хочет на нем быть. При мысли, что через минуту она услышит милый и любезный ей голос, который говорил ей о любви и о счастье, достойном богов, и который до сих пор звучал, словно песня в ее ушах, радость объяла ее. Но Лигия тут же испугалась этой радости. А не предает ли она в этот миг и то чистое учение, в котором воспитана и Помпонию, и себя самое? Одно дело — идти по принуждению. Другое — радоваться такой необходимости. Она почувствовала себя виновной, недостойной, погибшей. Отчаяние овладело ею, слезы поступили к глазам. Будь она одна, она бы упала на колени и била бы себя в грудь, повторяя: «Моя вина! Моя вина!» Но Акта взяла ее за руку и повела через внутренние покои в большой триклинии, где должен был состояться пир. А меж тем у Лигии темнело в глазах, шумело от волнения в ушах, и сердце так билось, что мешало дышать. Будто сквозь сон увидела она тысячи мерцающих ламп на столах и на стенах, будто сквозь сон услышала возглас приветствия императору, будто сквозь сон заметила его самого. Возглас оглушил ее, свет ослепил, закружилась голова от благовоний, и она, почти теряя сознание, с трудом различала Акту, которая, уложив Лигию у стола, сама возлегла рядом. Но минуту спустя зазвучал низкий знакомый голос по другую сторону от Лигии. «Приветствую тебя, прекраснейшая из дев на земле и из звезд на небе! Приветствую тебя, божественная Калина!» Немного придя в себя, Лигия обернулась. Рядом с нею возлежал Вениций. Он был без тоги. Ради удобства и по обычаю тоги на пирах снимали. Тело его прикрывала только алая туника без рукавов с вышитыми серебром пальмами. На голове у него был венок из роз. Сросшиеся густые брови, сверкающие глаза, смуглый цвет лица делали Вениция воплощением молодости и силы. Он показался Лигии таким красивым, что она, уже оправившись от первого испуга, все же еле сумела ответить: «Приветствую тебя, Марк!» «Счастливы глаза мои, что тебя видят! Счастливы уши, что слышали твой голос, который для меня слаще флейт и кефар! Предложили бы мне выбирать, кого я хочу видеть рядом с собой на этом перу, тебя, Лигия, или Венеру? Я выбрал бы тебя, о божественная!» И он вперил в нее свой взор, будто желая насытиться ее видом. Его глаза прямо жгли ее. Мысли Лигии прояснились, и она, чувствуя, что в этой толпе и в этом доме он единственное близкое ей существо, начал говорить с ним, расспрашивать обо всем, что было ей непонятно и пугало. Откуда он знал, что найдет ее во дворце императора? И зачем она здесь? Зачем император отнял ее у Помпония? Ей здесь страшно, она хотела бы вернуться домой. Она бы умерла от тоски и тревоги, если бы не надежда, что Петроний и он заступятся за нее перед императором. Венеций объяснил ей, что о ее уводе он сам узнал от Авла. Зачем она здесь, он не знает. Император никому не дает отчета в своих распоряжениях и приказах. Но все равно ей не надо бояться. Он, Венеций, рядом с нею и с нею останется. Он предпочел бы лишиться глаз, чем ее не видеть. Лишиться жизни, чем ее покинуть. Она его душа, вот он и будет ее беречь, как собственную душу. Он соорудит в своем доме ей алтарь, как своему божеству, и будет приносить жертву мирру и алоэ, а весной анемоны и яблоневый цвет. И если ей страшен дом императора, он, Венеций, обещает ей, что она в этом доме не останется. И хотя Венеций говорил уклончиво, а порой лгал, голос его звучал искренне, потому что чувство было подлинным. И жалость его к девушке была чистосердечной, а ее слова так трогали юношу, что когда она стала его благодарить и уверять, что Помпония его полюбит за доброту, а сама она всю жизнь будет ему благодарна, Венеций не мог подавить волнение, и ему начало казаться, что он будет не в силах устоять перед ее мольбой. Сердце его таяло от нежности. Красота Лигии опьяняла его. Он желал ее и чувствовал, что она ему безмерно дорога, что он и впрямь мог бы поклоняться ей как божеству. И еще он ощущал неукротимую потребность говорить о ее красоте и о своем преклонении перед нею. Но шум пиршества становился все оглушительней, и Венеций, подвинувшись ближе, начал шептать Лигии нежные, сладостные, из глубины души лившиеся слова, звучные, как музыка, пьянящее, как вино. И они пьянили ее. Среди окруживших ее чужих людей Венеций казался ей все более близким и дорогим, вполне надежным и беззаветно преданным. Он успокоил ее, обещал забрать ее из императорского дома, обещал, что не покинет ее, что будет ей служить. Прежде, в доме Авла, он говорил с ней о любви вообще и о счастье, которое может дать любовь. А теперь уже прямо говорил, что любит ее, Лигию, что она ему милее и дороже всех на свете. Лигия впервые слышала такие слова из уст мужчины. Они как будто пробуждали что-то спавшее в ее душе. Ее охватывало чувство счастья, в котором безмерная радость смешивалась с безмерной тревогой. Щеки Лигии пылали, сердце колотилось, губы приоткрылись точно от удивления. Ей было страшно, что она слышит такие речи, но ни за что в мире она не согласилась бы упустить хоть одно слово. Временами она опускала глаза, потом опять устремляла на Венеция сияющий свой взгляд, робкий и вопрошающий, будто внушая ему: «Говори еще». Шум, музыка, запах цветов и аравийских курений опять стали туманить ей голову. Выросшая в Риме, Лигия свыклась с римскими обычаями возлежать на пирах, но в доме Авла ее место было между ложем Помпонии и маленького Авла. А теперь рядом с нею возлежал Венеций, молодой, могучий, влюбленный, и она, ощущая веющий от него жар, испытывала и стыд, и наслаждение. Но и Венеция волновала ее близость. Лицо его побледнело, ноздри раздувались, как у арабского коня. Видимо, его сердце подалой туникой билось с необычной силой. Дыхание стало частым, речи прерывистыми. Наконец он взял ее руку выше запястья, как это сделал однажды в доме Авла, и, перетянув девушку к себе, зашептал дрожащими губами: «Я люблю тебя, Калина, божественная моя!» «Пусти меня, Марк!» — молвила Лигия. Но он продолжал говорить, и глаза его подернулись туманом. «Божественная!» В эту минуту раздался голос Акты, возлежавшей по другую сторону рядом с Лигией. «Император смотрит на вас». Венеция вдруг охватил гнев. На императора, на Акту. Ее слова разрушили чары упоительного мгновения. Даже дружеский голос показался бы ему в такой миг несносным. И юноша решил, что Акта хочет помешать его беседе с Лигией. Он поднял голову, взглянул поверх плеч Лигии на молодую вольноотпущенницу и со злостью сказал: «Прошло то время, Акта, когда на пирах ты возлежала рядом с императором, и, говорят, тебе угрожает слепота. Как же ты можешь его разглядеть?» «И все же я его вижу», — как бы с печалью ответила Акта. «Он тоже близорук, и смотрит он на вас сквозь изумруд». Все, что не делал Нерон, настораживало даже самых близких к нему людей. Венеций тоже встревожился, поостыл и начал украдкой поглядывать на императора. Лигия, которая от смущения в начале пира видела императора будто в тумане, а потом, взволнованная присутствием Венеции и его речами, вообще на Нерона не смотрела, теперь также обратила на него любопытный и испуганный взор. Акта сказала правду. Император, склонясь над столом и прищурив один глаз, а перед другим держа круглый шлифованный изумруд, с которым не расставался, смотрел на них. В какой-то миг его взгляд встретился с глазами Лигии, и сердце девушки сжалось от страха. Когда она в детстве бывала в сицилийском поместье Авла, старая рабыня-египтянка рассказывала ей про драконов, живущих в горных ущельях, и теперь ей померещилось, что на нее вдруг взглянул зеленый глаз дракона. Как перепуганное дитя ухватилась она за руку Венеция, и в голове у нее замелькали беспорядочные отрывочные мысли. «Значит, это он, этот страшный, всесильный владыка!» Она его никогда не видела, воображала себе другим. Ей представлялось ужасное лицо с окаменевшими от злости чертами. А тут она увидела крупную, сидевшую на толстой шее голову. Действительно страшную, но немного и смешную, потому что издали она напоминала детскую. От туники аметистового цвета, что было запрещено обычно смертным, ложился синеватый отцвет на широкое квадратное лицо. Волосы были темные, уложенные по заведенной атоном моде четырьмя рядами локонов. Бороды не было. Нерон недавно посвятил ее Юпитеру, за что весь Рим приносил ему благодарение, хотя потихоньку шептали, что посвятил он ее потому, что она, как у всех в его семье, была рыжая. Лоб сильно выдавался над бровями, и в этом было что-то олимпийское. Сдвинутые брови выражали сознание своего всемогущества. Но чело полубога венчало лицо обезьяны, пьяницы и комедианта, отмеченное суетностью, сменяющимися прихотями, обрюзгшее от жира, несмотря на молодость, и в то же время болезненное и отталкивающее. Лигии он показался недобрым, но прежде всего омерзительным. Наконец император отложил изумруд и перестал смотреть на Лигию. Тогда она увидела его выпуклые, голубые глаза, щурившиеся от яркого света. Они были как стеклянные, без всякого выражения, похожие на глаза мертвеца. А Нерон, обратясь к Петрунию, спросил: «Это и есть та заложница, в которую влюблен Венеций?» «Да, она», — подтвердил Петруний. «Как называется ее народ?» «Лигийцы. Венеций считает ее красивой». «Нарядив женский пеплом трухлявый ствол оливы, и Венеции он покажется прелестным. Но на твоем лице, о несравненный знаток, я уже читаю ей приговор».
1: «Тебе незачем его объявлять. Да-да, слишком тоще. Худющая, сущая маковая головка на тонком стебельке. А ведь ты, божественный эстет, ценишь в женщине стебель, и ты трижды, четырежды прав. Лицо само по себе ничего не значит. Я много почерпнул от тебя, но такого верного глаза у меня еще нет. И я готов поспорить с Тулением, с Синиционом, на его любовницу, что хотя на перу, когда все лежат, нелегко судить обо всей фигуре, ты уже себе сказал: слишком узка в бедрах».
0: «Слишком узка в бедрах», — закрыв глаза, повторил Нерон. На устах Петрония появилась еле заметная усмешка. И Тулий Синицион, занятый разговором с Вестином, точнее, издевками над снами, в которые Вестин верил, повернулся к Петронию и, хотя понятия не имел, о чем речь, сказал: «Ты ошибаешься, я заодно с императором».
1: «Превосходно», — согласился Петроний. «Я как раз доказывал, что у тебя есть кроха ума, а вот император утверждает, что ты осел без всякой примеси».
0: «Получил?» — рассмеялся Нерон и опустил вниз большой палец, как делали в цирке в знак того, что гладиатор получил удар и его надо добить. Вестин, полагая, что речь еще идет о снах, воскликнул:

0: «Прости меня, пречистая Кальвия», — заметил Петруний, — «но весталкой ты могла бы стать разве что во сне». «А если бы император приказал?» «Тогда бы я поверил, что даже самые удивительные сны сбываются».
1: «Они и прямо сбываются», — сказал Вестин. «Я понимаю людей, которые не верят в богов, но как можно не верить снам?»
2: «А гаданием?» — спросил Нерон. «Мне когда-то предсказали, что Рим перестанет существовать, а я буду царить над всем Востоком».
1: «Гадания и сны часто совпадают», — сказал Вестин. «Как-то один проконсул, ни во что не веривший, послал в храм Мопса раба с запечатанным письмом, запретив его вскрывать. Он хотел проверить, сумеет ли бог ответить на содержавшийся в письме вопрос. Раб провел ночь в храме, чтобы ему приснился вещий сон. Потом возвратился и сказал следующее. «Мне снился сон. Юноша, светозарный, как само солнце, который промолвил только одно слово. Черного». Услыхав это, проконсул подбледнел и, обращаясь к своим гостям, таким же неверующим, как он, сказал: «Знаете, что было в письме?»
0: Тут Вестин остановился и, взяв со стола чашу с вином, начал пить.
1: «Что же там было?» — спросил Синицион. «В письме был вопрос: какого быка я должен принести в жертву, белого или черного?»
0: Но впечатление от рассказа нарушил Вителий, который явился на пир уже навеселе. Без всякого повода он разразился глупейшим хохотом.
2: «Чего хочет эта бочка сала?» — спросил Нерон.
0: «Смех отличает людей от животных», — молвил Петроний. «А у него нет иного доказательства, что он не кабан». Вителий также внезапно перестал смеяться и, причмокивая лоснящимся от жирных соусов губами, стал всматриваться в окружающих с таким удивлением, будто никогда их не видел. Потом поднял пухлую, как подушка, руку и прохрипел: «У меня свалился с пальцев всаднический перстень, от отца унаследованный».
2: «Который был сапожником», — прибавил Нерон.
0: Но Вителий опять неожиданно захохотал и принялся искать перстень в складках пеплума Кальвии Криспиниллы. Тогда Ватиний, кривляясь, стал вскрикивать голосом испуганной женщины, а Нигидия, подруга Кальвии, молодая вдова с лицом девочки и с развратными глазами, громко заметила: «Ищет то, чего не терял». Веселье разгоралось. Рабы вносили все новые и новые явства. Но вот Петроний стал упрашивать Нерона, чтобы, пока гости еще не перепились, император украсил пир своим пением. Его поддержал хор льстивых голосов, однако Нерон отнекился. Дело тут не в храбрости, хотя ему всегда ее не хватает. Богам известно, чего стоят ему все эти выступления. Он, правда, не отнекивается от них. Надо ведь что-то делать для искусства. И если Аполлон одарил его неплохим голосом, грешно пренебрегать божьими дарами. Он понимает, что это даже его долг перед государством. Но нынче он в самом деле охрип. Положил себе ночью оловянные гирьки на грудь. Не помогло. Он даже подумывает о поездке в Анций, чтобы подышать морским воздухом. Лукан, однако, заклинал императора спеть ради блага искусства и человечества. Ведь всем известно, что божественный поэт и певец сложил новый гимн Венере, в сравнении с которым гимн, сочиненный Лукрецием, вой годовалого волка. Пусть же этот пир будет истинным пиром, сколь милостивый государь не должен причинять мучения своим подданным. Не будь жестоким, император! Не будь жестоким, повторили хором все, кто находился поближе. Нерон развел руками, показывая, что вынужден уступить. Тотчас же на всех лицах изобразилась благодарность, и взоры всех обратились к императору. Но он еще приказал известить Попею о том, что он будет петь, и объяснил присутствующим, что Попея не пришла на пир по причине нездоровья, а его пение помогает ей, как ни одно лекарство, и ему было бы жаль лишить ее такого случая. Попея вскоре явилась. Она во всем распоряжалась Нероном, как своим подданным, но знала, что когда дело идет о его самолюбии певца, возницы или поэта, раздражать императора опасно. Итак, она вошла в пиршественный зал.

Прекрасная, как богиня, в одежде такого же аметистового цвета, как у Нерона, и в ожерелье из необыкновенно крупных жемчужин, отнятом некогда у Массиниссы. Златокудрая, нежная и, хотя уже разведенная с двумя мужьями, сохранившая лицо и взгляд девушки. Ее приветствовали громкими криками, называя божественной Августой. Никогда в жизни Лигия не видела подобной красоты и с трудом верила своим глазам, ведь Попея Сабина была одна из самых распутных женщин в Риме. Лигия слышала от Помпония, что Попея заставила императора умертвить мать и жену. Об этом также говорили гости Авла и слуги. Слышала, что статуи Попеи в городе по ночам опрокидывают. Слышала о надписях, за которые виновников карают самыми жестокими карами, но которые появляются каждое утро на стенах домов. А между тем, когда она глядела на эту страшную Попею, слывшую среди приверженцев Христа воплощением зла и нечестия, ей чудилось, что подобный облик может быть у ангелов или других небесных духов. Лигия была не в силах отвести глаза от божественной, и невольно из ее уст вырвался вопрос. «Ах, Марк, возможно ли это?» А он, разгоряченный вином и раздраженный тем, что столько всяческих помех отвлекает его внимание от него и от его речей, возразил. «Да, она красива, но ты во сто крат красивее. Ты себя не знаешь, не то влюбилась бы сама в себя, как нарцисс. Она купается в молоке ослиц, а тебя, наверное, искупала Венера в своем собственном молоке. Нет, ты себя не знаешь. Не смотри на нее. Обрати взор на меня. Пригубь свою чашу, а потом я приложусь к этому месту своими губами». И он придвигался все ближе, а Лигия отодвигалась к Акте. Но тут кругом зашикали. Император встал. Певец Диодор подал ему лютню из тех, что назывались Дельта. Другой певец, Терпнос, сопровождавший его игру, подошел со своим инструментом, Наблем. Оперши свою Дельту о стол, Нерон поднял глаза к потолку, и минуту в треклинии стояла тишина, нарушаемая лишь шорохом падавших с потолка роз. Наконец император запел, а точнее начал напевно и ритмично декламировать сопровождение двух лютень гимн Венере. И глуховатый голос его, и стихи звучали приятно, так что бедную Лигию снова одолели сомнения. Гимн этот, прославлявший нечистую языческую Венеру, показался ей великолепным, да и сам император в лавровом львенке и с возведенным кверху взором, более величественным, не таким страшным и отталкивающим, как в начале пира. Но вот раздался гром рукоплесканий. Вокруг слышались возгласы. «О, небесный голос!» Склонив златокудрую головку, Попея поднесла к устам руку Нерона и долго держала ее так в молчании. А юный Пифагор, красавец-грек, с которым впоследствии полубезумный Нерон приказал Фламинам обвенчать себя с соблюдением всех обрядов, опустился на колени у его ног. Сам Нерон, однако, пристально смотрел на Петрония, чья похвала была для него наиболее желанной. «Если говорить о музыке, — сказал Петроний, — то Орфей в этот миг должно быть пожелтел от зависти, так же, как наш сотрапезник Лукан. Что ж до стихов, я огорчен, что они слишком хороши, и я не в силах найти слова для достойной похвалы». Лукана ничуть не обидел намек на его зависть. Напротив, он, взглянув на Петрония с благодарностью и притворяясь опечаленным, пробормотал. «Будь проклят рок, судивший мне быть современником такого поэта. Я мог бы занять место в памяти людской и на Парнасе, а так я померкну, как светильник при свете солнца». Обладавший удивительной памятью Петроний стал повторять строфы гимна, цитировать отдельные стихи, разбирать и превозносить удачные выражения. Лукан, как бы позабыв о зависти под действием чар поэзии, присоединил к хвалам Петрония свои восторги. На лице Нерона появилось выражение блаженства и безмерного тщеславия. Он сам подсказывал наиболее изящные, по его мнению, стихи. Потом начал утешать Лукана. «Не надо, мол, падать духом, разумеется, кем ты родился, тем и будешь. Но все же почет, оказываемый Юпитеру, не исключает поклонения другим богам».
Затем он поднялся, чтобы проводить Поппею, которая действительно не здоровилась. Но вставшим было сотрапезникам император велел оставаться на местах, пообещав вернуться. И немного спустя он снова был в Треклинии, чтобы, вдыхая дурманящий дым курений, смотреть на зрелище, которое он, Петруний или Тигеллин обычно устраивали для гостей. Началось чтение стихов и представление диалогов, в которых было не столько остроумие, сколько желание поразить. Потом знаменитый мим Парис изображал приключения Ио, дочери Инаха. Гостям, особенно Лигии, непривычной к подобным зрелищам, казалось, что они воочию видят чудо, волшебство. Движениями рук и всего тела Парис умел изображать то, что как будто невозможно передать пляской. От мелькания его рук воздух как бы потемнел и сгустился в сияющее, живое, трепещущее, сладострастное облако, которое обволакивало клонившуюся в истоме девичью фигуру.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас на чашку кофе с ректором семинарии. Программу ведет ректор Ирпенской библейской семинарии Игорь Михайлович Яремчук.
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы живы и здоровы, и опять можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Не так давно я узнал, что в древности в некоторых странах правительство закрывало все кофейни. Почему? Потому что в них собирались заговорщики за чашкой кофе и делали там перевороты и составляли планы революций. Вы можете поставить это видео на паузу, приготовьте себе чашечку кофе или чашечку чая, только не надо делать никаких революций, и мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из второго послания апостола Павла к Коринфянам, из 9 главы, 6 стих. Здесь записаны такие слова. «При сем скажу, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет, а кто щедро сеет, тот щедро и пожнет». В наших прошлых программах мы уже начали рассматривать тему урожая. И мы говорили, что для того, чтобы был хороший урожай, необходимо наблюдать за тем, что мы сеем. Сегодня, продолжая эту тему, я хотел бы обратить ваше внимание, что для того, чтобы был хороший урожай, мы должны обращать внимание не только на то, что мы сеем, но и на то, сколько мы сеем. И это относится не только к физическому урожаю, но и к урожаю духовному. Представьте себе такую картину. Человек взял коробку с семенами, вышел на свой земельный участок и начал разбрасывать семена. Но не все, а только лишь часть. И при этом он думал, что он сэкономил, что он поступил мудро. Но на самом деле все понимают, что это был не мудрый, а глупый поступок. Почему? Да потому что, как мы прочитали в начале, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. А кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Поэтому для того, чтобы был у нас хороший урожай, необходимо сеять щедро. И вот возникает вопрос, сколько мы сеем в нашей жизни? И это относится к тому, сколько мы отдаем Богу нашего времени, сколько мы отдаем Ему своих сил, какие мы отдаем Ему свои возможности, свои способности, сколько мы отдаем Ему своих финансов. От этого будет зависеть наш урожай. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, то Господь призывает нас к тому, чтобы мы сеяли щедро. Потому что если мы будем сеять щедро, тогда мы щедро и пожнем. Однажды в нашу церковь приехала гуманитарная помощь из-за рубежа. И когда мы разгружали контейнер, то среди хороших вещей мы также обнаружили некоторые вещи. Это была одежда без пуговиц или сапоги со сломанной молнией. То есть люди отдавали то, что им не надо. Там были и другие вещи, которые совершенно никому не нужны. То есть получается, как в той пословице, «На тебе, Боже, что мне не гоже». Интересно, что мы нашли там коробку с чаем. И сверху прикреплена была такая записка, что этот чай был заварен только один раз. С тех пор в нашей семье появилась шутка. Когда я сажусь пить чай со своей женой, то я спрашиваю ее, ты кем будешь сегодня, бизнесменом или миссионером? И если она выбирала бизнесмена, значит я буду миссионером. И я брал пакетик чая и вначале завариваю ей чай, а потом себе. Когда мы читаем Священное Писание, Господь призывает нас к обратному. Он желает, чтобы мы отдавали лучшее, чтобы мы отдавали первое, чтобы Он был нашим приоритетом, чтобы Он стоял у нас на первом месте, а потом уже все остальное. Иногда меня люди спрашивают, должны ли мы отдавать Богу десятину? Ведь это было в Ветхом Завете. И я обычно отвечаю, что да, по закону, надо отдавать десятину. Если отдаете меньше десятины, значит это беззаконие. А вот если отдаете больше, то это по благодати. Потому что по благодати всегда больше. Когда мы читаем Слово Божие, то мы видим, что закон говорит «не убей». а благодать приравнивает ненависть к убийству. Закон говорит: не прелюбодействуй, а благодать приравнивает похотливый взгляд к прелюбодеянию. Закон говорит: ненавидь врага твоего, а благодать говорит: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Само слово «благодать» буквально означает «давать благо». И Господь призывает нас к тому, чтобы мы давали благо. Он говорит: «давайте, и дастся вам, мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплю вам в лоно ваше». Я хочу рассказать вам пример за одного очень интересного американца. Вы знаете, он рассказал мне историю, что в молодости он дал обет Богу, что он будет отдавать десятую часть всех своих доходов на служение. И он выполнял свое обещание, в скорости он открыл свою фирму, потом эта фирма переросла в компанию, и он отдавал десятую часть, потом понял, что этого мало, начал отдавать двадцатую, потом тридцатую, потом половину, а потом решил себе оставлять 10%, а Богу отдавать 90%. И тогда, когда были различные трудные времена, и там были и депрессии, и различные экономические кризисы, то, несмотря на то, что многие компании обанкротились, его компания осталась невредима. Почему? Он говорил, что он всегда молился Богу и говорил: «Господи, это не моя компания, это твоя компания, потому что я здесь имею только 10%. И вот прошло время, и он стал миллиардером. Но вместе с этим он очень скромно жил. Он жил в простом доме, ездил на старенькой машине, которую он сам любил ремонтировать, а одевался, я сказал бы, чересчур скромно. Когда смотришь на него, то никогда в жизни не подумаешь, что перед тобой стоит миллиардер. Этого человека звали Пол Гордон, а его компания называется Gordon Food Service. Я думаю, что в вечности он будет еще богаче, чем на земле, потому что Господь говорит: не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Я хочу рассказать вам еще один пример. Одна маленькая девочка, ей было где-то 5 лет, она была в церкви и услышала проповедь своего пастора, который говорил о том, что Господь никогда у нас не останется в долгу. И то, что мы жертвуем Богу, то, что мы отдаем на служение, Он всегда возвратит больше. И Он сказал: вы можете проверить сами. И вы знаете, она решила проверить. Она завела тетрадку и там записывала, вот сколько она пожертвовала Богу и сколько она получила. И она вела эту тетрадку, а точнее тетрадки, на протяжении 70 лет. И она говорила, что не было ни одного года, чтобы она пожертвовала больше, чем получила. И вы знаете, в процессе, когда вот эта девочка выросла, она открыла свою компанию, эта компания начала развиваться, распространяться, и прошло время, она тоже стала миллиардером, и эта компания в настоящее время, она находится в 40 странах мира. И в этой компании сегодня работает 2,5 миллиона сотрудников. Я думаю, что многие женщины слышали ее имя и даже пользовались продукцией ее компании. Ее звали Мэри Кей. Господь говорит: доброохотно дающего любит Бог. Блажение отдавать, чем принимать. Поэтому независимо от того, или это физическая сфера, или это духовная сфера, но для того, чтобы был хороший урожай, с одной стороны, необходимо обращать внимание на то, что мы сеем, а с другой стороны, необходимо обращать внимание на то, сколько мы сеем. Поэтому, дорогие, пусть Господь поможет всем нам, чтобы мы сеяли только доброе, только прекрасное, и чтобы сеяли много. Я желаю вам благословенного дня, до новых встреч!

0: Хочу знать. Так называется книга, составленная из ответов на вопросы читателей и радиослушателей. И эту книгу вы можете получить, если напишите по адресу радиостанции. Все люди любознательны. Нас всегда интересует то, что мы не можем видеть. Наоборот, вещи теряют свое очарование, когда мы их видим постоянно. Люди тропических стран хотели бы видеть снег. Он для них чудо. А жители Арктики мечтают о тепле, как о чуде. Фарисеи и саддукеи просили Христа показать им чудо или знамение с неба. Христос назвал их лицемерами. Человека окружают чудеса со всех сторон, но он их не желает видеть и замечать. 4000 человек Христос накормил чудесным образом, и тут же люди требуют знамения с неба. Самое великое чудо – обновление души человека, принимающего Христа в сердце.
1: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
2: Говорит радио «На пути».

0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу «Благодать вам», в которой прозвучит проповедь Джона МакАртура. После нее во второй половине часа выйдет в эфир разбор Библии для молодежи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Дорогие радиослушатели, мы продолжаем передавать лекции доктора богословия Джона МакАртура из серии «Заповеди блаженства». Сегодня передача пятая.

В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 4 стихе говорится: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». А в одном из своих замечательных псалмов, это 54-й псалом, Давид восклицает: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря и бури». Давид как бы вторит глазу множества людей, так или иначе переживающих скорбь, разочарование, стоящих перед лицом трагедии. Подобно Давиду, они говорят: «О, если бы я смог избежать этого! Если бы я смог улететь куда-нибудь и успокоиться!» Любой, кто хотя бы раз прочувствовал это, понимает, что значит жаждать утешения в страданиях, разочарованиях и горестях. Мы все когда-нибудь хотели уйти, отвернуться или убежать от скорби туда, где можно утешиться. Но это место всегда ускользает от нас. Мне кажется, в этом и состоит парадокс данной заповеди, ибо здесь говорится «счастливые плачущие». Мы никогда так не считали. Плачущие утешатся. Это противоречит всему, что нам известно. Вся наша жизнь с ее погоней за удовольствиями, за развлечениями в постоянном поиске чего-нибудь захватывающего, и те средства, энергия, время и энтузиазм, который мы вкладываем в прожигание этой жизни, выражает стремление этого мира избежать скорби, избежать печали и боли. Однако Иисус сказал: «Счастливы плачущие, счастливы скорбящие». А в Евангелии от Луки 6:25 Иисус даже сказал: «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Это что-то новое. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». «Счастливы плачущие, счастливы плачущие, ибо вы утешитесь». Прямая противоположность мирской философии. В Нагорной проповеди Иисус предлагает совершенно новый подход к жизни. Такой подход осуждает ложное счастье и смех мира, но возвещает благословение, счастье, радость, мир и утешение плачущим. Вы спросите, что же все это значит? Давайте ответим на этот вопрос. Сегодня мы рассмотрим 4 вопроса и постараемся найти на них ответы. Прежде всего, что означает «блаженны плачущие»? Давайте поговорим об этом. В греческом языке Нового Завета имеется 9 глаголов, которые говорят о печали. Этот самый сильный из них. Но одно то, что в языке может быть столько разных глаголов, употребляемых для выражения печали, свидетельствует, что такова и есть жизнь, что печаль – ее неотъемлемая часть. Собственно, вся человеческая история – это история печали и слез. И хотя многое мы уже пережили, но не знаем, сколько еще предстоит пережить. В Евангелии от Матфея 24:4 Иисус, отвечая на вопрос учеников, сказал: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Если вы читали эту главу, то понимаете, что Иисус говорит о конце времен. В следующем стихе Он развивает свою мысль. «Все же это начало болезни». То есть вы еще ничего не видели. История человечества – это история скорби, история слез. Это история страданий и печали. И человек видел только ее начало. Но о каком плаче здесь говорит Иисус? Что Он имеет в виду, говоря «блаженны плачущие»? Какому плачу, какое блаженство соответствует? Кстати, Библия говорит о самых различных причинах плача. Остановимся на некоторых из них. Прежде всего, о скорби, которую можно назвать просто житейской скорбью. И это даже нормальная скорбь, если хотите.
Плач и слезы в этом случае являются частью человеческой сущности. Более того, это дар Божий. Вы знаете об этом? Знаете ли, что способность плакать является даром Божиим? Боль и волнение, удерживаемые внутри, могут разрушить вашу нервную систему. Как видите, плач и скорбь являются своего рода выпускным клапаном, через который выходит все, что ухудшает наше эмоциональное состояние. Это дар Божий. Плач высвобождает боль, начинает процесс исцеления. Так что плакать – это естественно, это вполне естественно. Авраам плакал, когда умерла его жена, и он имел на это полное право. Так он боролся с печалью, которая выходила через слезы, через плач. В Псалме 41, стихи со 2 по 4, псалмопевец говорит: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божье. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой». Как видите, псалмопевец страдал от одиночества, от того, что Бог был далеко. А одиночество – это веская причина для плача. Во втором послании Тимофею, в первой главе, в 3 и 4 стихах, Павел писал: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей чистую совестью, что непрестанно воспоминаю о тебе, Тимофей, в молитвах моих, днем и ночью. И далее, и желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих». Тимофей плакал от чувства неудачи и разочарования. Мне тоже знакомы чувства одиночества, а порой досады и неудач. Это нормально. В 9 главе Иеремии описывается, как пророк, призванный проповедовать Израилю о грядущем суде, приходит и проповедует весь в слезах. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных народа моего». Иеремия плакал от того, что видел грядущий суд Божий на людей, которых любил. Он хотел, чтобы его голова стала как река, лишь бы излить свою боль. В Деяниях, в 20 главе, апостол Павел, встречаясь с эфесскими пресвитерами, также говорит о своих слезах в 31 стихе. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Псалмопевец проливал слезы одиночества, Тимофей – слезы разочарования, Иеремия – слезы печали, а Павел проливал слезы переживаний, слезы заботы и беспокойства. В Марка, 9 главе, отец приводит своего одержимого сына и не может удержаться от слез. Иисус говорит ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вы можете спросить: а что это были за слезы? Мне кажется, это созвучно с 5 и 6 стихами 125-го псалма. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Искренняя любовь заставляет плакать. В Евангелии от Луки 7:37 одна женщина пришла в дом фарисея, где возлежал Иисус. Она принесла с собой алебастровый сосуд с благовонием. Вы помните эту историю? Женщина стояла в ногах Иисуса и плакала, и поливала слезами его ноги, а затем отерла их своими волосами. Когда фарисеи спросили: «Почему ты позволяешь такой грешнице так поступать с тобой?», он преподал им небольшой урок о том, насколько благодарным может быть человек, которому много прощено. Это были слезы преданности, это были слезы поклонения, это были слезы сердечной благодарности. Иногда люди плачут от чувства благодарности, иногда они плачут от искренней любви, иногда от заботы о ком-то, иногда от сильного огорчения, от разочарования, от одиночества, от любви. Любовь заставляет людей плакать. Наш Господь плакал у могилы Лазаря, потому что любил его, сострадал ему. Он плакал о Иерусалиме, потому что любил людей и сострадал им.
Мария Магдалина плакала, когда Иисус умер. Это были слезы, оплакивающие смерть, и это тоже нормально. Слезы являются Богом данным способом освобождения от боли. В этом нет ничего плохого. Даже наоборот, это благословение, ибо слезы приносят облегчение. Как говорится в Екклесиаста в 3 главе, этому отводится свое время. Время рождаться и время умирать. Время плакать и время смеяться. Но бывают и нехорошие, неприемлемые слезы. Это когда человек плачет от того, что не может удовлетворить свою похоть. Это когда слезы льются из-за неисполнившихся злых желаний. Такими были слезы Амнона. Вы помните, что во второй книге Царств, в 13 главе, Амнон плакал от того, что хотел осквернить свою собственную сестру Фамарь. Так плакал Ахав. Ему понравился виноградник Навуфея, и он настолько возжелал иметь его, что, как говорится в третьей книге Царств, 21:4, лег на постель свою, хлеба не ел, а плакал, желая иметь то, что ему не принадлежало. Это недопустимый, это нехороший плач. И есть еще одна причина для плача. Это когда у вас умирает кто-нибудь из близких, и вы не можете смириться с этим. Иногда такое случается даже с христианами. Не так давно мне довелось услышать об одном верующем человеке, помешавшемся из-за потери супруги, ушедшей в вечность. Это чистой воды эгоизм, обескураживающая скорбь эгоиста, который даже не может порадоваться вознесению любимого человека. Есть еще один вид недопустимой скорби – это чрезмерная скорбь из-за чувства вины. Знаете, некоторые люди впадают в чрезмерную скорбь или плач с намерением искупить свои грехи. Хорошая библейская иллюстрация этому – Давид. Вы можете прочитать эту историю во второй книге Царств, а я сейчас лишь кратко перескажу ее. Авессалом замыслил заговор против своего отца Давида, чтобы свергнуть его с трона. В конечном итоге он выгнал его, захватил дворец и стал строить планы, как разгромить войска Давида. Когда же разыгралась битва, войска Авессалома потерпели поражение, а сам он погиб. Еще до начала сражения Давид говорил своим воинам во второй книге Царств 18:5: «Сберегите мне отрока Авессалома, пожалейте его ради меня». Вы можете удивиться, пожалеть подлого, грешного, низкого бунтаря? Пожалейте его. Когда Давид узнал о смерти сына, он заплакал: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! О, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой!» Конечно, его любовь достойна похвалы, однако его желание неразумно. Кто захочет, чтобы Израилем управлял Авессалом? Народу был нужен Давид, а не гордый, самовлюбленный и нечестивый Авессалом. Почему Давид так сильно скорбел? Потому что был полон чувства вины из-за того, что не смог быть хорошим отцом. Его скорбь служила своего рода катарсисом, средством омытия души от прошлых прегрешений. По моему глубокому убеждению, смерть Авессалома является платой за грех с Версавией. Вы помните, что Бог сказал Давиду еще во второй книге Царств в 12 главе, что он вчетверо заплатит за тот грех? «Жив Господь! Человек, соделавший такое, достоин смерти. Он должен заплатить четверо». И в жизни Давида было 4 серьезных трагедии. Умер его ребенок, родившийся от Версавии, его дочь Фамарь была изнасилована, сын Амнон убит, погиб Авессалом. Плач по Авессалому был для него как искупление. Во второй книге Царств, в 19 главе, говорится, что воины даже устыдились своей победы из-за того, что царь так сильно расстроился. А Иав сказал ему: «Мне кажется, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее». Как видите, его скорбь была неуместной. Некоторые говорят: «Да, в общем-то, эта заповедь права. Знаете, когда поплачешь, как-то легче становится. Печаль облагораживает и укрепляет». У арабов есть такая пословица: «Где солнце, там пустыня». И действительно, скорбь нас многому учит.
Это прекрасное замечание, но здесь не говорится о мирской печали, в хорошем или в плохом смысле этого слова, отнюдь. Здесь говорится о печали ради Бога, а это нечто иное. Я попрошу вас открыть второе послание Коринфянам, 7 главу, где мы увидим, в чем разница. Апостол Павел помогает нам понять ее в 10 стихе. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Послушайте, вы можете выплакать все глаза из-за каких-то проблем. Вы можете плакать от одиночества, от сильного огорчения, разочарования, от искренней любви. Вы можете сколько угодно плакать обо всем этом и даже выплакать всего себя из-за своей неудовлетворенной похоти. Однако ни одна секунда этой мирской печали не несет с собой жизнь. Есть одна печаль, приносящая жизнь, и это печаль ради Бога, которая производит покаяние. Мирская печаль не приносит никакой пользы, поскольку производит смерть, в то время как печаль ради Бога производит покаяние, несущее собой утешение. В этом вся суть, в этом весь смысл. Печаль ради Бога напрямую связана с покаянием, а покаяние связано со грехом. Возвращаясь к Евангелию от Матфея, 5 глава, 4 стих, следует отметить, что дело не в том, что вы плачете от одиночества, от огорчения или разочарования, не в том, что вы плачете от искренней любви и скорбь ваша, а не от того, что ваше желание не сбывается, и не из-за чувства вины. Вы плачете от того, что вы грешник. В этом вся суть. Грех – вот о чем вы плачете. Помните третий стих, с которого начинали все заповеди блаженства. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Что значит быть нищим духом? Я говорил вам, что это означает чувство полного духовного краха. Это то, что говорит во мне, что в плоти моей нет ничего доброго. Вот каков смысл. Причем, если третий стих касается интеллектуальной части вопроса, то четвертый стих – эмоциональный. Убедившись в своем духовном банкротстве, вы оплакиваете его. Таковы члены Царства Небесного. Нищета духа – это осознание того, что мы ничем не обладаем, ничего из себя не представляем и ничего сами не можем. В результате этого мы становимся униженными, раболепствующими просителями, не имеющими ни возможности, ни сил позаботиться о себе. Господь в третьем стихе утверждает, что счастлив человек, находящийся в абсолютной духовной нужде, нищий, вынужденный постоянно умолять о милости и снисхождении, потому что именно такой человек наследует Царство Божие, Царство Небесное. Итак, к чему мы с вами пришли? Давайте повторим. Двери в Царство Небесное открываются через непреодолимое чувство беспомощности и духовной нищеты, через ощущение краха души. С этого все начинается. Живя на этой земле, вы никогда не войдете в Божье Царство, не ощутив духовного банкротства. И, будучи Детем Божьим, вы никогда не утеряете чувство, что в вашей плоти нет ничего доброго. Пока живем, мы должны ощущать духовную нищету. Если вы не испытали этого с самого начала, вы еще не христианин. Если вы не испытываете этого сейчас, то можно усомниться, христианин ли вы, потому что это неотъемлемая черта сопричастников Небесного Царства. Джордж Макдональд упоминает об этом признаке в своем толковании Нагорной проповеди. Он говорит: «Нищие, бедные духом, смиренные сердцем, неамбициозные, самоотверженные, которые никогда не будут презирать других и не позавидуют их славе, униженные, которые не стремятся превозносить самих себя и потому не ищут похвалы от других. Именно эти люди, жертвующие собой, и являются свободными гражданами царства. Это те, которые осознают свою нищету, а отнюдь не те, кто испытывает недостаток в друзьях или во власти, или в достижениях, или в средствах».
Лишь нищие духом, не знающие в себе ничего достойного похвалы и не желающие ничего, что дало бы им право хорошо себе думать, лишь те, кто понимает, что нуждается во многом, чтобы сделать свою жизнь достойным продолжения, чтобы их существование принесло пользу, чтобы быть достойными жизни. Эти смиренные люди и есть те нищие, которых Господь назвал блаженными. Макдональд пишет, когда человек говорит «я нищ и недостоин», тогда ворота небесные начинают открываться для него. Подобная нищета духа, возлюбленные, описанная в 3 стихе, приведет к истинному плачу в 4 стихе. «Только нищий может сказать «горе мне, погиб я». Только нищий может сказать «выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Вспомните о Давиде. После своего ужасного греха с Версавией, после того, как он устроил, чтобы ее муж Урия погиб, он не только увидел, что положение его абсолютно безнадежно, но в 50-м псалме всем сердцем оплакивает свой грех. Теперь взгляните на Иова. У него было абсолютно все. Знаете ли вы, насколько был богат Иов? В 29 главе 6 стихе говорится, что пути его обливались молоком. Он был очень богат, но поэтому пути его становились скользкими. Иов имел все, однако он тогда стал настоящим человеком, когда Бог положил его на лопатки в 42 главе, и он понял, что является никем, и воскликнул: «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же глаза мои видят тебя, и потому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Всякий человек, увидевший себя глазами Божьими, отреагирует так же. Только так можно войти в Царство Небесное, на коленях. Слово «плачущие» в этом стихе – самое сильное из всех родственных слов в греческом языке. Его употребляют исключительно для описания плача об умерших, глубоко любимых людях. В Септуагинте это слово употребляется, когда Иаков скорбит, думая, что Иосиф, его сын, мертв. Бытие 37-34. К примеру, в Евангелиях это слово используется у Марка в 16 главе 10 стихе. «И она пошла», это было после смерти Христа, «и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим». Здесь употребляется то же самое слово, когда оплакивают смерть глубоко любимого человека. Это же слово употребляется в 18 главе Откровения, когда во время великой скорби злые силы оплакивают потерю возможности торговать из-за потери Вавилона. Это слово передает состояние глубокой внутренней агонии, а не только чисто внешние проявления. Мы видим ее и в случае с Давидом. Откроем 31 псалом и прочитаем несколько стихов. Стих 3. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Когда Давид нисповедовал свой грех Богу, его словно разрывало изнутри. «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Затем он говорит: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». В 50-м псалме, вспоминая свой грех с Версавией, Давид говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, и изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Иными словами, я никак не могу забыть его, никак не могу выкинуть его из сердца. И 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Обратите внимание, когда Давид оплакал свой грех и исповедал его, он очистился и предстал совершенно иным настроем. В 31-м псалме, излив свою скорбь, он сказал: «Блажен, то есть счастлив, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, кому Господь не вменит греха».
Почему счастливы плачущие? Потому что только плачущие о своих грехах будут что? Прощены. Остальные люди будут жить со своей виной бесконечно, так и не испытав облегчения. Дорогие друзья, попробуйте оставить нераскаянным грех, и вы увидите, как скоро придет опустошение. Стоит только исповедать его, и вы испытаете свободу и радость прощения. Давид проливал слезы одиночества, слезы отвержения. Ему были знакомы слезы огорчения, разочарования, поражения и вины. Однако ничто так не повергло Давида в плач, как осознание своего греха. Только после этого Бог утешил его, и он смог сказать: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Блаженны плачущие. А что говорит мир? Спрячьте свои беды подальше и улыбайтесь. Улыбайтесь, улыбайтесь. А Библия говорит: плачьте, плачьте, плачьте. Откройте Иакова 4:8, где сказано: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. И далее 9 стих. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас». Послушайте внимательно. Самый лучший совет для современного христианина – это начать плакать вместо того, чтобы смеяться. Не очень больно видеть легкомыслие, безрассудство и глупость, скрывающиеся под маской христианина. Мне хочется сказать: сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Никто еще не входил в Царство Небесное, не оплакав своей греховности. И ничто не убедит меня в том, что вы истинный христианин, если вы не испытали чувство печали о грехе. Я вовсе не против счастья от прощения, однако невозможно наслаждаться им, не решив проблему греха. Дитя Божье – это тот, кто постоянно сокрушается о своей греховности. Вы знаете, мне стало тяжело радоваться. Очень тяжело. Когда-то я был гораздо счастливее, чем сейчас. Я слишком много знаю, чтобы быть счастливым. Иезекииль сказал в 21 главе: «Меч заострен и вычищен. Радоваться ли нам?» Он говорит: «Неужели нам смеяться и шутить?»

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: www.alexey@sga.org. Повторяю по буквам: www.alexey@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго!

0: предлагаем вам послушать разбор Библии для молодежи.
1: «Как сквозь тусклое стекло. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». 1 Коринфянам 3 глава.

0: Настолько искусная маскировка ящерицы появится из первобытного супа. Или как могли бы появиться столь эффективные грибки, очищающие лес, если бы их не придумали? Эволюционисты основывают свои теории на представлении, что природа эволюционировала благодаря инстинкту выживания, мир, где царит закон джунглей. Но как быть с такими созданиями, функция которых состоит только лишь в красоте? Или как быть с мыслями и действиями, подобными доброте, которые, вероятно, не могут происходить из гонки за выживание? Маленькая тропическая птичка, необычно машущая своими разноцветными перьями и танцующая, чтобы привлечь самку, или прочно укоренившийся материнский инстинкт защиты своего ребенка. Подобное не может эволюционировать. Они были придуманы от маленьких муравьев, вместе добывающих себе пропитание, до огромных неколебимых гор, от тихого стрекотания сверчка до рева льва, слышного за многие километры. Все это вместе прославляет Бога. Он обозначил свои владения на земле всего лишь словом. Эволюции здесь места нет. Мы – его. Почему мы принимаем красоту Божьего творения как само собой разумеющееся? Почему мы постоянно требуем доказательств нашей принадлежности ему? Что говорит нам природа? То, что он заботится, он любит. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивные дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». 138 Псалом, 14 и 15 стих. «Вы все были воцерковлены. Вы знаете эти слова. Почему же тогда продолжаете их игнорировать? Погуляйте по лесу, вдохните аромат цветов, прославьте его, и, изучая на этой неделе урок, узнайте больше о том, что природа говорит о Боге».
1: Окружающий нас мир. Исайя 43:1, Иоанна 12:31-32, Римлянам 8, с 20 по 22 стихи. «Бог создал мир совершенным». Исайя 43:1, Псалмы 23:1. Когда мир только был сотворен Богом, он принадлежал лишь Ему и в совершенстве отражал Его. В этом славном месте Он сотворил двух людей, чтобы они жили в созданном им прекрасном доме. Все было безупречным, как и Творец. Время, проводимое Адамом и Евой на природе, шло им на пользу. В книге пророка Исаии и Псалмах Библия возвещает, что Бог все создал и все ему принадлежит. Все на этой планете, от былинки до государств и людей, отражает его план. И в начале существования мира это отражение не было испорченным. Люди его испортили. Бытие 3:17, Римлянам, 8 глава, с 20 по 22 стихи. Адам и Ева сделали роковую ошибку. Они ослушались Бога. Сначала Ева, а затем Адам. Они оба были одинаково виноваты. «Из-за греха, — говорит нам Библия, — мир природы, где мы живем, был проклят своим Творцом, но не для того, чтобы просто наказать грешников, как многие считают. Он был проклят, но была надежда, что все сотворенное Богом освободится от губительного рабства и сможет пользоваться свободой и славой, принадлежащей детям Божьим». Римлянам 8 глава, с 19 по 21 стихи, в другом переводе. Итак, своим грехом люди испортили Божье совершенное произведение. В попытке вернуть нас к покаянию мир был проклят. Даже несмотря на то, что до некоторой степени природа до сих пор отражает Божью славу, грех испортил задуманное Богом. И то, что кажется наиболее совершенным пейзажем, испорчено грехом. У роз есть шипы, у пчел жало. Водные пути загрязнены. То, что Бог создал безупречным, было испорчено людьми. Но даже несмотря на грех, Бог предусмотрел для нас возможность спасения. Иногда может казаться, что проклятие этого мира не несет нам ничего хорошего. Тем не менее, Бог все еще держит его под контролем. Мы можем ему доверять. Наблюдая за природой и чудесами, которые все еще в ней есть, мы и сейчас можем видеть, насколько Бог по-настоящему креативен и силен. Дьявол получил контроль. Иоанна 12 глава 31-32 стихи, Ефесянам 2 глава 1-2 стихи. Когда Ева решила поверить змею, а не Богу, сатана стал правителем мира. К нашему счастью, всего лишь на время. На самом деле Бог уже вы

0: выиграл войну за этот мир. Сатана руководит теми людьми, которые не позволяют Богу управлять ими и решили не следовать Его совершенным наставлениям. Несмотря на грехопадение, Бог все еще управляет миром. Это до сих пор только Его мир. Бог все еще управляет природой. Без Его вмешательства дьявол уже уничтожил бы все и вся. Да, в мире все еще есть зло, даже в природе. Животные убивают и калечат. А люди поступают даже хуже животных по отношению друг к другу, и этому же учат других. Очень легко подмечать только плохое и упускать из вида то хорошее, что дает нам Бог. Хвалите Его за то, что Он уже победил врага. Скоро мы вернемся домой, а этот мир будет пересоздан Богом в том виде, в котором он был запланирован, совершенным и полностью похожим на Него. Бог вернул мир обратно. Псалом 8:18. Прекрасно знать, что Бог имеет запредельную силу во Вселенной, и через жертву Христа этот мир был возвращен обратно Богу. Иногда, конечно, кажется, что все совсем не так. Но это вопрос веры, веры в Библию, веры в то, что Христос спас нас и живет в нас Духом Святым. Все еще существуют последствия греха и смерть. Даже несмотря на то, что мы спасены во Христе, нас окружают последствия наших грехов. Но благодаря Иисусу, прожившему совершенную жизнь в несовершенном мире, смерть не вечна. Бог настолько милостив, что нам даже не надо знать, как правильно молиться, чтобы заслужить Его милость. Когда мы не знаем, что сказать Богу или как выразиться, Дух Святой говорит за нас. В послании к римлянам написано: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Римлянам 8:26. Бог все еще слушает нас и о нас заботится, невзирая на наши грехи. Даже имея при себе многочисленные ободрения в Писании, которые говорят нам о Божьей милости, жизнь в греховном мире удурчает. Вот поэтому Бог дал нам не одну только Библию для того, чтобы ободрять нас и направлять. Хотя природа растеряла то великолепие, которое было у нее сразу после творения, все в этом мире – деревья, люди, звезды и другое – до сих пор несет уникальный отпечаток Творца. Псалмопевец написал: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Псалмы 18:2. Через свет звезд в полночь, лазурное небо летом или захватывающий дух краски заката или рассвета, природа продолжает говорить нам о том, как чудесен, славен и реален Бог. В следующий раз, когда перед вами развернется прекрасная сцена природы, вспомните, что все это создал Бог, и в этом выражается Его любовь и забота. Дискуссия. Что в природе больше всего, на ваш взгляд, прославляет Бога? Где в творении на этой неделе вы заметили Его руку? Считаете ли вы, что продолжающееся разрушение Земли является знаком скорого второго пришествия? Почему да или нет?
1: Божья любовь в природе. От начала Бог явил Себя в деле творения. Христос распростер небеса и положил основание земли. Он наполнил землю красотой и воздух пением, и каждое Его творение на земле, в воздухе и на небесах несет на себе отпечаток любви Отца. Грех исказил совершенство Божьего творения, но рука Создателя по-прежнему видна во всем. Даже сегодня все сотворенное возвещает о Его совершенстве, и нет листа в лесу или самой незаметной былинки, которые не выполняли бы своего назначения. Каждое дерево, каждый куст и лист выделяет те вещества, без которых не могут существовать люди и животные. Наш Небесный Отец является источником жизни, мудрости и радости. Посмотрите на удивительные и прекрасные произведения природы. Вдумайтесь, как чудесно все предусмотрено для пользы и счастья не только человека, но и всех живых существ. Солнечный свет и дождь, радующие и освещающие землю, горы, моря и равнины – все говорит нам о любви Творца. Но и в страданиях, порожденных грехом, открывается любовь Божья. Тернии и волчцы, трудности и испытания, обрекающие человека на жизнь, полную трудов и забот, были предназначены для его же блага как часть воспитательного процесса, который предусмотрен в Божьем плане спасения человечества от последствий греха, от вырождения и гибели. В мире, хотя и падшим, царят не только скорби и страдания. В самой природе заложена весть надежды и утешения. На колючках растут цветы, а на стеблях, покрытых шипами, распускаются розы. На каждой распускающейся почке, на каждой пробивающейся из земли травинке написано «Бог есть любовь». Дивные птицы, оглашающие мир радостным пением, изысканные по окраске и совершенные в своей красоте цветы, источающие аромат, величественные деревья в лесу с пышной зеленой листвой – все свидетельствует о нежности и отцовской заботе нашего Бога и о Его желании дать счастье своим детям. Почему Бог допускает в нашей жизни трудности и испытания? Какое утешение мы можем найти в природе?
0: Любящий и всесильный Творец. Бытие 3:6. Богослов Уильям Пейли в 1802 году написал книгу «Естественное богословие», в которой описал, как через животных видна забота и разум Творца. Несмотря на то, что он не признавал последствий грехопадения в природе, его работу так и не смогли опровергнуть, невзирая на многочисленные заявления об этом. Чарльз Дарвин считал, что Бог, придумавший всякую грань в природе, не может быть добрым. В качестве доказательств он приводил паразитов, которые питаются, находясь в живых гусеницах, и жестокую игру кота с мышью. Сегодня, особенно в постмодернистском обществе, христиан не смущает аргумент Дарвина. Если отдельные христиане и соглашаются с его взглядами, то это проблема между ними и Богом, не так ли? Ведь речь идет не просто о научной гипотезе. Под вопрос поставлен сам факт существования Бога и его характер как всемогущего Творца. Если аргумент Дарвина перефразировать современным языком, то он будет звучать примерно так. Рак забирает миллионы жизней и приносит страдания. Люди постоянно творят зло. Бог-творец не может быть любящим, он может быть только злым и мстительным. Этот аргумент возвращает нас к древним вопросам. Почему существует зло? Почему Бог позволяет злу существовать? Ответы можно найти только там, куда приведет вера. Ева совершила дорогостоящую ошибку, поверив в то, что она может стать равной Богу, если съест от дерева познания добра и зла. Посмотрите, где сейчас мир. Насколько он испорчен, наполнен войнами, болезнями и голодом. Но это не наша ошибка, не так ли? Грех в нашем мире похож на паразита, к которому обращается Дарвин. Да, в мире есть что-то прекрасное, о чем говорит Пейли. Но из-за греха, вошедшего в мир, и из-за нас, считающих себя выше Бога, мы превращаем мир в то, каким он предстает перед нами сегодня. Мы должны ежедневно благодарить Бога за жертву Его Сына за греховное человечество, которое искажает и уничтожает Его совершенное творение. Однажды все узнают истинную силу Бога, но не все смогут увидеть то новое прекрасное творение, которое Он приготовил для нас. Пусть Бог поможет вам не быть в этой группе.
1: Смотря сквозь тусклое стекло. Все последователи Христа сражаются с тьмой, но когда мы ежедневно позволяем Христу протирать стекло, мы можем черпать от Него силу. Он может побуждать нас ободрять христиан, которые смотрят через тусклое стекло. Вот три совета, как позволить Богу расчистить путь во мгле. Признайте, что ваше зрение ограничено. Одно мы знаем наверняка: когда мы активно ищем Бога, Он от нас не прячется. Когда мы желаем расти в Его мудрости, мы будем видеть Его милость повсюду. Решите, что вы будете искать. Будет это свет или тьма, решение искать положительное и понимать, что борьба не наша, важно для победы на этой стадии. И если мы считаем, что способны добиваться успеха в жизни через самодисциплину, мы должны еще раз подумать, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Ефесянам 6 глава 12 стих. Опасайтесь самоуверенности. Самодисциплина важна для личного роста. Но в чем вера, если она не позволяет нам идти дальше того, в чем мы уверены? Когда мы наиболее уверены в каких-то сильных сторонах нашей личности, мы начинаем полагать, что мы непоколебимы. И в такие моменты сатана затемняет стекло искушениями в тех областях, в которых мы считаем, что уже победили. Тогда мы не способны видеть сквозь тьму, и здесь необходимо предоставить место и признать, и поверить во всевидение Христа и Его творческую силу, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам 2 глава 10 стих. Бог знает, когда малая птица падает на землю. Разве вы не верите в то, что Он знает, когда вы падаете, попадая в ловушки тьмы? Он сотворил вас с определенной целью, укореняйтесь в Нем. Пусть ваше зрение направляет Его целительная рука. Пусть Господь очистит ваше стекло. Вспомните, когда вы думали, что справились с какой-то чертой вашего характера, а потом вновь обнаруживали, что она все еще управляет вами. Что вы чувствуете, когда понимаете, что только своими силами вы не сможете избавиться от этой черты характера? Подумайте о способах, как вы можете укрепить ваши отношения с Богом на этой неделе. Дизайнер восстанавливает манекены после краш-тестов. Иногда мы чувствуем себя манекенами во время краш-тестов, заперты в машине на земле, неконтролируемо мчащейся к гибели. Накопленный опыт эгоизма многих поколений с нашими греховными ошибками гарантированно приведет к устрашающему завершению гонки. Пробиваясь сквозь тьму безнадежности, светит луч надежды. Чудо из чудес. Тот, кто задумал и создал нас, жаждет восстановить свое сокрушенное творение. Хотя наша эгоцентричность испортила его творение, он восстановит нас так, как только может сделать наш Творец. Доверьте свою потерпевшую аварию и изувеченную душу тому, кто любит свое творение, и ничего не пожалеет, чтобы создать его заново.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Этот час начинается передачей «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После этого слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа передача «Возвращение к Богу», ее ведущий Михаил Маргулис. И в конце часа «Последний призыв».
2: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. США. Комиссия Конгресса рекомендует подготовиться к одновременной войне с Китаем и Россией, сообщает агентство Reuters. Согласно рекомендации, необходимо расширить свое вооружение и модернизировать ядерное оружие. Помимо этого, НАТО провело учения по обороне с помощью ядерного оружия под названием «Стойкий полдень». Они прошли в небе над Италией и Хорватией с применением 60 самолетов, включая бомбардировщики Б-52. Генсек Альянса Столтенберг заявил: «Война Российской Федерации против Украины стала напоминанием о важной роли ядерного оружия в сдерживании, но боевое оружие в рамках маневров не применялось». В пакистанском парламенте потребовали нанести ядерный удар по Израилю. А Госдума России поддержала отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний. Совсем недавно разговаривал с одним человеком. Он мне стал утверждать, что Библия — это все просто сказки. На что мне пришлось ему сказать, что Библия — это абсолютно истина. И это не просто мои слова, это подтверждается тем, что происходит, происходило и будет происходить. Все это отражено в Библии, тому есть исторические подтверждения. А слова о том, что Библия просто сказка, это действительно просто какая-то сказка, какой-то анекдот, не более того. Потому что Слово Бога живо и действенно, и это подтверждается тем, что мы наблюдаем происходящее вокруг нас. И знаем, что уже произошло. Вот подготовка к Третьей мировой войне. То, о чем говорит нам Писание в Откровении, 9 глава, 13 по 21 стих, идет полным ходом. Притча 24 глава, 17 по 19 стих сказано: «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сестра твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и неугодно будет это в его глазах, и он отвратит от него гнев свой». Сенатор-республиканец Томми Тюбервиль упал с трапа самолета. Что интересно, что до этого он часто шутил над Байденом и его поведением, который много раз спотыкался на трапе самолета и так далее. В итоге сам упал еще хлеще, чем Байден. Как мы видим, Библия, как всегда, 100% права. Видео из Пакистана. Это и другое видео, что мы говорим. Те темы, которые мы обсуждаем, вы можете найти в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Видео из Индии. Там некие люди вышли на шествие в поддержку Палестины. Только вот незадача вышла в поддержку Палестины, то они вышли. Правда, с флагами Италии. Почему так произошло? Потому что люди не вникали в происходящее, как им сказали, так и сделали. Это лишь один пример, такое встречается сплошь и рядом. Это называется бездумность. Люди не хотят думать, сказали так, значит, так и надо делать. Только вот Библия учит иному. Не повиноваться услышанному, а думать все превратить в Слово Божие, потому что Слово Божье – это светильник для наших ног. Псалом 118, стих 5. Только так можно отделить правду от лжи и свет от информационного мрака. Слава Всевышнему за его великое слово. 47 глава книги пророка Иезекииля описывает преображение земли во время тысячелетнего царства Христа, которое по-другому называется миллениум. Например, мертвое море станет живым, только болоты и лужи вокруг него останутся для соли. Так станет за счет всеоживляющего потока, текущего из храма. Помимо того, на берегах этого потока будет множество вечно зеленых деревьев, которые будут приносить плоды и листья, которые будут служить для исцеления. Ситуация сегодня прямо противоположная. Ведь люди продолжают уничтожать землю самыми разными способами. Но есть также люди, которым не все равно, не просто на словах, а на деле. Им не все равно, что происходит с нашей планетой, и они действуют в силу своих возможностей. Например, очищают реки и другие водоемы. Самка сокола была оснащена системой спутникового слежения в Южной Африке и до миграции в Финляндию. По данным трекера, за 42 дня она пролетела более 10 тысяч километров почти по прямой. Ни современный авиалайнер, ни вертолет, а птица, которую создал Творец, летит так без навигатора, топлива и так далее. Потому что Бог для нее все вручил, эти навыки, способности при ее создании. Поэтому она и может преодолевать 10 тысяч километров почти по прямой. Бытует много мнений насчет того, есть ли в мире некий главный полицейский в виде отдельно взятой страны. Он нужен прежде всего для того, чтобы не допустить анархию, которая не угодна Господу. Об этом сказано Римлянам 13 глава 1 по 7 стих. В каждой эпохе эта роль отведена разным государствам. Когда-то Российскую империю называли жандармом Европы. Если мы говорим о современности, начиная с 20 века, то мы видим преобладающую роль Соединенных Штатов Америки. Конечно, нельзя сказать, что все идеально для этой страны происходит. Случаются перекосы, да еще и какие. Вот лишь некоторая информация о том, где США принимали участие в качестве военной силы, начиная с 1946 года. Иран, Китай, Греция, Италия, 1948, Филиппины, 48 по 54, Северная Корея, Корейская война, Иран, Вьетнам, Гватемала, Ливан, Панама, Гаити, Конго, Вьетнам и так далее. Никакая другая страна не была вовлечена в столько вооруженных конфликтов. И сегодня, надо заметить, все действуют с оглядкой на Штаты, военными не только планах. Главный полицейский есть, имеются и другие полицейские, но несопоставимого масштаба. А итог будет для всех один, он описан в Библии. Книга пророка Даниила, 2 глава, 40 по 45 стих. Все человеческие царства, государства будут уничтожены, и полицейских никаких уже не будет, только царство Господа будет контролировать все и вся, и будет стоять вечно. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: «Знать и делать». Евангелие от Марка, 10 глава, 27 стих. «Людям это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Китайский философ Хан Фейзи сделал следующее наблюдение. Знать факты просто, знать, как действовать в соответствии с ними, трудно. Однажды с этой проблемой к Иисусу обратился богатый юноша. Он знал закон Моисея и верил, что сохранил его заповеди от юности. Но его интересовало, какие дополнительные факты Иисус мог бы ему сообщить. «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» – спросил он. Ответ Господа разочаровал его. Иисус велел продать все, что он имел, раздать деньги нищим и последовать за ним. Этими словами он показал, что молодой человек любил свое имение и полагался на него больше, чем на Господа. Отказ от защиты, предоставляемой деньгами, и следование за Христом были слишком большим риском для него, поэтому он ушел в печали. Переполошившись, ученики спросили: «Кто же может спастись?» Иисус ответил: «Людям это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Он сам спасает верующих в Него. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Помолимся. Боже, благодарим Тебя за благую весть. Даруй нам смелости поступать поистине, а главное – принять дар спасения в Иисусе Христе и полагаться только на Него. Аминь. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу». А после нее выйдет в эфир программа «Последний призыв».
1: Человек, который покорился. В деле воспитания детей некоторые родители, кажется, обладают особым талантом. Их дети становятся послушными почти автоматически. Нет, я не хочу сказать, что это особо жестокие родители и что дети подчиняются им из страха. Я имею в виду то, что некоторые родители наделены врожденным умением так обращаться с детьми, что дети их слушают. Уже в раннем возрасте они начинают реагировать на строгий голос или недовольный взгляд своих родителей. Но большинству из нас, родителей, это не дается легко. Наши дети начинают очень рано проверять нас и вскоре уже знают, что может сойти им с рук. Некоторым родителям приходится сталкиваться с откровенным неподчинением, что особенно тяжело вынести. Сегодня на пути воспитания послушания в детях родители сталкиваются с серьезными преградами, как бы разлит дух всеобщего неповиновения. В фильмах герои-подростки часто восстают против школы и против своей семьи. В школе ученики отвечают грубостью на замечания учителей. Люди, знававшие другие времена, когда родители, учителя и вообще старшие пользовались бесспорным авторитетом у детей, часто указывают на причины сегодняшней непокорности и распущенности. По их мнению, эта причина заключается в том, что церковь устранена от воспитания детей. Церковь учит детей быть послушными. Даже те люди, которые не знакомы с основами учения церкви, слышали, что церковь учит детей повиновению. И это верно. Библия действительно учит повиновению. И поэтому церковь подчеркивает авторитет родителей и обязательное повиновение детей. Повиновение родителям связано также с повиновением школьников своим учителям. И поскольку церковь говорит о повиновении авторитетам вообще, она также требует о подчинении рядовых граждан правительству их страны. Эта идея повиновения очень решительно поддерживается Библией, и по этой причине идея повиновения также особо подчеркивается в каждой церкви, уважающей Библию. Вот почему даже люди, незнакомые с учением Библии, хотели бы, чтобы их дети прошли хорошую библейскую школу повиновения. Повиновение, умение быть покорным – вот что так необходимо в наши дни. Когда мы всерьез возьмемся за изучение Библии, мы можем узнать немало об отношениях между родителями и детьми. Но когда Библия говорит о повиновении в качестве наивысшего примера, то представляется Библией не повиновение детей своим родителям, а другое, высшее повиновение. Это повиновение является сердцем благой вести о спасении. Мы узнаем из Евангелия, что Господь Иисус Христос, самый прославленный, самый высокий из всех известных нам личностей, тоже прошел суровую школу повиновения. Иисус, который был Богом, который есть Бог, должен был научиться повиновению. Многие люди считают, что мы не можем добиться желаемого повиновения в школах, дома, в обществе до тех пор, пока мы все не поймем полное значение повиновения, проявившегося в жизни, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа. Вот почему я хочу говорить сейчас с вами о Его повиновении, вернее, о Его послушании. Когда мы говорим о послушании, речь заходит о нашем собственном послушании, которое могло бы быть гораздо лучше, чем оно есть, нам хочется переключить разговор на другую тему. Однако мы все знаем, что если бы каждый из нас научился покорности, общество в целом преобразилось бы. Наивысший образец повиновения был, есть и будет Господь Иисус Христос. О Его повиновении говорится во многих частях Библии. Сейчас я хочу прочитать вам отрывок из послания к евреям, где речь идет о покорности Господа Иисуса в связи с Его страданиями и смертью. «Хотя Он и Сын, страданиями научился послушанию». Как видите, Иисус привык к послушанию через страдания, и Он стал источником спасения для всех послушных Ему, верящих в Него. Автор этих слов в послании к евреям выражает как бы некоторую неловкость, когда говорит, что Иисус должен был научиться повиновению, чтобы стать совершенным Спасителем. Обратите внимание на слова «хотя Он и Сын, однако страданиями привык к послушанию». Вы могли бы возразить, что эта вставка в начале предложения «хотя он и сын» совсем не обязательна, потому что каждый согласен с тем, что сын должен научиться повиноваться отцу. Дети не рождаются послушными, и родителям приходится затратить невероятно много сил и энергии, чтобы научить их послушанию. Однако Иисус не был обыкновенным сыном. Он был единственным, единородным сыном Бога. Послание к евреям открывается заявлением о его уникальных, исключительных отношениях с Богом Отцом. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, сын, который страданиями навык послушанию, является вторым лицом в Божьем триединстве». На протяжении вечности ему служили и его славили ангелы неба. В этом смысле, как второму лицу Божьего триединства, ему никогда не нужно было бы учиться послушанию. Все мысли, идеи, желания, воля едины внутри Божьего триединства. Среди его трех лиц никогда не было, никогда не будет ни трений, ни недопониманий, ни разногласий. Поэтому автор послания к евреям словами «хотя он и сын» дает нам понять исключительность данного случая. Случилось что-то необычное, о чего сыну, второму лицу в Божьем триединстве, пришлось учиться повиновению. И когда мы думаем об Иисусе, мы всегда должны помнить, что ему пришлось страданиями научиться повиновению. Почему это случилось? Да потому что он Бог, второе лицо Божьего триединства, стал человеком, одним из сынов человеческих. Он стал членом человеческой семьи, удалившийся от Божьей воли, сошедший с Божьего пути. Человечество совершило грех, и этот грех породил несогласие, напряженность между Божьей волей и волей человека. И Иисус стал частью этого падшего человечества. И он стал частью его совершенно особым, исключительным образом. Когда Иисус стал человеком, он стал человеком совершенно покорным Божьим законам. Он исполнил Божий закон абсолютно. Он успешно выстоял против всех атак сатаны. Но Иисусу пришлось быть покорным не только Божьему закону. Ему пришлось покориться Божьему плану великого спасения человечества. Он вошел в этот мир, чтобы стать источником этого спасения. Он пришел как Спаситель, и Бог предусмотрел только один возможный путь для спасения человека. Бог знал об этом плане, человек не знал. Этот единственный путь спасения человека лежал через страдания Сына Божьего. Этими страданиями и своей жизнью Христос заплатил за наш грех и искупил нас из его рабства. Во второй главе послания к евреям эта идея выражена очень ясно. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Ту же самую идею мы найдем в пятой главе послания к евреям. Эти слова также указывают на то, что Иисус стал совершенным спасителем благодаря своим страданиям. Таким образом, единственный возможный путь к спасению человека – это спасение через Христа, ставшего совершенным спасителем благодаря перенесенным страданиям. И сейчас я приведу вам некоторые из причин, почему Христу было необходимо пострадать, чтобы сделать спасение человечества реальностью. Одна из причин состоит в том, что падение человечества, его грех, было реальностью. Это падение случилось на самом деле, и благодаря этому падению мы с вами живем в мире, которым правит смерть. Болезни, боль, смерть, разочарование, ошибки, отчаяние – все это стало составной частью нашей жизни из-за того, что в нашу жизнь вошел грех, принесший с собой разложение и смерть. И Спаситель человечества должен был на своем опыте пережить все эти ужасные последствия греха. Он должен был пройти через это, потому что в этом состоял Божий план спасения. Итак, в послании к евреям говорится, что Иисусу пришлось пройти через страдания для того, чтобы стать совершенным спасителем. Задумайтесь над этими словами. Не предполагают ли они, что до перенесения страданий Он, Сын Божий, второе лицо Божьего Триединства, не был совершенным спасителем? Нет, безусловно, Он был совершенным, потому что Он был Богом. Он был совершенным, но несовершенным спасителем. Совершенным спасителем Он стал тогда, когда воспринял на Себя человеческую плоть, стал нашим братом и перенес страдания, предназначенные нам в наказание за наш грех. Покорность Иисуса воле Отца была абсолютной и полной. Он сказал однажды: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Его высшая покорность воле Отца проявлялась в том, что Он отдал жизнь за Свой народ. Вот как описывается покорность Иисуса в послании к филиппийцам во 2 главе. «Но унизил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Это значит, что когда мы смотрим на распятого Спасителя, мы видим перед собой самое глубокое и абсолютное выражение покорности, когда-либо имевшее место в человеческой истории. Но не думайте, пожалуйста, не подумайте, что для Него это было легким делом. Иногда у нас создается такое ложное впечатление, потому что мы знаем счастливый конец истории, знаем, что после перенесения страданий и смерти Иисус победоносно воскрес из мертвых и возвратился домой к Отцу в славе. Иисус тоже знал, чем закончатся Его земные испытания. Но это знание никак не умаляет глубину Его страданий. Никто никогда не страдал на земле так, как пострадал наш Спаситель. И эти глубочайшие в мире страдания сделали Его совершенным. Мы должны понять и принять реальность Его страданий. О глубине и силе Его страданий говорится в 5 главе послания к евреям. «Во дни плоти Своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышал был за свое благоговение». И вслед за этими словами Писание продолжает: «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Вы видите, что Писание подчеркивает здесь реальность Его страданий, Его громкие возгласы, молитву, сопровождающуюся рыданиями. Это были самые глубины мучений и агонии нашего Спасителя. В 22 главе Евангелия от Луки мы находим историческое описание событий восхождения Иисуса на Голгофский крест. Если у кого-нибудь еще остаются сомнения относительно реальности страданий Иисуса, почитайте этот отрывок из Писания, и ваши сомнения исчезнут. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Масличную. За ним последовали и ученики. И, придя на место, он сказал им: „Молитесь, чтобы не впасть в искушение“. А сам отошел от них на расстояние брошенного камня и, преклонив колени, молился, говоря: „Отче, если хочешь, пронеси эту чашу мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет“. И явился ему ангел с неба, укрепляя его. И, впав в томление, усиленней молился и сделался пот его, как капли крови, падающие на землю. Здесь мы видим Иисуса в тот момент, когда Ему открылась вся полнота ожидавших Его страданий. Ему предстояло до дна испить чашу Божьего гнева, направленного против грехов человечества. Мы также видим, что страдание охватило все существо Иисуса, потому что в том саду даже пот Его обратился в кровь. Муки Иисуса достигли высшего напряжения, когда Он, распятый на Голгофском кресте, почувствовал, что Отец оставил Его. «Елой!»

только жутким и реальным, что с губ распятого Спасителя сорвали слова: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Эти слова раскрывают перед нами тайну, что Иисус Христос принес в тот момент высочайшую жертву, заплатив величайшую цену за человеческий грех. Сын Божий и Сын человеческий Иисус Христос спустился в самые глубины ада. В этих страданиях Иисуса поддерживала и укрепляла Его воля быть до конца покорным Отцу. Именно Его покорность Отцу заставила Его сказать в саду у Гефсимании: «Не моя воля, но Твоя да будет». Итак, в лице Иисуса Христа мы видим высший пример послушания воли Отца, когда мы читаем о Его покорном шествии навстречу ужасной опасности. Иисус принял на Себя самые свирепые атаки сатанинской ненависти, и в этом сражении решилась участь человечества. Вы можете напомнить мне, что участь человечества была уже предопределена до этого Божьим планом спасения. Я согласен с вами, но тот великий Божий план должен был стать реальностью в наше время и на нашей земле. И он стал реальностью благодаря страданиям, пережитым Богом в лице своего единородного Сына. Когда мы смотрим на этот величайший образец покорности, мы видим в нем призыв последовать ему, самим научиться такой покорности. Библия говорит, что когда Сын Божий стал совершенным Спасителем, он стал источником спасения для тех, которые покорились ему. Иисус, покорный Сын Бога Отца, призывает сейчас нас к покорности Его воли. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедовал нам. Бог приказывает нам верить в Его Сына Иисуса. Вся Библия посвящена тому, чтобы познакомить нас с Господом Иисусом Христом и Его великим совершенным делом спасения. Вы услышали сегодня в нашей передаче о реальности страданий Иисуса, о Его агонии на пути к кресту. Но вы также услышали, что эти страдания привели Его к великой победе. Он воскрес и вознесся на небо, вернулся домой к Отцу. В этом состоит величие благой вести, блаженны поверившие в нее. Библия говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Вот каким образом должны мы ответить на Евангелие: исповедать Иисуса Господом и всем сердцем поверить в Его воскресение из мертвых. Спасение человечества от последствий совершенного им греха было достигнуто ценой страданий совершенного человека, Сына Божьего Иисуса Христа, через Его кровь, пот и слезы и смерть. И теперь вы должны поверить. Это приказ Всевышнего, чтобы вы поверили. Возможно, вам трудно поверить из-за страданий, которые вы переносите сами. Человеческие страдания поднимают много вопросов о справедливости и любви Бога. Страдаем и восклицаем: «Бог, если Ты существуешь, как Ты можешь позволить такому случиться?» Никто не может ответить на этот вопрос до конца. Мы только должны напоминать друг другу, что причина человеческих страданий заключается не в Боге, а в нас самих, в делах человека, ставшего рабом греха. Падение человечества стало источниками и причиной всех страданий в мире. И мы также должны напоминать друг другу, что Бог послал Своего Сына на страдания к нам на землю, в самую середину человеческих страданий. И Его Сын пострадал гораздо сильнее, чем любой из нас. Поэтому Бог обращается к нам, чтобы мы подчинились Иисусу. Это значит, что мы должны верить всему Божьему откровению Писании, и мы должны подчиняться воле Иисуса.
Мы должны научиться любить, должны научиться подчиняться другим в служении любви. И когда люди

Люди научатся покоряться Евангелию, когда их отношения с Иисусом примут правильную форму, они увидят, что их жизнь начнет также принимать правильные очертания. Родители, верующие в Господа, понимают свою ответственность в воспитании детей. Они учат их тому, что значит послушание. Их дети учатся послушанию на их примере, ибо их жизнь – это пример послушания Господу. Когда люди покоряются Евангелию и начинают следовать за своим Спасителем, образцом и совершенством покорности, покорность – это драгоценный элемент человеческой жизни, начинает проявлять себя повсюду. Люди, которые знают Иисуса как своего Спасителя, умеют строить отношения друг с другом, основанные на Божьей воле. Христиане часто выражают радость, что они получили спасение ценой кровью Христа. Мы увидели с вами, что спасение было достигнуто также ценой Его покорности, а Его кровь стала знаком этой покорности до конца, до смерти на кресте. Дорогой Иисус, прости нам нашу недостаточную покорность. Мы не любим друг друга так, как Ты завещал нам любить. Так много людей вокруг, отказывающих поверить Евангелию. Наша непокорность уродлива сама по себе, но особенно уродливо она выглядит в Твоей совершенной покорности воли Отца, той покорности, которая привела Тебя на Голгофу. Господь Иисус, наша душа слышит крики Твоей души, направленные к небу в минуты Твоей агонии. Войди в наши жизни и возроди их. Очисть наши сердца. Сделай нас покорными детьми Божьими. Дай нам непоколебимую и прочную веру. Дай нам силы жить покорно Твоей воле. Благодарим Тебя, Господи, за Твою решимость умереть ради нашего спасения. Ты, один Ты в этом мире, источник спасения для всех, кто поверил в Тебя. Мы славим имя Твое. Аминь.

В эфире «Радио на пути». Василий Демчук, ведущий программы «Последний призыв», которая прозвучит в нашей передаче сейчас.

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас в любовью Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем с первого послания Иоанна, с 3 главы, стихи с 21 по 24. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. А кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Наша тема — сила молитвы. Мы хорошо знаем, что молитва играет исключительную жизнь в жизни верующих, в жизни детей Божьих. Но мы знаем и то, что не всякая молитва исходит от сердца, а иногда бывает лишь плодом уст наших. Или, как говорит сам Бог, будто бы жалуясь пророку своему, этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтут меня, сердце же их далеко отстоит от меня. Видите, какое состояние может быть, когда мы действуем по плоти, а не по духу. Признак истинной молитвы — это дух молитвы. Это апостол Иоанн выражает словами, что мы имеем дерзновение к Богу. Если мы имеем дерзновение к кому-либо, то что это значит? Прежде всего это значит, что мы находимся с этим человеком очень близких отношениях, и мы имеем полное право всегда обращаться к Нему, не боясь приходить к Нему. У нас нет страха, что нас станут упрекать в чем-нибудь, выругают нас и, возможно, даже могут выгнать. Но мы твердо знаем, что этого с нами не случится. Мы можем такому человеку сказать даже что-нибудь, иногда даже и лишнее, что другим не можем сказать, зная, что этот близкий нам человек поймет нас и не обидится. Значит, в словах «имеем дерзновение к Богу» подразумевается, что мы вполне сознаем о нашем праве приходить к Богу. Новый человек этого не может сделать, то есть далекий, не близкий. Но есть люди, которые не имеют никакого страха перед мной. Это наша Нина, дочь наша. Она приходит ко мне с таким дерзновением, что мне самому становится страшновато иногда. Она совершенно уверена, что имеет полное право приходить ко мне как к отцу и просить, что ей нужно, и чувствует, что я будто бы обязан удовлетворять ее требования. Я, конечно, не всегда даю ей то, что она просит у меня. Но все-таки она не боится ко мне приходить, так как знает, что она имеет право на это. Она дочь моя. Вот как раз об этом и говорит здесь апостол Иоанн. Наша молитва должна истекать из такого понимания истины, которую Бог провозгласил в своем слове, что у нас не должно быть никакого сомнения в нашем праве приходить к Нему. И Он говорит, что приходящий ко мне не изгоню вон. Мы не приходим к Нему по своим заслугам или важности, занимаемого нами служения пред Ним, зная, что у таковых у нас нет качеств и не может быть. Мы приходим к нашему Богу через заслуги Иисуса Христа. Мы приходим к Нему вместо Его Сына Христа. Приходим во имя Его. Да, этому мы имеем дерзновение. Близость так же, как и Христос имел дерзновение пред Своим Отцом Небесным. В течение трехлетнего чудного служения Христа мы можем заметить Его полную свободу и уверенность и смелость в разговорах со Своим Отцом. Я знал, что Ты всегда
услышишь меня, говорил Христос, ибо я всегда делаю то, что ему угодно, говорит Христос в другом месте Писания. Поэтому Христос всегда приходил к Отцу своему с дерзновением. Вот это и есть настоящий дух молитвы с дерзновением. Кроме того, в молитве есть цель получить просимое. Мы имеем дерзновение, и чего не попросим, получим от Него, если мы просим по воле Его. Вот для чего существует молитва. Она имеет определенную цель. Молитва без цели, как исполнение религиозных форм, как своего рода обычай, уподобляет состоянию очереди у нас на родине за мануфактурой или калошами, достанется или нет, но люди стоять на авось. Мы должны знать, что в магазинах Божьих нет недостатка в товарах. У него такие богатства, что ни ухо не слышало, ни глаз не видел того, что Бог имеет для любящих его. У него все богатства вселенной и ресурсы земли, скот на тысячи холмах его, и все это Бог хочет излить и на нас, дорогие. Бог является дающим Богом, имеющий удовольствие в давании. Его цель — обогатить своих детей. И апостол Павел пишет в послании к Коринфянам: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Вот цель Божия — обогатить нас. Это не обязательно только материальными богатствами как таковой, но они являются истинным богатством, чтобы духовным быть миллионером, которые отдали бы все для Бога, а Бог возвращает и еще добавляет до нас больше. До последнего цента, чтобы только иметь покой сердца или радость духа, богатство жизни и с избытком. Вот что пришел дать нам дорогой наш Иисус Христос. Иисус Христос однажды сказал: какая польза человеку, если он приобретет весь мир себе, а душе своей повредит? Или какой выкуп он даст за душу свою день суда вечного? Нет ничего более замечательного, чем видеть, как невидимый Бог творит в нашей жизни видимое, которое только Он может сотворить, пополняя все наши нужды, успокаивая наши сердца, удовлетворяя наши желания, делая то, что сами мы никогда бы не сделали бы. И все от Него приходит. И как апостол Павел добавляет в послании к Ефесянам: действующую нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Это не просто книжное богословие, но слова, за которыми скрывается или стоит сам Бог и Его чудные великие обетования для пополнения наших повседневных нужд и забот. В этом заключается цель нашей молитвы. Теперь посмотрим на простор молитвы, на ее неограниченность. Чего мы просим? По воле Его, то получим от Него. И Господь от самого начала приглашал: ищите и найдете, стучите и отворят вам. Самый лучший образец молитвы Господней — это молитва «Отче наш». Господь от самого начала убеждает всех людей и дает свое условие: если что приходящего ко мне не изгоню вон, где вас двое или трое собраны во имя мое, там я посреди вас. Придите ко мне все трудящие и обремененные, и я успокою вас. Слава нашему дорогому Спасителю, что Он возлюбил весь мир и продолжает любить и вас, дорогие радиослушатели. Он ждет от вас взаимной любви, говоря: сын мой, дочь моя, отдай сердце твое мне. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним,
а он со мною. Дорогие друзья, Господь призывает вас сегодня. Поэтому не медлите, откройте ваши сердца. Господь любит вас и желает войти в ваше сердце, быть вашим спасителем и господином вашей жизни. Я вас искренне умоляю, придите к Нему в молитве покаяния теперь. Примите Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь поможет вам в этом весьма важном решении. Для славы Его просим. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Утренние размышления», «Со дня на день обновляясь», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа прозвучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: Мир вам, дорогие друзья! Разгром сирийского войска не смирил царя Винодада, и ровно через год, придумав теорию гор и долин, они снова вышли на войну. И снова израильтяне нанесли поражение сириянам. Именно исход этой битвы и заставляет задуматься всерьез. Итак, читаем. «И вышел к нему Винодад, и он посадил его с собою на колесницу. И сказал ему Винодад: города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Третья книга Царств, 20 глава, 34 стих. Победитель и побежденный проехали на колеснице победителя и обо всем договорились. Но, по словам пророка, Ахав этим договором выпустил из рук человека, заклятого Богом. Видится, что Ахав об этом не подумал. Хочу напомнить, что Бог, отдавая Ханаан евреям, не договоры с местными жителями заповедал, а победы. Договор – это не победа. Договор Ахава с Винодадом не решил проблемы захваченных израильских городов. Например, Рамов-Галаадский в течение 3 лет так и не был возвращен Израилю. Войны не было, но и города не возвращались. Третье царств, 22 глава, 3 стих. Ахав погибнет в войне с сириянами, с которыми 3 года тому назад он заключил договор, вместо своевременной победы, дарованной ему Богом. Договоры. Когда-то Гаваон пришел с идеей заключения договора, употребив при этом хитрость. Договор шел в обмен на поражение. В современном мире допусков и компромиссов мы склонны более договариваться, чем воевать с тем, что угрожает нашей святой христианской жизни. Сегодня в христианском мире широко употребляется толерантность по отношению к приблизительной вере. Все больше западных христианских церквей заявляют, что они больше не будут судить Содомский грех. Объясняется это тем, что Господа Иисуса окружали грешники, и что Господь любит всех. Да и кто мы такие, они говорят, чтобы препятствовать приходить к Богу тем, которые не похожи на нас. Вместо войны идет грех договора со грехом. В этом ли только вопросе? Две несовместимые системы ценностей мира этого и Церкви Иисуса Христа соединились в смесь, лишенную какой-либо ценности. Отсюда и беспомощность нашей веры, и дефицит любви к любящему, и отсутствие силы святости. Мы становимся более похожими на христиан, чем таковыми по сути. Договор имитирует отсутствие войны. На самом же деле война с врагом неизбежна. Враг не просто развлекается демонстрацией новинок вооружения, он претендует на самое дорогое для нас. 20 глава, 6 стих. Для того, чтобы не пойти по пути бессмысленных договоров с врагом нашей души, нам нужна позиция веры. Как наш Господь в пустыне отвечал дьяволу «написано» и в итоге этого искушения одержал победу, так и нам с вами надлежит стоять на том же фундаменте веры. Он не случайно научает руки брани. и приготовил для нас все оружие Божие. Слава нашему Господу!

Тщетные молитвы. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 7. Часто приходится слышать, как христиане спрашивают, почему мы больше не видим чудес, совершаемых по вере. В наши дни, когда коммерческий подход проник во все сферы человеческой жизни, должен признаться, я не верю ни в какие поставленные на поток чудеса и знамения. Служение чудес – получи желаемое. Служение исцеления – здоровье в вашем кармане. Или даже служение евангелизма – вы можете иметь все. У меня большие сомнения в отношении тех чудес и знамений, для совершения которых нужно зарегистрировать специальную организацию со своим президентом, секретарем, фирменными бланками и передвижной платформой, оснащенной прожекторами и кинокамерами. Господь в таких шоу не участвует. Божий человек может пойти в пустынное место, склонить там колени и получить в свое распоряжение все небо. Это действительно угодно Богу. Христианин, для которого нет ничего важнее, чем услышать голос Божий, угоден Господу. У людей, молящихся иначе, многие молитвы останутся без ответа. Это похоже на то, как если бы фермер вышел пахать в поле, не взяв с собой плуг. Так стоит ли удивляться тому, что Божий труд в таких руках не движется с места?

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Разум – дар Создателя. Известно множество примеров, доказывающих, что разумное поведение животных не результат эволюционного развития, а дар Бога Создателя его творением. Хотя способности животных обычно имеют определенные рамки, некоторые из них демонстрируют такие чудеса интеллекта, которые не под силу даже человеку. Например, в парке пятнистых оленей в Калифорнии голубей научили сортировать электронные детали. Причем голуби выполняют эту работу точнее и эффективнее, чем люди. Людям подобная механическая работа обычно быстро надоедает и внимание у них рассеивается. А загадка перелетных птиц. Золотистая ржанка мигрирует из Аляски на Гавайи и назад. Но взрослые птицы не показывают своим птенцам маршрут. Когда приходит время миграции, птенцы уже достаточно самостоятельны, чтобы полагаться на свои силы, но по-прежнему слишком молоды, чтобы лететь тысячи миль без остановки. Поэтому родители оставляют их на Аляске, а сами летят на Гавайи. А чуть позже молодые ржанки безошибочно следуют по маршруту родителей, не имея проводника. Разумность – не результат воздействия природных сил, ибо неразумное не может породить ничего разумного и тем более гениального. Христиане, в отличие от эволюционистов, должны быть готовы к тому, что в живой природе им наверняка встретятся примеры разумного поведения, потому что разум – это дар Бога Творца его творению. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

семейном пире по возвращению блудного сына отсутствует мать. Ее уже нет. И тогда виновнику праздника так хочется воскликнуть: «Скажи, Спаситель, маме, что я твой».

Приветствую, дорогие братья и сестры. Сегодня очень серьезная и очень такая животрепещущая тема, тема разводов. И я хотел бы прочитать вместе с вами сегодня из Евангелия от Марка, вот наших таких вот еженедельных чтениях этого Евангелия, из 10 главы с 1 стиха. «Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за иорданскую сторону. Опять собирается к нему, то есть к Иисусу, конечно, народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ, а что заповедал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам эту заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме, когда ученики его опять спросили его о том же, сказал им, кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Всегда людей интересовал этот вопрос, что можно сделать с браком, когда что-то в нем происходит не так. Большинство людей решают эти вопросы кардинально, то есть, ну, нет человека, нету проблемы. Такие же отношения были и в то время, когда на земле нашей находился Иисус Христос, и вот, посмотрите, учителя, вот это духовное направление, фарисеи, которые практиковались в святой праведной жизни – подошли к Иисусу для того, чтобы у него теперь узнать, а что же он думает по этому поводу. Интересно, что в фарисейской среде были как бы две таких полярные точки зрения, и одна часть раввинистическая говорила о том, что кроме вины прелюбодеяния не может человек развестись с женою. Другая часть говорила, что если даже ноги у жены холодные, и это является неприятным для мужа, он может потребовать развода. Ну, как мы видим, конечно же, спросив у Иисуса, Иисус обозначил им и сказал, что не может человек разводиться с женою. И тогда вот они сказали ему, что Моисей позволил разводиться. То есть это установление закона, это то, что дал Моисей. Иисус объясняет им о том, что это человеческое установление. Оно продиктовано тем, что народ настолько был жестокосердечный. Вот, посмотрите, так в 5 стихе Иисус и говорит, по жестокосердию вашему он сделал это. Но Бог не задумывал этого. Очень много корректив вносит человек в Слово Божье, и поэтому Иисус объясняет и говорит, что вот оставит человек отца мать, прилепится жене своей, и будут двое одна плоть. Интересно, что дети даже не являются одной плотью с родителями, хотя из одной плоти, да, вышли, из обоих, но муж и жена являются одним целым в глазах Божьих. Так Бог смотрит на нас с того момента, когда мы сказали друг другу, что мы будем верны друг другу, что мы будем жить друг с другом, что мы будем помогать друг другу, и одна смерть разлучит нас. Поэтому, дорогие братья и сестры, Иисус и сказал, что Бог задумал брак как единственное и одно целое. Конечно же, не всем это нравилось, конечно же, не всем это было понятно, и в доме ученики уточнили его этот момент. Иисус объяснил им, что кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. То есть, если даже и произошел развод, и если кто-либо из этого развода желает вступить в новый брак, это является прелюбодействием именно в глазах Божьих. Это побуждает нас, дорогие братья и сестры, очень серьезно, я думаю, во-первых, подойти к вопросу брака. Может быть, сейчас мы больше обращаемся к той аудитории, которая не состоит в браке, которая только готовит свое сердце для совместной жизни. Обратите внимание, как серьезен, тщателен, аккуратен, внимателен и с полным познанием воли Божьей должен проходить этот вопрос, потому что у вас в обойме один выстрел. Вы можете жениться или выйти замуж один раз.
И вы должны молиться об этом, вы должны наблюдать, вы должны быть 100% уверены, что с этим человеком вы будете жить всю свою жизнь. И несмотря ни на что, что может произойти в вашей жизни, вы все равно останетесь верным ему с того момента, как церковь сочетает вас и объявит мужем и женой. С другой стороны, мне хотелось бы обратиться и к тем, чей брак, может быть, сегодня приносит печаль в их жизнь, чтобы, знаете, вот эти мысли лукавые от того, чтобы, если что, разведусь, чтобы они не посещали нас. Чтобы мы, даже когда они будут посещать нас, чтобы мы понимали, от какого источника исходят эти мысли и к чему призывает наш Господь. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы более охотнее были готовы к труду над самими собой, потому что мы никогда не изменим нашего супруга. Мы можем только своей собственной жизнью являть пример Господа. Мы можем молиться, мы можем все делать для того, чтобы Господь работал сердцем нашего духовного и физического партнера. Но самим изменить или вот каким-то образом повлиять – это нереально. Но это благо, когда мы, вот попав, может быть, в семейной жизни в какие-то переживания и трудности в отношениях, мы решаем их с Божьей помощью. Мы уповаем на Господа, зная, что это наш муж или это наша жена. Пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры, поразмышлять еще, может быть, над этим местом Писания в течение этого дня. Мы видим с вами о том, что Господь Иисус, вот, и, конечно, Он не был женат, но когда мы смотрим на отношения Господа нашего с нами, с церковью, которые тоже вот как бы часто переводятся в плоскость брака, мы видим, насколько вот Господь верный муж. И Он никогда не оставит нас. Это мы можем проявить неверность, как говорит Слово Божье. Это мы можем быть теми людьми, которые потребуют этот развод, но Господь никогда этого не сделает по своей собственной воле. Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит нас иметь сердце Иисуса Христа, иметь подход Иисуса Христа, и чтобы Слово Иисуса Христа, в данном случае вот то, что мы читали об отношениях в семье, о разводах, чтобы всегда мы помнили его о том, что Господь не задумал так, что двое становятся одной плотью. Поэтому поздравляю вас с вашим избранием. Сколько вы лет уже в браке, это воля Божья, и вы получаете от этого благословение Господне. И пусть Господь благословит нас всех, чтобы мы благодарны были Господу за Его верность, за Его милость и за Его любовь. Ему за все слава, честь и хвала, а вам, братья и сестры, благословенного дня.

«Руки матери». У поэта Старшинова есть стихотворение, посвященное женским рукам. Он в первую очередь видит в женщине мать. Основное призвание женщины – быть матерью. «Женские руки, добрые руки, в будни и в праздник не ведают скуки, варят борщи, пеленают детей, в час неурочный встречают гостей, надо сумеют, всюду успеют, раны залечат, душу согреют, стойки в любви, терпеливы в разлуке, малые, добрые женские руки». Друзья мои, нельзя забыть еще одни руки, руки Христа, благословляющие, кормящие, а потом истекающие от ран, руки, пробитые нашими грехами.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бог изменял тогда, а Иисус сегодня». Сегодня вторая, заключительная часть. Это не первый случай, что в Библии Святой Дух нам такое сообщает. Так было и с Авраамом. Для Иакова это был на его пути совершенно обыкновенный мужчина, как мы их видим шагающими по тротуару. В шляпе или без шляпы мы можем таких мужчин видеть гуляющими. Такого мужчину видел Иаков. Для него это был обыкновенный человек. В противном случае он отступил бы назад и остерегался бы пойти с этим «никто» на борьбу. И нас, детей Божиих, Святой Дух предупреждает в послании Ефесянам, глава 6, стихи с 10 по 13, что наша брань не против крови и плоти. Читаю этот текст. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стоять против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Для сего примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Хотя это не все дети Божьи верят, но это не мое и не ваше дело. Но это, как видите, говорит Слово Божье, которое есть истина. Поэтому мы должны этому верить. По этому поводу апостол Павел говорит: «Ибо не во всех вера». Второе послание Фессалоникийцам, глава 3, стих 2. Очень часто мы пытаемся другим навязывать нашу волю, но при этом мы ведем борьбу против Бога. Часто это является нашим незнанием. При этом мы желаем, конечно, все лучше сделать, как у Иакова, который тоже шел своим путем без подчинения Богу. Это всегда является признаком хождения по ложному пути, на котором нет и признака на подчинение и любви по отношению к Богу. Иаков думал, что это является прославлением и любовью по отношению к Богу, если он будет идти своим путем. Но это нас не оправдывает. Наоборот, часто мы терпим некоторые вещи, потому что мы их рассматриваем как данные от Бога, хотя это совершенно не так. Апостол Павел говорит о нас в послании Филиппийцам, глава 2, стихи 14 и 15. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди троптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». И чаще всего мы не приходим в сознание, пока Господь Иисус не коснется нас. Но это может произойти только через встречу с Иисусом. Он желает нас коснуться только к доброму. Но и даже тогда, когда у нас происходит встреча с Господом Иисусом, то нашему всемогущему Господу мы навязываем сначала сильную и непристойную борьбу. Это мы

результат встречи Иакова с Богом. Эта встреча могла также иначе выглядеть. Иаков не обязательно должен был здесь стоять с букетом цветов, но он мог иметь иную встречу с Богом. После этого Иаков замолчал. В своем мятеже и возмущении против Бога Иаков замолчал. Везде там, где нет согласия с Божьей волей, потому что Божью волю не поняли, там возникают мятежи. По этому поводу мы видим как в Ветхом, так и в Новом Завете много примеров. И лишь тогда, когда мы приходим к познанию этих вещей, к чему мы не можем Бога принуждать, стих 25, тогда Бог касается Иакова и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. Мы можем теперь поставить вопрос, почему Бог не коснулся Иакова до этого? Спустя примерно 1.5-2 минуты, примерно через 2 минуты после начала борьбы. Почему Бог разрешил Иакову сражаться с собою несколько часов? Иаков не отпускает Бога, хотя он пришел уже к познанию, хотя Бог в стихе 26 просил Иакова об этом. «И сказал Бог, отпусти меня, ибо взошла заря». Но Иаков пришел к такому познанию, что он сражается с ангелом Иеговы. В мужчине, которому Иаков смотрел в лицо, он видит ангела Иеговы, и лишь потому его теперь не отпускает. Не потому, что он хотел его победить, но он не отпускает его по той причине, чтобы он благословил Иакова. Иаков говорит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня, после того, как я познал, кто ты есть». Но в этом мы видим неописанный тенор, который находится между строками. Здесь мы видим поворот, видим перемену мотива его жизни. Сначала Иаков не отпускает Господа, потому что он является еще Иаковом, а затем Иаков не отпускает его, потому что он стал Израилем, который хотел получить благословение. В стихах 27 и 28 Господь спрашивает Иакова и сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль». Бог этого очень хотел, чтобы его народ был борцами за Бога. Это значит, до того момента, пока покрывало лежит на сердцах израильтян, они ходят перед Богом с именем Иаков, что в духе означает «евреи без Бога». А с того момента, как Иисус снимет с их сердец это покрывало, и Моисей с Илией начнут среди них евангелизировать 70-ю седьмину, то они поверят, что Господь Иисус действительно является их Мессией. С этого момента имя Божьего народа будет изменено из Иакова в Израиль. Это имя означает «борцы за Бога». Это будет теперь мотивом их жизни. Дай Бог всем нам, чтобы и мы больше не отпускали нашего Господа Иисуса, чтобы мы во всех ситуациях жизни крепко за Него держались, не в борьбе, не в плотском усилии, но ради благословений и ради общения с нашим Господом Иисусом. Мы очень нуждаемся в Его близости, поэтому наши сердца очень радуются, когда мы в общении пребываем с Ним. Поэтому я всех вас прошу и советую, позвольте Иисусу эту близость. В событии с Иаковом Господь Иисус предлагает

0: Тебя одновременно и всем нам. Не слышите ли вы его зов, его предложение быть больше на него похожими? Не узнаете ли вы в вашей жизни еще так много, что не похоже на Иисуса? Или вы в отношении таких вещей слепы и глухи? Или вы желаете быть слепыми и глухими? И если человек приходит в общение с Господом Иисусом, имеет с Ним встречу, то этот человек, как Иаков, получает новое имя. Об этом мы читаем в книге Откровения, глава 2, стих 17. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему, то есть побеждающему неверие, дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Новое имя имеем и мы, не все люди, но все дети Божии, которые принадлежат Ему, которые со своими грехами пришли к Господу Иисусу и дали Ему возможность очистить себя посредством Его крови от всех грехов. Дорогие слушатели наших проповедей, дорогие наши друзья, ищущие Иисуса, это может с вами произойти лишь тогда, если вы хотите, если вы это хотите от всего сердца, чтобы Господь Иисус омыл вас своей кровью. При этом вы должны знать, что Иисус не предлагает вам жизнь вечную в том, что Он говорит. Ты можешь эту жизнь просто взять, хотя о Боге совершенно не интересуешься. Нет, нет, не так. Господь Иисус хочет вас сделать совершенно богатыми, а это возможно только в общении с Ним. Он предлагает вам жизнь вечную в своем общении. По этой причине из Иакова получился новый человек по имени Израиль, борец за Бога. Мы, все дети Божии, нуждаемся в изменении. И знаете ли, как часто? В этом изменении мы нуждаемся ежедневно, хотя мы и принадлежим Ему, нашему Иисусу. Мы нуждаемся в изменении в Его образ. Из Иакова получился Израиль, а теперь вместо Иакова вы поставьте ваше имя. О новом имени, которое мы получим, Святой Дух нам сейчас уже сообщает в книге Откровения, глава 2, стих 17. «Побеждающему неверие дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Это имя вы лишь тогда будете знать, когда вы его получите, а это имя будет все в себе содержать, насколько вы любили Иисуса. Это будет на первом месте стоять. Любовь к Иисусу будет над всем. Любовь к Иисусу проявляется только в любви к другому, не как-нибудь, не в собственных путях. Моя любовь к Иисусу проявляется в любви к моим братьям и сестрам, к моему ближнему. Этому Библия учит совершенно ясно и однозначно, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 14. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». А также первое послание Иоанна, глава 4, стихи 7 и 8. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». А кто это не познает, тот нищ и слеп, и наг, и живет в темноте, как читаем в книге Откровения, глава 3, стих 17. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Из Иакова Бог сделал Израиля, но осуществится это только в будущем. Из этого обманщика, из Иакова, Бог сделает борца за Бога. Из борца свободного стиля Бог сделает борца за Бога. Свободный стиль – это был собственный стиль Иакова. Да, Бог изменял тогда, а Иисус изменяет и сегодня еще. Да, Он желает и вас изменить. Он желает сделать вас похожими на Бога. Не подумайте и никому не говорите, что я слишком много вам сказал. Я могу вам это доказать на примере высказывания Слова Божьего. Он желает сделать вас похожими на Христа. Это не просто так произойдет, что вы будете похожими на Христа в вашей сущности, но тогда вы будете также похожими на Христа в благословениях, которые находятся во Христе и которые были в Иисусе. Вы должны быть найдены в Божьей любви и в радости Господа Иисуса. Знаете ли вы, почему в детях Божьих так мало радости в Иисусе? Потому что в отдельных сердцах имеется так мало Божьей любви. Там, где находится или имеется радость в Иисусе, там находится также Божий мир. Где этого мира нет, там нет и любви. Сегодняшние израильтяне не верят в Иисуса, поэтому Господь Иисус видит их без Бога. Иаков – это евреи без Бога. Поэтому в пророческом слове Писание называет неверующих евреев Иаковом. На пророческом языке Иаков означает «евреи без Бога». Таков Иаков. Но Библия еще больше говорит о Иакове. У пророка Исаии мы по этому поводу читаем в главе 10, стихи 20 и 21. «Остаток, эти 144 тысячи душ, обратится». Обратиться куда? «Остаток Иакова к Богу сильному, ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится, истребление остальной массы Израиля, кроме мучеников, определено изобилующею правдою». Почему в этом тексте Святой Дух называет этот остаток в 144 тысячи душ остатком Иакова? Потому что этот остаток в 144 тысячи душ, которых Господь Иисус введет в тысячелетнее мирное царство, выкристаллизуется из общей массы евреев через Моисея и Илию. А все остальные евреи, которые все же не уверуют в Иисуса, будут Богом истреблены в суде гневом. Поэтому они остались Иаковом, евреями без Бога. А в остатке в 144 тысячи душ Господь Иисус совершит через проповедь Моисея и Илии изменение, великое изменение. После того, как к ним пришел Мессия, он будет изменять этот остаток. Тогда в них произойдет перестройка. Борьба Израиля с Богом в стихе 28 нашего главного текста была очень сильной. Поэтому Бог говорит: «Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Но Иаков победил. Поэтому затем и Иаков спросил и Иаков, говоря: «Скажи имя твое». Яков словно желает изгладить в себе последние следы своего сомнения. Но Господь Иисус желает прославиться в нас через веру, но не посредством знания, через видение Его лица, как Яков. И как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». В отношении этого вопроса Библия заранее нам сообщает в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем Ему равны, потому что увидим Его, как Он есть». А как Бог уже открылся Иакову, то в ответ на его борьбу Бог ответил: «На что ты спрашиваешь о имени Моем? Если Бог открылся в вашей жизни, а вы не ходите в послушании путем веры, то очень много замечаний мы находим в нашей жизни, если мы слишком слабы в вере. Тогда мы желаем все совершенно точно знать вне веры. Но вне веры или без веры никто не может Богу угодить, как читаем в послании Евреям, глава 11, стих 6. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаст. Почему мы так мало живем в Божьем благословении? Потому что мы так мало доверяем Господу Иисусу, или потому что наше доверие так мало базируется на Слове Божьем, но намного больше базируется на наших мыслях, о которых мы думаем, что они верны, ибо верить означает доверять. Мы можем сказать: поскольку Иаков доверял, то ангел Господень, то есть сам Иисус, благословил его, на что ты спрашиваешь о имени Моем, и благословил его там. Иаков верил, что он видел Бога лицом к лицу, поэтому и нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу». А Пенуэл буквально означает «Божье лицо». Вера Иакова позволила ему увидеть лицо этого мужчины, этого некто, в откровении ангела Иеговы. Поэтому Израиля, в смысле израильтян, которые все это видели, следует вести от видения к вере, в то время как мы, согласно второго послания Коринфянам, глава 5, стих 7, перейдем от веры к видению. И произойдет это, когда в соответствии с первым посланием Иоанна, глава 3, стих 2, мы окажемся в славе, о которой сказано: «Потому что увидим Его, как Он есть». В соответствии с книгой Бытия, глава 32, стих 30, видение Его лица связано со спасением души. «Ибо говорил он: я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Это очень интересно. Для нас это означает: только те спасены, которые тоже однажды будут видеть лицо Господа Иисуса, как мы только что прочитали в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Потому что увидим Его, как Он есть». Это только те, которые в свое время, во время благодати, с покаянием, обратились к Господу Иисусу и имели с Ним встречу. Дорогие слушатели наших проповедей, если вы еще не имели встречи с Иисусом, то вы этой встречи не хотели и не искали. Это совершенно ясно. И если вы еще не похожи на Христа, то и этого вы еще не хотели. Тогда вы еще не отпустили от приходящих вещей мира сего, Хотя Иисус заплатил за ваши грехи уже более 2000 лет тому назад, чтобы вы могли стать более похожими на Него. И дальше мы читаем в нашем главном тексте, что взошло солнце. Но при этом я обращаю ваше внимание на тот факт, что в оригинальном тексте не просто написано «взошло солнце». Так в нашем тексте не написано, но написано «и взошло ему солнце». «Взошло ему», то есть Иакову взошло солнце. Вы понимаете, что это означает? Это значит, что солнце праведности взошло в его сердце, а взошло оно для Иакова после того, как он видел лицо ангела Иеговы, когда он проходил Пенуэл. И мы в духе должны искать лицо Господа Иисуса, прежде чем в наших сердцах взойдет свет солнца Его праведности. Многие люди очень хотели бы иметь радость в Иисусе, но не ищут Его лица. Понимаете ли вы теперь смысл этого прообраза в нашем главном тексте? Являетесь ли и вы такими ищущими, которые ищут Божье лицо? Или вы являетесь такими, которые ищут только радость, но не ищут Его лица? Лишь в Его лице мы в духе открыто становимся похожими на Него. Именно в этом мы нуждаемся. Это было бы ужасно, если бы Бог в Своем присутствии дал бы в наши сердца Свои благословения без нашего откровения. В сердце Иакова взошло солнце, славное сообщение. Это сообщение, этот факт равнозначен с тем, что я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Иаков знал, я являюсь спасенным, я встретил Бога. Дорогие слушатели наших проповедей, если вы еще не встретили Господа Иисуса в ваших сердцах, то вы являетесь погибшими. Тогда вы не знаете, что Бог вас любит и так внутренне любит, что Он желает вас спасти сейчас, пока еще идет время благодати. Однако существует не только это спасение, но оно связано с очень многими благословениями, которые Господь Иисус вам тоже желает дать. Очень интересно событие откровения Иисуса на горе в Евангелии от Матфея, глава 17, стих 2. Там ученики Иисуса видели, как лицо Иисуса светилось, как солнце. Читаю этот текст. «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет». Здесь мы видим фрагменты истории Израиля, а конкретно имеем дело с солнцем праведности и видением лица Иисуса. Выше я уже отметил этот аспект, но я еще раз приведу это место Писания из пророка Малахии, поскольку в отношении Израиля это очень важно. Пророк Малахия, глава 4, стихи 1 и 2. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Стих 2. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Но ценой спасения Иакова является борьба с Богом у Пенуэла. А теперь будем внимательны. В ходе этой борьбы была укорочена его ветхая природа, его плоть. Это было обрезание, его предварительное обрезание. Теперь он стал хромать на одном тазобедренном суставе, и это было достаточно. И наш вес, спасение нашей души, часто связано с потерей со стороны нашей внешности. Часто Бог что-то у нас забирает, чтобы мы полностью были посвящены для Господа Иисуса. Как это глупо, если Бог что-то желает от вас иметь, а вы пытаетесь, как Иаков, сами оправдываться. Тогда в духе дело часто доходит до борьбы. Благо тому, кто имеет с Иисусом встречу, даже если при этом он что-то внешне потерял. Но Бог желает, чтобы вы глубоко проникли в общение с Ним. Будет лучше, если вы что-то при этом потеряете, чем получить ущерб в благословении, которое Бог для вас приготовил. Но для нас один сражался, один заплатил для нас полную цену – Иисус Христос. Дорогие друзья, слушающие наши проповеди, взошел ли уже в ваших сердцах свет этого солнца? Господь Иисус, Иисус изменяет. Аминь.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: На волне нашего радио в течение этого часа вы услышите передачу «Духовные мысли». Это рассуждение Германа Бема. После нее проповедь Александра Гончаренко. И в конце часа 15-минутная программа «Слово на сегодня».

Миром Божьим ко всем, дорогие друзья! Рад всех приветствовать! На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Итак, возьмем этот стих сегодня для нас, понимая, что вообще в Ветхом Завете, во всех вот пророках, да, и книгах был сокрыт Новый Завет. Поэтому все, что там сказано по плоти, сегодня это нам дано понимать в духовном. Вообще просто приходит полная ясность. Мы можем взять из этого целое учение. Конечно же, не в простой одежде дело, да, но зачем на себя напялить женское платье, женщине одеть мужские брюки, да, мужские, хочу подметить, потому что есть женские брюки. Так вот, для нас это понятно, что муж, одевая женскую одежду, это значит, он принял место жены в семье. Да? Там, а жена приняла позицию мужа и командует, и управляет, и ставит. Ну, потому что муж, а муж рад, а он ничего хоть делать, может, не хочет. Жене может деваться некуда. Или часто жена просто ищет этого, стремится управлять. Хотя она, конечно, одета в женскую одежду. Даже косынка у нее есть. Так значит, по внешнему виду мужчина одет в мужскую одежду, жена одет в женскую одежду, а в сути своей как раз переоделись, потому что жена управляет, приняла позицию мужа, а муж принял позицию жены. Вот это сегодня важно для нас. Конечно же, сегодня в христианстве все перевернуто с ног на голову, и многие заняты как раз внешним видом, и поэтому внешнему виду делают уже свои выводы, судят и выносят приговор сразу. Ну, вот, например, смотря на нашем сайте наше видео, летят злые комментарии. Почему сестры, девицы в штанах? Так, стоп. А кто сказал, что штаны на них мужские? Ведь это женские брюки. Так, далее. А кто сказал, что брюки женские – это есть мужская одежда? Кто выставил, выдвинул это постановление, сказал так, брюки – это мужская одежда? Почему? А вообще-то мужская одежда в то время, о брюках речи вообще не шло. Были халаты. Обратите внимание, кстати, борода была тоже. Итак, братья, бороды, пожалуйста, отрастите. Халаты оденьте, припаяжьтесь, а потом начинайте сестер на место ставить. Значит, пусть они тоже одевают халат, я не знаю. Но вот обратите внимание. Да, в Писании есть много сказано, да, что да будет украшением вашим не плетение волос, да, но сокровенный сердце человек. Если же мы начнем управлять и ставить, каков должен быть вид христианина, то получается, мы того, кто только родился, берем камень и просто в него кидаем и убиваем вот этого новорожденного. Потому что он начнет заниматься внешним. Он начнет заниматься, а, я должен быть таким, это надо снять, это надо убрать, штаны нужно снять. Он даже не понимает, зачем, ну надо. И вот она все это сделает, и вся такая благочестивая с виду стала. А что там внутри? Да уже убили. Понимаете, уже убили, потому что определили, как нужно. И от главного вообще просто отвели, как сказал Бог Самуилу. Вот обратите внимание. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Значит, вот смотреть на лице у нас, у людей, да, хоть как это связано с одеждой? Ну, во-первых, есть, конечно, тот момент, что люди некоторые могут именно одеждой и вот своим внешним видом выражать то, чему они поклоняются. Ну, возьмем панков, например, возьмем поклонников тяжелого рока. То есть они специально выражают, вот мы поклоняемся этому. И они так вот полностью, кто-то себе волосы синими покрасит, кто-то красными, там, не пойми что. Ну, понятно. Нужно ли христианину тоже этим заниматься? То есть вот я специально беру и своим внешним видом показываю, что я христианин. Вот скажите, нужно ли это делать? Я считаю, абсолютно этого нельзя даже делать.
Зачем мне отделять себя вот от этой, так скажем, серой массы? Зачем? Чтобы все тыкали пальцем, а вон христианин. И знаете, и увидишь на самом деле за 10 километров, а вон они идут, наши христиане. У них такой внешний вид особенный сразу. Так в этом ли суть вообще? И где тот регламент вообще? Кто сказал, что вот так нужно одеваться или так? Ведь если мы посмотрим, возьмем, например, давайте мы возьмем братьев. Кстати, вот любят заниматься сестрами, девицами, как они должны одеваться. Значит, платье, да? В руки нельзя. Так смотрите, вот возьмем цвет этого мира, знаете, срамота этого мира, так скажем, как написано об этом, потому что сама срамота, вот вся краса, ну, в кавычках, краса этого мира, тьмы, она всегда наверху. И она выплескивается, как океан выплескивает всю пену, грязь, да, на берега. Также и мир сей выплескивает это на берег, ее становится видным. Это, конечно, политика, это вот шоу-бизнес, вот все вот эти артисты, да, вот весь этот цвет, который вы видите по телевизору, в интернете. Давайте посмотрим, как они одеваются. Они примерно одеваются так же, как и вы, когда идете на собрание. Почему я говорю, так же они одеваются? Там мало кто выйдет в брюках. Там оденут они вечерние платья. Посмотрите теперь на себя, дорогие христиане. У вас тоже есть такое постановление – платье. Ну да, оно, конечно, там закрывает все, но оно платье. И сестры очень стараются, чтобы платье было очень красивое. Давайте посмотрим на братьев. Вот принято одевать костюм. А что такое костюм? Брюки, значит, рубашка, пиджак. Это вот эталон, это должно быть. Не иначе, как минимум нужно так одеться. А кто сказал, что это есть вот святая благочестивая одежда? Ведь так же носят ее все, и политики, и воры, и криминальный мир, и вообще вот эти богатые, которые там что творят, неизвестно. А чем мы отличаемся сегодня? А мы что-то другое одеваем? Тоже костюмы, тоже платье. Теперь возьмем, давайте, первый век. Как тогда одевались христиане? Они одевались так же, как и одевались все остальные, просто. Вот в то время была такая одежда. Пришел пятый век. Одежда немножко там стала, может быть, попроще или как. Не, христиане остались в той одежде, какая была при Христе или как. И они также стали одеваться. Пришел десятый век. Как христиане одевались? Теперь пришел 21 век. Как мы одеваемся сегодня? Мы одеваемся по-простому. Так, куда пришел этот мир? Потому что это есть плотское, земное, временное, на что вообще не нужно обращать внимание. Одеваться просто, не выделяясь, не придавая этому значения. Если я начну себя сейчас особенно показывать, что я христианин, как я это буду делать, интересно? Ну, с сестрами понятней. Мы им там косынку оденем, да, какой-нибудь балахон длинный, чтобы вот прям не знаю, как она выглядит. Тут еще увидишь. А как же брата, интересно, сделать так, чтобы он отличался? Я предлагаю бороду отрастить. Тогда же борода была, да? И одеть какое-нибудь вретище. Тогда уже точно все увидят, что ты христианин. Понимаете, оно совсем не о том, совсем не туда. В Писании сказано, да, как прилично святым. Как это понять? Значит, если девушка, женщина живет и поклоняется своему телу, есть идолопоклонник, и она в этом находит красоту, и это для нее важно, то она это сделает хоть как. Если даже она оденет простое платье, она все равно выразит этот дух. Так вот, одеваться прилично святым, это значит одеваться просто. Конечно, не оголяя там что-то, а просто, обычно, как делают это обычные люди. И так получается, что, вот как сказал апостол Павел, чтобы также и жены в приличном одеянии с сливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящаем себя благочестию. Из этого сделали запрет.
хотя здесь запрета нет. И сказали, не должны украшать себя плетением волос, золотом, ни жемчугом, ничего этого не должно быть, как бы уже поставили такое. Тогда как апостол Павел говорит не об этом. Он просто говорит, что красота не в этом совсем. Я вас уверяю, если какая-то сестра, которая ходила в жемчугах, в золоте, если она искренне уверует, родится от Бога, поймет, в чем красота, ей 100 лет это золото и жемчуги не будут нужны. Она сама просто перестанет это одевать. Для нее там не будет больше никакой ценности. И это мы переживаем в церкви. Мы смотрим, как это должно быть у христиан. На сердце, на дух в тебе. Вот это важно. Если, допустим, кто-то уверовал, какая-то сестра, и вот она 30 лет ходила, ничего другого не делала, как только занималась своей внешностью, и вот она уверовала. Она приходит к нам в собрание. Сначала вся такая прям разодетая. Да, и вот прям смотрит, не поймешь, на нас она смотрит, или на себя она смотрит, красуется собой, да. Но уверовал человек. И что, подойти и сказать, так, сестра, нет, так не пойдет. Что-то ты больно красивая какая-то вся. Не, это снять нужно, оденься как-нибудь, вот как та серая мышь. Но нет нужды даже об этом говорить. Потому что придя первый, второй, третий раз, пятый раз, человек, будучи возрожден, он уже понимает, что, во-первых, сам освободился от этого. Во-вторых, еще осталась та одежда, натягивает на себя, одевает, потом она отпадает, теряется, и человек сам становится очень простым и легким. Как ты не устанавливай вот эти пределы в одежде, да, если дух остается тот, то ты его не уберешь. И девица, поверьте мне, она оденется вот в вашу прям благочестивую одежду, и даже косыночку оденет. Но если в ней дух этот есть, красование, он будет виден. И она этим платьем, кстати, подчеркнет его еще больше, чем брюками. Я даже сам это видел, был свидетелем однажды, когда было очень давно уже, когда я остановился на стоянке, ну вот на этих автобанах, и вот там подъехал автобус, подъезжает автобус, и оттуда начинают выходить молодые люди. Видимо, куда-то группа, как я уже потом сразу понял, христианская группа с какого-то большого собрания куда-то направились. Молодые совершенно, значит, ребята и, естественно, девицы. Все одеты, ну, прям платье, все, все как положено. Девицы эти не могли скрыть своего красования, и оно прям бросалось в глаза. Вот чего не увидишь даже в мире. Вот люди идут себе обычно, нормально, а тут все такие одеты, прям все правильно. Но красование-то куда делось? Да никуда оно не делось. Подчеркнуто во всем. Все со вкусом. Оно вот как нужно, как братья сказали, вот так, так должно быть. Ни больше, ни меньше, вот только так. Все так и есть. И оно прям плещет, это красование, и никуда оно не делось. Поэтому нужно заниматься тем, чем нужно заниматься, внутренностью человека, чтобы умереть для этого мира, выйти из этого мира и вообще не задумываться об этом, а ходить просто. Это вот, кстати, слово о моде. Мода в этом мире. Подпадает ли христианин под моду этого мира? Нет, конечно, он под него не подпадает. Но с другой стороны, христианину деваться некуда, потому что меняется все, и он просто вынужден, пойдя в магазин, купить ту вещь, которая сегодня распространена. Но вот обратите внимание, посмотрите назад. Вот смотришь фотографии, знаете, черно-белые, 30-е, 40-е годы, 50-е годы. Ну, там все же было по-другому. Там прически у всех были одинаковые. Знаете, волосы назад. Это тоже была мода. И там эти тоже христиане, там такие классические, серьезные, они почему-то тоже были одеты, как все. Смотришь 60-е годы. Там тоже христиане по фотографиям одеты по тому, значит, времени, как и весь мир. Знаете, вот эти вот волосы такие, вот это вот все длинное, а такие брюки, помните, такие вот широченные. И куда девались наши братья? Так же были одеты. А теперь, если мы сегодня посмотрим, как мы одеты. Мы одеты, что нам мир этот вот выдал, там вот, что они шьют сегодня. Вот, вот так вот примерно. Так мы и ходим. Далее, если мы возьмем
страны, где жарко очень. Вот у нас сейчас тоже здесь на юге очень жарко становится летом. Шорты нельзя. Грех. Так, стоп, а кто сказал, что грех? Почему грех? Понимаете? Вот, значит, я должен ходить, а сестра должна тоже так ходить, несмотря... Но ведь есть погодные условия. Кстати, есть еще и культура. Культура, из которой христианин тоже вышел, да, и он не имеет ничего общего с ней. Но в этой стране такая культура, да ему и даже... Зачем ему выделяться? Нет, он наденет на себя что-то непонятное и будет всех отпугивать, и будет всех отталкивать, вместо того, чтобы их приобретать. А чтобы ты хочешь кого-то приобрести, не выделяйся, дорогой друг, не выделяйся из, вот из этого общего такого, то, что для Бога все равно. И для нас это все равно. Мы-то сердцем поняли. И несложно быть таковым, как и все, просто одеваться, не выделяясь. Вот такое вот небольшое слово. Надеюсь, смог что-то выразить, хотя не все тут выразишь, тут много можно чего коснуться. Но вот думаю, что главное я высказал, и надеюсь, кому-то это послужит в назидание. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать проповедь Александра Гончаренко. По ее окончании слушайте передачу «Слово на сегодня».
1: Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерть и тень, но Богу так же будем петь, как в самый первый день. Когда-то это будет, братья и сестры. Когда-то наступит это время, когда десятки тысяч лет не будут считаться, вечность наступит, но пока мы на земле. И Слово Божье обращается к нам, как нам проводить жизнь добродетельную, благочестивую среди этого развращенного мира. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 5 глава. Матфея, 5 глава, с 13 стиха. 5:13. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Сегодня, братья и сестры, хотелось бы порассуждать о евангелизации. Конечно, есть особый дар евангелиста или благовестника, человек, который может найти подход к каждой душе и представить Евангелие, представить учение Иисуса Христа ясно, понятно и достучаться до сердца. Я вспоминаю, я читал рассказ о Иване Онищенко, это 19 век, удивительный человек. И вот он проповедовал, по Украине ходил, и даже в Россию ходил. Православным это не нравилось, его посадили в тюрьму. Камера предварительного заключения, очень много людей там находилось. И вот я помню этот эпизод, он проповедовал людям на свободе, но теперь он посмотрел, здесь совершенно разные люди. Там сидели и политические, 19 век, назревала революция в России, тут и воры, и многие другие. Вот он смотрит, одни в одной кучке, другие в другой, и у них у каждого свои интересы. Никого не интересует Слово Божие, никого не интересует Бог. И вот он сидит на нарах на втором этаже и молится: «Господи, что я скажу этим людям? Что мне говорить?» И вот Господь ответил ему, внутри себя он слышит такой голос: «Благодать – это ключ, которым можно открыть любое сердце. Но этот ключ нужно вставить до самого конца». И вот это мне так запомнилось. Любое сердце, но этот ключ нужно вставить до самого конца. Благовестник Иван Онищенко. Но не только благовестником здесь написано, да? Вы город, стоящий наверху горы. Вы свеча на подсвечнике. Вы соль мира. Это написано всем. Не только евангелистам, абсолютно всем. И Иисус Христос нам говорит, как наш свет должен сиять. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Я заметил, что аргументы, самые сильные факты, может, какие-то, которые мы приводим людям, они их не убеждают. Не убеждают. И Христос знает это. И Он говорит, что ваш свет должен состоять из добрых дел. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Свет для нас – это Слово Божие. «Слово Твое есть светильник ноге моей и свет стезе моей». У людей неверующих не так. Для них Слово Божие не свет. Они во тьме живут. И вот для них единственная надежда – это христиане, это церковь. Для них свет – это наши добрые дела. Они Слово Божие не слушают. Для них оно не авторитет. Но наша доброта, наша любовь, она освещает их путь на этом в этом темном мире. Я помню, приезжала киргизка к нам, и у ней было свидетельство. Помните, та сестра, она играла на домбре по-всякому. искусно играла на этом инструменте, но я запомнил ее свидетельство. Когда она покаялась, все родственники восстали против нее, не хотели ее слушать. В общем, для нее мать, отец, сестры стали чужими. Хотя они не выгнали ее из дома, она жила в доме, но она была совершенно чужая. Они ее не слушали, когда она проповедовала. И вот она ходила в церковь, пресвитер поинтересовался, как у нее дела, она рассказала, и он дал ей совет: «Сестра, ты не говори им о Христе сейчас, не надо, делай добро, живи жизнью любви». И она стала так делать. Она, если видела где-то нужду, где-то надо было понянчиться с ребенком, она шла туда, где-то нужно было убраться, где-то помочь, она делала это. И люди не выдержали. Люди, ее родственники, они не выдержали. Они видели, что в ней есть то, что в них нету. Ведь в любой душе неверующего человека ужасная тоска, без Бога тоска, скорбь и теснота всякой душе, делающей злое. И они видят, что в этой душе есть любовь, есть доброта. И никакая душа не выдержит. Обязательно будет какой-то ответ, или положительный, или отрицательный. Но люди не могут реагировать так вот нейтрально на этот свет любви, на свет доброты. Я помню, эта сестра еще так сказала, что вы соль земли, мы должны быть вкусными. Соль, она придает вкус. Мы должны быть вкусными. Если мы не будем вкусными, мы ни на что не годны, как Христос сказал. Выбросят на попрание. Вы на то и есть здесь на земле, чтобы придавать вкус христианскому учению, чтобы быть украшением учению Иисуса Христа. Мы должны быть вкусными. Как это мне запомнилось? Люди заинтересованы, они не заинтересованы в богословии, они не заинтересованы даже в идеях большинства людей. Есть, конечно, особые, которые вот интересуются разными идеями, но они заинтересованы в конечном продукте. Вообще, в чем состоит христианство? В чем? В словах, в богословии. Христианство состоит в том, чтобы из старого человека создать нового человека. Помните, коммунисты учили тому же, да, стремились к светлому будущему, чтобы создать нового человека. Идея отсюда взята. Они взяли очень много в своем моральном кодексе, с Библии взяли, но выбросили саму идею Бога, они убрали. А не может работать никакое общество без Бога. Невозможно построить рай без Бога, то, что они хотели делать. Так вот, эта идея, чтобы был новый человек. Мы были когда-то старым творением. А теперь апостол Павел говорит: вы новая тварь. Во Христе все новое. Так вот, если же эта истина в нас производит изменения, мы становимся добрыми, мы любим людей, вот что людям нужно, вот свет для освещения их пути. Апостол Павел так писал: «Посему, по милости Божией, имея такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Представляем себя совести всякого человека пред Богом. Люди заинтересованы в нашем характере. Какой наш характер? Изменился ли он? Может ли каждый из нас, дорогие братья и сестры, сказать, что я открыт полностью? Мне нечего утаивать от людей. Нету никаких скрытных мыслей. Нет никаких хитростей у меня. Что я действительно открыт перед тобой. Ты можешь видеть, я являюсь шедевром искусства. Я это тот, над которым работал сам Иисус Христос. Открыть себя людям. Пусть они видят наши чувства, наши мысли, наши взгляды. Просто быть открытым. Чтобы наша сама жизнь говорила за себя. Или же, может, есть какие-то хитрости у нас. скрытности. Вот, быв немного на служении, встречаясь с людьми, я не раз слышал, можно сказать, часто слышал, что говорят: да, вы называетесь христианами, вы все хорошие там, а на работах я вижу, какие вы. Вот, приходилось и на посещение к крещаемым приходить, родители, вот некоторые так заявляют. Конечно, может быть такое, что человек как-то извинения себе ищет. Помните, как Адам, Бог сказал: что ты, жена, которую ты мне дал. В общем, это свойственно людям на кого-то указывать пальцем. Но тем не менее, жена, через которую соблазн пришел, она была ответственна пред Богом. Не дай Бог, чтобы о нас была такая характеристика, что он хороший только в собрании. Посмотрел бы ты на него на работе, посмотрел бы ты на него в колледже, в школе, какой он. Если мы действительно пред Господом ходим, если мы открыты, нам не страшно, не боязно открыться полностью пред людьми. И апостол Павел пишет о войне, что мы находимся на войне. Это записано Ефесянам. Послание Ефесянам, 6 глава, 13 и 15 стих. И он там рассказывает стратегию, как нужно воевать. Во-первых, он говорит, что наша брань не против плоти и крови, наша брань против духовных сил. Ефесянам 6, 13. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир». Вот стратегия. Надо опоясаться истиной, облечься в броню праведности, и третье – готовность благовествовать. Готовность благовествовать. Иногда все начинается наоборот. Истину мы толком не усвоили, но мы благовествуем. Праведности нету. В таком случае лучше молчать вообще. Не надо вот это вот нарекание на Господа, на церковь. Если нет праведной жизни, если я не припоясан истиной, лучше закрыть рот и не свидетельствовать. Не нужно. Здесь все по-другому. Вначале нужно припоясаться истиной. Знать истину – это не значит быть припоясанным ей. Припоясанным истиной – это значит одеть на себя, стать одно с истиной. Когда смотришь на меня, истина и я нераздельны. Я припоясан истиной. Мы знаем такую истину, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания. Знаем. Но вопрос – хочу ли я? Вот с теми, с которыми я работаю, с людьми, с плохими, может быть, с нехорошими. Но хочу ли я, чтобы они спаслись? Мы знаем, что Бог хочет, чтобы мы были украшением для учения. Прочитаю сейчас это место, записано Титу, 2 глава, 9 и 10 стих. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Украшение учению Спасителя нашего Бога. Мы знаем эту истину, что мы должны быть украшением, что мы должны повиноваться, мы не должны пререкаться, мы должны с радостью принимать все, что нам говорят, повиноваться. Мы знаем, но мы это исполняем. Мы хотим жить так или нет? Мы знаем истину, что Бог хочет, чтобы мы были солеными, мы об этом говорили, чтобы мы были вкусными, а этого мы сами хотим. Вот что значит припоясаться, захотеть то, что хочет Бог. Бог хочет, чтобы мы искали прежде всего Царство Божие и славу Его. Мы об этом слышали, а мы этого хотим. Ищем ли мы этого? Или мы ищем свою выгоду, или еще что-то? Вот что значит быть припоясанным истиной. И тогда, если так будет, обязательно будет вытекать и второе. будет броня праведности, будет праведность в нашей жизни. Апостол Петр пишет верующим, что проводите добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, видя вашу добродетельную жизнь, ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного в день посещения. Люди злословят, но они, видя добрую жизнь, они просто дальше не смогут этого делать. На них оно повлияет, и они прославят Отца вашего Небесного. В общем, идея всей проповеди, братья и сестры, мы должны быть добрыми. Если мы это усвоим, мы должны любить людей. Кто бы то ни был перед нами, пусть это будет атеист, пусть это будет буддист, пусть это будет коммунист, пусть это, может, даже будет баптист. Да, к сожалению, такое бывает, что баптисты совершенно не соответствуют своему званию. Кто бы он ни был, любить этого человека, потому что он создан по образу и по подобию Божьему. Быть добрым к этому человеку, чтобы всегда в нашей душе была доброта к людям окружающим, потому что Бог хочет их спасти, и нам нужно захотеть этого. Не спешите гнать.

Конечно, нельзя, чтобы истина страдала из-за нашей доброты, из-за любви. Мы бы говорили им только лестное, хорошее. Скажем им истину, скажем правду, но скажем с любовью. Это так много значит. Два слова с любовью лучше, чем лекция без любви. Каждого, кого мы встречаем, он послан не случайно на нашу встречу. Прежде всего, помолиться за этого человека. Помолиться и сделать то, что мы можем. Самый лучший пример евангелизации – это наш Господь Иисус Христос. Вы, наверное, братья и сестры, поняли, да, что я не говорю о евангелизации вот такой, когда организовано, кто-то там приглашается, спикер, личная евангелизация. Самый лучший пример – это наш Господь Иисус Христос на кресте. Он ни одного чуда не сделал там, вися на кресте. Он молился за людей, которые причиняли ему боль. Молился и благословлял их. Который рядом висел, не выдержал. Разбойник, помните, да? Он не выдержал. Он говорит: «Господи», он признал в нем Господа. «Помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Сотник, который стоял там впереди, смотрел, он тоже не выдержал. Люди после смерти шли с горы, били себя в грудь и говорили: «Что мы натворили, что мы сделали?» Может, нам кажется, мы особо не можем говорить, мы не можем чудеса делать, как делали апостолы, но у нас все есть для того, чтобы быть благовестниками, чтобы быть евангелистами в этом мире. Господь нам дал новое сердце, Он дал нам новую истину. Нам нужно проникнуться желанием Господа. Пусть Господь нас в этом благословит, чтобы мы любили всех людей. В этом смысл Евангелия, чтобы из нас, из злых грешников, сделать нас добрыми, любящими детьми Божьими, чтобы мы были похожи на Него. Аминь.

0: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
1: Мир вам, дорогие друзья! Вы знаете, есть вещи, которым человек придает большое значение, а другие, наоборот, он считает маловажными или неважными. Те, которые читают Библию, помнят, какое важное место она уделяет правильной расстановке приоритетов. В сегодняшней передаче я хотел бы задать вам, дорогие слушатели, некоторые вопросы и предложить подумать над ними. Что для вас является наиболее важным в жизни? Чему в ней вы отдаете предпочтение? Около 2000 лет тому назад Иисус поднялся на возвышенность и обратился к своим ученикам и народу, собравшемуся послушать Его. Эта Его речь известна как Нагорная проповедь. Слушая Иисуса, люди могли получить ответы на волновавшие их вопросы. А Его учение – это «благая весть», как Он сам называл ее. Он не пришел, чтобы предложить миру новые философские теории, сверхъестественные открытия или секреты социального переустройства. Он пришел для того, чтобы показать людям Бога таким, какой Он есть, чтобы изменить отношение людей к Богу и к их собственной жизни. Его Евангелие – это слово о высшем предназначении человека и о той радости, которую человек может вернуть себе в обновленном общении со своим Творцом. И именно в Нагорной проповеди Иисус дал ответ на вопрос о том, к чему стремиться прежде всего. В главе 6 Евангелия от Матфея, в стихе 33, он говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Еще раньше Иисус увещевает слушателей: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам

если что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи? И тело – одежды. В этих словах Иисус вовсе не призывает людей сложить руки и сидеть, ничего не делая. Он просто предлагает человеку подумать о том, что в его жизни должно стать самым важным, самым необходимым. Он подчеркивает, насколько опасно отягощать себя заботами о материальном. На первый взгляд может показаться, что человек, который накопил себе достаточно материальных благ, как раз и может жить безбедно и беззаботно. Но на самом деле они, эти блага, и причиняют ему заботы. Так уж устроен человек, что он никогда не может довольствоваться тем, что уже имеет. Заботы связывают нас с нашими материальными накоплениями, неразрывными узами. Люди мирские ориентированы на потребление, на восполнение материальных нужд. Что есть, что пить, во что одеться – это, как хорошо сказано, троица мирских забот. По сути, только этого люди ищут. Достаточно взглянуть на рекламу в телевизоре, газетах, общественном транспорте, на больших счетах, чтобы обнаружить яркую современную иллюстрацию того, о чем Иисус говорил почти 2000 назад. Так много внимания уделяется тому, как создать комфорт для тела, как его кормить, одевать, согревать, охлаждать, освежать, расслаблять, занимать, наряжать и приятно возбуждать. Мир в сущности учит, что намного важнее состояние сердца и мыслей то, какая у тебя сумочка, туфли, прическа, а еще важно вовремя их менять и в последнее время как можно чаще. Так что покупай, и тебе обеспечена вечная молодость, здоровье, процветание и успех. А бедным и больным в этой системе места нет. Очередная мисс Вселенной, современная богиня плодородия, богатых исполняет благ, а бедных отпускает ни с чем. А как мы можем отягчать себя заботами? В той же Нагорной проповеди Иисус говорит: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Довольно для каждого дня своей заботы. Мы как раз и стараемся накопить себе какие-то блага для того, чтобы обеспечить себе будущее. Наши заботы всегда устремлены в завтрашний день. Нам так редко удается решить все вопросы, стоящие перед нами именно сегодня. И мы еще стараемся забрать себе в голову и то, что нам нужно делать завтра или послезавтра. Мы не можем вовремя понять, что мы не всемогущие. И отказываемся возложить наши заботы на Господа. А ведь в молитве «Отче наш» мы говорим: «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». А сами стремимся накопить этого хлеба еще и на завтра, послезавтра, и на месяцы и годы вперед. Тот, кто каждое утро всецело полагается на своего Господа, получая все, что ему необходимо для жизни сегодня, действительно обеспечен и безопасен. Прося у Господа милости на каждый новый день, я становлюсь свободным от забот о завтрашнем дне. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Проповедь о Царстве Божьем занимает очень важное место в служении Иисуса. Что же такое Царство Божие, которое, по словам Иисуса, должно стоять выше всех забот человека, больших и маленьких? Что же должно стать истинным приоритетом каждого человека, живущего на земле? Иисус говорит о Царстве Божьем, как о своем Царстве. Он противопоставляет владычество Господне всем существующим могущественным мировым державам. Все царства мира приходящие, а его царство не от мира сего. Оно возвышается над всем видимым, временным, земным. Оно сокрушает власть сатаны на земле и несет сюда божественные законы неба. Это духовная реальность, которую нельзя сравнить ни с какой земной ценностью. Земное счастье хрупко и скоротечно. Ничего не стоит разбить его и развеять в пыль. Но даже оно приобретает новое значение, когда пропитано потоком радостной благой вести и надеждой, которую дарит небо. Нагорную проповедь называют конституцией этого славного царства. Принципы, изложенные в ней, идут вразрез со всеми человеческими ценностями, приоритетами, привязанностями. Тем не менее, именно они составляют основу той праведности, которую нам предлагает искать Иисус Христос. Согласно этой конституции, высшим счастьем обладают нищие духом, плачущие, кроткие, жаждущие праведности, чистые сердцем и изгнанные за истину.
Это они обретут блаженство в новом небе и новой земле Царства Божия. Благая весть Господа Иисуса Христа – это весть о спасении, о приобщении человека к божественной жизни, которая должна стать его высшей целью и стремлением. Однажды, когда фарисеи, которые много размышляли и спорили о царстве Мессии, задали Иисусу вопрос о времени его явления, Иисус ответил им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть». Царство Божие незримо присутствует среди людей, в сердце которых обитает Господь. В них живет светлое, радостное чувство близости Небесного Отца. Но для того, чтобы достигнуть этого прекрасного царства, необходимо усилие. Хотя Иисус Христос все сделал на Голгофском кресте для приобретения грешников и спасения, это на 100% дело Божье, человек все же несет личную ответственность за свой выбор, и он должен приложить свое старание к тому, чтобы поверить и принять подарок, предлагаемый небесами. Но ради Божьего Царства можно и стоит отказаться от всего, что так привлекает человека в мире. Иисус советует искать правды и Царства Божьего. Слово «правда», которое используется в русском синодальном переводе, означает «праведность». О какой праведности говорит Господь? О той ли, которую мы можем достигнуть исполнением закона или добрыми делами? Нет, еще раз нет. Здесь речь идет о праведности, которую дает Иисус Христос тем, которые поверили в Него. Верующим во Христа вменяется Его праведность. Это не человеческая самоправедность, которая в глазах Божьих как запачканная одежда. Только праведность Христа, в которую облекается человек, получающий возрождение, имеет ценность пред Богом. Только она дает человеку доступ в блаженное Божье Царство. Я искренне желаю вам, чтобы вы в свете Священного Писания научились правильно располагать приоритеты в вашей жизни, надеяться на Господа, искать Его праведности, которая приведет вас в Его Царство. Да благословит вас в этом Бог!

Наша передача подошла к концу. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Говорит радио «На пути».
1: В программе передач этого часа передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Александра Васильевича Карева –

Многоуважаемый радиослушатель, приветствую тебя горячим христианским приветом и также словами нашего великого вождя и спасителя Иисуса Христа. Он сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Сегодня я приглашаю вас остаться, и мы будем беседовать на разные отношения людей к проблеме жизни. Вы также услышите музыкальное исполнение, услышите христианское песнопение, и также сегодня вы услышите одно свидетельство из Советского Союза, говорящее о том, что они нашли в своей жизни смысл, цель, и общим словом, можно сказать, нашли жизнь с избытком. Многие люди, конечно, даже не задумываются о вопросе жизни. Вопрос о смысле жизни не ставился ни в их семье, ни в их школьные годы. Поэтому некоторые люди, хотя и одаренные умом, никогда не задавали себе вопрос о смысле своей жизни. Немалое число из них, инстинктивно повинуясь голосу совести, ведут безупречную жизнь, трудовую и жертвенную. Они вполне заслуживают нашего уважения. Неудивительно, что, когда вопрос о смысле жизни встает перед ними, эти души принимают без больших колебаний Бога и принимают Его волю для своей жизни. Прежде чем мы посмотрим на легкомысленность людей к этому вопросу, послушайте следующее музыкальное исполнение.

Сегодня мы рассматриваем отношение людей к проблеме жизни. Во-первых, мы посмотрели на тех, которые вообще даже не задумываются о этом вопросе. И это по причине их воспитания. Посмотрим давайте сейчас на тех, которые легкомысленно обращаются к этому вопросу. Большое число из людей, давших себе отчет в существовании этой проблемы, не заботится о ясном, разумном и полном разрешении его. Летре, конечно, легкомысленно обращаясь к этому вопросу, говорит: «Почему вы так настойчиво желаете понять, откуда пришли и куда идете? Вы никогда равно ничего не узнаете об этом. Забудьте эти брени». Подобные вопросы – просто болезнь. Способ излечиться от них – не думать на эту тему. Но интересно то, что Летре уверовал в Бога на смертном одре. Если, например, я буду останавливать прохожих на улице и спрашивать их, размышляли они о цели жизни, и нашли ли они ответ, и какой ответ, многие примут меня за глупого, или да, даже не в своем уме, или за психопата, и пройдут мимо, пожимая плечами. Но если я их спрошу, в каком направлении находится вокзал или центральная почта, они охотно укажут мне дорогу. Как это нелогично кажется, не правда ли? Они готовы дать мне второстепенные указания, но когда речь идет о главном вопросе жизни, они остаются с открытым ртом, и что еще хуже, равнодушными. У большинства людей глаза открываются только раз в жизни, в минуту смерти. И тогда спешат закрыть глаза прозревшим, так сказал один философ. Однако, дорогой радиослушатель, надо жить. Поэтому всякий человек должен избрать правильный подход к проблемам жизни. Каков будет практический подход равнодушных? Они будут обыкновенно внушены заинтересованностью или даже капризом. Они сами не обдумали проблему жизни и хватают справа и слева обрывки разных учений, соединяют их как попало и одевают этот шутовский наряд, сшитый из тряпок всех цветов. Они постоянно меняют свои одеяния, приспосабливаясь к звукам текущего дня и к разным капризам своей фантазии. Вот почему они будут то католиками, то протестантами, то коммунистами, то капиталистами. Католиками, потому что это соответствует их семейным традициям. Протестантами, потому что они считают нужным протестовать против некоторых предписаний католической церкви, которой они, однако, хотят принадлежать. Коммунистами, если соседу лучше живется. Капиталистами, когда им надо будет защищать свою личную собственность. Сегодня они провозглашают себя защитниками справедливости, потому что они стали жертвой злодейской махинации. Но завтра они отвернут нравственные принципы, потому что это их стесняет. Их решение проблемы жизни – жить изо дня в день, меняя направление, как прилив и отлив морской волны, в зависимости от приятных или неприятных впечатлений, событий и нравственных выгод. Дорогой радиослушатель, есть еще другие люди, которые относятся к проблемам жизни из-за предвидимых ими последствий. Многие избегают искать разрешение смысла жизни, отдавая себе отчет в том, что открывшаяся истина свяжет их нравственными требованиями, пугающими их. Отход разума от Бога часто является последствием нравственного падения. Под влиянием страсти человек хочет, чтобы Бог не существовал.
И под действием этого желания он в конце концов убеждает себя в том, что Бог не существует. То, что случилось с Августином, повторяется сплошь да рядом с каждым из нас. Потеряя веры, совпадает с пробуждением чувственности. Подростка удаляет от Бога не разум, а плоть. Неверие только приносит оправдание новой жизни, которую он теперь ведет. Других людей отношение к проблеме жизни препятствует из-за материальных забот. Обратимся теперь к категории честных людей, получивших недостаточное религиозное образование и потерявших веру, потому что материальные нужды поглощают все их время. Сколько рабочих, например, принадлежит к этой категории? Нелегкомыслие и не отказ от требования истины, но тяжелые условия жизни препятствуют им сохранять живую веру, веру в Бога. А Иисус Христос сказал нам: «Если вы последуете за Мною, то вы найдете глагол вечной жизни. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком».

Вы слушаете радиопередачу «Жизнь с избытком». Мы рассматриваем отношение людей к проблеме жизни –

Отношения людей – проблемы жизни. Посмотрим давайте на две категории этих людей. Те, которые ищут, и те, которые не находят. К этой категории принадлежат все любящие истину, стремящиеся ее найти, готовые всем пожертвовать ради ее, но еще не открывшие ее. Существуют честные по природе люди, не принявшие христианского учения, или даже не знакомы с ним, но живущие по строгим правилам естественной нравственности и дающие своим ближним прекрасный пример трудолюбия, справедливости и любви к ближнему. Вот так выражается один человек, Дон Бональд. У многих протестантов нравственный уровень жизни превосходит качество их теоретических принципов, а у многих католиков жизнь значительно ниже их учения. Аббат Жоли пишет так: «Все, делающие себя центром жизни, на деле безбожники, даже если они ходят в церковь». Да, эти души – наследники 20 веков христианства, даже если они не отдают себе в этом отсчета. Сын может отказаться от своей матери, но он и тогда не перестает быть биологически связан с ней. Таким же образом, находясь далеко от отцовского дома, ставшего для него чуждым, эти неверующие слышат еще, даже не отдавая себе в этом отчета, звуки христианского наследия, которые часто в их решениях или в их действиях охраняют их от полного подчинения и следования ложным идеалам, принятым ими. Ясно, что эти души заслуживают нашего уважения и нашей симпатии. Иногда сами верующие, не соответствующим их учению образом жизни или неуместимым проявлением своих убеждений, мешают этим искателям истины освободиться от сомнений и нерешительности. Наряду с подобного рода людьми, заставшими себя подчиниться строгим правилам нравственности, можно встретить других, также ищущих истину, но предающихся худшим формам разгула страсти, потому что они не находят истину. Адольф Ретти и Карл де Фука вели в течение долгих лет недостойный образ жизни, но, несмотря на это, они продолжали стремиться к истине. И в тот день, когда они ее открыли, они всем пожертвовали ради ее. Ищущая душа, даже не следующая принципам нравственности, привлекательна. Более привлекательна, чем душа, погрязшая в мещанском благополучии и не имеющая мужества им пожертвовать в случае надобности. Такая жизнь подобна стоячей в воде. Другая же подобна воде потока, который несет порой нечистоту, но впоследствии станет прозрачным, благодаря углубленную в почву, где, наконец, он найдет непоколебимую скалу истины. Сама истина побуждает нас искать истину. Я хочу любить особой любовью тех, кого их рождение, вера или убеждение отдаляют от меня, главным образом их я должна понять. Так сказала Елизавета Лессер. Теперь посмотрим на отношение людей к проблеме жизни, те, которые искали истину и утверждают, что нашли истину. Мир изобилует мыслителями, которые утверждают, что они могут дать полный ответ на вопрос и смысле жизни. Христиане, мусульмане, буддисты, коммунисты, расисты, экзистенциалисты и так подобное, и много еще других можно найти. Между всеми этими учениями придется сделать выбор. Их теории противоречат друг другу частично или полностью,
И даже согласиться временами невозможно им. Ведь истина одна, а мир утверждает, что есть много путей. Между всеми учениями, стремящимися преобладать в мире, только одно может быть истинным. Все остальные ложные, конечно, не в целом, но частично. Отдельные элементы истины всегда входят в состав ложных учений. Но какое же учение избрать? Идеалом было бы подвергнуть все предложенные мирозрения решительному испытанию, благодаря которому можно было бы без колебания открыть, какое из них истина. Возможно ли такое испытание? Существует ли верный критерий, с помощью которого можно судить о ценности данного мирозрения? Критерий для открытия истинного решения вопроса существует. Предложенное решение должно дать разумный, полный и гармонично сочетающийся со всеми главными аспектами жизни ответ. Более того, он должен быть применим ко всем людям. Наконец, оно должно оставаться тождественным самому себе во всех обстоятельствах жизни. Во-первых, решение всех важнейших проблем жизни. Нетрудно в самом деле выработать очень заманчивое решение, но относящееся только к одному аспекту нашей земной жизни. Можно, например, выработать новую систему распределения материальных благ, не заботясь о смысле жизни и не стремясь выяснить, существует ли потусторонняя жизнь. Можно создать новый порядок жизни, вполне соответствующий социальным потребностям людей, но обходящий молчанием трудную проблему человеческого страдания. Мы могли бы подложить этот перечень, но признаемся, что это слишком легкий способ обходить трудности. Нет. Необходимо, чтобы предложенное учение вскрыло смысл не только жизни, но и страданий, и смерти. Высказалось бы о существовании потусторонней жизни. Не пренебрегало бы ни индивидуальными, ни социальными проблемами. Дало бы ответ на вопрос о происхождении зла, чтобы оно не оставило в тени ни один из главных аспектов нашей реальной жизни. Это учение не должно калечить нас, а должно уважать и даже вдохновлять все то доброе и прекрасное, что содержится в человеческой природе. Учение, которое было бы не в состоянии удовлетворить нас во всех этих отношениях и в других вопросах, которые постепенно встанут перед нами, содержало бы в себе свое собственное осуждение. Посмотрим, во-вторых, тогда на применимость ко всем людям. В этой области тоже есть место для всевозможных уклонов. Нетрудно, например, удовлетворить тех, кто обладает богатством или отличается здоровьем. Но истинное решение вопроса должно подходить всем без исключения. Богатым, как и бедным, одаренным, как и неодаренным, молодым и старым, здоровым и больным. Наконец, тождественность самому себе при всех обстоятельствах жизни. Решение должно быть полностью применимо в мирное, как и в военное время, в благополучии, как и в беде. Оно должно быть вполне применимо к радостям и испытаниям моей жизни, независимо от того, нахожусь ли я на свободе или подвержен несправедливому заключению, осыпан ли я материальными благами или же доведен до нищеты. Учение, которое пришлось бы оставить в какой-нибудь период моей жизни, например, при приближении моей смерти, потому что к этим обстоятельствам оно больше не подходит. Подобное учение расписалось бы тем самим о своей собственной несостоятельности. Моя цель более скромна. Мы рассмотрим только христианское учение, но тем не менее мы приходим к убедительному заключению. Христианское решение проблемы победоносно выдерживает испытания,
И действительно, она дает объяснение жизни, полностью соответствующую действительности, не пренебрегая ни одним из ее главных аспектов. Ее можно предложить всякому человеку доброй воли, независимо от его возраста и его социального положения. Она вполне применима к обстоятельствам всякой человеческой жизни и не нуждается в изменениях в зависимости от превратности жизни. Чтобы доказать наше утверждение, достаточно будет ясно и честно изложить христианское учение. А раз есть только одно истинное решение вопроса жизни, не должен ли будет тогда слушатель заключить, что христианское решение является искомым ответом? Мы предоставляем ему самому сделать этот вывод. Вам не трудно будет возразить, но ведь как много умных людей, утверждающих противоположное тому, что утверждаете вы? Они тоже заслуживают нашего внимания. Конечно, но вопрос от этого не меняется. Кому вы поверите? Какое решение изберете? Ваше возражение ставит не нас, а вас самих в затруднительное положение, потому что оно заставляет вас лично занять определенную позицию и сделать самому выбор».

Воспитывалась я в семье верующих родителей. С детства слышала о любви Божией и о спасении. Часто я посещала собрания верующих, где прославляли Господа в молитвах, в песнях, в стихотворениях. Там я слышала часто слова призыва Господа. Многие братья читали из Библии, что Бог возлюбил весь мир, и для этого Он послал на землю Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, который добровольно взял на Себя грехи всего мира, желая освободить человека от его греха. И мне очень хотелось быть всегда на таких собраниях, но я всегда откладывала призыв Господа и не решалась покаяться в своих грехах. Однажды Господь дал мне возможность быть на одном общении. Это было 1 мая 1977 года. Многие души рассказывали, как они блуждались вдали от Господа, без всякой надежды, и, обращаясь к пастырю Иисусу Христу, получали чудный покой и радость в душе. Было так хорошо, и все радостно прославляли Господа. И вот в конце общения один брат прочитал Слово Божие из Библии, Исаия 55 глава 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Этот брат говорил, что будет время, когда люди будут искать Его и не смогут найти, а теперь время благоприятное, и теперь день спасения, и что ныне открыта благодатная дверь для всех желающих иметь прощение грехов и вечную жизнь во Христе. После этой проповеди, которая очень коснулась моего сердца, была дана возможность тем, кто чувствовал себя грешником, обратиться к Иисусу и найти мир и покой для своей души. Многие молодые души обратились к Иисусу. Благодарность Господу, что Он коснулся и моего сердца. Все склонились на колени, и я горячо молилась Господу, чтобы Он и меня освободил от всех грехов. После молитвы я чувствовала, что Господь освободил меня и простил все мои грехи. С того времени сердце мое наполнено покоем, миром и радостью. Я радуюсь в нем и никогда не пожалею, что мои молодые годы я могу посвятить Иисусу Христу».

Сегодня с вами был ваш радиослужитель Владимир Кулаков. Если кто из вас хотел бы написать мне, спросить меня что, или посоветовать мне, прошу вас писать лично мне по адресу этой радиостанции.

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Александра Васильевича Карева.
1: Я думаю, братья и сестры, мы все очень благодарны нашим дорогим гостям за слова доброго привета и также за слова назидания и ободрения, которые мы от них сегодня услышали. И мы выразим нашу благодарность им вставанием, дорогие. А теперь вы запаситесь еще терпением выслушать несколько слов в течение того времени, которое у нас остается. Намеченную мною на сегодня тему я откладываю на будущий четверг, но хочу теперь сказать о Христе, который действительно является как ангел нам в часы ночные, темные в нашей жизни, и тогда, когда мы находимся в разного рода затруднениях. Брат, наш дорогой гость, сказал об Иисусе Христе, когда Он пришел на помощь Своим ученикам, бедствующим во время бури на Генесарецком озере. Я другой случай припоминаю о Христе нашем Господе, который также произошел на этом же озере и также во время страшной бури, о чем мы читаем в Евангелии от Марка, 4 главе, в 37 и в 38 стихах. «И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а Он, Христос, спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель, неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» Дорогие мои, прежде чем Христос в этом другом случае оказал помощь Своим бедствующим ученикам, Он находился в таком положении, что, смотря на Него, казалось бы, что такой помощи Он не может оказать, пока Он не встанет и не прострет руку Свою и не усмирит эту бурю. В каком же положении Христос до оказания помощи Своим ученикам находился? Мы почитали, братья и сестры, Христос спал, Христос спал. И вот один только раз Евангелие повествует о спящем Христе, только один раз. Возьмите все страницы Нового Завета, всех четырех Евангелий, вы не найдете больше такого случая описанного, где бы Христос спал. Есть место в Евангелии, правда, где нам говорится об отдыхающем Христе, об отдыхающем, но не спящем. Это Евангелие Иоанна, 4 глава, стих 6. Я читаю эти слова. «Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя». Утрудившись, уставший, сел отдохнуть. Как отрадно, дорогие мои, сознавать, что у Христа были те же самые переживания, как и у нас с вами. Он был способен так же уставать, как и мы с вами на это способны. В общем, на собственном опыте Он испытал наши человеческие немощи. Кроме чего? Греха, правильно. О чем же может нам сегодня в эти короткие минуты сказать спящий Христос? Об очень многом, дорогие мои. Если Христос мог спать в лодке, бросаемой волнами, то как же Он устал, а, братья и сестры? Если Христос мог спать в таком положении, среди таких волн, среди завывания такого ветра, как же Он утомился, а? Как же Он устал? И вот очень важно теперь нам задать вопрос, почему же Христос так устал, а? И вообще уставал в своей жизни? Почему? Потому что Он целыми днями делал добро. Дорогие мои, целыми днями Христос делал добро. Это было утомление от бесконечных дел любви и милосердия. Это была благословенная усталость. Я бы очень хотел, чтобы мы все, как дети Божии, испытывали такую благословенную усталость. Есть усталость у всех у нас. Мы устаем все, братья и сестры. К вечеру я знаю, что многие думают, как бы скорее достигнуть одра сна. Особенно наши сестры, целый день крутящиеся на ногах своих, если у них особенно большая семья. Есть усталость и у нас. Но от чего она у нас чаще всего бывает? От дел для себя, братья и сестры. Поймите разницу между усталостью Иисуса Христа, от которой Он так крепко заснул среди бури, и нашей усталости. Мы устаем от дел для себя. Для себя. Может быть, для самых близких нам людей, которые живут с нами под одной крышей. Но есть усталость от служения другим, другим, дорогие мои. Вот эту усталость именно Христос-то и ощущал. Мы знаем еще апостола Павла, который тоже уставал от служения другим, от служения любви великой. Это об этом говорит он сам. Кто изнемогает, тем бы и я не изнемогал. Апостол Павел не скрывает, что он изнемогал, братья и сестры. Апостол Павел тоже уставал. Но от чего он уставал, а? Он говорит, что причиной его утомления, изнемождения было тоже служение любви. В этом отношении он был так похож на своего Господа и нашего Господа Иисуса Христа. Забота о всех церквах лежала на его сердце. Забота о каждом изнемогающем. С кем бы я не изнемогал, говорит он. С каждым в отдельности он изнемогал. Кто изнемогал? Бывает усталость у нас людей от вражды с людьми, дорогие мои. И от конфликтов с ними. Мы знаем, как устает душа от конфликтов. От неприязненных отношений с кем бы то ни было. Но блажен тот, кто утомляется от дел любви и от забот о других. Как это мы видим.

Ини от служения любви, от служения другим, а не только себе, или, как я уже сказал, самым близким людям в наших домах, в наших семьях. Христос заснул от такой усталости благословенной среди ревущей бури, и это был заслуженный сон. Правда, братья и сестры, заслуженный им сон. При такой усталости должно спаться хорошо, братья и сестры. Единственный раз Евангелие говорит о сне Христа, и это был сон во время самой страшной и сильной бури. О чем это говорит? Это говорит о том, что Христос имел в своем сердце тот мир глубокий, который Он хочет подарить всем нам с вами. Дал бы Господь, чтобы сегодня этот мир стал нашим достоянием, чтобы мы с этим миром покинули наш молитвенный дом и пошли в наши дома. Мы знаем ободряющие нас слова Христа: «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается», так Христос сказал на Тайной вечере, прощаясь с учениками. И вот, вкидаемый волнами лодки, Он сам дает пример такого мира, такой неустрашимости, такого несмущения. Он дает пример, дорогие мои. Садясь в лодку, Христос знал, какая буря ожидает эту лодку. Еще когда Он был на берегу и только начал садиться в эту лодку, Он, как знающий все, знал, что эту лодку ожидает. И все-таки, когда Он зашел в эту лодку, Он лег и заснул. Заснул. Это говорит о том, какой глубокий мир царил в Его божественном сердце. Тот мир, которого Он и нам, Своим последователям и ученикам, желает. Христос, спящий в лодке, мог казаться Своим ученикам каким-то далеким от них. Ну, спящий человек, дорогие мои, кажется тоже и для нас всегда не знающим о наших переживаниях, у него глаза закрыты, в этом отношении сон похож на смерть, как мы от мертвого человека не ожидаем теплоты, помощи, сострадания, так и от спящего человека трудно это ожидать. Правда, братья и сестры? Но Христос был близок к ним. Им могло казаться, что Он вот в таком положении сна, как будто от них далек. А Христос был близок к ним, хотя и спал крепко. Мы можем тоже переживать в нашей жизни страшные бури, братья и сестры. Мы можем находиться в невероятных трудностях, в тяжелых болезнях, в разнообразных нуждах. Нам может казаться, что Христос далек от нас. Что-то не чувствуем, что Он к нам близок. Не видит нас, так нам кажется, не видит Он нас. Он как будто в далеких небесах. А вот мы-то здесь, в этих волнах, барахтаемся. А Он как будто не видит нашего переживания. По крайней мере, на наши молитвы не отвечает. Вот молимся давно некоторые о своих бурях. Молятся давно, правда, братья и сестры? А ответа еще нет. Сегодня вы еще должны сказать, не получили пока ответа. И все же, ободритесь, Он с нами, Он в наших лодках, братья и сестры. Он в твоей лодке, брат и сестра, и в моей лодке. Вот что нам надо никогда не забывать, в это глубоко верить. Он наш верный спутник везде и всегда. С Ним, братья и сестры, с Ним. Пусть ничто нас не страшит. И вот Христос спал, чтобы ученики Его могли лучше узнать Себя. Они были очень самонадеянными, братья и сестры. Петр особой самонадеянностью обладал. Но и все они также. И вдруг эта буря, Христос спит, и тут-то их самонадеянность разбилась в дребезги. То есть они увидели, как их вера ничтожна, как она слаба,
Они думали, что у них такая уж вера после всего.

тех чудес, которые они видели. А вот оказалась вера очень слабая. Дорогие мои, мы тоже страдаем порой самонадеянностью. Многие из нас о своем христианстве думают высоко. О своей вере думают высоко. О своей преданности Христу тоже думают высоко. Дорогие мои, это мнение высокое о себе свойственно всем нам людям. Разве это не так, дорогие мои? Да. И вот, когда такая буря разражается, и мы ждем от Христа немедленной помощи, а ее не получаем, волны становятся все выше и выше, и тогда мы чувствуем, что наша вера вот какая маленькая. А мы-то думали, какая она большая. Мы думали, что наша любовь ко Христу такая пламенная, а оказывается, она такая ничтожная. Наша преданность Господу тоже совсем не та, какой мы тебе ее представляли. Вот почему Христос иногда молчит, дорогие мои, и не отвечает на наши молитвы сразу же. И вот Христос спал до тех пор, пока буря не достигла величайшей силы. Когда апостолы уже очутились в каком-то отчаянии. Почему Христос допустил до этого, братья и сестры? Чтобы явить свою могущественную руку в свое время и в свой час. Мы знаем, что Христос также поступил с Лазарем в Вифании. Дал ему умереть. Дал ему быть погребенным, в гроб положенным, дал ему даже начать разлагаться. Вот до чего Христос допустил этого дорогого для него ученика. Никакие молитвы Марии Марфы как будто до Христа не доходили. Они вот послали людей ко Христу. Пусть он скорее придет, потому что умирает брат. И он все-таки умер, его похоронили, и вот от него смердело, а Христа все нет и нет. И вот тогда-то Христос как бы встал, как и в лодке там, и простер руку, и все смолкло, и ветер, и волны. И так он тут является Вифанию, и сестры ему говорят, да ведь он же уже в гробу. Четвертый день Христос, он похоронен, от него смердит. Пойдемте ко гробу, говорит Христос его сестрам, пойдемте и увидите славу Божью. И вот они приходят ко гробу, и вдруг Христос говорит, отвалите камень. Камень отвалили, а потом говорит Лазарю, Лазарь, тебе говорю, выйди вон. О, мы бы, наверное, покачали бы головами нашими и сказали, ну что теперь вызывать его, когда от него смердит? И вдруг действительно Лазарь выходит. Живой выходит, дорогие мои. Вот смотрите, в самый отчаянный момент Христос являет свою великую божественную силу. Действительно, и вот на море там, когда он спал, и в последний момент встал и приказал буре умолкнуть. И здесь в тихой Вифании, он также в последний момент пришел на помощь и обрадовал этих плачущих сестер наших в Господе, Марии и Марфу, явлением своей силы и славы. Так происходит в нашей жизни, братья и сестры, дорогие, среди наших бурных волн, а также и в наших Вифаниях, когда Христос тогда приходит на помощь, когда уже у нас вера обнаружилась, как вера ничтожная, и Христос разбил нашу самонадеянность. Но мы приближаемся к концу. Христос спал, пока ученики его не закричали, дорогие братья и сестры, он спал до тех пор, пока не закричали его ученики. Спящий Христос как бы научил их вот так усиленно молиться. Вот я хочу что сказать, братья и сестры, этому учит нас спящий Христос, а именно, молиться усиленно. Такую молитву хочет от нас слышать Христос Иисус. Усиленно молиться. Мы с вами, может быть, охладели в молитве. Давайте сознаемся, братья и сестры, что действительно мы
охладеваем в молитве, тогда, когда становится тихо в нашей жизни, спокойно, никаких волн нет, и мы тоже с вами становимся тихими в наших молитвах, спокойными. А вот бури в нашей жизни, да еще когда Христос молчит как бы, не идет на помощь, научает эти бури нас молиться усиленно, горячо, и даже кричать к небу, братья и сестры, кричать: «Господи, помоги, мы погибаем! Ты видишь, в моем доме это горе! Помоги же мне!» Ах, какой горячей становится молитва, а, братья и сестры? Так вот, не удивляйтесь, что Христос пока не пришел к вам на помощь, потому что вы еще не научились молиться, не научились крику души во время молитвы. Но Христос придет и поможет. И вот я заканчиваю последней мыслью. Христос спал, но где? Мы прочитали, дорогие мои. Он спал на корме, То есть там, где был руль. Вот руль, дорогие мои, сзади. И хотя он спал, но как будто вот мы видим сегодня, рука его на руле, братья и сестры. То есть этим он говорит, спящий Христос: не бойтесь, руль в моей руке. Когда нужно, поверну его, и лодка пойдет к тихой пристани. Братья и сестры, мы, может быть, сегодня имеем свои бури, лодку нашу вот как качает, бьет волнами, страшно нам, страшно. А Христос вот как будто спит, как будто от нас далек, но нет. Его десница у руля, твоей и моей лодки, у руля, брат, сестра. И знай, что когда придет его час прославиться в нашей жизни и явить нам свою силу, он этот руль повернет туда, куда ему угодно, но обязательно к нашему благу, обязательно к нашей тихой пристани. Поэтому пусть глубокий мир, мир Христов, вот этот шалом, о котором брат говорил, как приветствуют там евреи друг друга, шалом, мир, пусть он здесь вот водворится в нашем сердце и живет всегда. И пусть наше сердце никогда не страшится, не смущается, не ужасается, ибо Иисус Христос с нами, дорогие мои. Пусть мы не ощущаем его близости, и как будто он не видит наших слез, но вера наша пусть нам говорит: он с нами, он близок к нам, и готов встать и оказать нам свою драгоценную божественную помощь. Слава ему, что мы имеем такого Господа в нашей жизни. Аминь.

0: по следам Иисуса.
1: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Из поэтической тетради. Куда ни посмотришь, раздоры и распри. Тяжелое время. Брат брата ужалить готов, словно аспид. О, где примирение? О мире забыли, и мира не ищут. Воздвигнуты стены, и ветер холодный меж стенами свищет. О, где перемены? Сражаются днем и сражаются в полночь одни многоборцы. Ах, если бы миром сердца их наполнить. О, где миротворцы? Человек человека терзал, беспощаднее лютого зверя. Но Спаситель пришел и сказал: жить в любви человеку и в вере. И улыбку на лица детей он вернул, словно ласточку высим, и блудницу любовью своей до пречистой Марии возвысил. Он поил, он кормил, он лечил сильным мира сего в назидание, чтоб чадящее пламя лучин обернулось вселенским сиянием, чтобы Господа нашего кровь звоном вдруг пролилась колокольным, и доляжет меж нами любовь камнем краеугольным. Если в недрах души заклокочет вулкан осуждения, то в кипящую серу ты, брата, бросать не спеши. Лучше с верой склони перед высшим судьёю колени и западшую душу свою на алтарь положи. Не судите, друзья, никогда никого не судите. Научитесь всегда согрешающим людям прощать, и откроется дверь, и войдет милосердный Спаситель, и по слову Его воцарится в душе благодать. Любовь Васенина, Юрий Каминский, Николай Шелатовский. Умеют же люди писать. Писать содержательно, писать чувствительно и писать красиво и правильно. Но, я думаю, главное в таком случае не только писать и не только читать. Главное – это быть. Главное – это делать, это стремиться, это достигать, это возрастать, это быть все лучшим и лучшим, это все более и более быть похожим на нашего Господа Иисуса Христа. Какова цель нашей веры? Какова цель нашей веры во Христа Иисуса? Мы говорим, ну как же? Получить спасение? Благодатью вы спасены через веру? Конечно, это очень важная цель. Это глобальная цель, это вечная цель. К этой цели стоит стремиться. Эта цель достойна того, чтобы за эту цель отдать самое дорогое и даже саму жизнь положить ради этого. Но быть верующим – это не только в этом. Не только что-то взять для себя. Не только спасти свою собственную бессмертную душу. В нашей вере во Христа Иисуса есть еще нечто. Есть еще нечто. Это быть похожими на Христа. Уподобляться в Его чудный образ, быть видимым отражением невидимого Господа. Быть отражением видимым того, который невидим. Я думаю, это сверхзадача. Но эту задачу поставил перед нами Господь. Это Его цель, достижение. На нашего уподобления в образ Иисуса Христа. Это чтобы его характер божественный отобразился в нашем человеческом естестве. Вы скажете, а насколько это возможно? Может ли божественное быть выражено человеческим или в человеческом? Но так Господь говорит. Апостол Павел говорит, что у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе, и что мы должны быть подобны Ему. Как же Господь этого достигает? Через свою благодать, через новую жизнь, которую мы имеем по вере во Христа Иисуса, через принятие Его в наше сердце и в нашу жизнь, и через благодать Духа Святого. Дух Святой, который совершает свое дело в нашей жизни. Вы знаете, иногда некоторые верующие со временем даже недовольны самим собой, недовольны своим возрастом духовным, недовольны той слабостью, той немощью, теми искушениями, которые постигают, которые преследуют, и много-много другим. Такое впечатление, что за это время, когда они верующие, ничего, собственно, и не происходит. Вроде как было, так и есть, а в некоторых случаях еще даже хуже. Я таким людям всегда советую оглянуться действительно на ту исходную точку, когда мы впервые встретились со Христом, и попробовать вспомнить, какими мы были тогда. Какими? Вы скажете, ну, нормальными были, ну, такими, как все. Совершенно правильно. Были такими, как все. Были чадами этого мира, а это значит, по своему неверию и по своему греховному состоянию были чадами гнева. А на сегодня? Можно заметить, тем не менее, большие перемены. Большие перемены. Уже то, что вы недовольны, и я тоже недоволен самим собой, уже то, что хотелось бы быть лучшим, уже то, что хотелось бы возрастать духовно, быть духовно сильным, быть духовно зрелым, это замечательное свидетельство того, что в вашей жизни однажды начавшийся духовный процесс вашего духовного преобразования и вашего духовного возрастания не остановился. Опасно не тогда, когда вы недовольны собою, потому что еще и слабости, и недостатки. Опасность настоящая тогда, когда это чувство пропадает, когда это перестает вас беспокоить, когда вы ко всему безразличны, когда вас устраивает то, что есть, это смерти подобно. Это смерти подобно. Поэтому пусть Господь благословит нас действительно быть по-настоящему верующими, преображающимися в образ нашего Господа, как апостол Павел говорит, доколе не изобразится у вас Христос. Доколе не изобразится. В каждого, по мере той благодати, которую мы получили, у каждого этот образ как-то по-своему, как-то по-особенному, но это не главное. Главное, чтобы в нашем сердце, в сердце каждого верующего пребывал Христос, чтобы Он наполнял нас самим собою, чтобы Он стал нашей жизнью, как Он стал жизнью того же апостола Павла, который, помните, как замечательно сказал: «Для меня жизнь – Христос». Для меня жизнь – Христос. Когда жизнь – Христос, когда наша жизнь сосредоточена во Христе, Христе Иисусе – это и есть настоящая жизнь верующего человека. Это жизнь благословенная, жизнь независимая, ни от каких обстоятельств. Это жизнь, которая пребывает всегда, это жизнь, всегда приносящая радость и удовлетворение. Это жизнь, приносящая добрый плод во славу нашего Господа. И это жизнь, имеющая свое продолжение, когда заканчивается временное и начинается вечное. Наше же жилище-то на небесах, откуда ожидаем мы и нашего Господа Иисуса Христа. То, что мы беспокоимся о тех событиях, которые происходят сегодня и вчера, это элементарно, это нормально. Потому что мы родились в этом мире, мы привязаны к этому миру. Наша земная физическая жизнь, она связана множеством связей с этой земной жизнью. Земная жизнь немыслима без необходимых условий, без этих связей, которыми мы связаны к этой земной жизни. Но когда-нибудь эти связи разрываются. Вот говорят, смерть, что это такое? Вот что это, прошу прощения за такие слова или мысли. Но оказывается, по Слову Божьему, это разделение души от тела. Это когда душа подобна птице, освободившейся от какого-то заточения, от какой-то клетки, вырвавшаяся птица. Это тот момент, когда человек может сказать подобно Мартину Лютеру Кингу. На могильном камне написано всего три слова: свободен, свободен, наконец, свободен. Это жизнь верующего человека. Но жизнь верующего человека сопряжена еще и с определенными обязательствами и обязанностями. Я об этом буквально хочу немного сказать и прочитать такое место. Матфея, 5 глава, 1, 9 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Миротворцы – это такая категория людей, которые нужны всегда и везде. Это очень дефицитная категория людей, очень востребованная, потому что, ну, чудотворцы, кто еще, другие, обладающие какими-нибудь дарованиями или возможностями, они нужны относительно. А вот миротворцы, они нужны всегда и везде. Начните, например, с самого такого небольшого сообщества, как семья. В семье очень часто требуются миротворцы. В семье, состоящей даже из мужа и жены, кто-то уже должен быть миротворцем, а еще лучше, когда двое миротворцы. Когда и один, и другая способны творить мир, созидать мир, стремиться к миру, утверждать мир, бороться за этот мир. Миротворцы блаженны потому, что они, творящие этот мир, они приносят радость, они приносят спокойствие, единство, они приносят добрые взаимоотношения между людьми. И потому в семье непременно кто-то должен исполнять роль этого миротворца. Когда мы сочитываем молодые пары, мне кажется, мы что-то недоговариваем. Может быть, даже не потому, что мы это делаем сознательно, мы иногда упускаем очень важный момент. В семье может очень часто нарушаться мир. Для этого не обязательно, чтобы были какие-то особые причины. Мир может быть разрушен каким-нибудь словом, даже взгляд какой-нибудь, даже мимика на вашем лице. Если ваша жена, например, одевает новое, буквально недавно купленное платье и спрашивает вас, ну как, если вы улыбнулись и как-то скептически улыбнулись, вы уже потеряли мир. Жена вам этого не простит. Ну, простит, конечно, через короткое время, но она очень чувствительна к этому. Другая сторона тоже чувствительная. Когда затрагивается наше чувство, наше достоинство, скажем так, когда кто-то не так думает о нас, это может разрушить наши взаимоотношения. Это лишает нас мира. Многие люди ночами не спят, ворочаются, не могут найти спокойствие для своей души. Вы не поверите, из-за пустяков каких-нибудь, из-за мелочи. Поэтому я хочу вот сказать сегодня вечером, не позволяйте, чтобы кто-то каким-то образом лишил вас этого мира. Старайтесь делать абсолютно все, чтобы этот мир сберечь, даже если вас немного, даже если вы просто семья, большая или небольшая. Потому что мир приносит радость. Потому что мир – это дар Духа Святого. Потому что мир – это свидетельство того, что в сердцах этих и в семье этой пребывает сам Христос, потому что Он князь мира. Он тот, который привносит в наше сердце и в нашу жизнь этот божественный мир. Апостол Павел говорит, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Я прошу вас, старайтесь сохранять этот мир в вашем сердце и в ваших семьях, во-первых. Это изначальная ячейка общества. Это главное звено во всех других наших взаимоотношениях. Если мы будем стараться, если мы будем приобретать, сохранять мир в наших семьях, тогда мы будем способны этот мир нести и другим. Тогда наше сердце будет с избытком наполненным этим миром, в котором нуждаются так многие. Ищи мира и стремись к нему. Блаженны миротворцы – это творящий мир, мир, который творят. Это нелегкая работа иногда. Иногда в этом творении этого мира приходится идти на уступки, идти на компромиссы. Вы скажете, так мы ж верующие бескомпромиссны. Мы должны стоять на этом и никак по-другому. Но тогда мира у вашей души, во-первых, и у вашей семьи, если мы говорим о семье, никогда не будет. Когда мы говорим о семье, так семья – это вообще место для компромиссов. Надо принимать во внимание мнение одного и другого. Надо понять, надо услышать и того, и другого. И еще лучше, когда и тот, и другой понимают и слышат друг друга. И тут, безусловно, требуется какая-нибудь уступка. Это своего рода жертвенность с моей стороны. Это когда я способен стать выше какой-нибудь обиды или даже вот своего собственного чувства справедливости какой-нибудь. Ради мира я готов попросить прощения ради мира. Я готов уступить. Например, сказано о том, что мы немощных в вере должны принимать без споров о мнениях. Как это без споров о мнениях? А если его мнение неправильно? А если он не то думает и не туда идет? А если я в самом понимании или разумении выше него? Его нельзя по-другому принять, как таким, каким он есть. О нем нельзя спорить. Потому что если спорить с каким-нибудь слабым человеком, имеющим даже какой-нибудь не совсем утвержденное мнение, это значит потерять этого человека. Это потерять его сразу и потерять его навсегда. Апостол Павел говорит: принимайте без споров, принимайте его каким есть. Но в процессе того, когда он с вами и вы, которые с ним, добрым примером, во-первых, и главным образом, добрым примером, добрыми взаимоотношениями, общением мы приобретаем человека. Мы помогаем этому человеку переходить из этого состояния слабости, переходить в состояние духовной силы и духовного разумения. Миротворцы – это творящие мир, это изобретающие, это люди творческие. Это люди, не поворачивающиеся на 180 градусов от недоброжелательного человека после первой сказанной фразы. Да, первое слово не сработало. Первое предложение ваше не сработало. Лучше всего повернуться и уйти. Но вы потеряете брата. Или друга. Или мужа. Или жену. Вы должны творить мир. Это значит, надо зайти с другой стороны. Это значит, надо зайти еще раз. Еще раз попытаться. Еще раз помолиться. Протянуть руку дружбы. Чтобы приобрести своего брата. Чтобы приобрести ближнего. Ну и, конечно же, блаженны миротворцы, которые в Церкви Божией. Сейчас очень много разговоров, братья и сестры, на всех уровнях, что происходит в Церкви Божией, что происходит во глубине, что происходит на духовном уровне. Потому что внешне мы вместе. Внешне, если посмотреть, мы едины. Я еще ни разу не слышал, чтобы во время проповеди кто-нибудь из зала возражал, был бы с чем-то не согласен. Или когда церковь призывается к молитве, кто-то занимался бы каким-то своим делом. Понятно, что внешне у нас есть вот это единство, есть эта общность такая внешняя. А что во глубине? Сегодня я встретился с одним человеком. Встретился с одной нашей сестрой, женщиной. Она хотела поговорить. Я говорю: давайте, побеседуем. И когда она мне начала рассказывать о своих переживаниях, я, который, столько уже слышал, столько видел, столько имел бесед, смотрю на нее, она говорит. Я смотрю и думаю, что она говорит. Такое впечатление, что она в нашу церковь пришла буквально сегодня, а до этого она была непонятно где, и что там где-то ее не понимали, не воспринимали, не уважали и многое другое. Я говорю: так это может быть какое-то недоразумение. Она говорит: так нет же. И там говорят, и там судят, и там плохие слова какие-то слышала о себе. Я говорю: так это от кого? Она говорит: от своих. Я говорю: не может быть. Это что, я от жизни так отстал? Это что, я в такой вот иллюзии нахожусь? А в это же самое время вот с такими небольшими, незаметными людьми происходят такие трагедии, потому что она со слезами об этом говорила. Она мне говорит: брат, слышали вы, о чем говорят некоторые, как судят, как обсуждают, как переносят. Я говорю: не знаю, наверное. Ну, я-то знаю, что такое может быть, потому что, как говорят в Одессе, все может быть, потому что все уже было. Но чтобы настолько. И мы помолились с ней. Я ей пообещал. Я говорю: сестричка дорогая, конечно же, вот вы об этом не говорите. Я говорю: ну как же не говорим? Говорим об этом. Говорим, что не надо судить, что нельзя быть переносчиком в доме, в народе Божьем, что это такая роль, которая, ну, свойственна только клеветнику братьей наших, который клеветал и клевещет на братьев наших день и ночь. Это же все равно, что служить этому клеветнику, быть в его команде. Верующий человек, он никогда на это не согласится. Он никогда на это не пойдет. Так а почему некоторые идут? У меня единственное утешение, что они, подобно тем, которые стояли у Голгофского креста, помните, которые распинали Господа, которые кричали: распни его, и о которых Господь оттуда, с Голгофского креста, молился и просил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Мы хотим в следующее воскресенье иметь такое членское собрание, такое, ну, устраивающее церковь. Мы хотим сделать небольшой анализ, мы хотим видеть перспективу для нашего развития, мы хотим с вами вместе помолиться об этом, потому что мы это чувствуем, вы это чувствуете, что-то надо делать, что-то нам менять надо в самом себе и между собой, что-то надо менять. Знаете, вот эта вежливость вот такая, интеллигентность по отношению друг к другу иногда скрывает истинное состояние. Это когда ты вот не имеешь никакого расположения, но ты его изображаешь как-то. А в действительности ты очень далек от этого человека, и тебе все равно, абсолютно безразлично, что там у него, какие переживания в его жизни. Мы должны быть церковью, хранящей мир. Мы должны быть миротворцами в Церкви Божьей, потому что, как в одном стихотворении я тоже читал, что единственное место осталось на этой земле, единственное место, где истина, где жизнь, где Христос, где благодать, где любовь, это Церковь. Вы понимаете, что другого места нету. Единственное осталось. Это Церковь Господа нашего Иисуса Христа. И потому, так как Господь является главой Церкви, а мы тело Христово, и мы связаны друг с другом этими духовными связями, какими мы должны быть? Какие должны быть наши отношения друг к другу? Можем ли мы позволить себе говорить плохое друг о другу? Это даже тогда, когда мы ничего не знаем об этом. Это когда нам что-то приносят на слух. Ну так и о Господе говорили что угодно. Говорили настолько непочтительно, помните, да? Настолько, что Господь однажды сказал: всякий грех прощается, а хула на Духа Святого не прощается. Ни в всем веке, ни в будущем. Надо же быть осторожным. Это же не так просто. Вы понимаете, что апостол Павел говорит, чтобы ты своими действиями какими-нибудь свободными не соблазнил брата своего. Но с другой стороны, можно сказать и по-другому. чтобы действия кого-нибудь, о котором могут говорить, или это может быть на самом деле, это не послужило погибелью твоей собственной души. Потому что мы должны смотреть за собою. Смотрите же за собою. Самое пристальное внимание – это к самому себе, к своей жизни, к тому, что я говорю, что я делаю, о чем я думаю. Я являюсь объектом моего собственного контроля. Я в центре своего собственного внимания. Я, который лучше всего знаю самого себя. И не надо дожидаться суда со стороны, но надо судить самого себя в самом начале, чтобы, представ перед Господом, исповедуясь перед Ним, получить очищение, потому что мы несовершенны. Но когда мы берем на себя почему-то роль вот таких судей, когда мы берем на себя роль вот таких, знаете, информаторов, и туда, и сюда, и тем, и другим, и третьим, а потом в церкви какое-то напряжение нарастает, а потом церковь теряет живую связь с Господом, а потом начинаются какие-то болезни в церкви, а потом начинаем искать виноватых. Братья и сестры, мы все в ответе. Будучи членами тела Христова, мы должны быть блаженными, как творящими мир, потому что мы приняли князя мира, мы впустили Господа в наше сердце. И третий момент, о чем я хотел буквально пару слов сказать, это в отношении нашего времени. Мы живем, я думаю, что мы живем во время

0: лучшего коня.
1: Я думаю, что мы живем в то время, когда он, Агнец Божий, снял вторую печать. Я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Время второго всадника. Время, в котором или во время которого взят мир с земли. Мы живем в такое время, когда обманом, пропагандой, насилием, угрозами этот мир разрушается совершенно, притом на пустом месте. И мы, вот как верующего Христа Иисуса, должны вложить свою часть своих возможностей, которые дарованы нам самим Христом, чтобы и в этом случае нести людям мир, нести им доброе слово, благовествовать им о Христе Иисусе Господе нашим, который является князем мира, увещевать людей там, где мы есть, чтобы они перестали враждовать. И, конечно же, молиться об этом, чтобы Господь остановил это безумие и чтобы люди начали искать Бога, чтобы люди обратились к Нему в молитве покаяния. Мы завтра, вот объявили утром, будет такая молитва всеобщая, всенародная на час дня там на Майдане. Все. Вот беда заставляет молиться всех. Беда заставляет молиться на всех уровнях. Там будет и Вячеслав Васильевич, наш брат, потому что там будут многие верующие, многих конфессий. Это тот случай, когда народ возвысил голос. Это что-то напоминающее о Ниневии, которая была обречена на разрушение самим Богом. Но когда все они, от мала до велика, возвысили голос, когда они покаялись, когда они попросили прощения, Бог, сам Бог, отменил свое первоначальное решение. Бог помиловал этот большой город, и потому я верю, что Бог может помиловать и наш город, и нашу страну. Но для этого надо делать две вещи. Во-первых, иметь мир в самом себе и там, где мы есть. С другой стороны, молиться о мире, молиться и быть добрым примером вот этого миротворчества для всех других окружающих нас. Пусть Господь поможет нам и благословит нас. Хочу просить, молитесь, и не только завтра. Я уверен, что вы и молились вчера, и третьего дня, потому что, ну, у нас это единственное, что остается, потому что у нас же нету каких-то других способов влиять. Мы молимся. Но я, когда говорю единственное, это не значит самое слабое. Единственное – это самое правильное и самое сильное. Молитва, она призывает Божье милосердие. Она, молитва, позволяет Богу действовать в том мире, в котором мы живем. И потому мы должны всегда молиться, и особенно вот в такое время. Да поможет нам Бог и благословит нас. И если кто на кого имеет

с ним и Церковь Божия. Это когда будет тысячелетнее царство. Это когда земля будет наполнена миром и ведением Божиим. Это будет потрясающий эксперимент в истории человечества. Это тысячелетнее царство. Царство Господа нашего Иисуса Христа. Ну, а для нас, для верующих, это вечность. Это навсегда с Господом будем. Аминь. Помолимся. Господь и Бог наш, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты добрый Бог, за то, что Ты любишь всех и каждого, что и нас Ты нашел в этой жизни, в этом мире, явил нам такую благодать, дал нам такое право через веру во Христа Иисуса называться и быть детьми Божьими. Господи, Ты князь мира, Ты принес мир в наше сердце, Ты приносящий мир и в нашей семье, и в церковь. Когда мы говорим об этом, мы просто, Господи, обращаем внимание на Твое Слово, чтобы мы, Господи, берегли этот мир, чтобы мы творили этот мир, чтобы мы были теми, которые передают этот мир другим. Благослови нас, Иисус, и нашу церковь. Благослови и наш народ, среди которого мы живем. Ты знаешь все эти события, они нас беспокоят, потому что мы такие же люди, как все. Просим мира для нашей земли, просим Твоего милосердия, просим прощения, Господи, чтобы не мы были виноваты в чем-то, Господи, и потому исповедуемся перед Тобой и просим, омой нас Твоей святой пречистой кровью. Благослови нас, и пусть Твое имя будет возвеличено и прославлено, наш вечный Бог. Отец и Дух Святый. Аминь. Номер 84. Номер 84. Всевышньому слава. Він нас оправдав. Так світ полюбив він, що сина віддав. За наші гріхи на Христі він вмирав. І вірним своїм там спасіння придбав.

0: 11 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас вы услышите две передачи «Актуально-насущно» и «Уроки доброй вести».

0: Вы слушаете очередной выпуск радиопередачи «Актуально-насущно». Сегодня своим свидетельством с вами поделится бывший главарь самой большой и жестокой банды в Нью-Йорке Ники Крус. Ники родился в Пуэрто-Рико в многодетной семье. Родители его занимались черной магией. Уже в 17-летнем возрасте Ники испытал все зло и всю горечь, которые может предложить преступный мир. Убийства, наркомания, проституция, судебные процессы были повседневным опытом этого с детства отвергнутого родителями человека. Психиатры отказались лечить его, сказав, что нет больше никакой надежды на его выздоровление. Но где человек бессилен, там всемогущий Бог совершает свое чудо. Ники рассказывает.
1: Я не стою здесь перед вами только для того, чтобы рассказать вам о своем печальном прошлом.
2: There were so many things that happened in those days.
1: В прошедшие дни так много случилось.
2: Things that I do regret.
1: Такого, о чем я глубоко сожалею.
2: Because there were human beings who were killed.
1: Потому что были люди, которые были убиты.
2: People that are still hurt for the after effects of what happened.
1: И есть люди, у которых травмы сохранились и до сегодня.
2: And another thing I know for sure, that if it wasn't for Jesus Christ, I would never be alive today.
1: И одно, что я наверняка знаю, это то, что без Иисуса Христа меня не было бы в живых сегодня.
2: I was raised in a home which it was full of witchcraft, a cult.
1: Я рос в семье полной колдовства и оккультизма.
2: My mother was a witch.
1: Моя мать была чародейкой.
2: My father was a witch doctor.
1: Отец был шаманом, лекарем-колдуном.
2: For 44 years my parents was very deeply involved in witchcraft.
1: В течение 44 лет мои родители глубоко увязли в колдовстве.
2: My parents sold out for Satan.
1: Мои родители служили сатане.
2: They used to worship Satan.
1: Они поклонялись сатане.
2: And Satan controlled the environment of our family.
1: И сатана контролировал жизнь в нашей семье.
2: Every children was dedicated to Satan in the earliest stage of their life.
1: Каждый ребенок был посвящен сатане уже в ранние годы своей жизни.
2: I got a big family.
1: У нас была большая семья.
2: A big one.
1: Очень большая семья.
2: I got 17 brothers and one sister.
1: У меня 17 братьев и одна сестра.
2: When I was 6 years old,
1: когда мне было 6 лет,
2: my parents sacrificed me to a ritual to Satan.
1: Мои родители посвятили меня сатане через какой-то ритуал.
2: I didn't understand nothing about the invisible world of Satan.
1: Я тогда ничего не понимал о невидимом мире сатаны.
2: I was nothing but a child.
1: Я же был только ребенком.
2: I was living in the age of innocence.
1: Я жил в период своей невинности.
2: I didn't have no evil, no malice, no envy.
1: Во мне не было никакого зла, никакой злости, никакой зависти.
2: To me, life was nothing but blue sky.
1: Для меня жизнь была только голубое небо.
2: Pure water and green grass.
1: Чистая вода и зеленые лужайки.
2: The first impression when my mother rejected me very deeply.
1: Первым чувством, когда мама отвергла меня, была глубокая боль.
2: I walked into the living room.
1: Я вошел в нашу гостиную.
2: And when I walked in that living room, there was my mother with some ladies.
1: Когда я вошел, там сидела моя мама с какими-то женщинами.
2: She stood up.
1: Она встала.
2: And I noticed something weird in her eyes.
1: И я заметил в ее глазах что-то странное.
2: Her eyes looked like a ball of fire.
1: Ее глаза были как огненный пламень.
2: She opened her mouth.
1: Она открыла рот.
2: Poison began to come out from her mouth.
1: И яд полился из ее рта.
2: You are not my son, Nikki.
1: Ты не мой сын, Ники.
2: You are son of Satan.
1: Ты сын сатаны.
2: The curse of the devil is in your life.
1: Проклятие сатаны лежит над твоей жизнью.
2: I was stunned.
1: Я был как ужален.
2: I couldn't believe it.
1: Я не мог поверить этому.
2: So stunned that I got paralyzed.
1: Я был настолько потрясен, что стоял как парализованный. Первое, что я смог произнести, было: «Мама, можешь ли ты повторить, что ты сказала?»
2: And she really repeated again.
1: И она действительно повторила это опять.
2: Psychologically, emotionally, I was tore up apart.
1: Моя психика и чувства порвались на части.
2: Hurt me so deeply.
1: Это ранило меня так глубоко.
2: I went into my bedroom and I started crying.
1: Я ушел в свою комнату и начал плакать.
2: And I was there crying for almost 2 hours.
1: Я находился там и плакал почти 2 часа.
2: Until I had a very heavy pain in my chest.
1: Пока не почувствовал очень сильную боль в груди.
2: It was a hurting pain.
1: Это была пронизывающая боль.
2: Hurt so bad.
1: Было так больно.
2: Because rejection.
1: Я был отвергнут.
2: And I know the power of rejection.
1: Я знаю силу отвержения.
2: When you feel that nobody wants you.
1: Когда ты чувствуешь, что ты никому не нужен.
2: When you're nothing but a failure.
1: Когда ты знаешь, что ты неудачник.
2: I hate my mother guts.
1: Я возненавидел свою мать.
2: I felt I didn't want nothing to do with my mother.
1: Я думал, что не хочу больше иметь ничего общего со своей мамой.
2: And then I was 8 years old, I run away.
1: И когда мне было 8 лет, я ушел из дому.
2: And from there I end up in New York City.
1: И под конец я оказался на улицах Нью-Йорка.
2: And in that big city of New York, that where my life went all the way down.
1: И там, в большом городе Нью-Йорке, моя жизнь покатилась вниз.
2: That when I began to have the confrontation with evil, how strong it was.
1: Там я столкнулся лицом к лицу со злом и увидел, какую сильную власть оно имеет.
2: I got very deeply involved into crime.
1: Я глубоко окунулся в преступную жизнь.
2: And when I got involved, I lost everything.
1: И когда это случилось, я потерял все.
2: I lost my morals.
1: Я потерял свою мораль.
2: I ain't got no scruple when I have to deal with my fellow men.
1: Я совсем не стеснялся того, что я причинял другим людям.
2: New York City was a jungle.
1: Город Нью-Йорк был как джунгли.
2: And the law of the jungle, you have to behave like an animal.
1: И по законам джунглей ты должен вести себя как зверь.
2: An animal, he don't know the difference between right and wrong.
1: А зверь не знает разницы между добром и злом.
2: He just be there for survival.
1: Он находится в джунглях только для того, чтобы быть там.
2: And that exactly what I did.
1: И именно так я и поступал.
2: And there I trained myself, Nicky, kill if you have to kill.
1: Там я сказал себе: Ники, убивай, если тебе нужно убить.
2: Burn, destroy, steal, cheat.
1: Сжигай, разрушай, воруй, обманывай.
2: And that was my life.
1: Это было моей жизнью.
2: And Satan grabbed me very good.
1: Сатана крепко ухватился за меня.
2: He killed my feelings.
1: Он убил мои чувства.
2: He killed my conscience.
1: Он убил мою совесть.
2: Into the way that I didn't feel anything.
1: И я уже совершенно ничего не чувствовал.
2: I was like a zombie.
1: Я был как зомби.
2: Like a robot.
1: Я был как робот.
2: And I remember that for many years I was so bound and I couldn't come out at all.
1: И я помню, как в течение многих лет я был так связан, что никак не мог освободиться.
2: And I did everything under the sun.
1: И я делал все, что только можно было делать под солнцем.
2: My hands were full of blood.
1: Мои руки были полны крови.
2: Lack of a scarf in my conscience.
1: Шрамы покрывали мою совесть.
2: In and out of jail.
1: То входил, то выходил из тюрьмы.
2: There's no way I can come out.
1: Не было выхода из всего этого.
2: I was in and out of jail.
1: Я попадал снова в тюрьму и снова освобождался.
2: Lots of time I had to face that judge.
1: Много раз я должен был стоять пред судьей.
2: And the first time I had to stand there was just like another animal.
1: Когда я оказывался пред судом, я стоял перед ними как какой-то зверь.
2: They could give up with me.
1: Судьи потеряли всякую надежду на мое исправление.
2: They gave me a psychiatrist.
1: Они отправили меня к психиатру.
2: My psychiatrist took me for 6 months.
1: Психиатр лечил меня 6 месяцев.
2: And for 6 months he took me to all kinds of places.
1: В течение этих 6 месяцев я побывал с ним в разных местах.
2: He took me to places I had never had been.
1: Он повел меня в такие места, где я раньше никогда не был.
2: When I got off from church the first time,
1: когда я первый раз отсидел свой срок,
2: instead that I should go to my neighborhood, it took me to the zoo.
1: То вместо того, чтобы отпустить меня домой, они отвезли меня в зоопарк.
2: The last place I want to go is going to be the zoo.
1: Последним местом, куда я хотел в тот момент идти, был зоопарк.
2: I had nothing to do with those stinky.
1: Я ни в каком смысле не хотел быть связан с этими вонючими зверями.
2: But I met all those animals in 3 hours.
1: Но в течение 3 часов мне пришлось познакомиться со всеми этими зверями.
2: Gave me a psychological test.
1: психиатр совершил надо мной психологические опыты.
2: He made me draw picture for him.
1: Он попросил меня нарисовать ему картинки.
2: He took me around the city, took me to the Empire State Building, the Statue of Liberty.
1: Он повез меня на машине по городу к зданию Empire State Building, затем к памятнику свободы.
2: The last time a psychiatrist told me these words.
1: Напоследок психиатр сказал мне такие слова.
2: Nicky, you are finished.
1: Nicky, пришел твой конец. Ты болен.
2: You're so full of hatred and bitterness.
1: Ты так полон ненависти и горечи.
2: You hate me.
1: Ты ненавидишь меня.
2: You hate the whole world.
1: Ты ненавидишь весь мир.
2: You hate yourself.
1: Ты ненавидишь самого себя.
2: And Nicky, you're gonna die just like a dog in the streets.
1: И Nicky, ты умрешь как собака на улице.
2: You're walking straight to the electric chair and hell.
1: Ты шагаешь прямо к электрическому стулу и в ад.
2: No one can reach you, Nicky.
1: Никто не может помочь тебе, Nicky.
2: That was a very negative message.
1: Это была действительно негативная весть.
2: That was something that perhaps we never want to hear.
1: Это было нечто такое, чего я никогда не хотел бы услышать.
2: Already was living in hell.
1: Я уже жил в аду.
2: And here in his way, God sent David Wilkerson in my neighborhood.
1: И вот тогда Бог своим путем послал Давида Вилькерсона в мой район.
2: I never was expecting this man to come into my neighborhood.
1: Я никогда не мог себе представить, чтобы такой человек пришел в наш район.
2: The police warned him, "Don't you dare go to that neighborhood."
1: Полицейские предупреждали его. Ни в коем случае не ходите в тот район.
2: Preacher, they're gonna kill you.
1: Проповедник, они убьют вас.
2: We warned you to don't go.
1: Мы предупреждаем вас, не идите.
2: David Wilkerson told them, no, God sent me over here.
1: Давид Вилькерсон сказал им, нет, Бог послал меня туда.
2: All right, preacher, if you go, you go on your own.
1: Хорошо, проповедник, если пойдете, то пойдете один на свою ответственность.
2: And there was David.
1: И вот так появился Давид.
2: Who was David Wilkerson?
1: Кто такой был Давид Вилькерсон?
2: He was a countryman.
1: Он был деревенским человеком.
2: A pastor of a little church of 30 members.
1: Пресвитер маленькой церкви, в которой было 30 членов.
2: He never had been in a major city or a big city.
1: Он никогда до этого не был в таком большом городе, как Нью-Йорк.
2: He didn't know how to dress.
1: Он не умел одеваться.
2: He was a skinny preacher.
1: Он был худым.
2: I mean, a skinny like a spaghetti.
1: Тощим, как макаронина.
2: And this man stood there with a black book talking about Jesus.
1: И этот человек стоял там с черной книгой в руках и говорил об Иисусе.
2: I was a gang leader of 205 guys.
1: Я был главой банды, в которую входило больше 200 парней.
2: And 75 girls.
1: И 75 девочек.
2: Many of these girls that were prostitutes in the streets.
1: Большинство из этих девочек занимались проституцией.
2: And there they were stood talking about Jesus.
1: И вот здесь теперь стоял Давид Вилькерсон и говорил об Иисусе.
2: When he began to say that God had the power to change us.
1: И когда он начал говорить, что Бог имеет власть изменить нас.
2: And move out of the crowd. I began to push people away.
1: Я вышел из толпы, толкая людей в сторону.
2: I walked close to the man, to the preacher.
1: Я подошел близко к проповеднику.
2: And I told the preacher this.
1: И я сказал проповеднику так.
2: You are fanatic.
1: Ты фанатик.
2: There's no such a thing of God.
1: Никакого Бога нет.
2: I am God.
1: Я Бог.
2: God is someplace, somewhere.
1: Бог неизвестно, где он.
2: Tell this guy around this neighborhood, who is Nicky?
1: Но спроси у этих парней, кто Nicky.
2: You see, everybody's scared of me.
1: Ты увидишь, что все боятся меня.
2: Now you shut up and get out of here.
1: Так что заткнись и катись отсюда.
2: I told my gang, let's go to this basement.
1: Я сказал своей банде, пошли в подвал.
2: Smoke some marijuana.
1: Покурим марихуану.
2: Sip some wine, drop some pills.
1: Выпьем вина. Примем таблеток.
2: Have a girl for the night and leave it up.
1: Возьмем девчат с собой и повеселимся.
2: And I told my gang, don't listen to this man.
1: И я сказал своей банде, не слушайте этого человека.
2: We went down to this basement.
1: Мы опустились в подвал.
2: And we were dancing.
1: Мы танцевали там.
2: 20 minutes later,
1: спустя 20 минут,
2: David Wilkerson opened the door,
1: Давид Вилькерсон открывает дверь.
2: Walking without permission,
1: входит без разрешения.
2: With a big smile,
1: широко улыбается.
2: And he said, "Hi to everybody."
1: И он говорит, привет вам всем.
2: And I said, "This guy is out of his mind."
1: Я сказал, этот тип потерял свой рассудок. Я только что сказал ему, что не желаю видеть его, а он теперь здесь.
2: He said, "Where's Nicky?"
1: Он сказал, где Nicky?
2: I put my girl in one side and I told him I'm Nicky.
1: Я отодвинул девушку в сторону и сказал, Я, Ники.
2: What do you want?
1: Что ты хочешь?
2: He told me, I want to be your friend.
1: Он ответил, я хочу быть твоим другом.
2: I told him, I don't want to be your friend.
1: Я сказал, я не хочу быть твоим другом.
2: He started walking toward me.
1: Он стал приближаться ко мне.
2: But he got close to me.
1: И когда он подошел близко ко мне,
2: I turned around and I hit him on his face.
1: Я повернулся и ударил его в лицо.
2: Blood began to come out from his nose.
1: Кровь потекла у него из носа.
2: I kicked him and I put him against the wall.
1: Я начал пинать его и прижал к стене.
2: I spit at him in his face.
1: Я плюнул ему в лицо.
2: I grabbed by his hair and I began to bang his head against the wall.
1: Схватил его за голову и начал бить его голову о стену.
2: Baby was breathing very heavy from his nose.
1: Кровь очень сильно бежала у него из носа.
2: And in that moment, some of the guys grabbed me and pulled me away from Dave.
1: В тот момент кто-то из моих друзей схватил меня и оторвал от Давида.
2: They said, Nicky, he's a preacher.
1: Они сказали, Ники, он же проповедник.
2: I thought, I don't care.
1: Я ответил, мне все равно.
2: I started walking toward the door.
1: Я пошел к двери.
2: And when I tried to open the door,
1: и когда я попытался открыть ее,
2: Dave Wilkerson yelled at me.
1: Давид Вилкерсон крикнул мне.
2: He said, Nicky, before you leave this place, I want to tell you something.
1: Nicky, прежде чем ты оставишь это место, я хочу сказать тебе нечто.
2: Nicky, Jesus loves you.
1: Nicky, Иисус любит тебя.
2: That was the first time I heard somebody talk to me about Jesus.
1: Это был первый раз, когда кто-то сказал мне про Иисуса.
2: First time I heard that Jesus loved me.
1: Это был первый раз, когда я услышал, что Иисус любит меня.
2: And regardless if I act so violently,
1: и хотя я поступил так жестоко,
2: I began to use profanity.
1: Я начал ругаться.
2: And I told that man to go ahead and I slammed the door.
1: Я сказал ему, сгинь, и я вышел из комнаты, хлопнув дверью.
2: And when I slammed that door, the Holy Spirit began to work in my life.
1: После того, как я хлопнул дверью, Дух Святой начал производить свою работу в моей жизни.
2: Down the street.
1: Я ходил по улице.
2: And there was nothing in my mind but Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you.
1: А в уме звучали одни и те же слова. Иисус любит тебя, Иисус любит тебя, Иисус любит тебя.
2: I was haunted by those three words.
1: Эти три слова преследовали меня.
2: Like a broken record, Jesus love you, Jesus love you.
1: Как застрявшая пластинка. Иисус любит тебя, Иисус любит тебя.
2: I went with some of my friends.
1: Я встретил друзей.
2: And I remember that about 10 o'clock I was just sitting down in this place.
1: Я помню, время было около 10 вечера. Я сидел там в одном месте.
2: I was in this room with about 10 people, 5 girls and 5 guys.
1: Нас было в той комнате 10 человек, 5 девчат, 5 парней.
2: And there was an orgy going on there.
1: Мы устроили настоящую оргию.
2: Party was getting high.
1: Все были под действием наркотиков.
2: I stood up from my chair and I just started cursing.
1: Я встал на стул и начал ругаться.
2: And I began to put my hands on my ears.
1: Я начал затыкать пальцами уши.
2: And one of my friends told me, Nicky, what's the matter with you?
1: Один из моих друзей спросил, Ники, что с тобой?
2: I said, the preacher.
1: Я сказал, проповедник.
2: And then he told me, well, what the preacher has to do with this?
1: Они спросили, при чем тут проповедник?
2: I hate his gut.
1: Я ненавижу этого типа.
2: I told my friend, I'm gonna go to bed.
1: Я сказал своим друзьям, я пойду спать.
2: Maybe if I go to bed tomorrow, I'm gonna feel better.
1: Может быть, если я сейчас пойду спать, то завтра буду чувствовать себя лучше.
2: You see, I used to go to bed about 4 o'clock in the morning.
1: Видите, я обычно ложился спать примерно около 4 часов утра.
2: 11 o'clock, that was too early for me.
1: 11 вечера было слишком рано для меня.
2: I came and I have a brand new packet of cigarettes.
1: Я пришел. У меня была полная пачка сигарет.
2: And I put 2 bullets into my revolver.
1: И я вложил 2 пули в свой револьвер.
2: In that room, I can feel the same thing of that preacher.
1: Даже в своей комнате мне казалось, что я чувствовал присутствие этого проповедника.
2: I tried to go to bed.
1: Я попытался лечь спать.
2: 12 o'clock, Jesus love you. 1 o'clock, Jesus love you. 2 o'clock, Jesus love you. 3 o'clock, Jesus love you.
1: 12 часов, Иисус любит тебя. 1 час ночи, Иисус любит тебя. 2 часа, Иисус любит тебя. 3 часа, Иисус любит тебя.
2: I mean, I was saturated. The whole place was saturated with the Holy Spirit.
1: Все это место было насыщено Святым Духом.
2: I smoked those 20 cigarettes in about 9 minutes.
1: Я выкурил 20 сигарет За 9 минут.
2: I was so nervous.
1: Я был настолько нервным.
2: Restless.
1: Беспокойным.
2: I put a pillow on my ear to try to drown those voices.
1: Я положил подушку на уши, пытаясь заглушить этот голос.
2: 4, 5, 6 o'clock I was walking around my room and there was the same thing, Jesus love you.
1: В 4, 5, 6 часов утра я ходил по комнате, и все время звучало одно и то же. Иисус любит тебя.
2: I didn't sleep at all.
1: Я совсем не спал.
2: I put my clothes and I thought to myself, if I take a walk, maybe I come back and I go to bed and I go to sleep.
1: Я оделся и подумал, что немного погуляю, а потом лягу спать и, может быть, засну.
2: I put my clothes on and I rushed downstairs.
1: Я оделся и побежал вниз по лестнице.
2: Opened the door and who was standing there?
1: Открываю дверь. И кто же там стоит?
2: Дэвид Уилкерсон with a big smile.
1: Давид Уилкерсон со своей широкой улыбкой.
2: I got so mad.
1: Я так рассвирепел.
2: So mad.
1: Так рассвирепел.
2: I grabbed my knife.
1: Я схватил нож.
2: I wanna kill her now.
1: Я хочу убить тебя сейчас.
2: I gotta put this knife in his throat.
1: Я воткну этот нож в его горло.
2: And I charge against Dave.
1: И я бросился к нему.
2: Dave Wilkerson jumped back and he put a finger right straight on my face.
1: Давид Уилкерсон отступил и поднял свой палец перед моим лицом.
2: He said, "Go ahead, Nicky."
1: Он сказал: давай, Ники.
2: Kill me.
1: Убей меня.
2: If that gonna make you feel better, go ahead and do it.
1: Если ты от этого почувствуешь себя лучше, то сделай это.
2: Nicky, you can kill me and cut me in thousand pieces.
1: Ники, ты можешь убить меня и разрезать на тысячи кусочков.
2: And you can lay them right there on the sidewalk.
1: И ты можешь разбросать их по этому тротуару.
2: For every piece is going to cry now that Jesus loves you.
1: Но каждый кусочек будет кричать тебе, что Иисус любит тебя.
2: I don't know how many of you believe in the convictions of the Holy Spirit.
1: Я не знаю, как многие из вас верят в действие Духа Святого.
2: I wasn't a Christian, so I didn't know what was the Holy Spirit all about.
1: Я не был христианином и ничего не знал о Духе Святом.
2: But yet the Bible says that the Holy Spirit is the one who really come into.
1: Библия говорит, что это Дух Святой, кто воистину оживляет этот вопрос.
2: Convict you from your sin.
1: И обличает тебя во грехе.
2: And make you to a point in your life when you began to feel hurt because you sin.
1: И приводит тебя к такому моменту в жизни, когда ты начнешь чувствовать боль из-за своих грехов.
2: I never in my life have walked into a church.
1: Я никогда в своей жизни не ходил в церковь.
2: I didn't know how the church looked inside.
1: Я не знал, как она выглядит внутри.
2: 2 weeks later, I went to hear David Wilkerson.
1: 2 недели спустя я пошел слушать проповедь Давида Уилкерсона.
2: I walked in there like a savage.
1: Я вошел в церковь как дикарь.
2: When I walk in like a savage, it means that I start pushing people left and right.
1: Я имею в виду, что когда я входил, то толкал людей направо и налево со своего пути.
2: We began to scream and interrupt everything in the pulpit.
1: Мы начали кричать и мешать всему, что делалось за кафедрой.
2: We began to curse so loud.
1: Мы начали громко матюгаться.
2: People began to get scared.
1: Люди испугались.
2: And when people began to get scared, then Dave Wilkerson came in into the pulpit.
1: Когда люди испугались, Давид Уилкерсон встал за кафедру.
2: And when David started preaching about Jesus.
1: И тогда Давид Уилкерсон начал проповедовать об Иисусе.
2: He just started saying that I want to talk about Jesus and from where he came from.
1: Он сказал: я хочу рассказать вам об Иисусе и откуда Он пришел.
2: And I stood there and I told him again, be quiet.
1: Я тогда, стоя там, закричал своей банде: тихо.
2: I want to know from where he come from.
1: Я хочу знать, откуда он пришел.
2: And he began to say that he came from heaven and he went to the whole deal.
1: И Давид начал говорить, как Иисус пришел с неба, и он рассказал все, что касалось его.
2: In about 7 or 8 minutes, this man has summed up everything that has to do with Jesus.
1: И за 7-8 минут этот человек рассказал все об Иисусе.
2: When he began to say the way that they crucified Jesus.
1: И когда он начал рассказывать, каким путем Иисуса распяли,
2: he said that again crucify him.
1: Он рассказал, как банда распяла его.
2: That again came in and grabbed him.
1: Как банда пришла и схватила его.
2: And they began to hit him and they began to spit at him.
1: Как они начали бить его, Они начали плевать на него.
2: They kissed him.
1: Они пинали его.
2: They tied his hand all the way back into his back.
1: Они завязали его руки за спину.
2: They began to abuse him.
1: Обзывали его.
2: All kinds of profanity.
1: Обзывали его.
2: Then from the crowd, there somebody came and hit around his face, his holy face.
1: И потом кто-то из толпы подошел и бил его по лицу, по святому лицу.
2: They didn't want just to hurt him. They want to humiliate him.
1: Они хотели не только причинить ему боль, но они хотели унизить его.
3: Говорит радио «На пути».
4: Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем к радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит радиопрограмма «Уроки доброй вести».

0: Здравствуйте, малышки,
1: девчонки и мальчишки.
0: Рады мы вам рассказать,
1: как о Господе узнать.
0: И хотим мы с вами
1: быть всегда друзьями.
0: А зовут нас
1: тетя Оля
0: и ее сынишка
1: Эдди.
2: Для вас, наши самые маленькие радиослушатели, рассказ «Черепашонок из ковчега».
3: Было рано-рано. Солнце только собиралось выглянуть из-за дальних холмов. И вдруг я услышал голос. «Чаг, вставай!» Я открыл глаза и огляделся. Вокруг никого не было. Я опять зарылся в теплый мох и собрался еще подремать, но голос вновь позвал меня. «Чак, вставай, тебе надо идти!» Я окончательно проснулся. Под нашей корягой спали отец, мать и мои шестеро братьев и сестер. Малыши спрятали головы под панцирь. Было тихо-тихо. Пруд был окутан серебристым туманом. Даже наши соседи-лягушки еще не проснулись. Но кто же звал меня? И тут мое сердце забилось так сильно и быстро, как ни у одной черепахи в мире никогда не билось. И я опять услышал голос. Он был внутри меня и настойчиво звал. «Чак, тебе надо идти». «Но куда?» – прошептал я. «Я покажу тебе дорогу». «Но я не вижу тебя!» – завертел я головой. «Неважно, ведь ты слышишь меня?» Я слышал его. Я понял, что пойду за этим голосом, куда бы он ни позвал меня. Я вдруг понял, что это очень важно для меня. Я не знал, куда и зачем мне надо идти, но я почему-то поверил, что голос приведет меня в какое-то чудесное место. Я осторожно выполз из-под своей коряги и вскарабкался на крутой берег пруда. Солнце выглянуло из-за дальних холмов. Небо осветилось чистым розовым светом. Начинался удивительный день. Мне было радостно и тревожно. Вдруг позади меня послышался шорох.
1: «Чак, я с тобой!»
3: Это была Юка, моя подружка. Она с родителями жила за круглым камнем. Мы родились в один день и очень подружились, хотя она была девочкой. Юка – настоящий друг, с ней не страшно отправляться и в самый дальний путь.
1: «Юка, идти нужно очень далеко, будет трудно, а ты слабее меня, может, останешься?»
3: «Я с тобой, Чак!» Я знал, что именно таким будет ее ответ, что она даже не спросит, куда идти и зачем. Она не станет ныть, даже если будет невыносимо трудно. Да, Юка – настоящий друг». И мы пошли. Я знал, что нужно идти к дальним холмам. Это очень далеко. Даже мой отец не ходил туда. Он только рассказывал, что наш дедушка когда-то пришел оттуда. За этими холмами течет большая вода. Она не стоит на месте, как наш пруд, а все время движется. Юка с любопытством разглядывала незнакомые места. На пути попадались неизвестные нам травы и ягоды. Когда я видел, что Юка уставала, мы останавливались на отдых. Несколько минут под теплыми лучами яркого солнышка, и мы снова были полны сил. Солнце заходило и вставало.
1: Мы шли, спали, опять шли и опять спали. Дорога стала труднее, и мы пришли к подножию дальних холмов.
3: Несколько утомительных дней мы карабкались вверх. До вершины мы добрались прохладным вечером. Мы не могли быстро двигаться. Дело в том, что черепахи любят тепло. А вот когда холодно, мы становимся медлительными и сонными. Мы еле доползли до какого-то кустарника на верхушке холма. И там уснули. Рано утром Юка растолкала меня.
1: «Чак, смотри, большая вода!»
3: С нашего холма была видна широкая полоса воды. Она сверкала и переливалась. Она была живая!
1: Путь вниз был легче. Но я бы не сказал, что приятнее. Мы с Юкой то сползали, то катились, то кувыркались. Хорошо, что у нас есть панцирь. И хорошо, что Юка умеет так звонко смеяться. И вот мы пришли к большой воде. Она двигалась, толкалась, она была незнакомая и очень опасная. Я знал, что нам надо ее переплыть. Юка вопросительно посмотрела мне в глаза. Мне стало страшно. Тут я опять услышал голос.
2: «Не бойся, Чак, я с вами. Вам надо переплыть на тот берег».
1: Я подошел к Юке. «Понимаешь, мы должны переплыть. Это будет очень трудно. Надо что-то придумать». Я пошел вдоль берега. Эта чужая страшная вода плескалась возле моих ног. И тут я увидел обломок большой доски. «Юка, мы поплывем на этой деревяшке!» Доска была старая, покрытая засохшей тиной. Юка вскарабкалась на нее. Я подтолкнул деревяшку сзади, она качнулась и поплыла. Течение было очень быстрое и несло нас вдоль берега. Я изо всех сил греб ногами, чтобы мы хоть немного приблизились к заветному противоположному берегу. Юка помогала мне. Но река была гораздо сильнее двух маленьких черепашек. И тут я увидел, что река делает изгиб, и если мы постараемся, то сможем преодолеть течение. Да, это было очень трудно. Так трудно, что я готов был бросить эту затею, но голос опять прозвучал во мне.
2: «Чак, тебе надо на тот берег».
1: Мне показалось, что какая-то неведомая сила подтолкнула нашу деревяшку, и мы причалили к противоположному берегу. У нас хватило сил выбраться на песок, и мы тотчас заснули. Утром голос разбудил меня.
2: «Чак, видишь вдали горы? Иди туда».
1: И мы снова пошли. Юка все время шла рядом. Она очень мало говорила. Я видел, что ей трудно, но она не жаловалась. И я спросил ее: «Ты не жалеешь, что пошла со мной?» Она улыбнулась и тоже спросила: «А ты?» И я подумал, что мне было бы трудно без нее. Мы шли и шли. Солнце вставало и заходило. Мы шли, спали, снова шли. Сначала по полю, потом по лесу, потом по горным тропинкам вверх, а затем вниз. Мы переплыли огромное озеро. Вода в нем была соленая. И опять пошли сначала через поле, потом через лес, затем через горы. Было очень трудно. Порой я думал, что не выдержу, но рядом была Юка, и я не мог позволить себе оказаться слабее ее. И еще со мной был голос. Он утешал меня, подбадривал и помогал самым чудесным образом. Иногда мне казалось, что чьи-то неведомые руки переносили нас на огромное расстояние. Порой мы шли так быстро, как не могут идти простые черепахи. Однажды, после обеда, когда солнышко обогрело наши спинки, и мы снова двинулись в путь, большая ворона вдруг крикнула с дерева.
4: «Карр! А куда так спешат эти маленькие черепашки? Неужели вас тоже позвал голос?»
1: «Да!» — храбро ответила Юка.
4: «Карр, карр, карр! Я уже давно прошла! Боюсь, что вы опоздаете!»
1: Я ужасно испугался. «Как опоздаем? Нет! Мы не должны опоздать! Мы с Юкой бросились бежать, только бы успеть!» Был вечер, мы совсем выбились из сил. Я увидел, что Юка плакала. Тихо, тихо, одними слезинками. Мы в отчаянии остановились у большого дерева. Вдруг огромная сова бесшумно слетела с дерева.
5: «Я помогу вам. Я знаю, куда надо лететь».
1: Она подхватила нас, и мы поплыли по небу. Звезды сияли вокруг нас. Мы летели. Летели две маленькие болотные черепашки, Чак и Юка. Летели туда, куда нас неудержимо звал неведомый город.

0: Чак и Юка полетели туда, куда их неодержимо звал неведомый голос. А куда он звал и что произошло потом с этими интересными героями, мы с вами узнаем в следующей нашей передаче.
1: Передача «Капелька» маленьким детишкам.
2: С передачей «Капелька» можно подружиться.
1: С передачей «Капелька» можно веселиться.
2: Слушайте внимательно «Капельку малышки».

0: Мамонтенок плывет по синему морю, чтобы найти свою маму, потому что он любит ее. И вы, ребятишки, любите и слушайтесь своих мам, чтобы не потеряться. А сейчас, малыши, мы с вами расстаемся.
1: Но ненадолго.
0: Мы будем рады вашим письмам.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
2: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

Источники благословения в долинах плача. Псалом 83, 7 стих. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Большинство людей имеют в своей жизни разного рода слезы. Слово Божие говорит, что они проходят долиною плача. И, проходя долиною плача, они имеют нужду в утешении и ободрении. Об этой нужде в утешении они пишут в своих письмах друзьям и знакомым, говорят в своих беседах с людьми. Свою нужду в утешении они приносят в своих молитвах к Богу. Долину плача люди проходят независимо от их отношения к Богу, независимо от их возраста и развития. В долины плача люди попадают по разным причинам, но нужда у них одна – нужда в утешении. По опыту мы знаем, как трудно утешать идущих долиной плача. После всех наших самых искренних попыток принести утешение плачущему человеку, мы так часто слышим из его уст справедливый упрек, которую услышали друзья великого страдальца Иова в ответ на все свои утешения. «Жалкие утешители все вы». Иов, 16 глава, 2 стих. Но Бог позаботился сам, чтобы долины плача не были без источников утешения и благословения. И задача всех, идущих долиною плача, открывать в ней эти источники. На долины плача в нашей жизни можно смотреть через двоякого рода очки. Через очки темные и светлые. Чтобы смотреть на наши долины плача через светлые очки, надо раз и навсегда понять, что долины плача на самом деле не долины, а горы, по которым все плачущие поднимаются ввысь, к светлым безоблачным небесам. Долина плача является истинной лестницей, по которой мы поднимаемся к сердцу нашего лучшего друга Иисуса Христа, который сам был мужем скорбей и изведавшим болезни. Исаия 53 глава 3 стих. И Он по опыту знает все наши долины плача. Удивительно, правильно говорит псалмопевец, что основным содержанием нашей жизни является труд и болезнь, то есть труд и слезы. Псалом 89, 10 стих. Когда мы имеем возможность трудиться, мы идем долиной радости. А когда мы заболеваем, мы попадаем в долину плача. И чем тяжелее болезнь, тем мрачнее долина плача.

Долину плача не минует ни один человек, живущий на земле. И она может быть совсем близко от любого из нас. Сегодня человек может быть полон счастья, и его жизнь залита лучами яркого солнца, а завтра этот же самый человек может очутиться в ладье, которую бросают бурные волны житейского моря. Или он может очутиться у развалин всего, что ему было близко и дорого. И снова приходится вспоминать Иова. В один день он потерял всех своих сыновей и дочерей. И в один день он лишился всего своего имущества. Вот когда он познал непрочность земного счастья. Так близко может быть от каждого из нас долина плача. В наших долинах плача мы не только плачем. Мы все делаемся философами, рассуждающими о причинах стольких слез на земле. В долинах плача мы часто превращаемся в людей маловерных и малодушных, вопрощающих нашего Бога словами: «Для чего ты допустил все эти слезы в моей жизни? Где же твоя любовь? Где же твоя справедливость?» В долинах плача мы делаемся часто ропотниками и выражаем наше недовольство путями Господними в нашей жизни. Слова Евангелия о том, что Бог есть любовь, в светлые дни радости и счастья вызывают у нас песни хвалы и благодарности. Но в мрачные дни печали и слез эти же слова становятся для нас непонятными и вызывают недоумение в наших сердцах. Все снова и снова мы задаем вопрос в наших долинах плача. Где же любовь Божия, когда я так страдаю и когда так много страданий у людей вокруг меня? Да, проблема слез на земле – это, пожалуй, самая труднообъяснимая проблема. И едва ли найдется человек, который мог бы объяснить нам эту трудную проблему. По крайней мере так, чтобы не оставалось больше никаких вопросов. Чтобы увидеть, как много людей находится в долинах плача, для этого не нужно странствовать по земному шару и искать их в далеких краях. Долины плача окружают нас со всех сторон. Стоит посмотреть в семейную жизнь наших друзей и знакомых. Стоит заглянуть в любую больницу, а их так много повсюду. Стоит заглянуть в человеческое сердце, чтобы убедиться в этом. И это не пессимизм. Это самый здравый, самый реальный анализ человеческой жизни. Да, в обилии долин плача, во всех уголках земного шара, нам не приходится сомневаться. Но нерешенным остается вопрос «почему?». И таким же трудным вопросом является вопрос, как осушить слезы плачущих. И не только осушить, но и превратить их в слезы радости. Мудрейший из мудрых, царь Соломон, обозревая всю землю, говорит: «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет». И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. Екклесиаст, 4 глава, 1 стих. Что хотел Соломон сказать этими словами? Что трудно утешать плачущих? В долинах плача по воле Всевышнего равномерно распределены источники утешения. Вот почему мы не должны бояться долин плача. И кто из нас находил в долинах плача источники благословения, тот будет все снова и снова искать их в своих долинах испытания. Разве не источник радости найти в долине плача любящее сердце Небесного Отца? Или увидеть сияющую славу нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа? Именно эти два благословенных источника мы чаще всего открываем в наших долинах плача, любовь Божию и славу Христа. И еще один благословенный источник в каждой долине плача. Это наше духовное совершенствование,
наше большее сближение с Господом. Один любящий Христа крестьянин, придя домой, увидел и свой дом, и скот, и хлеб в пламени пожара. И, зная по опыту слова псалмопевца об источниках в долинах плача, он преклонил колени и сказал в молитве: «Господи, как мне отблагодарить Тебя, что Ты меня так любишь? Ведь в этой страшной долине плача, я знаю, Ты приготовил неведомые пока для меня источники благословения». Вот пример для всех детей Господних, вступающих в долину плача или проходящих уже этой трудной долиной. Не сомневаться в этих источниках утешения и благословения, обещанных Господом, и находить их во всех наших скорбях и испытаниях.

доме Господнем звучит Слово Божье. В мире нет слова для сердца дороже. Слово то душу, как хлеб насыщает, силы дает и в скорбях утешает. Слово то меда пчелиного слаще. Не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем колени склоняют и к милосердному Богу взывают. Перед молитвой смиряется горе, и по молитве сдвигаются горы. Многое могут молитвы наши, не оставляйте собраний ваших. В доме своем наш Господь призывает тех, кто еще о спасенье не знает. Гордым сердцам, что не могут смириться, Бог через наше служение стучится. Хочет спасти Он всех грешных и падших. Не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем мы сестры и братья, наши открыты друг другу объятия. Беды и радости прошлой недели поровну между собой мы разделим, и наставления примем от старших. Не оставляйте собраний ваших. Если во имя Его помолиться и побеседовать мы согласимся, пусть будет мало нас, двое или трое, Он обещание дал нам благое быть вместе с нами в общениях наших. Не оставляйте собраний ваших. Мы члены тела Христова, и сами дом из себя устрояем, как камни Божий, вселенский, священный, духовный. Но не дай Бог оказаться в том доме камнем ненужным, от церкви отпавшим. Не оставляйте собраний ваших. Близится Божий рассвет над планетой. Жаждем счастливой минуты мы этой. Медлит жених, но придет на свидание. Бодрствуйте, будьте в святом ожиданье. Верой наполним светильники наши. Не оставляйте собраний ваших. Клич прозвучит, вот жених среди ночи. Дивным увидят его наши очи. Встретится с церковью он, как с невестой, на светлом облаке в славе небесной. От сотворенья праздника краше не было. Дай Бог, чтоб был он и нашим. Не оставляйте собраний ваших.

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «И буду их Богом, и они будут моим народом». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Как приятен титул «Мой народ», как ободряющее откровение «Буду их Богом». Какой огромный смысл заключен в этих двух словах «Мой народ». В них указание на особое отношение. Весь мир принадлежит Богу. Небеса, даже небо небес – Господне. И Он царствует среди сынов человеческих. Но о тех, кого Он избрал, кого Он искупил для Себя, Он говорит так, как не говорит ни о ком другом. «Мой народ». В словах этих заключена идея собственности. В особом смысле удел Господа, Его народ, Иаков – наследственный удел Его. Все народы на земле – Его, весь мир – в Его власти, однако Его народ, Его избранные, являются в более особенном смысле Его владением, ибо Он сделал для них больше, чем для других. Он искупил их Своею кровью, Он приблизил их к Себе, Он отдал им Свое великое сердце, Он возлюбил их вечной любовью, любовью, которую не могут потушить большие воды и которую потоку времени никогда не удастся уменьшить. Дорогие друзья, можете ли вы верой увидеть себя в числе Его избранных? Можете ли поднять глаза к небу и сказать: «Господь мой и Бог мой, мой, благодаря этому дорогому родству, которое дает мне право называть Тебя Отцом, мой, благодаря тому святому общению, в котором я радостно пребываю с Тобой, когда угодно Тебе явить Себя мне, а не миру». Можешь ли ты читать богодухновенную книгу и находить в ней установления, касающиеся твоего спасения? Можешь ли ты прочитать свой титул, начертанный драгоценной кровью? Можешь ли смиренной верой схватиться за одежды Иисуса и сказать: «Мой Христос»? Если можешь, значит, Бог говорит о тебе и о подобных тебе: «Мой народ». Ибо если Бог – это твой Бог, и Христос – твой Христос, то Господь имеет к тебе особое, исключительное благоволение. Ты – объект Его избрания, облагодатствованный в Его возлюбленном Сыне.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Благословение хлеба. Евангелие от Матфея, 26 глава, 26 стих. Иисус, взяв хлеб и благословив, преломил. Когда наша старшая дочь стала подростком, мы с женой вручили ей дневник, который вели со дня ее рождения.

самый обычный продукт, Иисус раскрывал и его сущность. Как и все остальное творение, изначально он должен был отражать Божью славу. Я думаю, что Иисус также указывал на будущее Божьего творения, которое однажды наполнится Божьей славой. Благословляя хлеб, Иисус указывал на начало и на то, что ожидает творение в будущем. Возможно, начало вашей истории было не самым лучшим. Возможно, вы не ожидаете много от будущего. Но поверьте, есть и другая история. Это история Бога, который пришел спасти вас. Бога, который послал своего Духа, чтобы обновить вас и возродить вашу сущность. Это история Бога, который хочет благословить вас. Как взгляд на историю вашего происхождения как человека, созданного с особой целью, меняет ваше восприятие себя? Какая есть более значимая история вашей жизни, чем просто сегодняшнее положение дел? Господь Иисус, я помещаю свою жизнь, словно хлеб, в Твои руки. Только Ты можешь вернуть мне мою сущность и привести меня к моему предназначению. Ты – начальник и совершитель моей веры. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити. Библейский институт по радио». Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе,

0: Союзе могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о дальших наименованиях Священного Писания. В прошлой беседе я говорил о трех наименованиях – книга, писание, пророчество. Следующим наименованием будет завет, то есть договор Бога с израильтянами, записанный в свитке или на скрижалях. Читаем об этом. «И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: „Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны“. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: „Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих“. Исхода 24, 7 и 8. Так был заключен завет Бога с Израилем. Моисей на горе Синае, цитирую: «И пробыл Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, десятисловие». Исход 34, стих 28. Пятое. Закон. Пять книг Моисея. Цитирую: «Тогда собрался весь народ, как один человек, на площади. И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю». Неемии 8, 1 и 2 стихи. Таким родом книги Моисеевы стали называться законом. Цитирую второе место. «Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова». Бытие 33, стих 4. В еврейском Талмуде существует такая заметка, цитирую: «Язычник, изучающий закон, кроме семи заповедей Ноя, повинен смерти, ибо сказано: „Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова“, но не язычникам». Поэтому еврейский ученый Раши добавляет, что со стороны язычников изучать закон есть хищением, то есть кражей. Санхедрин Ф. 59. Это же самое разъясняет иной еврейский ученый Маймонид. Под заповедями Ноя подразумевается уклонение к идолопоклонству, второе – богохульство, третье – убийство, четвертое – вкушение крови и удавленное, пятое – блуда и кровосмешание, шестое – разбойничество и воровство, и седьмое – неповиновение власти. Цитирую иное место из Нового Завета: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Иоанна, 1 глава, 17 стих. Слава Богу, что Бог, открывший себя в благодати через Иисуса Христа, есть Богом всех людей, евреев и язычников, а не только одних евреев. Цитирую иное место. Итак, закон для нас был детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Галатам 3:24. Шестое. Слово Божие, по-гречески «логос». Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вечно. Исаия 40, 8 стих. Пророк Исаия указывает на контраст, что все в нашем мире есть проходящее, лишь Слово Божие пребывает повек. Христос отвечает укорающим Его книжникам и фарисеям, что Его ученики едят хлеб неумытыми руками. Цитирую: «И увидевши некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укорали. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук. И пришедший с торга, не едят, не омывшись. Марка 7, 2 стих по 4. Нас интересует, как реагировал на укор фарисеев Иисус Христос. Есть хлеб неумытыми руками было связано с гигиеной и относилось только к телу. Постановление старцев о гигиене они скрупулярно соблюдали, но Христос им указывает на иное, на Слово Божие. Поступали ли они правильно согласно этого слова, когда они находились на торгу, если никого не будь обманули на торгу и пришедшие домой хорошо помыли руки, чтобы кушать хлеб чистыми руками, то можно ли омыть водой сделанный грех, обман и тому подобное? Поэтому Христос выставляет на первый план духовную сторону и говорит: «Ибо вы оставили заповедь Божию, держитесь предания человеческого, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили». Марка 7, 8 стих по 13. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюду острого». Евреям 4, 12. Предмет, которого я коснусь в моих последующих беседах, весьма важен. Является ли Библия словом человеческим или словом Божиим? В теологии это называется боговдохновенность Библии. Христиане, так само и евреи, считают все канонические книги Библии словом Божиим, то есть 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета, вместе 66 книг. Есть несколько теорий и мнений, посвященных этому вопросу. Однако самый факт о боговдохновенности Библии так важен, что этому вопросу посвящено много времени и написано много книг, в которых объясняются и приводятся разные взгляды разных людей по этому вопросу. Можно сказать, что существует три главных мнения относительно боговдохновенности Библии. Мнение первое. Весьма крайнего взгляда придерживаются некоторые из либеральных ученых. Они говорят, что авторы Священного Писания так само, как всякий писатель, поэт, музыкант, скульптор и так дальше, имели такое же вдохновение. Например, Шекспир, Мильтон, Гете, Достоевский, Шевченко, Толстой и другие. Поэтому и их произведения имеют такое же значение, как и библейские, говорят они. Мнение второе. Второе мнение есть противоположно первому. Его придерживаются некоторые ультраконсервативные ученые. Они утверждают, что всякая минута этих писателей, их стиль и всякая деталь работы, даже орфографическая правильность писания, была автоматически руководима свыше. Другими словами, можно сказать так: писатели лишь были автоматами, которыми руководила высшая сила, поэтому они были абсолютно безошибочны. Третье мнение, которого придерживается большинство библейских ученых, противоположны двум вышеупомянутым мнениям. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Эти люди были избранниками Божьими, святой жизни и одаренными индивидуальными способностями записать то, что им было внушено Богом через Духа Святого. Поэтому Дух Святой руководил ими, когда они писали Божье откровение. Однако они были только людьми, сознательно знающими о своем участии в Божьем откровении. Их индивидуальность и стиль ясно проявлены в каждом написанной книге. Они были сведущими святом руководстве и знали, что написанное ними есть Слово Божие. Поэтому они имеют авторитет и значение, на что никогда не претендировали иные писания, иные авторы. Многие столетия христиане принимают Библию как слово откровения от Бога. Оно есть авторитетным и окончательным, и потому есть достаточным для всех человеческих духовных нужд, как о нем и написано. Все Писание боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в правдивости. 2 Тимофея 3:16. Отношение к доказательствам. Многие люди ставят Библию перед судом человеческого разума, а многие отвергают ее лишь потому, что Божьи мысли не согласуются с человеческими мыслями. Поистине, ни на одну книгу в мире не нападали так яростно и упорно, как на Библию. В человеческих сердцах таится какое-то скрытое и странное предубеждение против Библии. Например, если ученые что-то утверждают, то это даже без проверки принимается за истину. Если же Библия что-либо утверждает, то это ставят под сомнение. Если Иосиф Флавий, Свитоний, Геродот или иные говорят о чем-либо, то это считается доказательством. Это предубеждение становится еще более удивительным, если примем во внимание, что человеческие мнения сильно расходятся, часто меняются и нередко основаны на неполном знании. Важно запомнить то, что имеется великое множество просвещенных и способных людей и всех отраслей знаний, которые свидетельствуют о своем твердом убеждении, что Библия есть непреложное Слово Божие.

0: Дорогие друзья, в течение этого часа на нашей волне вы услышите проповедь Михаила Голубина и после нее через 45 минут страничку о Боге, о вере, о церкви.
1: Дорогая молодежь, доброе утро! Хотя в эту ночь я сам так и не понял, когда у меня началось это доброе утро. Но, судя по вашим глазам, ваша ситуация еще печальней. Мне поступила записка. Можно ли верующим читать и применять на деле приемы психологических книг типа Дейла Карнеги? Отвечаю. Я противник черно-белых подходов. Что я имею в виду? Говорить на серые зоны – это только плохое, а это только хорошее. Что хорошего у Карнеги? Некоторые наблюдения фрагментарно он, в общем-то, приводит достаточно обоснованно. Но мы должны понимать, чем опасны эти труды. Все познается в сопоставлении. Если мы сравним труды Карнеги с Евангелием Христа, мы увидим одно очень важное радикальное отличие, а именно, Карнеги учит влиять на людей для того, чтобы хорошо было тебе. Христос тоже учит влиять на людей для того, чтобы было хорошо людям. И это принципиальная разница. Поэтому, если вы будете использовать или читать эти труды, имейте в виду, что вы можете просто незаметно взять такое направление для того, чтобы использовать эти приемы, чтобы в конечном счете хорошо было лично вам. Но это не евангельский подход. Христос тоже учит влиять на людей. И скажу, друзья, еще больше. Библии вполне достаточно для того, чтобы обучиться всем приемам влияния на людей. И это будет самая лучшая для этого база. Что касается светской психологии. Друзья, у меня понятие не изменилось, и оно уже много лет такое понятие. Светская психология – это, конечно, наука, с которой надо считаться, но она обречена на тупик. Психолог никогда не поймет до конца, что такое человек, потому что человек является частью божественной сущности. Он вдохнул частицу себя в человека. И если Бога исключить, оторвать от человека, то, в общем-то, исследователь человека обречен на тупик, потому что он до конца его так и не поймет. Он не поймет главного, что человек – это создание Божие. Поэтому христианин часто разбирается больше в этих вопросах и лучше может помочь человеку, чем даже самый опытный психолог. У меня есть личные примеры из жизни. Но моя тема о другом. Вчера поступали такие записки. У нас была беседа, две беседы. Розовые очки воображения – мечтательность, и черные очки воображения – мнительность. Как бороться с этими пороками, когда воображение выходит из-под контроля? Что делать? Какие есть методы борьбы? Один из таких методов борьбы я как раз и предложу, и назову эту тему коротким словом, то есть одним словом. Короткое название – содержательность. Когда мы рассматриваем книгу, изучаем ее, да, вот первое впечатление о книге, мы берем ее в руки, и что, вот первое, на что мы обращаем внимание, это на обложку, вот листочки, насколько она там дорогая, вот эта книжка, достойная, недостойная она там, какие картинки. Но потом, когда мы начинаем ее глубже исследовать, мы смотрим на содержание, что там в этой книге написано. И именно это определяет ответ на вопрос, будем мы ее читать или нет. То есть одной красивой обложки недостаточно для того, чтобы меня заинтересовать этой книгой. У меня вопрос, кто из вас читал книги, написанные Синькой? У кого на полке стоят книги, написанные Синькой? Те, у кого есть эти книги, почему они у вас еще на полке стоят? Ведь это же вроде так несовременно. И оформление не то, и бумага не та. Все как-то не то, не по-современному. Все устаревшее. У меня тоже есть книги, написанные Синькой, и бабушка ручкой обводила поблекшие буквы, для того, чтобы не потерять текст. Знаете почему? Потому что содержание богатое. И те книги, которые я читал, написанные Синькой, мне приносили огромное благословение в жизни. Хотя внешний вид этой книги может быть даже и в чем-то отталкивающий. То же самое примерно происходит, когда мы соприкасаемся друг с другом. Человек может быть красивой внешности. В нем все пышет: здоровье, молодость, юность, свежесть, все в нем есть. Есть много одаренных, способных людей, с которыми хочется подружиться, пообщаться. Но это еще не говорит, что это содержательный человек. Я хочу привести одно мое наблюдение, переживание из такой далекой юности, глубокой, ранней юности, когда один вечер мы провели с молодежью, он был такой яркий, у нас столько было шуток, столько было веселья. И казалось, что вот так, наверное, надо проводить вечера молодежи. Но когда я возвращался домой, я был полностью опустошен. Я осознавал, что я сейчас полный банкрот. На следующий день я был приглашен в квартиру одного инвалида. Это был содержательный христианин. Мне хотелось просто молчать для того, чтобы слушать этого человека. Все говорило об бедности его, материальная бедность. Здоровье, бедность, скрюченный, сидящий в инвалидной коляске. Но мне хотелось слушать и слушать этого человека. И когда я разговаривал с его женой, она говорит: он очень глубокий молитвенник. И она говорит: я однажды решила послушать, о чем можно часами молиться. И я подслушала. Он молится не только поименно за членов церкви, за братьев, за служителей. Он молится за их имущество. Он молится за их машины, чтобы они поменьше ломались. Он молится за их гаражи, потому что в то время такая вот волна пошла, грабили гаражи многие. Он молился за их имущество. Он молился обо всем том, что для братьев, для церкви было, ну, как-то переживательно. Он часами пребывал в молитвах. Когда я пообщался с этим человеком, который не вызывал никакого внешнего такого располагающего восприятия, и уходил из его подъезда, то я понял, что сейчас меня просто весь вечер конкретно обогащали. Мне показалось, что я вышел оттуда очень большим богачом. Вот и вся разница, друзья. Есть очень много интересного, приятного, красивого, смешного, яркого, но это еще не говорит о содержательности. И есть люди, которые не вызывают у нас какого-то интереса, но пообщавшись с ними, мы понимаем, что мы сейчас соприкасались с настоящей евангельской глубиной. Кстати, когда мы переехали на север, мы очень сильно тосковали по друзьям, по молодежи, потому что мы сами молодежные люди. И у нас много друзей было из молодежи. Мы сильно тосковали. Но когда мы осознали, насколько здесь Бог нас обогатил на этой низовке Амура, когда мы соприкасались со старичками, слушали их рассказы, мне просто хотелось молчать, молчать и молчать, чтобы эти дедушки и бабушки не переставали просто по-крестьянски излагать суть жизни. Я с удовольствием слушал этих бабушек и готов был часами их слушать, потому что я обогащался и считаю их своими друзьями. Что же такое содержательность? Содержательность – это насыщенность, емкость, обширность, обстоятельность, полнокровность. Богатый по содержанию, я выписал, здравый, толковый, разумный, начитанный, мыслящий, сущности, здравомыслящий, умный. С богатым содержанием, то есть с большим внутренним смыслом. Апостол Павел пишет первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 1 текст. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный». Греческое слово или смысл этого слова, он передается так: не бездейственный, не бесплодный, и одно из значений этого слова — не бессодержательный. Апостол Павел с сотрудниками пришел в Фессалонику с содержанием. При всем том, что он ниже пишет, что они бывшие прежде поруганы были в Филиппах. То есть у него было такое содержание, что он, превозмогая все страхи и боль, которые он испытал в Филиппах, идет в следующее место для благовестия, Фессалоники, начинает там благовестие, там образовывается церковь, и позже он пишет им послание: вы сами знаете, что наш вход к вам был не бессодержательный. У нас было слово, нам было с чем к вам идти. И даже несмотря на угрозы, на гонения, Вот это содержание побуждает нас идти и передать вам это содержание. Так образовывались первые христианские церкви. Итак, друзья, содержательный человек – это тот, который знает, что дать, которому есть что дать. О моем покойном дедушке, у которого всего было 4 класса образования, мне было дорого свидетельство Степана Григорьевича. Он сказал: «Твой дед всегда кормил народ. Ему было всегда что дать». И я помню из детства, всякий раз, когда нас родители привозили, дедушки и бабушки, вот с Камчатки, мы видели, как дедушка утро свое начинает с глубокого общения с Богом. Он постоянно получал эту подпитку в системе, бесперерывно. И ему было всегда что дать. И я вспоминаю свое детство, я не помню ни одного такого общения с дедом, которое бы для меня было неинтересно. Любое общение, любое соприкосновение, даже мимолетное, 5 минут, полчаса, час, мне всегда было интересно его слушать. При всем том, что у человека было всего 4 класса образования. Друзья, это делает Бог. Он наделяет таким содержанием человека, что ему всегда есть что дать. Друзья, вообще удивительные люди, они вообще в цене. Те, которые имеют содержание. Даже противники ценят содержательных людей. Например, Ирод ценил Иоанна Крестителя. Его голову. Когда вот эта вот особа угодила своими танцами Ироду, он на радостях был готов отдать пол царства. Но когда запросили голову Иоанна Крестителя на блюде, он опечалился. Это тот самый, которому обличения Иоанна были невыгодны. Но при этом пол царства на радостях, голова Иоанна Крестителя – печаль. Насколько она была ценна, сколько она весила, эта голова, даже в глазах противников. Что же такое бессодержательность, друзья? И на это тоже есть свои определения и описания этого термина. Бессодержательность как качество личности означает проявлять отсутствие широких и интересных для окружающих знаний, глубину мысли, демонстрировать слабость разума, хилость ума, узость кругозора, эрудиции, бедность внутреннего мира, восприниматься окружающими как пустая, поверхностная, неинтересная личность. Исследователи Института брака и семьи отметили одну особенность. Когда юноша обращает внимание на внешность девушки и этому отдает предпочтение для того, чтобы создать семью, то через короткое время, если девушка была несодержательная, он теряет всякий интерес к ней как к личности, и семья разрушается. Если кто-то думает, что я, например, да, девушка думает, я красивая, и, в общем-то, мой вопрос, он будет решен. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что предложения поступают. Друзья, это очень шаткая основа. Даже если все будет благополучно на первых порах, ты выйдешь замуж, но если ты не занимаешься своей внутренностью, своей внутренней красотой, содержанием, ты просто наскучишь, ты будешь неинтересная как личность. Ему будет просто с тобой скучно. И, друзья, а потом пойдут просто необратимые процессы, которые будет очень сложно остановить для того, чтобы спасать ситуацию. Некто сказал: 5 минут общения с бессодержательностью мне достаточно для того, чтобы вывихнуть челюсть от зевоты. И я не хочу, чтобы мы попали в такую ситуацию. Вообще, друзья, для того, чтобы стать содержательным, для этого нужно не каким-то гением родиться. Для этого нужно это содержание добывать. И что же является нашим содержанием? Что делает нас содержательными? Труды Карнеги? Изучение психологии? Изучение еще каких-то предметов? Что делает нас содержательными? Нет, вся эта литература лишь повышает эрудицию. Но по-настоящему нас содержательными делает Слово Божие. Послание Филиппийцам, 2 главе, 16 текстом, Павел говорит: «Содержа слово жизни». Вот то, что делает нас содержательными, когда нам есть чем поделиться из Божьего слова. Исследователи речи Спасителя пришли к выводу, что яркость и простота изложения Христа, она дышит при этом такой содержательностью и глубиной, что никто рядом даже не стоял по содержательности речей. То, что делал Христос. Часто приходится иногда слышать, к сожалению, такие даже проповеди, где много громких слов, набор духовных фраз, а в сущности нечего взять. Спержен писал так по этому поводу. Пустословие часто служит фиговым листком, прикрывающим богословское невежество проповедника. Вместо здравого и истинного назидания предлагаются напыщенные выражения, вместо сильных, дельных мыслей, громкие риторические фразы. Не должно бы этому быть, дорогие братья. Излишек бессодержательной декламации и недостаток духовной пищи превращает проповедническую кафедру в сосуд напыщенного пустословия и вызывает со стороны слушателей презрение вместо уважения. Если мы, проповедники, не можем наставлять своих прихожан, не можем дать им истинной духовной пищи, то лучше нам попробовать свои силы на другом поприще, иначе мы уподобимся императору Нерону, занимавшемуся музыкой в то время, когда горел Рим, и посылавшему в Александрию суда за песком для своей театральной сцены, тогда как весь народ его умирал с голоду. Друзья, содержательность – это очень важное качество, и не только проповедника, но и любого. Когда-то Павел писал Тимофею такую важную вещь. Она мне показалась очень важной в приоритетах. Мы часто ценим способности, мы часто ценим интеллект человека и отдаем этому предпочтению. Но какие предпочтения Библия отдает? На каком месте эти способности стоят? Очень легко запомнить 2 Тимофею 2:2. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Неспособным людям передай, которые бы верно научили, а передай верным людям, которые были бы способны научить. Верность, содержательность – эта сторона больше ценится, чем даже наши способности. Бывает, друзья, одна какая-нибудь содержательная фраза может круто изменить жизнь человека. У меня вопрос, загадка. Скажите, в жизни Иуды какая фраза прозвучала из его уст, после которой мы как бы об Иуде читаем, как о новом Иуде. Новая страница жизни началась у Иуды. Какая фраза? Кто помнит? Короткая фраза, содержательная фраза, после которой об Иуде мы уже читаем, как о какой-то другой личности. Короткая фраза. «Она правее меня». Это был некий переворот в его мышлении. Одна всего лишь фраза, и Иуда начинает меняться. Она правее меня. Бывают такие фразы содержательные, которые могут жизнь человека изменить. Бывает даже с кафедры сказана всего лишь какая-то фраза глубокая, а она как раз касается человека. То, что было нужно, вот та самая изюминка. Один молодой человек, австриец, решил покончить со своей жизнью. Как-то жизнь его пришла в тупик. И он решил пойти на кладбище и свести счеты с судьбой-злодейкой. Он взял револьвер и отправился на кладбище, и под луной он стал искать то местечко, скамеечку, где присесть. И вдруг неожиданно наткнулся на одного черного ангела. Он аж вскрикнул. Это был памятник, поставленный умершей девушке. И вот на этом памятнике было написано: «Эй, прохожий, ты, видно, устал идти. Отдохни здесь немного. Путь твой еще долог, хоть и закончится здесь. Ступай и будь счастлив, пока ты живой». Эти слова пронзили юношу. Он бросил револьвер и, натыкаясь на кусты и оградки, попятился прочь с кладбища. Это был австрийский писатель Стефан Цвейг. Так одна фраза, написанная на памятнике, спасла ему жизнь. Друзья, но за содержание надо платить. Это не просто вот ты взял, почитал и наполнился содержанием. В общем-то, содержание, оно дышит элементом затрат. Это затратная часть. Интересно, друзья, проследить за Пергамской и Сардийской церкви, сравнить их, как они относились к имени Христову. В Пергамской церкви сказано, что «ты содержишь имя мое», а Сардису написано «ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Друзья, это не одно и то же. Можно носить имя, а можно содержать имя. И это не одно и то же. И Пергамская церковь действительно была содержательной. Там был Антипа, верный свидетель, который был содержательным человеком, и он был умерщвлен за свою верность. Друзья, я заканчиваю. И вы мне даете все позывные для этого своим шумом. Позвольте хотя бы одну историю в заключение рассказать, чтобы показать, насколько от содержательности нашей зависит даже вопрос нашего восхищения. Если кто-то думает, что он просто налегке войдет в Царство Небесное, только лишь потому, что он 20 лет назад покаялся, это очень серьезный самообман. Дело в том, что мы каждый день должны заботиться о своем содержании, и оно будет определяющим в день восхищения. У меня жена – это жена проповедника, и она часто смотрит на вещи даже глазами проповедника и часто делится своими размышлениями, и иногда я пользуюсь ее размышлениями и прямо говорю, что это мысли моей жены. Однажды, когда я был также в молодежном лагере, далеко-далеко отсюда, вот, это было в сентябре прошлого года, мы провожали нашу дочку Маргариту в первый класс. И так совпало, что вот эта дата, она была датой города, город Темрюк. Это был юбилейный день. И для того, чтобы отпраздновать, отметить эту дату, очень много сил подтянули. Историков, там какой-то конный парад, казаков. Много-много подтянули в город для того, чтобы праздник удался. Он был очень организованный, весь город собрался смотреть на это торжество. Собрали также и первоклашек, и их родителей точнее. И было такое дано задание. Родители, не забудьте, когда вы приведете своих детей, то наполните шарики гелием. И моя жена услышала, как одна мамаша сказала, вот еще, я буду еще деньги тратить на гелий, ртом надуем. И вот наступил этот самый знаменательный день. И вот первоклашки стоят, и как раз вот для них наступил этот самый момент. Решили уделить внимание тем, кто только начинает вступать на путь знаний. Сказали речь первоклашкам, для того, чтобы они хорошо учились в школе. И потом, как бы в знак того, чтобы показать, что они отправляются к вершинам знаний, сказали, детки, а теперь отпустите свои шарики. И все детки отпустили шарики, и у кого-то они взмылись вверх, а у кого-то они опустились вниз. Те, что были гелием, поднялись вверх, надутые ртом, опустились вниз, перед всем честным народом, перед всем городом. Это было очень зрелищно и эффектно. Куда отправились шарики? И она сразу подумала, как жена проповедника, да, интересно, ведь так же будет в день восхищения, когда Бог даст знак взойти к Нему, встретение на облаках, то, чем ты наполнен, и будет определяющим, будешь ли ты взят или нет. Если надут с собой, если надут каким-то своим собственным плотским содержанием, только лишь способностью, раздутым, то не будешь взят. Если же ты наполнялся Божьим Словом, заботился о своем внутреннем мире, это, друзья, и будет важным фактором, который определит, насколько же я готов к восхищению. Друзья, молодежь, я очень вам желаю, чтобы каждый из вас был содержательным человеком и, отправляясь в дневной путь, вооружитесь каким-то словом, которым вы поделились бы и сделали бы содержательнее своего ближнего. Аминь.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать страничку о Боге, о вере, о Церкви.

0: Добрый день.
1: Добрый день, дорогие друзья.
0: Как вы относитесь к татуировкам? Иногда бывает так, что на человеке уже живого места не остается, а может быть, в небольшом количестве это нормально?
1: Вот здесь я совершенно категоричен, потому что Бог категоричен. Бог через Моисея оставил израильскому народу, чтобы когда они войдут в языческие земли и столкнутся с языческими обрядами, с языческой культурой, чтобы они не учились у них многому, и в том числе не учились у них делать нарезы и картинки на теле. Бог прямо запрещает делать на теле рисунки и надрезы всякого рода. Скажу прямо, что вот в советское время большое количество нарколог говорило всегда о двух вещах. Либо человек молодой был глупенький в армии, и ему там накололи что-то, чепуху всякую на руках. Либо это был уголовник, а если он весь синий, то это рецидивист. То есть наколки всегда говорили о морали человека. Если человек высокоморальный, никаких наколок на его теле не найдешь. Приличный, уважающий себя человек, нелегкомысленный, не захочет делать рисунки на своем теле, особенно в тех местах, которые необходимо будет открывать. Есть татуировки там на пальцах, там кто-то написал свой год рождения. Это обычно армия или тюрьма. Никто в нормальном режиме не делает себе этого. И чаще всего это под влиянием алкоголя или наркотиков, когда сидят там в толпе. Я такой в армии проходил. Толпа ребят, делать нечего, там в часы отдыха. И вот давайте друг друга колоть, там еще что-то делать. Я считаю, что это от отсутствия здравого смысла, от отсутствия воли и понимания своего человеческого назначения. Сегодняшние тату, как их там называют, расположенные почти на интимных местах, могут делать только люди с сознанием открыть свои интимные части тела, чтобы человек долго не мельком посмотрел там на оголенную часть тела, а присматривался к этой части, изучал картинки там. Бывает на пояснице, буквально между нижней одеждой и верхней одеждой делают, еще на каких-то местах. Кроме того, что это запрещено Богом, использовать свое тело как полотно или как бумагу для рисования. Кроме того, это еще морально человек не очень далек, не очень высокого морального своего духовного состояния, если говорить о верующих. Я считаю, что верующий принципиально не должен на своем теле наносить никакие ни нарезы, ни наколки, ни рисунки. Я подчеркиваю, ни рисунки, потому что в Ветхом Завете тоже так сказано. Есть способ нарезами или там колоть уколами, да? А сейчас тату это фактически могут там какие-то наносить рисунки, даже не глубокие, не глубокого свойства, то есть они не проникают глубоко. И рисунки Бог запретил наносить на своем теле. Тем более, что вообще христианин должен одет быть так, чтобы интимные или более-менее интимные части тела не были обнажены для обозрения на улице или где-то еще.
0: А если человек накалывает христианские символы?
1: Для меня это такой парадокс. Я уверен, что боящийся Бога человек и хотя бы читающий Библию, даже если такое искушение у него появится сделать тату, он преодолеет это искушение страхом Божьим и желанием угождать Богу. Мы призваны прославлять Бога и в душах, и в телах. То есть наш внутренний человек должен поклоняться Богу, и наше тело является храмом Бога. И если только мы хотим, по примеру, там, православного храма расписать себя иконами, тогда и иконы – это грех. В этом случае, то есть как предмет поклонения. Христианин трезвый, в трезвом уме, когда он находится, а, например, баптисты должны быть всегда трезвы. Мы принципиально не употребляем алкоголь и никакие там средства дурманящие. Поэтому христианин в присутствии Божьем, который находится всегда, и Бог живет в его теле, не будет даже задумываться на эту тему, чтобы написать, скажем, библейский текст на своем теле. Где он, на лбу напишет? Или на пояснице? Или где? Или на бедрах? Где он напишет «Бог, я тебя люблю»? Даже эта фраза будет противоречить заповеди Божьей. И другая деталь, больше может быть такая дискуссионная, но я бы ее высказал. Есть, например, в природе существует цианистый калий христианский. Как вы думаете, яд существует христианский?
0: Ну, наверное, нет.
1: Наверное, нет, потому что по определению яд предназначен для того, чтобы убивать, вредить своему здоровью. На мой взгляд, сам по себе вопрос, христианская надпись на теле сродни христианскому яду. Если Бог запретил делать рисунки на теле, как я могу сам себя искушать вопросом, Бог, а могу я написать твое имя на своем теле? Когда он сказал, не рисуй, не коли, не надрезай, ничего не делай на своем теле.
0: Если человек до уверования сделал татуировки, что ему дальше делать?
1: Если татуировки непристойны, значит постараться их удалить. Хотя это дорогое и болезненное дело.
0: И рискованное для здоровья тоже.
1: Да, но если возможно, надо устранить. Апостол Павел говорит, кто в каком звании призван, в тот таком и оставайся. Если призван рабом, оставайся рабом. Если можешь освободиться, освободись. То есть обрети лучше. Человек, который успел навредить себе, своему телу, до обращения к Богу, и может что-то исправить, должен исправить. Иногда это может быть пластическая операция, иногда специальная одежда, иногда это специальная прическа и что-то еще из этого ряда, что может так или иначе прикрывать какие-то картинки. Я много встречал мужчин, божьих людей, которые стыдятся своих рук. Я их понимаю. Человек, служитель Божий, уверовал, вчерашний грешник, там, пьяница, даже преступник, уверовал, стал истинным христианином. Бог прощает все грехи. Когда человек искренне просит, крови Христа достаточно, чтобы омыть любой грех. Но Бог не гарантирует изменения последствий. Человек был всю жизнь пьяницей, цирроз печени Бог не каждому обещал исцелить после обращения к нему. Или человек в пьяном угаре отрубил себе руку там, или пробил себе голову. Бог не гарантирует и не обещает в Слове Божьем полное восстановление. Кстати, фашисты в концлагерях использовали татуировки для изготовления дамских перчаток и сумочек. То есть они не воспринимали даже это, опустим их мораль, они даже не воспринимали это как часть человеческого тела, они просто как материал. Я считаю, что даже безбожник не должен издеваться над своим телом и превращать его во что-то непонятное. И нужно хранить себя. Вот христиане с детства должны хранить себя от всяких уродских идей и мирских желаний, и в том числе и мирской моды. А если человек уже обратился к Богу, будучи разрисованным, я думаю, что христиане должны быть снисходительны и не упрекать, даже внутри не укорять его за это, а благословлять его и поддерживать.
0: А может ли он быть пастором?
1: Все зависит от того, я бы сказал, где находятся татуировки. Я видел пресвитера церкви, не буду говорить где, у которого на пальцах такие уже блеклые, но еще цифры остались там, его дата рождения или дата чего-то, видимо, в тюрьме был, или, может, в армии по глупости налепил. Скорее всего, он сам уже привык, но есть одна деталь такая, очень, я бы сказал, тонкая, сакральная, что ли. Когда пресвитер совершает вечерю Господню, причастие. И вот когда он берет чашу, взял чашу, и вот перед глазами всех под чашей его руки с синими картинками. Или он ломает хлеб. Наверное, духовно это не имеет значения с точки зрения вот, сути хлебопреломления. Но эстетически это неприятно. Как неприятно видеть пресвитера без пальцев, который держит чашу, допустим. Я думаю, что Бог оставил достаточно информации для того, чтобы мы были внимательны к этому. В Ветхом Завете любое, даже внешне незаметное повреждение тела было препятствием для того, чтобы стать священником или левитом. Бог запрещал избирать священника с какими-то внешними, даже незаметными под одеждой повреждениями. Потому что в этом случае священник представлял Бога. И мы, а мы царственное священство. Мы все христиане царственное священство. То есть мы священно действуем царю, Богу. И когда человек это понимает, у него должны просто испаряться всякие греховные мысли, попытки оказывать какое-то изменяющее действие на своем теле, которое Богу может быть неугодно.
0: Спасибо большое за интересную дискуссию. До свидания.
1: До свидания, дорогие друзья. Благослови вас Господь.

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать программу «Слова надежды». После нее слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельских христиан. Слова надежды». Быть может, зарей, когда утро начнется,

0: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам Словом.
1: И Слово Божие, книга Деяний апостолов, 17 глава и 31 стих мы читаем. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством преопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Всякая попытка определить и отметить события, связанные со вторым пришествием Христа, в одной короткой проповеди никак невозможно. Одно можно сказать, что событий этих очень много. Мы, конечно, знаем, что Христос грядет царствовать, основать свое царство, собрать своих святых и судить живых и мертвых. Его пришествие будет нашим избавлением и спасением. С его приходом связано воздаяние каждому по делам его и окончательная победа Христа над его врагами. Хотя можно было бы отметить очень много разных событий в связи с пришествием Христа, но в главном произойдут два события, а именно воскресение и суд. Мы намерены коротко коснуться этих двух событий. В нашем тексте апостол Павел касается воскресения и суда. Выражения эти мы находим в речи апостола Павла к Афинянам. Эту проповедь Евангелия Христова Павел говорил язычникам. Павел никогда не старался применить благовестие Христово к разуму и вкусам язычников первого века. Он проповедовал воскресение и суд. Во время этой проповеди афиняне смеялись над ним. Но не следует забывать, что в Афинах были знатные люди, которые приняли проповедь Павла о воскресении и суде и были чудесно обращены на путь веры. Сегодня мы проповедуем тоже спасительное Евангелие и обращаем ваше серьезное внимание на события во время пришествия Христа. Слово Божие говорит, что когда Христос придет, то мертвые воскреснут и предстанут пред Богом на суд. К этому великому событию направлялись все века. Неизменно верно, что день Господень грядет. Ни языческий скептицизм, ни пренебрежение первого века, ни современное неверие и безбожие ни в коем случае не задержит планов Бога воскресить мертвых и привести их на суд. Сделаем краткое наблюдение воскресения мертвых. Мы рассмотрим воскресение мертвых не только потому, что оно предшествует суду, но еще по той причине, что воскресение Иисуса Христа является истинным доказательством того, что будет день суда. Павел рассуждает в Афинах, что не может быть и малейшего сомнения в том, что день суда придет, так как Бог подал в этом удостоверение воскресением Христа из мертвых. Поэтому воскресение Христа является гарантией, что Бог воскресит всех мертвых на суд и после суда воздаст каждому по делам, соделанным во плоти. Детальное описание событий между вторым пришествием Христа и воскресением мертвых описано в первом послании апостола Павла к Фессалоникийцам в 4 главе. Здесь полная информация и описание событий, предшествующих суду. «Не хочу же оставить вас, братья, неведение об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещании, при гласе Архангела в трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Первым событием во время пришествия Христа будет воскресение мертвых. Согласно учению Слова Божия, все мертвые воскреснут. Истина воскресения яснее видна в Новом Завете, чем в Ветхом. Пророк Даниил говорит, и это из 12 главы его пророчества, «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Господь Иисус Христос и апостол Павел определенно учили об общем воскресении мертвых. Из 5 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Так сказал наш Спаситель в Евангелии от Иоанна. А вот слова апостола Павла из Деяний апостолов: «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Господу отцов моих, веруя всему написано в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают». При воскресении мертвых, мертвые во Христе встанут первыми. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках. Процесс изменения и приобретения тела при воскресении мертвых будет внезапным и моментальным, равно и изменение тела смертного и живое в тело бессмертное будет мгновенным, так что и те, и другие во мгновение ока изменятся и предстанут пред своим Господом. Вторым важным событием, связанным со вторым пришествием Христа, будет окончательный суд. После воскресения мертвых будет суд. Мы читаем из 10 главы Деяния апостолов: «Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». Говоря о суде, нельзя не заметить три отдельных события. Первое. Все люди предстанут пред судилищем Христова. Из 14 главы послания к римлянам мы читаем: «А ты, что осуждаешь брата твоего? Или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». Также из 2 послания к Коринфянам, 5 глава: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Второе – это то, что здесь произойдет разделение или отделение праведных от неправедных, верующих от неверующих. Из 5 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «И изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Также из 25 главы Евангелия от Матфея: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Третье – это оправдание верующих, которые будут одеты в праведность Христа. Это из 8 главы послания к римлянам. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Дорогой слушатель Слова Божия, осведомлен ли ты о грядущем дне суда Божия? Нашел ли ты себе нас заступника и ходатая, которым является единый наш Господь Иисус Христос? Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Этим единым есть Господь Иисус Христос. Спеши к Нему и веруй, прими Его защиту. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аминь.
2: Быть может, и в полдень, и в час полуночи.

дорогие друзья, желающие получить бесплатно духовную литературу, пожалуйста, пишите. Пишите нам на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Мы желаем получать ваши отзывы о этой радиопередаче. Приносят ли они вам благословение? Дайте нам знать, потому что нам надо знать, если это занятие наше приносит благословение или нет. Пишите, пожалуйста, на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Мы будем очень рады вспоминать вас в наших молитвах пред Господом, чтобы Господь благословил вас и выполнил ваши нужды. Дайте нам знать, и мы будем вспоминать вас в наших молитвах. Не забудьте наш адрес: Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Предлагаем вашему вниманию отрывки чтений из журнала «Вера и жизнь». Этот журнал выпускается миссионерским советом «Свет на Востоке».
1: Размышления вслух. Алуа Алимжанова. Эксперимент. Вопрос «В чем секрет вашей любви?», который в последнее время часто нам с мужем задавали, заставил меня задуматься. Мой собственный ответ «Не знаю, я просто люблю его» вдруг перестал устраивать не только окружающих, но и меня. Я знаю и помню, что любовь, как мозаика, складывается из тысячи мелочей, каждая из которых незаменима. Но в чем причина, что наши отношения с мужем полны не только глубокого чувства, созданного годами, но и простых мелочей, свидетельствующих о внутреннем магнетизме? Почему спустя 15 с лишним лет муж ловит мою руку, подающую тарелку с едой, губами, чтобы мимолетно чмокнуть ее? Почему я не могу сдержать нежные улыбки, заметив его фотографию на столе у дочери, или удержаться от поцелуя в спину или в макушку его, увлекающегося работой на компьютере, когда я занимаюсь уборкой в доме? Это невозможно объяснить привычкой. Отсутствие этих легких прикосновений можно сравнить только с отсутствием хлеба на столе или чего-то очень важного, которое можно стерпеть спокойно, недолго, имея другую пищу. Раньше я никогда не задавала себе подобных вопросов, считая это простым и нормальным проявлением чувств, пока окружающие не задали мне этот вопрос много раз подряд. Ведь их каждый проявляет по-своему. Я не смогла дать вразумительного ответа им, но вдруг задала его себе. Я не считаю, что семьи, в которых отсутствуют такие знаки внимания, не имеют любви. Но вижу, что у многих появляется мечта о счастье и романтике при виде наших взаимоотношений. Поэтому понимаю, что в браке отсутствует что-то неуловимое, но такое нужное, если угасает искра молодости и нежности даже в тех семьях, где пары сумели сохранить и укрепить свою любовь. Но ведь нередко встречаются супруги, уставшие друг от друга, с годами, которых держит вместе лишь долг перед детьми или окружающими. А может, и просто привычка и страх перемены жизни. Они как два колеса на одной оси. Не могут жить друг без друга, но и никогда не встречаются. Не могу сказать, что мои наблюдения и выводы полностью объективны. Это всего лишь наблюдение. Задав себе вопрос, я начала искать на него ответ. Спустя время, заметив одну отличительную черту наших взаимоотношений, я решила убрать ее, но не навсегда, чтобы проверить, что произойдет с взаимоотношениями без нее. Если бы муж узнал о моих пробах, мой ответ был бы неверен, поэтому я все делала молча. Я перестала хвалить его по мелочам и высказывать вслух, что мне в нем нравится. В первые дни это, на удивление, оказалось трудным. Я вдруг поняла, что вслух отмечаю, как нравятся мне его глаза и руки. В работе отмечаю свою уверенность в том, что он искренне старается сделать как можно правильнее и лучше, даже тогда, когда ошибается. Говорю, что он для меня самый красивый мужчина. Трудно было промолчать, не сказать. И я вдруг вспомнила, как после свадьбы училась говорить комплименты. Это было не менее трудно, чем сейчас молчать. Во время эксперимента я не рискнула полностью вернуть то, что делала раньше. Я не стала проговаривать вслух то, что мне не нравится в его поступках и словах, иначе вернуть нежность наших взаимоотношений было бы намного трудней. В первые дни муж, как и раньше, хвалил меня по мелочам, говорил добрые слова, но прошли дни, и его желание говорить их тоже стало угасать. Пришел день, в который я не услышала от него ни одного комплимента. Я бы не отметила этот факт, ведь и прежде бывали тяжелые дни, когда он не в состоянии был вообще говорить от усталости. Но этот день стал переломным. На завтра я также не слышала ни одной похвалы или комплимента. Прошла всего неделя с того дня, и в наших взаимоотношениях пробежал холодок. Я даже не смогла понять сразу, когда он появился. Теперь мы спокойно встречались в дверях комнаты и не пытались чмокнуть друг друга, проходя. Просто не тянуло. Даже мне самой вдруг расхотелось гладить его руку за столом. Жизнь очень быстро превратилась в рутину, и от нее повеяло скукой. Каждый из нас занялся своими делами, все меньше замечая другого. Мы оба увлекающиеся люди, и у нас получилось с головой уйти в работу. Но вдруг даже интересная прежде работа совсем перестала радовать. Пропала радость жизни, искра, и я вдруг поняла, что именно эти добрые и ласковые слова украшали нашу жизнь, создавая ежедневно ощущение маленького праздника. Мне не нужны были лживые комплименты с натянутой улыбкой, когда, пережевывая недосоленное жаркое, муж говорит: «Все хорошо, милая, все вкусно, ты прекрасно готовишь». Нет, я хотела и хочу правды, но сказанной с любовью, когда я, заметив его усталый и грустный взгляд, спросила, не испортила ли я еду. Затем спросила о делах на работе и выслушала малопонятное объяснение о проблемах с серверами, материнскими платами и винтами, на которых чуть не гигнулась информация огромного предприятия. Мне было дорого признание правды. «Жаркое ты раньше готовила лучше, но спасибо, что ты спросила о делах на работе и выслушала меня. Просто я очень устал от проблем. Если бы не ты и наш дом, не знаю, что бы я делал». Люди нуждаются в признании тех, кого они любят. Я поняла, что женщина, описанная в книге притчей, никогда не смогла бы сделать столько работы, если бы ее не хвалил муж и не ублажали дети. И мужчина теряет силы, если его сердце не уверено в его жене. Он должен знать, что любимая женщина верит в то, что его намерения добры и старания не напрасны. А если он не слышит этого, со временем его силы слабеют и пропадает желание делать что-то для семьи. Такие мужчины идут помогать кому угодно, забывая о доме. Ведь чужие люди оценят их усилия и проявят благодарность. Не потому ли так много мужчин и женщин, проявляющих бурную деятельность вне дома, в то время как самые насущные нужды семьи остаются без внимания? Не потому ли Павел пишет: «В почтительности друг друга предупреждайте»? Из чего складывается почтительность? Может быть, это умение заметить реальные сильные стороны человека и озвучить их для него? Я не рискнула сказать мужу, что моя молчанка – это только эксперимент. Я не хотела его огорчать. Только в один из дней я подошла к нему, крепко обняла и сказала: «Подожди 2 минуты, не уходи на работу. Я слишком долго с тобой не обнималась. Ты самый лучший муж в мире». Мой милый крепко обнял меня и в ответ спросил: «Ты не обиделась на меня? Что-то не то у нас происходило в последнее время. Ты не заметила?» Я просто ответила, что не обижена и очень люблю его, хотя так много дней не говорила об этом. И в тот же миг вернулась причина насмешек некоторых людей и самое дорогое наше сокровище, странный для некоторых магнетизм, с которым все становится по плечу. И даже ссоры и разногласия, к сожалению, пока еще неизбежные, но, слава богу, редкие, не могут продлиться больше часа.
2: Из поэтических тетрадей. Иван Абрамов. Волчата. Любить волчат и волк умеет. Он ради них овцою блеет. Ему в кошару не пробраться, коль в шкуре собственной остаться. В семье людской порою тоже отец и мать меняют кожу. Мол, пусть нужды не знают чада. И вот, глядишь, идут волчата.
1: Иван Абрамов. Эскиз. Когда предстанут перед Богом двое, жених, а рядом хрупкая невеста, я вижу в этом что-то неземное, как бы эскиз к событиям небесным. И нежно-красочно в моем сознании рисуется огромная картина, пространство в радужном сиянии, и вечный Бог благословляет сына. А рядом с ним, в вессоне белоснежном, от счастья даже глаз поднять не в силах, склонилась церковь пред любовью нежной, чей образ в сердце пламенном носила. И голос Божий с радугой в пространстве: «Благословенна ты, Христа невеста! Окончен путь твоих скорбей и странствий, настала эра радости небесной».
2: Анатолий Овчинников. «И незрячему видно. Есть иная любовь, где кончаются нервы вселенной, где не слышно минут, отбивающих сроки веков. Я увидел ее отражение плоти нетленной и, конечно, узнал вдохновение библейских стихов. Горячо изливаясь из сердца великого Бога, в наши грязные души безмерно текла благодать. И любой, кто хотел, мог ее разглядеть и потрогать, мог забрать ее всю и отвергнуть ее и предать. А любовь предавать не умела еще изначально, и она, как Христос, нас могла бесконечно прощать. Тот же взгляд у нее переполнен укором печальным. Она столько прошла, чтоб сегодня меня повстречать. Так текла широко, что любому незрячему видно, и при всей широте упиралась в меня острие. И мне делалось страшно, и мне было смертельно обидно то, что именно я больше всех недостоин ее. Маме, я жив молитвами твоими, из слез твоих сотворены, они ладонями живыми мои разглаживали сны. А я не видел, как дрожали родные губы и в мольбе просили, чтоб не угрожали лихие дни моей судьбе. Я не задумывался даже из бессердечной пустоты, насколько мне тот шепот важен, что с Богом говорила ты. И в старой комнате, где скука скулит ночами за окном, твои протянутые руки благословил Господь давно.
1: Наталья Щеглова. «Не постичь». Не постичь благодать вне любви, вне тревоги, надежды и жажды, вне доверия встречному каждому, вне стремления душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать вне любви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадании костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой, вот он в сердце сияющий блик благодати святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, не постиг, но обрел. Любовь Васенина. Приобретайте жизнью. Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 1 Петра, 3 глава. Родные люди, близкие сердца, они выходят против вас на битву, а вы в проломе стойте до конца. Приобретайте их молитвой. Они от Господа так далеки, им дела нет сегодня до спасения. Нет, не спасти движением руки. Приобретайте их терпением. Они не покоряются словам, они и слышать не хотят о Боге. О, мудрости Господь пошлет пусть вам. Приобретайте их любовью. Вам должно свет Иисуса излучать, обиды им прощая и ошибки. Не говорите, лучше помолчать, приобретая жизнью.

Вместо свидетельства. Петр Луничкин. Осознанное решение. Я буду любить. Грех победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови, крови Христа. Помню, когда я был подростком, в нашей церкви этот гимн пели довольно часто. Не знаю почему, но псалом о победоносной силе крови Христовой любили все. Может быть, в то время у нас был просто небольшой выбор гимнов? Хотя нет. Помню сборник духовных песен, состоявший из нескольких сотен песен. Да, были еще сборники молодежных гимнов, как правило, переписываемых от руки. А может быть, время было иное? Да, времена были другие. Времена были тяжкие. Нас, евангельских христиан, а, впрочем, не только нас, но и других религиозных мракобесов, атеистически настроенный созидатель коммунистического общества, советский гражданин, мягко говоря, недолюбливал. Ну а мы, признаюсь честно, особо по этому поводу не расстраивались. Мы любили и дорожили нашим семейно-церковным общением, которого, на удивление, не хватало. А потому все вечера на неделе у нас были заняты, и заняты они были, как правило, церковными мероприятиями. Были у нас еще и внеочередные собрания, траурные, когда в последний путь провожали наших братьев и сестер. Мы превращали траурное собрание в евангелизационное. Времена были тяжкие, советские. «Петр Анатольевич», — обратилась ко мне в одном городе женщина, — «вы не могли бы поговорить с моим сыном? Ему 30, женат 8 лет. У них есть ребенок, мальчику 5 лет. Мой сын — член церкви, а принял ужасное решение — оставить свою жену». Смотрю на несчастную мать. Седина покрыла голову, под глазами мешки, в глазах наворачивающиеся слезы, голос дрожит. Женщина сильно переживает. Внутрисемейный конфликт сына ранит ее сердце. Беседую с Владимиром. Веселый, самовлюбленный эгоист, якобы знаток Библии. По крайней мере, во время беседы со мной ее цитировал. Оказывается, Владимир просто свою жену разлюбил. Не любит он ее больше, вот и все. Претензий к ней как таковых нет. Хорошая хозяйка, добрая христианка. Но с ней он больше не может жить, она его раздражает. «А как же Писание?» — спрашиваю я. «Там ведь написано: мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» — Ефесянам 5:25. И тут же слышу ответ. «А что Писание? Писание против насилия. Иисус Христос — даятель свободы». Хотел сказать, что заблуждается Владимир. Не зная Писания, ни силы Божьей. Но, глядя на брата, подумал, а вместит ли? Через некоторое время узнал, что Владимир от семейных и церковных пут полностью освободился. А как же Христос, его жертва, покаяние и обещание доброй совести? Все братом Владимиром попрано. А вам известны случаи беспричинных разводов? Почему слово «беспричинных» я вдруг выделил в кавычки? Ведь причины есть, и, как говорят в народе, их предостаточно. Но для мира греховного, развращенного и безбожного причин для развода много. Весь этот греховный мир лежит во зле, 1 Иоанна 5:19. И потому в настоящее время на 100 браков приходится более 80 разводов. Но ведь церковь отделена от мира. «Я, — говорит Бог, — создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее» — Матфея 16:18. Для возрожденных христиан есть только одна причина развода — Матфея 19:9. Но, к сожалению, Владимиров в наших церквах с каждым годом все больше и больше. Время нынче такое — свобода. Терзает мысль, что кто-то с упреком и даже с неким раздражением скажет: «Ну вот, опять за старое. Нужно жить настоящим и будущим». И в далекие времена прошлого столетия встречались семейные раздоры, приводящие к разводам. Да, согласен, встречались, но довольно редко. И, как мне кажется, евангельские христиане того времени были более богобоязненными. Они дорожили Священным Писанием и всеми силами во всем старались угождать Богу. Помню Василия Филипповича, старца, проповедника нашей церкви, кроткого, богобоязненного брата. Образование 6 классов, по специальности разнорабочий. За исповедание своей веры он при сталинском режиме отсидел 12 лет.
находясь в местах заключения, узнал, что жена ему изменила. Марию Савельевну в конце 40-х от церкви отлучили. Помню я эту милую и добрую старушку, и не верилось мне, что в прошлом она пережила ужасное падение. Василий Филиппович и Мария Савельевна давно уже в вечности. Они прожили на земле долгую и счастливую жизнь. И счастливы они были не потому, что из памяти Василия Филипповича Бог каким-то чудодейственным образом стер воспоминания о совершенной Марией Савельевной измене. Счастливы они были просто потому, что Василий Филиппович уже тогда, находясь в местах лишения свободы, принял важное для себя решение – жену простить, об измене никогда не вспоминать, а совместную жизнь с ней продолжить. Решение принял осознанно, руководствуясь исключительно любовью к Господу и Его Слову. Да, были герои веры, и, скажу откровенно, есть они и сейчас. 7 лет назад в городе Н. ко мне подошла сестра, певица хора. Со слезами на глазах призналась, что однажды изменила мужу и с тех пор не может найти покоя. 27-летняя женщина решила поделиться со мной принятым ею решением во всем признаться мужу. Она понимала, что признание в измене может коренным образом изменить не только ее жизнь, но жизнь мужа и двоих маленьких детей. «Я больше не могу скрывать то, что не дает мне жить», — призналась сестра. «Меня терзают не только угрызения совести, но и мысль о самоубийстве. Я глубоко раскаиваюсь в ужасном поступке. Я люблю Бога, мужа и детей. Я не понимаю, как все это произошло со мной». Мы молились и решили встретиться вновь через 2 дня. Во вторник Галина и Сергей, имена изменены, с маленькими детьми на руках пришли на беседу. Сергей был потерян. Он плакал и не стеснялся слез. Естественно, на основании Библии Сергей мог оставить Галину. Но, взяв в руки Библию, он сказал: «Слово Божье дает мне свободу. Сейчас я перед вами и Богом принимаю осознанное решение. Галина остается моей женой. Я буду любить ее еще больше и никогда не упрекну ее в том, что произошло». Немного помолчав, Сергей взял Галину за руки и, глядя ей в глаза, сказал: «Но даже если когда-нибудь сатана, помрачив мой ум, упрекнет тебя, знай, что он воспользовался моими устами. Я люблю тебя, потому что Бог повелел мужьям любить своих жен». У Сергея и Галины 4 детей. Они живут и славят Бога. Сергей, руководствуясь Священным Писанием, выбрал то, за что однажды получит награду. И как Христос, пострадавший плотью, примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. 2 Коринфянам 5:19, так и Сергей вместил в себя жену с ее прошлым согрешением. Он принял осознанное, волевое решение – руководствоваться не плотью и душевной травмой, а Духом Святым. Есть и в наши дни возрожденные от Бога люди, живущие не по плоти, но по духу. Просто таковых с каждым годом все меньше и меньше. Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Галатам 5:17. Признаюсь, что в те далекие 60-е и 70-е годы прошлого столетия мы, молодые по возрасту христиане, пели тоже не совсем современные гимны и слушали не всегда одаренных проповедников. Но мы без уважительных причин не пропускали утренних воскресных богослужений, и Бог благословлял нас любовью к общениям. Нам никогда не приходила идея вместо вечерних собраний пойти в кафе или кинотеатр. Мы регулярно устраивали чаепитие в церкви, пели и восхваляли Бога. Мы не критиковали наших проповедников. Не критиковали, может быть, потому, что не знали всех правил построения проповеди. Библейских институтов и университетов в СССР, Союз Советских Социалистических Республик, не было. Ну, а на заочные курсы в СЕХБ поступить было довольно сложно. Сразу оговорюсь, я не против духовного образования. Я против надменной демонстрации знаний. Я против прогрессирующей в последнее время злобной критики всего и всех. Проблема современной церкви не в песнях и не в проповедниках, не в служителях или литургии, не в использовании на богослужениях тех или иных музыкальных инструментов. Проблема в том, что многие христиане, поддавшись велению времени, свои плотские поступки пытаются оправдать Священным Писанием, пренебрегают служением и просто имеют размытое представление о грехе. Все общество, за исключением небожителей, подвластно временным переменам.

Письма читателей. Забота о читателях. Благодарю Бога моего за то, что получаю ваш журнал «Вера и жизнь». Прочитав ваше письмо о том, как много людей нуждается в этом журнале, и поговорив с сокамерниками, мы решили обратиться с просьбой к администрации. Наш сектор ПЖС, пожизненных заключенных, получает приблизительно 10 журналов. Если администрация разрешит сделать христианскую библиотеку, и в ней будет человек, ответственный за литературу, то на сектор хватит и 3 журналов, а 7 вы можете выслать тем, кто в более стесненных обстоятельствах. Обращаюсь ко всем братьям и сестрам, которые находятся за колючей проволокой. Возьмите наш пример на вооружение и попытайтесь свести до минимума выписку журнала в вашем лагере. Сергей Мусиенко, Хмельницкая область. Уверовав, благовествовать. Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, Господи нашим, да благословит всех сотрудников миссии «Свет на Востоке» Отец Небесный всеми благословениями, которые Он имеет в преизбытке. Мы так благодарны Богу за вас, что снова получаем журнал «Вера и жизнь». Когда я находился в Могилев-Подольском, журнал «Вера и жизнь» подкреплял меня духовно, давал веру в Бога, укреплял в духе, давал жизнь новую во Христе Иисусе, Господе нашим. Недавно я ездил с миссионерским служением в Россию, на родину, в республику Марий-Эл. Встречал друзей, родных, знакомых, которые меня раньше знали как человека, живущего в мире греха, а теперь не могли поверить, что Бог так изменил мою жизнь в лучшую сторону, даровал спасение и новое сердце. Ходил пешком, ездил, потом снова ходил пешком, только бы нести Слово Божье людям на родине. Потому что очень много людей гибнет во грехах, невежестве, пьянстве, ненависти друг к другу. Раздал всю литературу, которую взял с собой. Очень пожалел, что мало взял. Пришлось оставить свою Библию другу, которого не видел 15 лет, и которому засвидетельствовал об Иисусе Христе. Он попросил Библию, и я подарил ему Слово Божье. Верю, что Слава все-таки обратится к Богу и будет спасен. Брат во Христе Григорий Ибатулин, Винницкая область.

0: Три часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, на нашей волне звучат личные свидетельства людей, которые пережили встречу с Иисусом Христом. После этого, в конце часа, слушайте страничку под названием «Духовное наследие».
2: Я сделала выбор. Я родилась и выросла в городе Ленске, Якутия. В детстве я читала сказки о волшебниках, которые творили чудеса, исполняли желания и могли влиять на других людей. И мне очень хотелось иметь волшебную палочку, знать магическое заклинание. А пуще всего я хотела сама стать колдуньей и иметь такую силу, которой нет у других. Дьявол обольщает людей с самого детства, чтобы впоследствии поймать в свои сети, как и случилось со мной. И чтение страшных сказок про Бабу-Ягу, Лешего, Водяного, как и других нечистей, не проходит бесследно. Я боялась темноты, боялась оставаться одна. Мне с детства снились кошмары, и я часто просыпалась и плакала от страха. То, что подобное происходит с большинством детей, могут засвидетельствовать многие родители. Но они не знают истинную причину таких страхов, считая, что это просто выдумки и фантазии ребенка. Когда я подросла, то узнала, что и в наше время существуют люди, которые могут предсказывать будущее, читать чужие мысли и творить чудеса. И этого можно достичь, обучаясь оккультным вещам – гипнозу, магии, астрологии, спиритизму и тому подобному. Я стала читать об этом все, что мне попадалось. Собирала гороскопы и толкования снов, ворожила и гадала на картах, вызывала под Новый год духов умерших, обращалась за советом к цыганке и к хироманту, человек, который предсказывает судьбу по линиям руки. Когда у меня появилась книга «Тайны руки», я сама стала разбирать эти тайны. Когда болела, обращалась за помощью к экстрасенсам и сама пробовала заниматься биоэнергетикой. В детстве меня часто водили к моей тете, которая лечила меня молитвами и заговорами от испуга, от сглаза и других напастей. Позже я сама научилась этому. Я думала, что это от Бога, потому что такое лечение заканчивалось молитвой и словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я хотела заниматься белой магией для того, чтобы помогать людям лечить их болезни, а черной магией, чтобы отомстить своим врагам. В то время я еще не знала, что и то, и другое имеет один источник. Все эти явления настолько распространены в обществе, в котором я живу, что такие занятия считаются нормальными. О, если бы я тогда знала, что все это является мерзостью пред Богом! Как сатана сумел обольстить меня гордостью житейской, желанием быть не такой, как все! Последствия моих увлечений были ужасными. Я все больше и больше попадала под власть греха и дьявола. Я всегда верила, что существует Бог, но Он мне представлялся суровым и карающим, потому что часто от людей можно было услышать выражение «Бог наказал». В детстве меня крестили в православной церкви, и я считала, что верить в Бога и быть крещеной достаточно для того, чтобы попасть в рай. Но я никогда не задумывалась над тем, живу ли я так, как хочет Бог». В школе училась хорошо и была активной участницей школьных мероприятий. Дома была совсем не ангел. Я часто раздражалась, кричала и грубила родителям. Если окружающие люди относились ко мне хорошо, от меня можно было ждать добра. А если плохо, я платила тем же. Вообще, я старалась по возможности помогать людям. Меня всегда возмущала несправедливость, царящая в мире. Я часто мечтала о светлом и добром. В мыслях стремилась к хорошему, а попала в какое-то болото, которое засасывало все глубже и глубже. Еще учась в старших классах, я начала выпивать в компаниях и постоянно пропадала на дискотеках. После окончания школы стала курить. В Иркутске, куда я уехала учиться, попала в компанию, где травили себя наркотиками. Я стала делать то же. Многие в этой компании резали себе вены. Однажды, когда мне было тяжело, и я это сделала. Я боюсь вида крови и тяжело переношу физическую боль, но в стрессовой ситуации не могла успокоиться, пока не увижу свою кровь. Я делала лезвием бритвы глубокие надрезы на своей руке, плакала от боли и страха, когда видела, как течет кровь, но каждый раз сатана вновь заставлял меня брать в руки бритву. В общежитии я познакомилась с Олегом. Через полгода мы поженились. Мне особенно нравилось смотреть фильмы ужасов. Потом по ночам мне снились кошмары, будто лицо мое изменяется, как лицо вампира, и в меня вселяется дьявол. У меня нет сил сопротивляться ему, и я становлюсь орудием в его руках. Он хочет, чтобы я вышла на улицу и убивала всех. Я боялась спать в темноте, и всю ночь у нас горел свет, но ничего не помогало. Такие сны часто повторялись. Я настолько явственно чувствовала во сне одержимость, что мне даже страшно было засыпать. Стоило мне уснуть, как дьявол приходил опять. Вскоре действия дьявола стали еще реальнее. Однажды ночью какой-то голос мне шептал, чтобы я задушила Олега. Я проснулась и плачу. Олег спрашивает, что случилось? Я говорю, мне кто-то велел тебя убить. Мне страшно. Оставаться одной в квартире было жутко. Казалось, что кто-то постоянно за мной наблюдает. Меня даже душил дьявол. Я начала засыпать, как вдруг сквозь полудрему увидела нематериальное существо, как бы состоящее из белой дымки, которое с рычанием вылезло из-под дивана, подошло ко мне и стало душить. Я не могла ни пошевелиться, ни закричать, потому что тело было парализовано, а голос пропал. Меня объял ужас. Когда я с огромным усилием перекрестилась, все исчезло. Тогда я еще не знала других методов борьбы с темной силой. В Иркутском кинотеатре мы посмотрели фильм «Иисус». Раньше об Иисусе я почти ничего не знала, кроме того, что слышала, как все на Пасху говорят «Христос воскрес». И я автоматически повторяла эти слова, совсем не вникая в их истинный смысл. Из фильма я многое узнала о Христе, о Его жизни и смерти. Я узнала, что Иисус — это Сын Божий, и что Он жив и сегодня. Но самого главного я не поняла тогда, что Христос там, на кресте, страдал лично за меня, что за мои грехи Он принял такую страшную и позорную смерть. Я повторила за диктором молитву покаяния, но это была молитва разумом, а не сердцем. Я вернулась к прежней обыденной жизни, но молитва была произнесена, и я была согласна со словами этой молитвы. Дух Святой уже тогда начал работу в моем сердце. Господь вел меня. Через некоторое время мы переехали жить в Ленск. Здесь у нас родился ребенок. Я узнала, что в нашем городе есть церковь евангельских христиан. У меня появилось огромное желание пойти туда. Господь послал нам Новый Завет. Когда я начала читать его, то нашла там ответы на многие волнующие меня вопросы. Вскоре я пошла в церковь на богослужение. Пела вместе со всеми гимны, слушала проповеди. Когда все склонили колени для молитвы, я тоже встала на колени, хотя совсем не умела молиться. Я почувствовала, как будто свет и тепло пронизали меня, и я подумала: «Истинно здесь живет Бог». После собрания беседовала с пресвитером, задавала множество вопросов. Пастор указал мне на Христа и на Библию как на истину. Вернувшись домой, я все рассказала мужу. Впечатление от беседы было огромное, и я с растерянностью спросила: «Неужели все, чем я увлекалась в своей жизни, ложно, обманчиво и пагубно?» Я прочитала столько книг, и они не смогли ответить на мои вопросы. Неужели одна эта книга, Библия, сможет это сделать? Я продолжала читать Новый Завет и духовную литературу, слушала христианские песни, забросила все свои мирские кассеты. После духовных эти песни казались мне пустыми и глупыми. В результате чтения Библии и слушания проповедей я узнала о том, что все люди — грешники, и нет ни одного праведного. Пьянство, курение, ложь, сквернословие — далеко не полный список моих грехов. Я поняла, как виновата перед Богом и что заслуживаю вечного наказания в аду за свои грехи. На мой вопрос, как же мне спастись, Библия отвечает: «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Деяние 17:30. И спасение возможно только через Иисуса Христа, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4:12. Иисус сам говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. Теперь нужно было сделать этот шаг. Но дьявол все держал меня в своих оковах и шептал: «Успеешь, это можно сделать завтра». Так прошло несколько дней, пока я в Библии не прочитала, что скоро Иисус придет на землю, чтобы судить мир, и никто не знает день и час Его пришествия. Он может прийти в любой момент, и я могу опоздать. Или жизнь моя может прерваться, и тогда я умру без Христа и попаду в ад, потому что написано: «Человеком положено однажды умереть, а потом суд». Евреям 9:27. Сегодня здесь, на земле, я должна сделать выбор, где я буду проводить вечность. Дальше откладывать я не стала, а тут же опустилась на колени в молитве: «Иисус, я верю, что Ты умер на кресте за меня и своей кровью заплатил за мои грехи. Ты нужен мне. Прости меня, войди в мое сердце, в мою жизнь. Прошу Тебя, сделай меня такой, какой хочешь видеть». Я приняла Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Теперь я была уверена, что грехи мои прощены, потому что так говорит Библия: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Теперь я радовалась своему спасению и благодарила Бога за то, что Он подарил мне вечную жизнь. Иисус сказал: «Слушающие Слово Мое и верующие в пославшего Меня имеют жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24. Но дьявол снова обманул меня. Я давала читать гороскопы молодым сестрам, а он нашептывал: «Ну вот, ты теперь верующая и можешь помогать людям. Ты будешь их лечить теми молитвами и заговорами, которые знаешь». Но тот, кто приходит к Иисусу, не остается в неведении. Господь сам говорит: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 8:12. И только прочитав всю Библию, я полностью осознала ужас и мерзость своих грехов. Ибо через свое слово Господь обращается ко мне. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых и волхвовать, да будут преданы смерти, камнями должны побить их. Левит 20:27. Не ворожите и не гадайте. Левит 19:26. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. «Я Господь Бог ваш». Левит 19:31. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Второзаконие 18:10-12. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая». Откровение 21:8. «Я исповедалась перед Иисусом именно в этих грехах и отреклась от них. И еще я прочитала в Библии из Деяний апостолов 19:19. «А из занимающихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли. Мы с мужем собрали все гороскопы, сонники, книги по магии, йоге, хиромантии, экстрасенсорики, эротические книги и плакаты, карты, все гадательные принадлежности и во имя Иисуса Христа бросили в костер. Иисус вошел в мое сердце. Жизнь моя изменилась. Раньше я смотрела видики и считала это приятным времяпрепровождением. Если бы я знала, к чему это приводит. Это занятие не так безобидно, как оно кажется на первый взгляд. Еще я стала замечать, как в нашем городе после просмотра боевиков, сцен эротики и ужасов увеличивалось число убийств, насилий и грабежей. Молодежь тянет к разврату. Люди кончают жизнь самоубийством. Я поняла, что посредством таких фильмов дьявол достигает своих целей. Телевизор в руках сатаны — это эффективное орудие, которым он пользуется для обольщения людей, для того, чтобы помешать им задуматься о вечности, а нам, чадам Божьим, возрастать духовно. Уже будучи верующей, я все еще смотрела телевизор. Но потом стала замечать, что даже если молюсь и читаю Библию, у меня все равно не хватает сил бороться с искушениями. Я не жила победной жизнью во Христе. Поняла, что невозможно смотреть одним глазом на Христа, а другим в телевизор. Иисус желает быть полным господином в моей жизни. И когда я сказала Ему на это «да», Он избавил меня от этой привязанности. Я ничего не потеряла, наоборот, получила обильное благословение от Господа. Раньше я была очень суеверной, боялась порчи из глаза, верила во все приметы, какие только есть. А теперь жизнь моя в Божьих руках, и я доверяюсь Ему. Что мне могут сделать темные силы, когда в моем сердце живет Иисус? Господь — моя защита и мое упование. Я познала, что Бог есть любовь. Бог любит каждого человека и зовет: «Придите ко мне все». Я люблю Иисуса и желаю жить для Бога и исполнять волю Его. Я благодарна Господу. Он нашел меня, а я нашла то, что искала — истину. Я хочу закончить стихом из Библии, который мне очень нравится. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 8:36. Татьяна. «Мама, я тебя люблю». Когда я читаю свидетельства братьев и сестер о том, как любовь Божья спасла их, даровала мир, изменила их жизнь, хочется кричать «Аллилуйя!». Ровно год назад в моем сердце воскрес Христос. 20 апреля 1994 года я покаялась. Друзья мои дорогие, я просто хочу еще раз сказать: слава, слава Богу нашему, ибо вовек милость Его. Я приняла воскресение, жизнь в сердце, оно вошло в меня. 29 лет из 30 прожитых я не жила, а, как сейчас говорят, существовала. Хотя с детства я была хорошей девочкой, отличницей в школе. Мне все предсказывали блестящее будущее. Но знаете, мне сейчас очень страшно даже об этом вспоминать. Я вообще не верила в Бога. Беседуя с людьми, я не знаю, честны ли они, Создается впечатление, что все в Бога верят. Одни как-то по-своему, другие чуть-чуть, третьи говорят «у меня Бог в сердце», четвертые верят в высший разум, а я не верила вообще ни во что. В 16 лет я первый раз попробовала наркотик. В 19 это уже была моя жизнь. Я плотно села на иглу вместе с мужем. У нас родилась дочь. Девочка, на удивление, крепкая и здоровенькая. Мама подарила нам квартиру, и мы стали жить отдельно. Я стала самостоятельной, и жизнь моя рухнула полностью. То иллюзорное состояние благополучия, любвеобилия и самообладания, которое я получала под действием наркотика, перешло в каждодневный ужас перед проблемой «на завтра мне нужна очередная доза, которой нет». Я утеряла все мои моральные принципы. Благодаря родителям, которые с любовью опекали мою доченьку, она не была лишена любви и заботы. Когда ей исполнилось 2 года, родители взяли ее к себе, а мы приходили иногда навещать ее. Через 5 лет моя квартира уже полностью превратилась в лабораторию по изготовлению наркотического раствора. Я уже не стеснялась соседей, только иногда вздрагивала, когда слышала, проходя по двору, «наркоманка». Господь, я благодарю Тебя, моего Спасителя, что уже год я христианка. За нашей квартирой велось наблюдение, и однажды к нам пришла милиция. Изъяв наркотические вещества, привлекли нас к уголовной ответственности. Чтобы иметь хоть что-то в свою защиту на суде, я первый раз легла на лечение на 62 дня. Тогда где-то внутри я еще лелеяла надежду, что медицина мне поможет. Мне уделили очень много внимания. Врачи делали все, что могли. На мне перепробовали все новшества по лечению наркомании. Я слезно обещала, что больше колоться не буду, а сама не могла дождаться выписки. Все мои мысли были о шприце. Я спала и видела шприц. Ничего другого в этом мире для меня не существовало, и ничто меня так не манило, хотя за 10 лет этого существования я перепробовала все. Выйдя из больницы, я в тот же день укололась, четко понимая, что для меня выхода нет. Чтобы жить, я должна колоться. После этого, через определенный промежуток времени, я еще 2 раза лечилась, но уже без всяких видов на то, что это как-то изменит мою жизнь. В очередной раз, изъяв у нас дома мак, посадили моего мужа. Дочка в свои 8 лет имела проблемы взрослых. Я постоянно видела в ее больших глазах слезы, видела, как она отстаивала меня перед родителями одноклассников, соседями и 2 бабушками, которые уже изнемогали, глядя на мою жизнь. Она всем говорила: «Моя мама хорошая». А в тех редких случаях, когда видела меня, она заглядывала в мои стеклянные глаза и тихонько, чтобы не слыхала бабушка, шептала: «Мама, я тебя люблю». За 10 лет преступного существования я из доброй когда-то девушки превратилась в какое-то бездушное, без всяких принципов существо, только внешне еще сохраняя в какой-то степени человеческий облик. Если я слышала слово «люблю», я четко знала, что из меня хотят извлечь какую-то пользу для себя. Но дочка говорила это не так. Ей хотелось, чтобы я только знала это. Она ничего не просила взамен. После того, как посадили моего мужа, я продала квартиру, деньги проколола, и когда наступило наркотическое похмелье, ломка, пришла к маме домой. Она, посмотрев на меня, только сказала: «Не приходи, не мучь меня и свою дочку». Наговорив гадости и хлопнув дверью, я выскочила из квартиры и возле лифта столкнулась с дочкой. Та глянула на меня и говорит: «Мама, я тебе подарок на 8 марта приготовила. Придешь?» Я вся взбудораженная ответила: «Доченька, бабушке подари». Она отошла и говорит: «Мама, я тебя люблю. А бабушке я тоже нарисовала рисунок. Приди, я тебе сделала подарок». Я вскочила в лифт. Эти слова были для меня роковыми. Я обзывала себя последними словами. Я просто не знала, что себе сделать. И тут я поняла: смерть — вот то, чего я достойна. И сразу же обрадовалась, облегченно вздохнула и решила, что нашла выход. Я конкретно осознала, что теперь только смерть покроет те 10 лет страшной жизни, мамины страдания, сорванное здоровье и, самое главное, дочкины слезы. Еще месяц я кололась. Что-то еще держало меня на этом свете, хотя все тело, все внутренности были поражены. А в ушах звенело: «Мама, я тебя люблю». Везде и всегда даже наркотик не мог это заглушить, хотя я начала употреблять очень большие дозы, потому что решила, нужен другой метод, чтобы умереть более быстрой. А в ушах: «Мама, я тебя люблю». С кем-то поделиться своей душевной горечью я не решалась, боясь, что примут за умалишенную, и решила, надо быстрее кончать. Но в то же время мне так хотелось кому-то все рассказать. Было так тяжело. Я просто очень хотела у кого-то попросить прощения, но у кого? Рассказать все-все маме, что я наделала за 29 лет. Я знала, что этим сразу ее угроблю. Дочке просто не могла. У меня было много знакомых, но я знала, что никого не волнуют мои проблемы. И вот однажды я встретила своего знакомого, от которого впервые услышала о живом Боге. Он много мне свидетельствовал о Господе, но я ничего не слышала, а даже как-то посмеивалась над ним. Он предложил: «Хочешь, мы о тебе помолимся?» Я безо всякого осознания согласилась, и они помолились и пригласили меня на служение. Я одобрительно кивнула головой, хотя знала, что не приду. У меня кончился наркотик, и где его взять, я не знала. В ту ночь я ночевала дома. «Бог живой», — всплыло у меня в голове. И тут меня осенило. Покаяние. Я еще не понимала тогда, что я четко ощутила, что Бог — это тот, кто меня вытащит из пропасти. Меня даже радовало, что я его не вижу. Но первый раз в жизни я осознала, что Бог есть, Он живой. И я решила, что пойду на служение, попрошу прощения у Бога, расскажу Ему все, а потом умру. 2 дня я готовилась, перебрала все в своей голове. Я знала, что это мои последние дни. Мысленно я подбирала слова, которые скажу Богу. И вот наступил тот день. Позже меня многие спрашивали, ломило ли меня, потому что зависимость от наркотика была большая. Этого я не помню. Но когда мы встретились с моим знакомым и пошли на служение, меня начало выкручивать. Я еле досидела до конца собрания. И когда сделали призыв, сразу вылетела вперед. Я стала на колени, и когда церковь начала молиться, ощутила живого Бога. Я поняла, перед кем стою на коленях. Я не могла ничего сказать, я только просила: «Господи, помилуй». Церковь кончила молиться. Я встала и сквозь слезы, глядя на всех, четко услыхала: «Прощена». Это сказал Бог, я это знаю. Это слово вошло в меня. Слава Иисусу! С того вечера жизнь моя резко изменилась. Я перестала курить, колоться, ругаться. Я, не зная жизни, хотела умереть, но жизнь в тот вечер вошла в меня, и все, что тянуло меня в смерть, начало осыпаться, как шелуха. Иисус — это моя жизнь. Слава Ему! Он мой путь, моя истина. Я уже член церкви, моя мама тоже. А дочка, моя девочка, сегодня славит Бога. Она ходит в воскресную школу и всем говорит: «Моя мама — учительница». Господь возложил на меня работу с детками. Кроме работы в учебном отделе, Господь верил мне и труд в наркодиспансерах, и мы с друзьями в немощах наших благодарим за это Бога. Мы несем Евангелие таким же, какими раньше были сами, свидетельствуя о нашем Спасителе, который даровал жизнь мне и многим моим друзьям. И я верю, что по милости Божьей еще многие скажут с полным осознанием в сердце: «Христос воскрес. Да прославится имя Его. Людмила Гусева.
3: Почему я верю? Причину своего прихода на землю Иисус Христос выразил так: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Марка 2:17. Я с рождения страдаю детским церебральным параличом ДЦП, инвалид первой группы. До 2 лет был неподвижен. Только после лечения в Москве и в санатории появились улучшения. С 7-летнего возраста у меня начались приступы эпилепсии. Вначале они случались раз в год, а потом все чаще и чаще. Это были невыносимые мучения, и родители, пытавшиеся мне помочь, ничего не могли сделать. Рос я очень капризным и эгоистичным. Мое физическое состояние ожесточало сердце. К тому же оно страдало от одиночества, пока я не попал в Цюрупинскую школу-интернат для инвалидов. Воспитатели помогли мне привыкнуть к новой обстановке и найти друзей. С нами, детьми, работали прекрасные люди. У нас постоянно проводились разные увеселительные мероприятия, концерты, конкурсы с играми. Организовывались кружки, шахматные, краеведческие, выжигания и резьбы по дереву, рисование, фотокружок. Мне нравилась коллективная детдомовская жизнь. Однако душа продолжала болеть от обиды на судьбу. Уже с 5 класса я стал задумываться над тем, для чего я родился? Что я буду делать после окончания школы? От подобных вопросов, на которые я не находил ответа, рождалось отчаяние. Я осознавал безысходность своего положения и не хотел жить. Однажды на Пасху к нам пришли христиане. В основном это были молодые люди. Они с восторгом рассказывали и пели о воскресшем Спасителе и Иисусе Христе. Тогда в моем сознании промелькнуло: «А может, правда есть живой и вечный Бог, который и меня любит?» Праздник всем понравился, и директор разрешил молодым верующим посещать наш детский дом. Так началось мое знакомство с ними. В общении с христианами, доверяя им свои сокровенные нужды, я находил утешение. Я начал читать Новый Завет, который был мне в основном непонятен. Но я принимал написанное верой и чувствовал, как Священное Писание стало воздействовать на мое духовное состояние и мировоззрение. Сердце и разум были уже готовы к покаянию. Осталось принять окончательное решение — отдать жизнь Богу. Но препятствовал какой-то внутренний страх. Боялся, что меня не так поймут друзья, и что я не смогу жить христианской жизнью. Страх — главное препятствие на пути к Богу. Как-то воскресным утром в интернат приехал пастор и предложил мне поехать с ним на богослужение. С радостью я согласился. Богослужение показалось мне скучным. Однако потом случилось неожиданное. В завершение пастор подошел ко мне и, взяв меня на руки, подошел к кафедре. «Вот уже 6 лет этот мальчик страдает от приступов эпилепсии. Давайте помолимся за него». Зал встал. Пастор молился горячо, со слезами. Я был взволнован и растерян. Только через 9 месяцев приступ повторился, но был на этот раз легким. Тебе нужно самому обратиться с верой в молитве к Богу, чтобы Он вошел в твою жизнь и стал твоей защитой и опорой, сказали мне мои верующие друзья. Я благодарен Богу за ту минуту, когда в своей комнате в одиночестве я воззвал к Нему. Слезы лились из глаз. Плача я чувствовал, как что-то тяжелое, темное уходило из души, и мне от этого становилось так легко, что хотелось взлететь в небесную лазурь. Теперь я осознаю, что мои земные страдания способствуют моему же благу, моему приближению ко Христу. И эту страдальческую в глазах окружающих жизнь я не променял бы ни на какую роскошь, потому что твердо верю, душа моя будет жить вечно с Богом. Несомненно, быть прикованным к инвалидной коляске — это тяжелая доля. Но духовная ущербность, кандалы нераскаяния, непримирение с Богом — гораздо более страшная трагедия для каждого человека, как в этой временной, так и в будущей, вечной жизни. Мне же Бог помогает во всех трудностях. По Его воле я учусь в Симферопольском государственном университете на философском факультете. Вначале были большие проблемы из-за того, что мои руки плохо слушаются, и я не мог даже печатать на машинке. Теперь же, по милости Господней, я в день печатаю около 1000 знаков. Это настоящее чудо. Христос избавил меня от приступов эпилепсии, с момента покаяния их больше нет, и исцелил мое скорбящее сердце. О дивный миг! О дивный миг души прозрения! В кромешной, непроглядной тьме меня коснулось изречение: «Оставь свой грех, последуй мне». О дивный миг, пришло спасение. Из сердца пал тяжелый гнет. Теперь оно, как сад весенний, благоухает и цветет. О дивный миг, в молитве Богу теперь я доверяю все, и Он по жизненной дороге сам на руках меня несет. О дивный миг, дает Бог руку, когда в отчаянии я сник. Иметь общение с лучшим другом. О дивный миг! О дивный миг! Алексей Дунаев. Есть выход. Мне 34 года. Воспитывался я в хорошо обеспеченной семье. Отец военный, мама врач, я единственный сын. С детства я ни в чем не испытывал нужды. О Боге, как и во множестве семей того времени, у нас в семье даже не упоминалось. Когда я стал совершеннолетним, я пошел работать. Родители к тому времени разошлись, и я жил с мамой. Женился. И через год развелся. Главным для меня были деньги. Я начал воровать. В мою жизнь вошли наркотики, спиртные напитки. Часто менял женщин. И, естественно, такая жизнь привела меня в тюрьму. В 1992 году я получил 2,5 года тюремного заключения. В тюрьме я несколько раз пытался читать Библию, но выводов никаких не сделал. Освободившись в декабре 1994 года, я так и не взялся за ум. Единственное, с чем покончил, это с воровством. А в остальном жизнь шла, как и прежде. К этому времени у меня уже были 2-я жена и 2 дочери. Господь дал мне прекрасную жену и детей. Один Бог знает, сколько слез выплакала моя жена и мама, сколько горя я им принес. Так я жил до октября 97-го года. Мой лучший друг, мы с ним вместе сидели, только он освободился на 2 года позже меня. После моего освобождения уверовал в Бога. Я узнал об этом от его жены, но не поверил. Я находился в тупике, был как зверь, загнанный в угол. Жили мы бедно. Я не работал, жена в декретном отпуске. Я был на грани самоубийства. Много слышал о единственно правильном выходе, но не верил. Однажды ко мне после долгой разлуки зашел мой друг. Я был пьян.

0: После этого я окончательно потерял покой. У меня не было Библии, а к другой литературе я потерял интерес. Я стеснялся обратиться к другу. Это теперь я понял, что происходила борьба за мою душу. Через несколько дней я, заикаясь, попросил у друга Новый Завет. Он с радостью дал мне его, пригласил меня в дом молитвы. Мы с женой начали посещать собрания. В январе 98 года я покаялся и принял Господа нашего Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Через неделю покаялась моя жена. А в июле 98 года я с женой, а также мой друг с женой, приняли водное крещение. Передо мной открылся новый, прекрасный мир. У меня самая счастливая семья. Единственное, об одном жалею, что это не произошло намного раньше. Иисус так чудесно изменил мою жизнь. И пусть я не стал жить лучше в материальном отношении, зато жизнь для меня обрела подлинный смысл. Восстановились добрые семейные отношения. Старшая дочь, 11 лет, посещает воскресную школу и занимается музыкой в школе при доме молитвы, а младшая, ей 3 года, бегает по квартире и поет «Сявте, сявте Бога, посевайте Бога», что означает «Славьте, славьте Бога, прославляйте Бога». Я даже не подозревал, что буду до такой степени счастлив, что будет такое единство в семье. У нас одна цель — славить нашего Бога и жить для Его славы. У меня с супругой уже никогда не бывает с утра плохого настроения. Евгений Пинчук.
1: Случилось чудо. Господь призвал меня 18 октября 1992 года. Попав первый раз на богослужение, я вышла на покаяние и в сердце своем решила, что больше никогда не отойду от Бога. И в сердце мое вошел Иисус, наполнив его своим миром и любовью. По молитвам Господь призвал маму, которая бродяжничала, пила водку, лечилась от алкоголя 7 раз в наркодиспансере и 1 год в ЛТП. Но только после покаяния она стала свободна. Покаялся и родной брат, бывший не раз судим, порабощенный наркотиком. Господь отозвал его в вечность. Благодарение Богу, что душа его спаслась. Невестка и ее родители тоже покаялись. 25 февраля 1996 года по молитве церкви Бог сочетал нас с мужем. Ранее судим, хронический алкоголик и наркоман. В состоянии наркотического опьянения его выбросили с 5-го этажа. Когда он летел, то воззвал «Господи, прости!» И случилось чудо. Он упал на ноги. Переломы ног, раздроблена пятка, поврежден позвоночник, но душа спасена. Слава Богу! Когда он лежал в гипсе, пришла девочка и принесла призывной буклет. Он покаялся в палате ночью и пережил радость прощения. Врачи вынесли приговор — будет недвижим. Но есть тот, который поднял. На служение он пришел еще на костылях, а сейчас он ходит без костылей. Много трудится на Неве Господней для его славы. Наташа Медведева.

0: духовное наследие.
1: Чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам никаким не верьте,

Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях всех людей. Все это и без того спутало и смешало все представления о России, что решительно никому нельзя верить. Нужно узнавать самому, нужно проездиться по России», писал Николай Васильевич Гоголь в одном из своих дневников. Действительно, русская душа, русский человек и Россия в целом остаются загадкой для всего мира. Меня всегда поражало в облике русского человека, с одной стороны, какое-то странное чувство и надежда на авось и нерасторопность, а с другой стороны, евангельские принципы, которые притворяемы русским человеком в повседневной жизни. Помните, как у Бродского? «В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду». И в подтверждение этого мне хочется вспомнить три примера, которые глубоко запали мне в душу. Один из них случился с Александром Сергеевичем Пушкиным накануне его смерти. Уже тяжело раненый и мучимый в течение нескольких дней, он получает письмо от государя, который пишет ему: «Александр Сергеевич, ни о чем не беспокойтесь, но самое главное помните, я хочу, чтобы вы умерли христианином». И когда перед смертью к нему собрались Даль, Тургенев, супруга Карамзина, другие известные личности, в том числе и Донзас, который описывает это событие, Пушкин сказал им: «Други мои, я хочу умереть христианином. Я хочу исповедать все свои грехи перед Господом, чтобы чистым предстать пред Ним». Второй пример я взял у Федора Михайловича Достоевского, его замечательном произведении «Братья Карамазовы». Вы помните, как Ракитин обращается к Грушеньке и говорит: «А за что мне вас любить? А что вы мне оба сделали?» Она ему говорит: «А ты нас ни за что люби, а вот просто так, как Алёша любит». И, наконец, третий пример. Когда я лежал в больнице, нашу палату постоянно убирала одна уборщица, пожилая женщина. И вот в канун Пасхи она зашла убирать палату, и мой сосед по палате решил немножко над ней подшутить и сказал: «Васильевна, а ты чай, яйцо-то перед Пасхой не ешь, ведь пост великий, грех великий совершишь». Она остановилась в тот момент и сказала: «Грех-то не в том, если я яйцо съем, а в том, если я кого от всего сердца обижу». Для меня это просто классика. В русском человеке сочетается вот эта стремительная возможность обидеть своего ближнего, никем не преднамеренное, просто так, бесшабашно взять и обидеть. Но в тот же момент человек, в следующий момент русский, уже готов покаяться, простить, принять и восстановить все эти отношения. Это еще одна из уникальностей человека русского. И мне вспоминается стихотворение Дмитрия Мамина-Сибиряка «Судное время».

Я чувствую, близится судное время, бездушье мы духом своим победим, и в сердце России пред странами всеми народом народ будет строго судим. И спросят избранники русские люди у всех обвиняемых русских людей, за что умертвили они в самосуде цвет яркой культуры отчизны своей. Зачем православные Бога забыли? Зачем шли на брата, разя и рубя? И скажут они, мы обмануты были, мы верили в то, во что верить нельзя. И судьи умолкнут с печалью любовной, исчислили себя в неизбежный черед, и спросят, а кто же зачинщик виновный? И будет ответ, виноват весь народ. Он думал о счастье отчизны любимой, он шел на жестокость во имя любви. И судьи воскликнут, народ подсудимый, ты нам не подсуден, мы братья твои. Мы часть твоя, плоть твоя, кровь твоя грешный, наивный, стремящийся всюду вперед, взыскующий Бога в Европе кромешный, счастливый в несчастьях великий народ. Наверное, из глубины страдания рождается и вот эта широта, доброта и красота русской души и нашей культуры. Мне хотелось бы вспомнить еще одно стихотворение замечательного поэта Владимира Жильцова, который в своей жизни прошел через годину испытаний и трудностей. Оно называется «Письмо к матери». «Здравствуй, милая мама, на картофельном поле ты, сбирая с земли желтовато-тугие плоды, кто-то рядом с тобой, ах, наверное, то меньший твой Коля, и папаш не бредет, спотыкаясь в ботве сизый дым. Помню я, как теперь твои руки на шее коровы звали утренней зорьку, достала вечерней она. Видно, строит всегда лучезарное счастье на крови и три плана рязанских крестьянской бедою сполна. Говорят, надломилась та прежняя статная сила, что от века до века спасала былинную Русь, но не верует в то, что как трудно и тяжко мне не было, и сомнений своих, как рождение любви, не боюсь. Дух народа высок, но сокрыт от докучливых взглядов, как сокрыта в природе звенящая радость и боль. И в годину беды, и в пору золотых листопадов откровений и чувств проступает кровавая соль. Перед каждой бедой, говорят мы уже на исходе, после наших побед, говорят, отодвинут предел. Нет пределов у нас, мы в великом Христовом походе, и Христова любовь наш великий и скорбный удел.

0: «Открывая Писание» — так называется ежедневная передача, которую подготовил для вас Александр Осадчий и которую вы сможете услышать прямо сейчас. Затем, через 15 минут, выйдет в эфир программа «Путь новой жизни». После этого 15-минутный блок христианского пения, записи прошлых лет и, в конце часа, беседа брата Зарубина.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так:
2: как бороться с зависимостями? Это не секрет, что вокруг нас и многие мы сами являемся людьми зависимыми. Зависимостей огромное количество. Всегда на слуху, какие зависимости? Ну, прежде всего, алкогольная, наркотическая, зависимость от азартных игр. Но помимо этих зависимостей существует и множество других. Этим все не ограничивается. Потому что есть еще и другие виды зависимости. Например, никотиновая зависимость, то есть зависимость от курения. Игровая зависимость — это не только речь идет об азартных играх, также идет речь о играх компьютерных. Зависимость — это называется игромания. Что еще? Какие зависимости? Зависимость от покупок. Шопоголизм. Это не просто слово смешное, которое употребляется к человеку, который ненасытно хочет покупать все новое и новое. Нет, здесь речь идет об другом. Ведь шопоголизм — это неудержимое стремление совершать все новые покупки на постоянной основе, покупать все новое, новое, новое. Еще есть пищевая зависимость, то есть зависимость от еды. Она заключается в том, что человек потребляет еду независимо от чувства голода. Это может быть его реакция на стресс, чтобы как-то скрасить свои или заесть плохие эмоции. Есть необычный вид зависимости – эмоциональная. Эмоциональная зависимость – это навязчивая потребность в другом человеке. В данном случае зависимый человек ощущает ценность своих отношений с другим как критическую. Ему кажется, что в этих отношениях состоит вся его жизнь. Скажите, вот мы перечислили зависимости. Относится ли какая-то из них лично к вам? Хорошо, если нет, но 100% вы знаете людей, к кому это относится. Есть более выраженные зависимости, есть менее выраженные зависимости, но их смысл состоит в одном, что человек является зависимым. Притом каждый зависимый зависит от разного. Кто-то от алкоголя, кто-то от наркотиков, кто-то от другого человека, кто-то от еды, от курения и так далее. От разного. Но всех этих людей объединяет одно. Зависимость не от себя, не от Бога, а от чего-то или кого-то другого. А почему вообще возникают зависимости? Зависимость возникает только при одном условии. Когда человеку что-то не хватает, когда у него внутри есть некая пустота, которую он никак не может восполнить по-другому. Он не может восполнить ее, если он не покурит, если он не выпьет, если он не примет наркотики, если он не будет с каким-то человеком, если не поест вкусно, если не купит новые вещи, шопоголизмы. Пустота, которая восполняется зависимым только предметом этой самой зависимости. Только этим предметом. И больше ничем восполнить эту пустоту нельзя. Вот так человек становится зависимым. Что впоследствии он не может жить без предмета своей зависимости. Что говорит нам Библия о зависимостях и о том, как нам бороться с ними? Первое письмо Коринфянам, 6 глава, стих 12. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Посмотрите на эти акценты Божьего Слова. Все мне позволительно, с одной стороны. Но не все из этого полезно. Опять же, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Обладание человеком. Зависимость обладает человеком. Писание учит, что ничто не должно обладать человеком. Итак, сначала нужно сказать, как зависимость не попасть. Зависимость не попасть, только следуя Божьему Слову. Ничто не должно обладать мною. Почему? Потому что нами обладает Иисус Христос. У нас в жизни не должно быть никакой пустоты. Иоанна, 3 глава, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всеобъемлющая любовь Христа. Когда человек живет по Библии, у него нет пустоты внутри. Ему не требуется что-то или кто-то, чтобы ее восполнить, он не будет зависимым, потому что его жизнь принадлежит Господу. Он находится во всеобъемлющей любви Христа. Только так мы можем быть свободны от любых зависимостей. Но что же делать, если человек находится в зависимости? Кто же может вытянуть из нее? Конечно же, Иисус Христос. Вы видите, Иисус Христос, человека, верующего в Него, не допустит к зависимости, потому что у него не будет пустоты. А человека, который находится в зависимости, но хочет выпутаться из нее, он также поможет. Если мы прочитаем «Радостная весть от Иоанна», 8 глава, стих 12, там сказано: «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Что сказал Иисус Христос? «Кто последует за мной, не будет ходить во тьме». Вот эту вот фразу «не будет ходить во тьме» очень можно широко понять. Ведь в нее включены и те самые зависимости зависимого человека. Тот не будет ходить во тьме, тот не будет более зависим. Почему? Потому что он последовал за светом. Когда человек последовал за светом, его жизнь освещается. Свет разгоняет тьму. Тьме не остается ни малейшего места в жизни человека. О какой зависимости мы можем говорить, когда наша жизнь принадлежит Господу? Есть много программ, есть какие-то революционные центры для зависимых разного рода. Есть различные кодировки и так далее. Но интересно ли что, что иногда это работает, действительно помогает человеку. Но работает это не всегда. Скажем честно, это работает не всегда. Потому что сам зависимый не стремится освободиться от этой зависимости. Родственники хотят, чтобы он освободился, а он сам не хочет. Он настолько уже погряз в этой зависимости. Это стало его жизнью. Он не хочет расставаться с этой частью своей жизни. И когда уже люди бессильны, и, казалось бы, не остается никакой надежды, то человек будет освобожден. Надежда есть. Она в Иисусе Христе. Для кого-то эти слова будут звучать как некое недоразумение, это как такое возможно? Для кого-то покажется это странным. Но есть одно но, что у Бога не остается тщетным никакое слово. Что сказал Иисус? Кто пойдет за мною, тот не будет ходить во тьме. То есть, говоря о нашей теме, тот не будет иметь зависимость, но будет иметь свет жизни. Какой свет жизни? Христа в жизни. Христос, который наполнит жизнь, он избавит от зависимости. Для этого надо веровать в него. Для этого надо признать авторитет Библии и покаяться, и последовать за Иисусом. Еще что Иисус сказал? Радостно весть от Иоанна, 10 глава, стих 9. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Ну ж самое знаменитое высказывание Христа. Радостно весть от Матфея, 11 глава, стих 28. «Придите ко мне, все уставшие и обремененные, я успокою вас». Вот это слово «уставшие» или «труждающиеся» в синодальном переводе, или еще «измученные». Кому это относится? В том числе относится к зависимым. Человек зависимый, он измучен. Хотя может и отрицать это. Он измучен, потому что он не может, например, лечь спать, если не выкурит сигарету. Почему он должен выкурить сигарету? Потому что он зависимый. Потому что по-другому никак его жизнь не представляется. Только так. Так вот, Иисус говорит всем тем, кто зависим. «Придите ко мне, все измученные и обремененные, я успокою вас». Что предлагает Иисус? Он предлагает собой заполнить пустоту. Пустоту, которая на данный момент может быть заполнена какой-то зависимостью. Но Иисус заполнит ее сам. Потому что любая зависимость ведет человека к смерти. А в Библии сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Римлянам 6 глава, стих 23. Вот как все связано. Вот как не попадать в зависимость. Как? Жить по Божьему Слову. Не давать никому и ничему места такого, чего мы будем зависимы. Как выбраться из зависимости? Последовать за Иисусом. Иисус – это тот, кто избавляет. Тот, кто измученных, уставших исцеляет. Тот, кто разгоняет тьму, потому что он свет. Человек должен быть внимателен к своей жизни. А независимы ли мы? Или наши родные, друзья? Почему пустота в их жизни наполнена какой-то зависимостью? Потому что они не знают Христа. Говорите о Христе. Говорите о том, что истинная жизнь сокрыта в нем. Не в какой-то зависимости. Истинная жизнь сокрыта в нем, во Христе. Во Христе жизнь без зависимостей. Потому что Божье Слово говорит об этом. И это действительно так. О, друзья, как тяжело избавиться от зависимости. Как легко ее получить, проявив где-то слабость. Но как трудно удалить ее от себя. Придите к Иисусу сами. Скажите об этом людям зависимым, чтобы зависимых становилось все меньше, но все больше было те, кто принадлежит Господу, кто свободен в Иисусе, кто имеет свет Божий в жизни и никакой зависимости, потому что во Христе Иисусе есть свет. Он сам свет, и он разгоняет любую тьму в жизни человека. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Говорит радио на пути. Звучит передача «Путь новой жизни», после нее записи христианского пения и беседа брата Зарубина –

Я рад вновь приветствовать вас, дорогие радиослушатели, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И в прошлый раз мы говорили о том, что мы должны благословлять Бога. И прочитали из 67-го псалма, стих 20, такой текст. «Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас». И я сказал, что в следующий раз мы порассуждаем и об этом стихе. Бог возлагает на нас бремя. Какое бремя и почему Он на нас его возлагает? И что мы должны понимать под словом «бремя»? Бремя – это старинное русское слово, и нам надо пояснить его смысл. Его можно понимать как нагрузка, как непосильный груз или тяжелый груз, или как обязанность и ответственность. Беременная женщина происходит от слова «бремя». И вот есть у этой женщины обязанность? Есть. Доносить ребенка. Есть ли ответственность? Есть. И ответственность. То есть надо вести себя соответствующим образом, питаться соответствующим образом, чтобы этот ребенок родился здоровым. И таким образом женщина несет это бремя. И это бремя некогда возложил на нее Бог. Потому что Он сказал людям: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Но поскольку человек согрешил, то сказано: «В болезни будешь рождать детей». То есть это бремя не всегда для женщины проходит гладко. Теперь давайте прочитаем этот псалом, но с 19 стиха. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя, врата смерти». Стихи «Ты вошел на высоту, пленил плен» относятся к Иисусу Христу и цитируются в послании к Ефесянам в главе 4. И дальше говорится, что Иисус Христос дал дары для человека. И в то же время говорится, что возлагает на нас и бремя. Итак, здесь говорится и о дарах для человека, и о временах. Если смотреть на Израиля, то Господь ввел его в землю, текущую молоком и медом, и даровал ему города, которых он не строил, и сады, которых он не насаждал. И в то же время у Израиля была обязанность соблюдать закон. У Израиля была обязанность овладеть этой землей. И не всегда Израиль справлялся с этими обязанностями и отступал от Бога. И Бог спасал его. Давайте теперь прочитаем из Евангелия от Матфея, глава 11, стих 28 и дальше. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Итак, здесь говорится о двух бременах. «Придите ко мне, обремененные, а дальше возьмите мое бремя на себя». В послании к евреям, 12 глава, сначала говорится так: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,
взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. И здесь говорится о бремени греха, здесь говорится о тех, может, бременах забот, которые были нам непосильны. Здесь говорится об оккультной обремененности. Я имею в виду и это вот всякое бремя, и то, что говорит Иисус: «Придите ко мне, труждающиеся и обремененные». Чем обремененные? Вот этими всеми вещами, которые нам не посильно нести и не нужно нести. И такое бремя нам нужно свергнуть с себя. А Иисус говорит: «Возьмите бремя мое и иго мое». Что такое иго? Это власть Иисуса Христа. Если мы признаем эту власть, то мы берем на себя это иго. Если мы понимаем, что нам не только дары Бог дает, не только благословение нам посылает, но возлагает на нас и обязанности, которые можно назвать словом «бремена». И здесь тоже есть определенные обязанности. Мы должны проходить предлежащие нам поприще, причем с терпением. Поприще – это тот путь, который Господь предназначил для нас, и мы обязаны его пройти, а иначе мы будем непослушны воле Божией. В главе 11 Евангелия от Матфея Христос говорит: «Научитесь от меня». У нас есть обязанность учиться. Первых христиан называли учениками. Иоанн, 5 глава, стих 2 и далее. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, а заповеди Его не тяжкие». Но, к сожалению, не все христиане так понимают, и для многих заповеди Господни тяжкие и даже неприемлемы. Они не хотят брать на себя эти бремена. Есть, конечно, и бремена неудобоносимые, о которых Господь предупреждает в главе 23 Евангелия от Матфея, когда говорит о фарисеях: «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плеча людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Один из примеров таких бремен – послание к Тимофею, 1 к Тимофею, глава 4. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Господь сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Петр нам напоминает, что мы призваны возвещать совершенство, призвавшего из тьмы в чудный свой свет. Это наша обязанность. А Павел в 9 главе послания к Коринфянам говорит, стих 16: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Из этого мы можем сделать вывод, что если мы добровольно соглашаемся принять на себя обязанности, которые возлагает на нас Бог, то они будут нам в радость, и заповеди Его действительно будут для нас не тяжкие. В нашей жизни могут быть трудные моменты, искушения сильные, даже согрешения. Но в послании к Галатам, 6 главе,
Павел нам говорит: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». И чтобы эти заповеди Господни и те трудности и неприятности в жизни, которые нам приходится переносить, были нам во благо и были для нас не тяжки, мы должны быть всецело отданы и посвящены Господу.

Оставаясь на нашей волне, мы приглашаем вас насладиться звуками христианского пения из записей прошлых лет. Через 15 минут слушайте беседу брата Зарубина.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать радиобеседу брата Зарубина.
1: Дорогие в Господе братья и сестры, две книги Нового Завета, Евангелие от Луки и Деяния апостолов, написанные евангелистом Лукою в виде посланий, адресованных некоему Феофилу, человеку верующему, о котором сказано, что он был наставлен в учении Христовом. В первых стихах Евангелия Лука объясняет Феофилу, откуда он взял данные относительно описанных им происшествий. Отметим, что он намеревался писать, как он говорит, о совершенно известных им событиях, значит, таких, о которых знали очень широкие круги населения тогдашней Палестины. Мало того, евангелист сам тщательно исследовал все, касающееся служения Иисуса Христа с самого начала, и, кроме того, руководствовался тем, что ему передали люди, бывшие очевидцами и служителями слова. Как видите, достоверность евангельского текста не подлежит никакому сомнению, даже для тех людей, которые принципиально во всем сомневаются. Причина, побудившая Луку написать Евангелие, указана в 4 стихе 1 главы и заключается в том, чтобы Феофил узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Об этом твердом основании Божьем в 19 стихе 2 главы 2 послания к Тимофею сказано так: «Твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне». Разберем подробнее этот стих Слова Божия. Заметим сперва, что он относится только к людям уверовавшим, к тем, которые названы здесь своими. Неверующие люди не принадлежат Христу, они не Его, они еще во грехах своих и спасения не пережили. Еще до земного рождения Иисуса Христа ангел открыл Иосифу во сне то, что Господь совершит на земле. Об этом в Евангелии от Матфея сказано: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Принадлежащие Господу люди, которых он называет своими, это те, кто уверовал в Иисуса Христа как своего Спасителя и отдал ему на служение свою жизнь. Вернемся теперь к разбираемому стиху и обратим наше внимание на то, что основание Божие состоит как бы из двух частей. Сперва «познал Господь своих», и затем «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне». Но вместе с тем мы не можем отделить эти части одну от другой. Они представляют из себя одно целое, потому что сказано «одно твердое основание, а не два, имеет одну печать, а не две». В первой части Бог открывает нам, что Он сделал для людей, а во второй – как верующий должен жить, чтобы прославить Господа. «Познал» – это слово, в данном случае устаревшее, которое обозначает всем понятное «знал». В другом месте Писания об этом сказано подробнее. Приведем стихи 29 и 30 из 8 главы послания к Римлянам. «Кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Отсюда мы видим, что «знал» имеет очень широкое значение. Бог знал тех, кто Ему принадлежат, не теперь, когда они находятся над земле, но предузнал их, когда никто из них еще не родился, как об этом написано в 1 главе послания к Ефесянам. «Бог избрал нас во Христе прежде создания мира». Дальше в послании к Римлянам мы читаем: «А кого Он призвал, тех и оправдал». Это уже относится к земной жизни каждого из нас и к тому искуплению, которое Иисус Христос совершил, пострадав за грехи наши на кресте Голгофском. Мы от начала нашей жизни не знали этого. Благая весть о спасении была чужда нам. Но вот настал час, и Господь призвал нас каждого особым образом. Мы услышали этот голос, и потом, как следствие решения нашей воли, отозвались на зов Господень и приняли его спасение. То, что было прежде вне нас, стало теперь нашим незыблемым достоянием навеки. В заключении сказано, что Господь нас прославил. Но эту славу мы переживаем теперь верою. Когда же отойдем к нашему Спасителю, то будем вечно жить уже на деле, в действительности, в Его славе. Но пока мы здесь, на земле, мы имеем от Господа очень важное поручение – исповедовать Его пред людьми, еще не знающими Бога. Господь использует верующих, чтобы на примере показывать действие Духа Божия на людей в повседневной, реальной, практической жизни и явить свою силу через тех и в тех, кто повинуется Ему. Это повиновение Богу является одной из важнейших условий духовной жизни верующих, неотъемлемой составной частью того твердого основания, на котором они стоят, и которое в разбираемом нами стихе выражено словами «Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне». Этим Господь говорит, что человек, исповедующий Его имя, не только не может жить во грехе, но должен отступить, отрешиться от всякого сознательного греха. Жить во грехе и исповедовать устами Господа – это явный абсурд. Бессмыслица, где одно противоречит другому, потому что грех несовместим со святостью Божией. Мы приводили в нашей беседе стих из 8 главы послания к римлянам, в котором говорится о предопределении. Напомню вам теперь дальнейшие слова. Кого он предопределил? Быть подобными образу Сына Своего. Вот к какому освящению призывает нас в Слове Своем Господь. И не напрасно, говорит апостол Павел в посланиях, «Подражайте мне, как я Христу». Продолжим также чтение того стиха из послания к Ефесянам, который мы частично затронули. «Господь избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Опять Святое Писание указывает нам такую жизнь, какой мир не знает, потому что она возможна только во Христе Иисусе. Пребывая в Нем, повинуясь Ему и любя Его всем сердцем так, чтобы все существо наше принадлежало Ему. Это очень красивым образом языком выражено в книге «Песни песней». «Возлюбленный мой принадлежит мне, и я ему». Таковы отношения между Иисусом Христом и собранием верующих, и Его Церковью. Хорошо каждому из детей Божиих сохранить этот стих на твердом основании и в памяти, и в сердце, потому что в минуту искушения Господь через него поддержит нас, укрепит нашу веру и сделает нас непоколебимыми. До сих пор это слово по своему содержанию относилось исключительно к верующим. Но среди слушателей, безусловно, найдутся и такие, кто еще Иисуса Христа как Спасителя своего не знают, для которых Бог еще чуждый и далекий. Даже те благословенные слова, которые мы читали о том, что Бог верующих предузнал и предопределил, служит извинением для таких людей. Рассуждение получается такое: если я до сих пор не верю и не спасен, то значит Бог меня и не предузнал, и не предопределил. Вывод явно лукавый, потому что ни один человек не знает ничего о его предузнании или предопределении. Это дело Божие. Если же до этого времени Бог никогда еще не призывал вас, дорогой слушатель, то теперь через эту радиопередачу Бог обращается к вам, чтобы вы пришли к Нему для очищения грехов ваших и для получения жизни вечной. И этот призыв вы слышите, как в начале своего служения Иисус Христос, обращаясь к окружавшим Его людям, говорил: «Покайтесь и веруйте в Евангелие», так и сейчас Он обращается к вам с теми же словами. От вас зависит, ответить на этот призыв или нет. После вознесения Иисуса Христа Бог призывает грешников через верующих, как об этом пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас: от имени Христова просим, примиритесь с Богом. И дальше объясняет, на каком основании это примирение возможно. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Опять-таки, от вас зависит, услышать и принять этот зов или его отвергнуть. Тут ответственность исключительно ваша. И если вы сознательно, отказавшись от спасения Божия, окажетесь в вечных муках, то виноваты в этом будете только вы и никто другой. Вспомните слова ветхозаветного пророка: «Живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». И вы также. А в Новом Завете Бог через апостола Павла говорит: «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, потому что Иисус Христос умирал на кресте за грехи всего мира и за ваши также. Не шутите с Богом и не отвергните Его призыва. Се стою у двери и стучу, говорит Господь».
0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
2: Говорит радио «На пути».

0: Сейчас мы предложим вам выпуск радиопередачи «Выбор», подготовленной Русским христианским радио.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Кирилл Бажин. Кирилл, я о тебе знаю очень мало, знаю, что ты не москвич, и знаю, что ты приехал очень издалека. Вчера с Кириллом мы встретились на интересной очень конференции, посвященной служению людям зависимым, и я знаю о тебе профессию твою, знаю, из какого города, и больше не знаю ничего. Расскажи нам о себе.
3: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, те, кто нас слушает. Меня зовут, как Наталья сказала, Кирилл. Я приехал в Москву из города Ростова-на-Дону. Приехал